Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе, которого попросили поговорить с прихожанином, который имел проблемы с сердцем, о том, что тот получил в наследство 10 миллионов долларов, так как переживали, что из этого потрясения у него может произойти сердечный приступ. Пастор спросил: «Скажите, что бы вы сделали, если бы получили наследство в 10 миллионов долларов?» Он ответил: «Половину я бы отдал церкви». В этот момент пастор упал замертво. Сегодня я хочу поговорить об ожидаемом финале. Пару лет назад я встречался с известным актером. Он играет в серьезных фильмах и пишет сценарии. Мы находились в комнате за стеклянной стеной, которой была видна его территория. Стена была увешана карточками. Их было очень много. Он рассказал, что писал сценарий к фильму, и на этих карточках были написаны разные сцены. Он изучал их, переписывал, перемещал, убирал что-то в одном месте и добавлял в другом. Он сказал, что в сюжетах должны быть взлеты и падения, неудачи и победы, плохие и хорошие персонажи, различные эпизоды. Все было интересно, но в этом было сложно разобраться. Я спросил: «Как вы начинаете снимать фильм?» Он ответил: «О, это легче всего. Всегда надо начинать с финальной сцены. Надо знать, как вы хотите закончить фильм. Когда у вас есть концовка, то всегда можно вернуться и дописать детали». Он сказал: «Практически многие сцены не снимаются в хронологическом порядке. Иногда сначала снимается финальная сцена, а затем весь основной фильм». То же самое Бог сделал в отношении каждого из нас. В Писании сказано, что Бог объявил конец еще в начале. Планируя вашу жизнь, Бог начал с заключительной сцены. Он начал с того, чем вы закончите, а затем пошел в обратном порядке. В Иеремии сказано: «Намерение Божие о вас во благо, а не на зло, чтобы дать вам ожидаемый финал». Ваш финал уже утвержден. Ваша финальная сцена уже снята. Вот хорошая новость. Вы оканчиваете не поражением, неудачей или разочарованием, а победой, преодолением и осуществлением своих целей. Если вы поймете, что ваш финал уже расписан, то не будете расстраиваться из-за неудач, потерь и того, что какие-то мечты не осуществляются. У вас будет мир, если вы будете знать, что все будет содействовать вам ко благу. Как и в любом хорошем фильме, у вас будут повороты сюжета. Вы будете думать: «Я знаю, что должен двигаться в этом направлении, но почему же я иду в обратную сторону? Моя цель там». У вас будут непонятные сцены. Если сказать о них, то это развод, безысходность, потеря, и кажется, ничего хорошего в этом нет. Вы не понимаете того, что это не финальная сцена. Пока вы дышите, ваш фильм продолжает сниматься. Вы можете переживать трудный эпизод прямо сейчас, и вы чего-то не понимаете. Это плохой диагноз или финансовые трудности. Скажите себе: это не конец моей истории. Ваш финал вполне ожидаем. Творец Вселенной, всемогущий Бог, уже запланировал вам благо, а не зло. Если вы будете идти вперед, то однажды придете к развязке сюжета. Это будет прорыв, повышение, исцеление. Бог знает, как все собрать воедино. Ваш финал уже расписан. Такой же принцип был в жизни Иосифа. Бог определил ему быть великим лидером, управлять народом и помочь израильтянам пережить голод. Это был утвержденный финал. Иосиф хорошо начал. Он был любимым сыном, носил разноцветную одежду, которая указывала на особенное расположение к нему. Но когда ему исполнилось 17 лет, то произошел неожиданный поворот.
Из-за зависти его братья продали его в рабство. Иосиф мог пасть духом. Бог, что-то не то, ты обещал, что я буду управлять народом. Что происходит? Но Иосиф понимал этот принцип. Он знал, что это только эпизод. Он знал, что финал уже утвержден, поэтому он делал то, что было в его силах. Из-за несправедливых обвинений его бросили в тюрьму. Еще один неожиданный поворот, и может показаться, что Иосиф удаляется от своей судьбы. В этом и есть жизненное испытание. Вы будете верить и делать правильные дела, но с вами будут поступать неправильно. Вы будете стараться, но вас не поблагодарят. Вы будете упорным, но дверь закроется и повышения не будет. Вам кажется, что вы идете не в ту сторону. Иосиф принял это. В тюрьме он не сдался, но продолжал делать все правильно. 14 лет спустя он истолковал сон фараона. Фараон был так впечатлен, что освободил Иосифа и поставил его во главе страны. Его мечты осуществились. Он увидел ожидаемый финал. Если бы Иосиф был сегодня здесь, то он сказал бы вам: не расстраивайтесь из-за промедлений, поворотов судьбы и ситуаций, которых вы не понимаете. Это важные сцены в вашем фильме. По отдельности они могут не иметь смысла, но когда Бог соберет их вместе, то вы увидите осуществление вашей мечты. Именно на этом этапе многие опускают руки, теряют огонь и веру. Почему так случилось? Откуда эта потеря? Почему плохие отношения? Мы можем этого никогда не понять. Но я хочу сказать, что Бог не допустил бы того, что не было бы вам во благо. Ничто не сможет удержать вас от вашей судьбы. Единственное, что может вас остановить, это вы сами. Если вы будете озлоблены, обижены и потеряете свой огонь, то это удержит вас от Божьих благословений. Несправедливость случается, но я понял, что глубина вашей боли указывает на высоту вашего будущего. Когда строится высокое здание, то сначала строители должны заложить фундамент. Чем выше здание, тем глубже фундамент. Когда вы проходите трудности, которых не понимаете, то вам это не нравится. Вы ощущаете дискомфорт, но Бог подготавливает вас к тому, чтобы поднять вас выше. Вы можете подумать, что это вам навредит, но Бог хочет поднять вас. Неудача не сможет остановить вас. Силы тьмы не смогут удержать вас. У Бога уже написан запланированный финал. Не всегда будет понятен сюжет. В этом и заключается вера. Верьте, что на жизненных поворотах и то, чего вы даже не понимаете, Бог по-прежнему знает, что Он делает. Как Иосифу, Бог обещал вам одно, а вы видите только поражение и предательство. Стойте твердо. Бог, я не понимаю, но доверяю Тебе. Я верю, что Твои намерения для меня во благо. Ты уже отснял мою финальную сцену и записал мой финал. Я благодарю Тебя, что все мои цели осуществятся. Я стану тем, кем Ты определил мне быть. Я слышал высказывание: в конце у Бога все хорошо. Если пока нехорошо, то значит, это еще не конец. Джоэл, у меня проблемы с финансами. Я потерял хорошего клиента. Я разорен. Пребывайте в мире. Это еще не конец. Это только одна из сцен. Благодать уже близко. Повышение и прорывы уже в пути. Если у вас проблемы со здоровьем, то не говорите: «Так будет всегда». Будут и другие эпизоды. Бог обещал, что насытит вас долготою дней. Если не пришло ваше время, то вы не умрете. Возможно, у вас проблемы в отношениях. Вы пережили развод, вам одиноко. Вы думаете, что уже никогда не встретите любимого человека. Это еще не конец.
это только лишь один эпизод. Тот, кто вас оставил, не может изменить ваш финал и переписать ваш сценарий. Бог уже все утвердил. Бог приготовил вам человека вашей мечты. И он лучше, чем вы можете себе представить. Это только вопрос времени, когда он появится. Исаия сказал, если Бог определил, кто возразит, это значит, что у Бога есть цель. Бог написал ваш сюжет и утвердил финал. Он спрашивает, кто может остановить это? Бог говорит, «Я поместил звезды на небесах, я словом сотворил миры, я всемогущий Творец Вселенной. Кто может изменить план для вашей жизни? Кто может изменить финал?» Люди не могут. Несправедливости и трагедии не могут. Последнее слово за Богом. Не расстраивайтесь, когда происходит что-то неожиданное, и что-то кажется непонятным и бессмысленным. Это только эпизод. Когда все сложится вместе, как у Иосифа, то это будет вам во благо. Если бы братья не предали Иосифа и не продали в рабство, если бы его не бросили в тюрьму, то он никогда бы не сел на трон. Это были необходимые сцены для осуществления финала. То, что может казаться вам шагом назад, Бог использует как основание в осуществлении вашей судьбы. Мы можем жить и сражаться с тем, что нам не нравится, расстраиваться, обижаться, или мы можем пребывать в мире, зная, что Бог направляет наши шаги. То, что мы не понимаем, в конце обернется для нашего блага. Если я путешествую и не могу посмотреть какой-то матч, то я его записываю. Недавно прошла важная баскетбольная игра. Я смог посмотреть ее только через неделю. Я уже знал счет, об этом говорили в новостях. Команда, за которую я болел, победила. В первой четверти матча наши играли плохо. И не было результатов. Они отставали, но я не беспокоился. И наслаждался просмотром игры. В следующей четверти был травмирован ведущий игрок. Команда отставала, но я не переживал и не волновался. Вторая половина игры началась тоже неудачно. Обычно я начинал переживать, не зная, что же будет. Но я знал результат, и это полностью меняло мое восприятие. Чем сильнее отставала команда, тем больше я думал, вот это будет игра. Не могу дождаться концовки, чтобы увидеть это.

утвержден. Когда вы чувствуете, что все разваливается, и вы проигрываете в счете, то вместо того, чтобы падать духом, посмотрите на все иначе. Это значит, что будет победа. В любой момент поражение может обернуться в вашу пользу. Прорыв, повышение, исцеление. Бог сказал, что даст вам победу. Не когда-то. Бог уже организовал для вас парад победы. Он утвердил ваш финал. В 1970-х годах одна девушка-подросток из штата Айова забеременела. Она была белой, а отец темнокожим. Ее родители сказали, что это ошибка, и она не может сохранить ребенка. Это разрушит не только ее жизнь, но и жизнь ребенка. Ей поставили условие или сделать аборт, или уйти из дома. Она решила сохранить ребенка. Поэтому ей пришлось уйти из дома и уехать в Калифорнию. Нет денег, нет будущего. У нее были проблемы с наркотиками. Когда ей было 17 лет, одна женщина подарила ей Библию и сказала, что Бог дает ей мир. Прямо на улице она отдала свою жизнь Иисусу. Она раскрыла Библию, и первое, что она прочитала, было «Израиль». Она решила, так и назову своего ребенка «Израиль». Когда ребенок родился, то все было против него. Никто не думал, что у него есть будущее, и что он совершит что-то великое. Когда Бог вдыхает в вас жизнь, то Он определяет и ваш финал. Он дает вам цель, задание, а затем вкладывает в вас все нужное, чтобы вы смогли осуществить вашу судьбу. Он дает вам дары, таланты и уверенность. Неважно, как вы начинаете. Не смотрите на то, что ограничивает вас. Если бы я был другой национальности или родился в другом месте, моя семья такая проблемная. Это то, с чего вы начали, а не то, чем закончите. Ваше начало не определяет вашу судьбу. Это лишь один эпизод. Важен финал. Творец Вселенной уже определил вам оставить свой след в этом поколении. Он вложил в вас семена величия. Богу нравится брать ничего не значащих людей и являть им свою милость и благость, поднимать их, давать прорыв, чтобы они осуществили великие дела. Это произошло с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Ни денег, ни образования, никакого будущего. Это то, с чего он начал, но не то, чем он закончил. Его финалом было стать пастором большой церкви, охватить весь мир через свое служение. Не позволяйте тому, как вы росли, чего вы недополучили, и тому, что кажется вам недостатком, заставить вас остановиться. Запланированный финал не зависит от начала. Мальчик Израиль мог вырасти с поврежденным разумом, с чувством неполноценности и обиды. Почему я родился в такой семье? Почему у меня нет отца? Почему я не черный, не белый? Что я сделал? Сегодня ты можешь стать президентом страны. Важно не то, как ты начал, а то, как закончишь. Если ты будешь почитать Бога, делать все, на что способен, то войдешь в судьбу, которую Он приготовил для тебя. Она больше и насыщеннее, чем ты можешь себе представить и мечтать. В детстве Израиль понял, что у него есть дар играть на разных инструментах, писать песни, сочинять музыку. Сегодня этот ребенок, который не должен был родиться и которого считали ошибкой, стал выдающимся лидером прославления. Вот он, Израиль Хьюстон. Он получил несколько премий Грэмми, большое количество наград. Он делится своим даром со всем миром. Наверное, он рад, что первым словом, которое увидела его мать, было «Израиль», а не «Навуходоносор». Это было бы странно. Я хочу сказать, оставьте оправдание.
У вас мог быть трудный старт, но вы еще не финишировали. Вас могли поставить в неудобное положение, но это не может изменить вашего финала.

Павел сказал в послании филиппийцам, что Бог приведет нас к славному финалу. Не к поражению и посредственности. Вы двигаетесь к победоносному финалу. Иногда вы услышите: слишком плохая позиция, вы сильно отстаете, вы совершили много ошибок. Пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Бог говорит: я подниму тебя выше, чем ты можешь себе представить. У меня есть огромные благословения. У меня есть благодать для тебя. Я высвобожу семена величия, которые вложил в тебя. Бог определил ваш финал. Будьте уверены, что Он знает, как привести вас туда. Наша часть — это благодарить Бога. Спасибо, что твои намерения во благо, а не на зло. Ты не ограничен тем, кто я сейчас. Ты уже снял мою финальную сцену. Я не понимаю, что происходит, но я доверяю тебе. Я верю, что приближаюсь к славному финалу. Так сделал Иов. В его жизни произошли невероятные перемены, некоторые из которых просто не имели смысла. Все начиналось хорошо, замечательная жизнь. Затем все стало разваливаться. Иов потерял здоровье, бизнес, свою семью. Он мог легко пасть духом и сдаться. Жена сказала ему: «Иов, просто похули Бога и умри». Это хорошо, когда жена тебя ободряет. Посреди всех разочарований, когда все было против него, когда многие бы расстроились, ожесточились и стали жаловаться, Иов возвел очи к небу и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он сказал: «Я знаю, что Бог царствует. Он уже снял мою финальную сцену. Если пришло мое время умирать, то я не умру в огорчении и расстройстве. Это убивает меня, но я буду верить». Если у вас будет правильное отношение, и вы будете доверять Богу посреди того, когда все вокруг рушится, то Он выведет вас на новый уровень вашей судьбы. Мы знаем о потере Иова, его испытаниях и страданиях. Он пережил трудные времена, но вот ключ. Он не остался там. Это только один эпизод. В конце он получил вдвое больше того, что имел в начале. Бог воздал ему вдвое. У него стало вдвое больше скота. Бог вернул ему радость и мир. В Писании сказано: «После сего Иов жил 140 лет и увидел своих потомков до четвертого поколения». После потери и разочарования, после того, как он побывал на самом дне, он не закончил в огорчении, его жизнь не закончилась. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая целей. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая целей. Что я хочу сказать? Только потому, что произошли перемены, которых вы не понимаете, не означает, что ваша жизнь закончена. У Бога есть что-то после этого. Вы можете думать: ты уже видел свои лучшие дни, было здорово, лучше уже не будет. Бог говорит вам то, что сказал Иову. После болезни, после развода, после предательства есть полнота жизни для тебя. Твои лучшие мечты впереди. Твоя лучшая жизнь еще впереди. Стряхни с себя разочарование. Верни свой огонь. У Бога есть для тебя что-то после этого. Он не только выведет тебя, но и воздаст за все потери. Вы выйдете более сильным. Вы увидите увеличение и повышение. Вы станете лучше, чем были прежде. Когда все закончилось, Иов сказал: «Я убежден, что никто и ничто не сможет отменить Божьи планы, не сможет отменить финала, который Бог уже установил». Друзья, враг не может удержать вас от вашей судьбы. Сатане надо было просить у Бога разрешения, чтобы испытать Иова. Это говорит о том, что Бог контролирует не только вашу жизнь, но и ваших врагов. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Вокруг вас Божья защита. Ничто не навредит вам. Перед тем, как Иисуса должны были распять, Он сказал: «Если вы разрушите этот храм, то в три дня Бог восстановит его».
Люди думали, что он говорил о здании, но он говорил о себе. Иисус понимал этот принцип. Его финал уже был утвержден. Финальная сцена уже была отснята. В этой сцене он не страдал на кресте от сильной боли. Он не лежал в чужой могиле. Он знал свою финальную сцену, что воссядет одесную Отца, имея всю власть и ключи от ада. Поэтому сказано, он претерпел мучения на кресте, ожидая предлежащую ему радость. Не унывайте в трудные времена. Смотрите на приготовленный вам финал и верьте, что вы приближаетесь к славному концу, и Бог даст вам восторжествовать. В Писании сказано, что Иисус был погребен в чужой гробнице. У Него не было своей. Он был погребен в гробнице, которая не принадлежала Иисусу. Представляю, как перед распятием Иисус спросил бы, «Ты не мог бы мне одолжить свою гробницу?» Он сказал, «Мне не надо ее покупать. Моя история заканчивается не так. Это временно. Я пробуду здесь пару дней. Мой финал — это быть рядом с Отцом. Никакой враг не может изменить этого. Они могут положить меня в гробницу, но не могут удержать там. В трудные времена наше отношение должно быть как у Иисуса. Это временно. Моя история заканчивается не так. Поражение, болезнь, предательство — это только один эпизод. Будет другая сцена, сцена победы, прорыва и нового начала. Друзья, ваша финальная сцена уже отснята. Не позволяйте жизненным невзгодам и тому, что вы не понимаете, расстраивать вас. Продолжайте идти вперед. В конце все будет вам во благо. Как в той игре, мы знаем окончательный результат. Не надо волноваться и расстраиваться. У Бога уже написан наш финал. Если вы будете верить и почитать Бога, то я верю и провозглашаю, как Иову, Бог воздаст вам за неприятности. Как Иосифу, Бог приведет вас к вашему трону. Как Израиль, независимо от того, как вы начали, вы придете к победному финалу. Вы осуществите свои мечты и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех тех, кто находится сегодня здесь вместе с нами. Мы приветствуем и вас, кто находится в нашей студии. Мы рады приветствовать всех вас, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем также тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему веры и спорта. Наш сегодняшний гость расскажет, как вера влияла на ее действия, выбор, приоритеты и как спорт становился источником опытов с Богом, укреплял ее веру. Для этого я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ, специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
1: Привет, Вадим.
0: Юля,
1: рада
0: привет.
1: Приветствовать всех вас, друзья.
0: Юля, довольно-таки внушительный список регалий. Ты расскажешь нам сегодня, как ты всего этого добилась и в то же время сохранила веру в Бога. Вообще, возможно ли это?
1: Вы знаете, вера и спорт для меня — это особая тема. Однажды у одного известного легкоатлета спросили, что нужно делать, чтобы бегать так, как вы? Он говорит, чтобы бегать, нужно бегать. А апостол Павел говорит, знаете ли вы, что все бегущие на ресталище бегут все, чтобы получить победу? Так бегите, чтобы получить. Для того, чтобы получить победу, для того, чтобы получить какой-то результат в виде успеха, благополучия, счастья, определенно есть какие-то ключи, определенно есть какие-то вот базовые такие, да, основополагающие вещи в нашей жизни. И я в рамках нашей программы постараюсь поделиться теми опытами, которые подарил мне Господь.
0: Какие же все-таки это будут ключи?
1: Но я бы сказала, что много зависит от мотивации и приоритетов нашей жизни.
0: Отлично. Давай мы разберем тогда сегодня эту тему. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать там свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Те, кто смотрит сегодня здесь нас в нашей студии, вы также можете прислать свои вопросы. И мы обязательно в конце этой программы все эти вопросы зададим Юле и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приходилось ли вам когда-то находить такую вещь, которую вроде как что-то интересное, но вы не знаете, что это за вещь и для чего она нужна? Очень часто такие вещи оказываются на мусорке. Но при этом, при всем, иногда это не означает, что эти вещи абсолютно ненужные. Я хотела бы рассказать вам одну историю о том, как появилась вообще вот те свитки, да, которые сегодня весь мир может видеть и держать в своих руках в виде Священного Писания. Однажды они были найдены в кумранских пещерах. И нашел эти свитки маленький мальчик, бедуин, который пас овец. Но когда он их нашел, он не придал им особой ценности. Он даже разочаровался, потому что он думал найти клад, а нашел какие-то свитки, какие-то клочки бумаги. И для него это было неинтересно.

И только спустя какое-то время, когда пришли ученые, археологи, и оказалось, что это древнейшее подтверждение истинности Священного Писания, этот мальчик понял, что за вот эти свитки люди готовы отдавать просто невероятные суммы денег, и это очень ценно вот в лице многих, да, людей. Поэтому сегодня я хотела бы акцентировать наше внимание на двух вещах. Это кто мы и для чего мы. На фотографии вы видите, да, мое изображение. И многие люди знают меня как спортсменку, кто-то знает меня как нутрициолога, кто-то знает как учителя библейских истин. То есть, но является ли это нашей сущностью? Кто мы на самом деле? И все это начиналось не с медалей, да, у нас на груди, или же не с результатов, с успехов, которые каждый из нас имеет в разных сферах, а все это начиналось с детства. Я выросла, сейчас сразу такую заметку, ремарку сделаю. Вот ту историю, которую я хочу рассказать вам сегодня немного о себе, я хочу, чтобы сквозь эту историю вы могли применить это. Нашли ли вы те основополагающие вопросы в вашей жизни, которые помогают вам определить, а кто вы и для чего вы? Каков смысл всего того, чем мы занимаемся? И получаем ли мы в этом какую-то награду? Я выросла в абсолютно обыкновенной семье. Может быть, для многих она покажется необыкновенной, потому что я выросла в атмосфере любви, уюта, как со стороны моих родителей, так и со стороны брата. Вот Николай, который говорил программу, это мой родной брат. Но на тот момент, когда я еще была маленькой, мы не знали Бога, мы не ходили ни в какую церковь, и росли просто вот в атмосфере, стараясь придерживаться повелений нашей совести. Родители, когда мы хотели нам дать хорошее образование, и мы из маленького городочка переехали в Краснодар, когда мне было лет 7. И так как у брата получалось очень хорошо заниматься музыкой, то тем более девочка, да, это красиво на сцене, в платьишках, все очень культурно, красиво. И родители хотели, чтобы я занималась этим тоже. Но я была не таким усидчивым ребенком. И однажды я променяла лодку, весло, точнее, музыку на лодку, весло и спортивную экипировку. И вслед за этим, конечно же, когда я пришла первый раз в секцию спортивную по гребле на байдарках, это я вообще, когда пришла, я даже не знала, что такое байдарка. Собственно говоря, любопытство, что это такое, меня и привело туда от счастья. И для меня, да, это была игра в какой-то мере. И только потом я поняла, что это станет неотъемлемой частью моей жизни. Начались очень тяжелые сборы и тренировки, которые включали в себя огромное количество тонн металла, который мы передвигали, да, за счет движения своих мышц. Также это и аэробная подготовка. В общем, тренировки велись полным ходом. И когда я попала уже в сборную, в юношескую, то день состоял из трех тренировок полноценных, и сил хватало только свое тело дотащить до кровати или же там до места, там, где мы кушали. Потому что, чтобы чего-то достичь, нужно чему-то посвящать свое время. Вы это так, да? То есть, чтобы бегать, нужно бегать. И апостол Павел, вот как я уже касалась раньше, да, он говорил: так бегите, чтобы получить. То есть нужно не просто бежать, а нужно иметь какое-то направление, нужно иметь какую-то цель. И когда мы имеем цель, когда мы идем к этой цели определенным путем, определенным, да, вот тем путем, который мы видим, верим, что он приведет нас правильно, да, в точку назначения, то можно тогда уже пожинать какие-то
вот такие вот успехи в виде победы в спорте. Это мои первые международные соревнования, которые проводился Олимпийский европейский фестиваль в Италии. И это помогло мне увидеть, насколько вера, она, наверное, преждевременна. Ну, то есть не преждевременна, она первоосновой является. Потому что если вы сначала... Иногда люди, знаете, ты рассказываешь людям и говоришь, как я могу поверить в это? Я ни разу не видел Бога, не щупал Его. Да, как я могу поверить? Но спорт очень наглядный пример тому, что иногда, да, действительно, чтобы поверить, нужно увидеть. Но иногда вы никогда не увидите, если не поверите прежде. Если человек не поверит сначала, что данный путь, данные тренировки, но в частности в спорте, не приведут к определенному успеху, к определенному результату, то ни за что в жизни человек не будет так издеваться, да, каждый день, просыпаясь рано, делая определенные, может быть, монотонные действия, которые постоянно на грани, да, каких-то физических возможностей человека, если это будет бессмысленно. То есть всегда человек должен сначала поверить, да, что это приведет к победе, что это приведет к определенному результату. Это тогда даст силы и мотивацию, да, вот о чем мы говорили, нужна мотивация и приоритеты. Будучи уже 15 лет, я узнала Бога примерно в тот же момент, когда пришла и в спорт. И только спустя какое-то время после евангельской программы я была крещена. Я приняла решение свою жизнь связать с Богом, с Его волей, с Его принципами в своей жизни. И знаете, часто так бывает, когда люди говорят, вот я приму крещение, и все будет хорошо. Я заключу завет с Богом, и будут благословения. Но на тот момент я поняла, насколько вот жизнь с Богом, она не что-то отдельное, не какая-то отдельная часть нашей жизни, а что это, по сути, является сутью нашей жизни. Мы либо верим в это, либо же это становится где-то на втором плане, да? Невозможно отделить нашу веру от того, кто мы есть. До моего крещения, в частности, вот в адвентистской церкви, я посещала церковь по воскресеньям. И когда пришла на иванскую программу, и мы узнали в полноте истины Божьего Слова, то я, в принципе, поняла и приняла, что та заповедь, которая описана в 4-й заповеди, она говорит нам, повествует о субботе, как о дне покоя, как о дне особенном. Но понять, я это поняла, но точно такое же отношение, как было к воскресному дню, ну, если что-то неудобно, если в это время ты не можешь пойти, попасть в церковь, да? А на тот момент, я говорю, я уже была в юношеской сборной, мне было 15 лет, и порой, и очень часто соревнования выпадали как раз-таки на воскресенье, выходные дни, да, потому что спорт, он является таким массовым культурным мероприятием, поэтому подстраивается график как раз, чтобы люди могли поучаствовать, могли посмотреть, и в основном так планируются соревнования, чтобы они выходили на выходные дни. И естественно, как бы, когда были соревнования или же тренировки, сборы, порой получалось и по воскресеньям не приходить в церковь. Но это же не означает, что мы от Бога не ушли, правильно? Вот когда я попала в адвентистскую церковь, такое же отношение у меня было к субботе. И когда мне некоторые люди задавали вопрос, ну, почему не было тебя в прошлый раз? Я говорила, да я на сборах была, или я на соревнованиях была, там, или тренировка какая-то важная была. И люди задавали мне вопрос, это нормально? И я не могла понять, а что в этом ненормального? И только спустя некоторое время, когда я свидетельствовала своему тренеру, рассказывала ему об истине, о том, что написано в Писании, о милости Божией, о том, что он значит в моей жизни. Это был причем не просто рассказ, да, словесный. Он
На примере моей жизни видел меня с утра до вечера, видел и мои переживания, и мои взаимоотношения и в команде, и мой характер.

характер, и это не было что-то наигранное, да, мы были перед друг другом. По сути, мой тренер, он порой по времени он со мной проводил больше, порой, чем мои собственные родители, потому что длительные сборы, выезды, и мы были постоянно, вот, да, совместная такая работа, постоянно спортсмены, тренер, это вот как одно целое, должны дополнять друг друга, подсказывать, помогать, чувствовать друг друга. И когда я рассказывала своему тренеру о том, что меня переполняло, когда я читала Священное Писание, и потом, когда я уже узнала о законе, то я ему начала говорить: посмотрите, ведь написано в Слове Божьем, помни субботу, это особый день, особый благословенный день. И, по сути, следующие мои шаги, которые я сделала благодаря его такой фразе. Он сказал: и что ты хочешь сказать? Что ты не будешь выступать по субботам? А для чего тебе все это тогда нужно? Для чего мы готовимся? То есть, мы говорили, да, то есть мы что-то делаем, мы тренируемся для того, чтобы выступать и, соответственно, получать какие-то плоды своих действий. И если я не смогу выступать по субботам, то для чего тогда я буду тренироваться? И я поняла, что вот только тогда, в тот момент, я поняла, что у меня проблема. Потому что если Господь сказал, что я тебя люблю, Он пришел и свою кровь за меня пролил здесь. Как часто мы, как христиане, когда говорим Богу: «Боже, я люблю тебя», это означает: «Боже, благословляй меня, пожалуйста. Пожалуйста, помогай мне, подсказывай мне, веди меня, направляй. Но когда мне неудобно, ты не смотри, пожалуйста, я исправлюсь, я покаюсь, все будет хорошо». Ну вот такие мы, да, ты нас такими сотворил. И мне стало от этой мысли противно от самой себя, потому что я действительно любила всем сердцем Бога. И когда я читала, что Господь говорит, что если ты любишь меня, ты мои заповеди соблюдешь, я поняла, что мне нужно теперь что-то делать и нужно принимать решение. Но вот от этого момента прошло несколько, около полутора лет до того момента, когда я осознала, что для меня суббота — это святыня. То, что мне нужно, то, что помогает взаимоотношения и вносит вклад, да, в отношения с Богом, но не только с Богом, но и также с нашими ближними. И на тот момент как раз я перешла в молодежную сборную, и будучи самой юной из всех тех, кто окружал меня, мне было не очень-то просто. В каком плане? Вот, кто из нас хотел бы жить в одиночку? Особенно в молодежном возрасте нам хочется быть частью команды, частью вот какой-то такой, да, общности. Общаться вместе, делать все вместе, быть признанным, быть нужным. И мне хотелось быть вместе со всеми. Но когда я была вместе со всеми, я понимала, что хотя я хочу быть с ними, но я не хочу заниматься тем, что делают вокруг молодежь. И поэтому тот принцип, которому часто я сегодня учу, да, мы порой должны говорить «нет», не для того, чтобы ограничивать себя в жесткие рамки, но чтобы в этом «нет» находить истинную свободу. Свободу от чего-то мнения, от страхов быть непризнанной или там еще чего-то. Почему? Да потому что мы ценные. И в тот момент я начала, сборы. У нас летний вид спорта, и зимой в России довольно холодно, хотя, конечно, южный регион, Краснодар, он более мягкий климат имеет, но все же, заботясь о своих спортсменах, наша федерация отправляла нас на сборы за рубежом. И часто очень мы по полгода могли проводить с такими краткосрочными выездами и возвратами, выезжали в Португалию.
И с одной стороны, классно, да, ты очутился в другой стране, тебе там 17 лет, ты можешь путешествовать, у тебя есть, ну, как бы такие много возможностей. А существует то, что создает вроде как определенные рамки. Но каждый человек порой нуждается в тех рамках, которые нас защищают, оберегают, дают надежду. И вот следуя за Богом, ища Его волю, в промежутках, да, между вот этим вот интенсивным графиком подготовки, я находила уединенные какие-то места, там, где изучала Писание, молилась, проводила различные параллели, исследовала Библию. И я поняла такую вещь. Вот то, с чего мы начали, да, если вещь вроде даже и хорошая, но ты не знаешь, как ее применить, что это такое и для чего она нужна, то она может оказаться на мусорке, она может потерять свою ценность. Если мы понимаем это относительно вещи, то насколько серьезнее мы этот вопрос должны понимать относительно самих себя. Потому что каждый человек имеет цель. И до тех пор, пока мы не поймем, кто мы и для чего мы, эту цель будет сложно достичь. Потому что сегодня очень часто люди гонятся, и в частности спорт. Спорт — это очень хороший пример того, как люди учатся и стремятся к тому, чтобы быть выше, быстрее, сильнее, лучше. То есть, и это касается любой абсолютно сферы. Вы знаете, я думала, что когда я была вот, в спорте и выходила из спорта, я думала, ну спорт, да, это такой вот рассадник, наверное, эгоизма, тщеславия. Но когда я оказалась, наконец, и вне спорта, оказалось, казалось бы, вот довольно в мирной такой вот обстановке, я поняла, что люди движимы тем же самым. Просто в спорте, наверное, это более концентрировано, то есть вся обстановка тебя к этому толкает. Но с вопросом гордости и тщеславия сталкивается любой человек, независимо от того, где человек находится. Поэтому в то время, когда сегодня люди так стремятся доказать другим, что мы значимы, Господь нам говорит: зачем тебе это заказывать? Ты значим для меня, я тебя оценил ценой своей собственной крови. Насколько это нас превозносит сразу, насколько это ценно и радостно осознавать, во-первых, что ты нужен и ценен, а во-вторых, что тот, кто тебя любит, тот, кто тебя так оценил и создал уникально, он имеет для тебя определенные задачи, определенный смысл в жизни и хочет, чтобы ты был счастлив. И вот такие вот уединенные моменты, наверное, каждому из нас в жизни нужны, чтобы мы остановились и задумались, куда мы идем и где мы находимся в конкретно данном ситуации. Но это все было на фоне, да, на фоне того, что сборы продолжались, тренировки также продолжались. Но когда я вот это вот поняла в своей жизни, что мы не просто плод случайности, а мы созданы с замыслом, это поменяло все вокруг. Часто сегодня среди верующих можно найти такой... Вот когда говоришь, да, какие у тебя цели, какие мечты, о чем ты мечтаешь? И многие говорят, вот будет когда-то Царствие Божие. Да, и аминь, Царствие Божие будет. Это будет удивительнейшее время. Это будет благодать Божия, которого мы все ожидаем. Но Царствие Божие никто не наследует, тот, кто не находит его уже сегодня здесь. Потому что Царствие Божие — это там, где Христос. И сегодня от нас зависит, а хотим ли мы это Царствие Божие ощутить уже сейчас. И когда Христос входит, мы позволяем Ему принести в нашу жизнь мир, любовь и надежду, и упование, то все меняется уже сегодня. И тогда и тренировки уже поставлены не для того, чтобы доказать что-то кому-то,
а они являются инструментом. Когда я проходила подготовку, многие удивлялись, потому что своими лайфхаками, то, что мне помогало, то, что технические какие-то моменты, которые мы прорабатывали, да, определенные углы, там очень много деталей, в которые я бы не хотела сейчас вот вдаваться, да, в подробности именно нашего вида спорта. Но те нюансы такие, которые очень сильно влияют на результат в дальнейшем. И я могла делиться вот теми размышлениями, теми находками со своими соперницами или же там с подрастающим поколением. И мне часто говорили: зачем ты это делаешь? Это твои завтрашние соперницы. Это то, с кем ты потом будешь соревноваться, они же тебя выиграют. И мне это было так любопытно, потому что люди не понимали на самом деле, для чего мы здесь. Я всегда говорила, что спорт — это часть нашей жизни, но не вся жизнь. Очень хорошо нужно понимать, кто мы и для чего мы здесь. Мы здесь созданы для того, чтобы стать великими там актерами, или же спортсменами, или же там какими-то выдающимися бухгалтерами. Ну, любая, да, абсолютная сфера, какую бы ни взять. Мы здесь созданы для того, чтобы любить, общаться и прославлять Бога. И тогда все становится на свои места, все меняется вокруг нас. И наши отношения становятся легче, и мы получаем свободу, как и писали апостолы. Где Дух Господень, там свобода. Поэтому, когда часто меня также, это, кстати говоря, мой тренер, под бдительным наставничеством которого я провела 15 лет в спорте, и когда я поняла, что вот всему свое время и место, то я поняла, что я сделаю все, что от меня зависит сегодня, и завтра на соревнованиях чего мне бояться, из чего мне переживать. Поэтому часто я также получала вопрос, почему все ходят и переживают, и такой мандраж перед гонками, и люди трясутся буквально, и не могут реализовать свои способности какие-то. Почему ты не переживаешь? Для тебя что, это не важно? Важно. Я говорю, я со своей стороны сделала все. Максимально отработав всю тренировочную программу, определенные расставляя приоритеты в своей жизни, да, то есть в то время, когда летом мои ровесницы могли насладиться солнечными днями там где-нибудь у берега моря или же прогуливаясь вместе, общаясь с друзьями, это был самый жаркий сезон в спорте, когда мы просто очередной порог, да, для своих физических возможностей преодолевали. И постоянно разъезжая. Это был самый такой интенсивный сезон. То есть приоритеты всегда очень важно расставлять. Если ты хочешь получить где-то успех, нужно понимать, что чем бы мы ни занимались, все равно будут жертвы. Да? Мы где-то выбираем, что мы хотим, каким мы путем хотим идти. Так вот, это давало силы не переживать, потому что я знала, что если Господь меня усматривает, чтобы я где-то оказалась, то никто не сможет этому помешать. Если же Господь не усматривает победы там, то своими силами я уж точно ничего не смогу сделать. И вот эта гонка, это была в 2012 году, олимпийская квалификация, в городе Познань, в Польше. Вы знаете, вообще все вот эти фотографии, которые сзади меня, да, каждая из этих фотографий, она имеет свою подысторию. Очень каждый снимок, каждый вот опыт, каждая гонка, наверное, связана со своей историей, с моментами борьбы, какого-то выбора.
И вот на вот эту гонку я попала очень интересным образом. За 4 года до этого, когда я приняла решение не выступать по субботам, то я об этом сказала и тренеру, главному тренеру. Когда одна из тренировок таких контрольных была и выпала на субботу, я не пришла. И сложность заключалась в том, что если бы я сразу пришла, и меня такое узнали бы, это было бы одно, да, ну, как бы у каждого свои какие-то моменты. Но когда я вчера еще не спрашивала, что там в столовой, да, дают, не спрашивала, какой день недели, какие будут соревнования или заезды, или там дистанции, а теперь я говорю, что, ну, извините, я по субботам не могу выступать. И у многих был вопрос, и я на эти вопросы, насколько я могла объяснять, я объясняла. И вот в один из таких дней была контрольная, очень такая ответственная контрольная. Я не пришла, и уже знали, что я как бы не должна была прийти. Ну, как так, как можно ослушаться, да, как бы руководство сказало. В то же время, хотя знали. И главный тренер пришел и говорит, почему тебя не было? Ну, это все было на эмоциях, естественно. И, в общем, мне потребовалось написать заявление на имя министра спорта, которое еще, я думаю, до сих пор лежит подшитое к моему делу, где я объясняю, почему я не тренируюсь и не выступаю в субботу. И в тот год, когда я это писала, я понимала, что, ну, на тот момент я приняла просто в себе решение, да, что я не буду больше выступать. А теперь, когда я писала, я понимала, что я подписываюсь сама под своим решением. На тот момент, это было зимой, летом соревновательного сезона того года я еще выступала, а теперь предстоит весна, начало нового спортивного сезона, и необходимо теперь осуществить на практике то, чем я подписывалась. И первые соревнования, и эти соревнования должны были быть отбором на весь предстоящий сезон, хотя часто разбивают, то есть одни соревнования отбора там, на чемпионат Европы, другие на чемпионат мира, третьи там, на Кубке мира. А в тот год прямо в первые же соревнования был отбор на все международные старты. И незадолго у нас, мы как раз приехали, вернулись в Краснодар, первые соревнования обычно у нас на юге проводится, и за месяц примерно, может быть, чуть меньше, до соревнований опубликуют, в какой день недели, какие гонки, какие дистанции будут проведены. И я смотрю, все дистанции хоть как-то, но касаются субботы. То есть, по сути, весь тот вот колоссальный труд, который мы сделали до этого момента, все это, можно сказать, на смарку, потому что я не могу пройти отбор, а, соответственно, у меня сезон закончился, даже еще не начавшись. Что делать? И это первый опыт. Одно дело, когда мы уже укреплены, да, когда мы уже знаем, когда мы уже вот... А другое дело, когда тебе 17-18 лет, и ты делаешь первое решение о своей жизни, и вот сразу же это вот таким просто кардинальным образом. То есть, по сути, когда я посмотрела на это, и мы когда подошли вот к этому стенду, рядом стояли еще некоторые спортсмены и тренеры, которые знали мою ситуацию, мою позицию. И один из тренеров повернулся ко мне и говорит, ну что, Качалова, и ты хочешь сказать, что ты не будешь участвовать? А ради чего?

стояли еще некоторые спортсмены и тренеры, которые знали мою ситуацию, мою позицию. И один из тренеров повернулся ко мне и говорит: «Ну что, Качалова, и ты хочешь сказать, что ты не будешь участвовать? А ради чего?»

И один из тренеров повернулся ко мне и говорит: ну что, Качалова, и ты хочешь сказать, что ты не будешь участвовать? А ради чего? С тренировки в тренировку. И я почему-то продолжала. И вот так длилось 3 дня. Дома я рыдала и молилась. Здесь я крепилась и тренировалась, не понимая даже для чего. Я думала, все, на этом моя спортивная карьера, в принципе, и закончилась. В возрасте 18 лет только попала в основную сборную, и вот как бы я дальше не могу и не знаю, как продолжать. Но через 3 дня я увидела, что вновь люди собрались возле стенда. И я подошла, и к своему удивлению сама, вот то положение, которое было ранее, оно было уже утверждено президиумом. И это, как, знаете, как закон Медиан и Персов. То есть, когда это утверждается уже, но должны быть какие-то веские причины, чтобы это переменить. И я когда пришла и спрашиваю, и увижу, что моя коронная дистанция, 500-метровка, она выходила на пятницу и на воскресенье, минуя субботу полностью. Для меня это был ответ на молитву. Господь не позволил дальше пребывать в спорте. Тот год сложился очень интересно, насыщенно. И в тот же год, кстати говоря, я впервые попала на эту телерадиостанцию. И, наверное, вот эта встреча здесь с людьми и с тем материалом, который я получила, он во многом повлиял, кардинальным образом повлиял на дальнейшее стечение моей жизни, чтобы утвердиться в истине, чтобы иметь определенные принципы, определенную уверенность и доверие Богу. Тогда мне сказали, что, девочка, это большой спорт. С твоими принципами ты здесь не выживешь. Но спустя какое-то время я не просто оставалась в сборной, но и попала в дальнейшем на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, где мы выступали в финале в четверке. И чемпионаты Европы остались за моей спиной. Но я всегда отчетливо понимала, что спорт — это не вся наша жизнь. Спорт — это только часть ее. И независимо от того, кем мы становимся, мы должны понимать, что мы созданы для того, чтобы любить, общаться и свидетельствовать о Боге. И очень интересно, спорт наглядно показывает, что все успехи, которые мы имеем, они временны. Потому что начинается новый сезон, и если ты вчера был чемпионом где-то, то в этом сезоне новые отборы, сменяется молодежь, сменяются люди, и абсолютно ты можешь занять какое угодно место, и ты можешь быть сегодня никто. Поэтому это помогает трезвее посмотреть на то, вся слава человеческая, она очень краткосрочна, она временна. Поэтому Господь нас призывает, то, чтобы мы искали вечного. Но самое главное, что, наверное, хотела бы сказать, что то, что мы говорим, то, о чем мы свидетельствуем, оно имеет смысл только тогда, когда оно осуществляется в нашей жизни. И самое достоверное свидетельство нашей веры — это преобразованные сердца, преобразованные жизни. Мой тренер, о котором я говорила ранее, за время нашей работы вместе, спустя 6 лет нашей работы, он заключил также завет с Богом в церкви Адвентистов Седьмого дня. И его жизнь, вы знаете, это одно дело, когда ты не можешь порой посмотреть на свою жизнь, да, и проанализировать, потому что, ну, ты — это ты. А со стороны порой видно лучше. И это было настолько удивительно, настолько радостно смотреть, как жизнь человека меняется, как надежда дает, создает новые принципы в жизни, как Христос влияет на все, на семью, на приоритеты, на всю жизнь в целом, на состояние человека. И в дальнейшем это было огромной мне поддержкой, потому что я уже в сборной была не одна.
И мы имели такую мини-церковь,

0: в сборной, где продолжали свидетельствовать. Вот такой историей я хотела бы с вами поделиться. Я надеюсь, что в этой истории у вас не останется в памяти история обо мне, сколько останется в памяти то, что очень важно делать приоритеты в своей жизни. Очень важно понимать, кто мы и для чего мы. Потому что от этого складывается, как мы будем себя вести, как мы будем жить, с каким настроем мы будем проживать наши дни и для чего все это вообще нужно. Поэтому мы созданы, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, с вопроса Вадима, вот как спорт, успех, вера связаны между собой. Мы созданы не для того, чтобы быть успешными. Мы созданы для того, чтобы быть счастливыми. И это тема нашей следующей встречи, кстати говоря. А я желаю вам, чтобы перейти к этому следующему, да, этапу, к следующей встрече, к следующим размышлениям, сначала поставить и задать себе вопрос. Кто вы и для чего вы? Божьих вам благословений. Спасибо.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Первое сообщение, которое мне написали, передать спасибо за откровенность.
0: Слава Богу.
1: Ну что, перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Итак, первый вопрос. Ты вообще никогда не хотела побеждать?
0: А, ну как тогда, не хотела? Конечно, хотела, я же была в спорте. На самом деле, знаете, сегодня часто сталкиваюсь с таким вопросом, в первую очередь. Люди, которые, может быть, детей своих хотят отдать в спорт и советуются, вот отдавать, не отдавать. Я говорю, не отдавайте. Вы не знаете, с чем они столкнутся. Как бы это вот сейчас это звучит весело, да, но вот эта борьба за чистоту мотивации прежде всего, эта борьба совершалась на коленях. И как только не хватало сил быть на коленях, были и падения, были и такие ситуации, когда я понимала, что я не могу сама с этим справиться. То есть вот эта гордость, а вся среда подталкивает к этому. А сам человек с ней не сможет справиться. Очень много соблазнов. Поэтому, ну, побеждать, конечно же, хотелось. И это, ну, это эйфория, и радостное ощущение. Но в скором времени, вот я показывала, да, слайды, что это был процесс. Это не так, что оп, и ты поменялась.
1: Все понятно.
0: То есть это был процесс, который позволил мне поменять немножко мотивацию. Для чего мне нужна была эта победа?
1: Ну вот тут как раз про победу есть один из вопросов. То есть вы оставили спорт и в итоге, получается, перестали бороться за победу. Поэтому так легко делились своими секретами с другими спортсменами. Потому что в вашей жизни спорт уже перестал быть целью. То есть не победа, а познание Бога стало на первом плане. То есть если выбрать спорт, получается, что Богу мы говорим «нет» в данном случае?
0: Ох, это такой животрепещущий вопрос, который волновал меня на протяжении долгих лет. Я поясню, почему. Я из-за того, что часто перемещались, и в том числе перемещались и по стране, и за рубежом, и где бы мы ни были, я приходила чаще всего по субботам в церковь, ну вот когда уже к Богу пришла. И получалось так, что была очень разная реакция. У некоторых была реакция такая, чуть ли там, не до автографов, а другие говорили, ты вообще не христианка, христианам нечего делать в спорте. И я никогда, какое-то время даже я скрывала то, что я занималась спортом, потому что я никогда не знала, какую реакцию ожидать, а во-вторых, что иногда отношение менялось. Но когда я уходила из спорта, Господь мне показал все-таки и дал ответ на тот вопрос, который меня саму волновал. Как совместима вера и спорт? Да? Вот можно ли христианину находиться в спорте? И действительно, это две разные сферы. Mm-hmm. Если Господь нас призывает отойти от эгоизма, да, заботиться и все делать в славу Божию, не в славу себя.

0: или вряд ли бы Господь дал успех в их руки. Но из-за того, что сам Господь сказал, то есть суббота, она для Бога. И сам Господь имеет право диктовать нам, как Ему поклониться. И поэтому, отождествляя вот с тем местом, да, то есть иногда в тех местах, там, где сами по себе мы не должны были бы быть, мы можем там только, если Господь нас ведет. Другой пример — это как Авраам приносил в жертву своего сына. Да? Если бы он сам решил, а почему бы мне в жертву своего сына не принести? Да это было бы грех, это было бы не принято Богом, это мерзость. Но так как Господь ему сказал это, и он знал, кто ему сказал. И тут очень, очень нужно быть аккуратными, потому что иногда люди говорят, да вот Господь мне разрешил это, руководствуясь своими чувствами, да, эмоциями. Нет, когда Господь говорит, невозможно перепутать. И вот нужно здесь, то есть иногда мы можем быть в каких-то местах, где сами не должны быть, только если Господь нас к этому побуждает, призывает. Если же мы сами туда идем, то это проблема.
1: Спасибо большое.
0: И да? Повторюсь, я пришла в спорт, когда я еще Бога не знала, да, когда я еще, ну, то есть вот в то же время, как я пришла в спорт, я только начала знакомиться со Христом. И, может быть, Господь и потому вот таким образом повел, потому что Он знал и допустил, чтобы я там находилась, потому что Он знал историю моего тренера, с которым бы мы никогда больше не пересеклись. Mm-hmm. История еще многих людей, которым получилось, да, донести истину не только словом, но и примером собственной
1: примером,
0: жизни.
1: Да, своим примером. Следующий вопрос, который к нам пришел. Как и возможно ли молодому человеку найти тот вид спорта, чтобы он не шел вразрез со своей верой?
0: О, ну, это настолько же сложный, насколько и легкий вопрос. Во-первых, опять же таки повторюсь, спорт и вера, да, как бы очень серьезно задумайтесь, стоит ли. А вообще Господь ли этим путем ведет? Потому что я за то, чтобы заниматься физической нагрузкой.
1: Вот, извини, добавлю. Да. Следующий вопрос как раз вот есть от того же человека. Может быть, стоит заниматься любительским спортом чисто для себя, для поддержания здоровья?
0: Да. И вот здесь тогда и актуален вопрос, что это может быть за вид спорта. Да? То есть я благодарна Богу за то, что Он меня позволил находиться в неконтактном виде спорта. То есть там, где не нужно кого-то нокаутировать или еще что-либо. То есть и эти виды спорта, знаете, есть такие также, как художественная гимнастика, очень тонкий, очень сложный вид спорта касательно оценки, вы знаете. То есть много очень зависит от судей, понравилось, не понравилось. Там есть, конечно, свои критерии, но все равно очень много есть человека, да, там. А здесь нет, это не контактный вид спорта. Кто первый считается потому, как быстро ты пересек финишную прямую. Поэтому вот в этом плане было, конечно, проще. Это не был командный вид спорта. Да, у нас есть команды, двойки, четверки, но это не был командный вид спорта. Соответственно, моя команда знала, что нужно смотреть. Если на субботу выпадает, я просто не смогу там участвовать. Все об этом знали, я никого не подводила. Поэтому. Если же это будет командный вид спорта, то очень велика вероятность, что как вы сможете потом сказать «нет» и подвести команду, если будет. Поэтому вот этими критериями, вот мотивируясь, да, и оцените, будет ли это идти в контексте того, что мы призваны прославлять Бога. Мы призваны прославлять Его также в наших телах. То есть если это будет развивать вас физически, чтобы была и выносливость, и сила, и скорость, да, то занимайтесь. Это может быть там легкая атлетика, это может быть даже гребля или академическая гребля, если это для того, чтобы развиваться физически. Но очень большая опасность, если человек входит в секцию, особенно в юном возрасте, что ему это понравится, особенно если результат пойдет, и там соблазнов не избежать.
1: Ну вот как раз мы говорим про разные виды спорта. И вот такой вопрос. Есть ли виды спорта, которому христианину точно не следует заниматься?
0: Я считаю, вот боевые искусства, Опять же таки, я сейчас говорю про свое мнение, да, которое сложилось как на основании личного опыта,

0: опыта, так и на основании просто сравнения с духом, которым человек водится. Но я не представляю, как христианин может носить удары и такие, чтобы они были еще нокаутирующие, да, там, да, чтобы уложить человека. То есть там, где ты наносишь боль, там, где идет контакт какой-то с человеком, лично я не посоветовала бы вообще в эту сферу вот, втягиваться.
1: Ну вот затронули как раз в предыдущем вопросе именно про командную, про соревнования, про субботу. Вот пишет девушка: у меня та же проблема с выступлениями на танцах. Они все время в субботу. А если ты не танцуешь на спектакле в субботу, то зачем ты ходишь на тренировку на неделе? Но если для меня это как отдых, если это хорошее дело, почему мы тем самым радуем зрителей? Почему нет духа соперничества? Здесь, в танцах, нет духа соперничества, потому что это не соревнование.
0: Я когда начала вот соблюдать субботу, в частности, то различным образом меня уговаривали выступить. И вы знаете, сатана, он никогда не приходит и говорит: вот, пойди и там прокляни Бога, и там нарушь заповеди, там, или еще что-то сделай плохое, нет. А он всегда это старается сделать так, чтобы мы сами себя почувствовали виноватыми, чтобы мы пошли на уступку, на компромисс с послушанием Богу, как бы выдавая это за что-то, за какую-то вот добродетель. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратными. В контексте чего? Я когда выступала, были одни соревнования, которые мы бы выиграли, получили очень хорошие гранты бы. И люди говорили: вот ты поможешь, ты не для себя, ты сделай это для нас, ты поможешь команде, мы выиграем огромное количество денег, ты их пожертвуешь там в детский дом. Благое дело, классно.
1: Ну, вроде бы да.
0: И это такой соблазн был на самом деле. Вот одно дело, когда ты уже такой устоявшийся, да, а другое дело, когда ты еще вот сам, вот только первые шаги делаешь. И Господь мне показал, вот я не буду все опыты, да, как Господь мне это показывал, но Господь четко говорит: послушание лучше жертвы. Ты думаешь, что ты можешь о них позаботиться? Ты о бедных вот своей, там, я не знаю, пускай даже миллионам, ты сможешь решить их проблему? Ты думаешь, у меня нету миллиона для них? То есть порой мы должны понимать, чьим духом мы ведомы. Мы спасаем весь мир, мы такие благодетели. Или же мы, от нас требуется послушание, которое может укрепить кого-то. Зная, что вот девушка, да, которая говорит это, зная, что вы являетесь представителем церкви, которая говорит о вести последнего времени, что нужно помнить особый день, что нужно определенного рода, ну, нравственные, да, такие критерии какие-то отражать, то те люди, которым вы будете свидетельствовать, не скажут ли они: ну, она выступает, почему я не могу? Она же тоже христианка. Да. То есть мы являемся примером. Апостол Павел говорит: если это будет для кого-то соблазном, да не будет вовек. Поэтому от нас мы, как христиане, особенно те христиане, которые имеют весть для последнего времени, да, особую, уникальную весть, истинную несем, мы под прицелом, и мы, на нас смотрят как на ориентиры, потому что мы письмо Христово. Поэтому давайте быть теми ориентирами, которые не будут людей вводить в какие-то заблуждения и давать повод для соблазна.
1: Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Благодарю тебя за эту тему.
0: Это все на самом деле вот вопросы, которые я прожила сама лично. То есть, отвечая на них, я старалась, вот как я сама, чем я руководствовалась, да, вот поступая тем или иным образом. Поэтому, возможно, для кого-то это действительно станет помощью в принятии решения. Божьих благословений
1: вам. Спасибо.

0: We're going to share the word of God together.
1: Мы вместе поделимся Божьим словом.
0: And then we're going to have communion together today.
1: И сегодня мы потом примем вместе причастие.
0: And during the last month,
1: в течение последнего месяца,
0: we have talked much about what the Bible says about our relationship to God.
1: Мы много говорили о том, что Библия называет нашими отношениями с Богом.
0: And I feel today we're going to speak about that also.
1: Я чувствую, что сегодня мы тоже будем об этом говорить.
0: And maybe end the period where we had a focus upon this.
1: И может быть закончим этот период, когда мы сосредоточивались на этой теме.
0: And it fits, to do that with communion.
1: И очень хорошо это подходит тоже к причастию.
0: Because communion is all about our relationship to the Lord.
1: Потому что причастие, оно все про наши отношения с Богом.
0: Communion is a place of grace.
1: Причастие — это место благодати.
0: To meet with God,
1: где мы встречаемся с Богом.
0: To devote ourselves to Him,
1: чтобы посвящать себя Ему.
0: To receive His grace through the gift that we receive.
1: Принимать Его благодать через те дары, которые мы получаем.
0: What I'm sharing with you today
1: is also
0: to prepare our hearts before we receive communion.
1: Тоже подготовить наши сердца, чтобы мы могли принять причастие.
0: And we're going to go to the book of Hebrews.
1: И мы отправимся в книгу, в послание евреям.
0: And in this letter,
1: в этом письме,
0: the Bible teaches about Jesus as the high priest of the new covenant.
1: Библия учит об Иисусе как о первосвященнике Нового Завета.
0: In the old covenant,
1: в Ветхом Завете,
0: the high priest they again and again brought in sacrifices for all the sins of the people.
1: Первосвященники снова и снова приносили жертвы за грехи всего народа.
0: But Hebrew teaches,
1: но евреям нас
0: учат, that this was all just a picture of what would come.
1: Что это лишь картина того, что будет.
0: When Jesus would bring one sacrifice,
1: когда Иисус принесет одну жертву,
0: for all people forever.
1: За всех людей навсегда.
0: When he died on the cross.
1: Когда он умер на кресте.
0: And no more sacrifice will be needed.
1: И больше никакой жертвы не нужно
0: будет. He has atoned for the sin of every person.
1: Он искупил грех каждого человека.
0: And when we come to him in repentance.
1: И когда мы приходим к нему в покаянии.
0: We can become the children of God.
1: Мы можем стать детьми Богом.
0: Forgiven.
1: Прощенными.
0: Forever.
1: Навсегда.
0: And that's what we're going to talk about today.
1: То, о чем мы сегодня будем говорить.
0: And I call this message the throne of grace.
1: Это послание я назвал престол благодати.
0: And let us go to Hebrews chapter 4.
1: И давайте откроем послание евреям 4 главу.
0: And read from verse 14 to 16.
1: И прочитаем с 4 по 16 стихи.
0: Let's listen to what the Bible says here.
1: Давайте послушаем, что говорит здесь Библия.
0: Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession.
1: У нас есть великий первосвященник, прошедший небеса, Иисус, Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы исповедуем.
0: For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
1: Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях.
0: But was in all points tempted as we are, yet without sin.
1: Он был искушен во всем, как и мы, но не согрешил.
0: And then look at verse 16.
1: И дальше смотрите 16 стих.
0: Let us therefore come boldly to the throne of grace.
1: Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати.
0: That we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
1: Чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Let's come boldly to the throne of grace.
1: Давайте приблизимся смело к престолу благодати.
0: That we're going to talk about tonight, today.
1: Вот о чем мы сегодня будем говорить.
0: And then we're going to pray and share communion together.
1: И потом мы помолимся и вместе примем причастие.
0: And there are four expressions in verse 16.
1: И в 16 стихе есть четыре выражения.
0: That I want us to notice.
1: Которые я хочу, чтобы мы заметили.
0: And number one.
1: Первое.
0: It speaks about in time of need.
1: Речь идет о своевременной помощи.
0: A time in our life.
1: О времени в нашей
0: where
1: жизни.
0: We really are in need.
1: Когда мы в нужде.
0: And in one way, we're always in need of something.
1: С одной стороны, мы всегда в чем-то нуждаемся.
0: How many needs something today?
1: Кто из вас сегодня в чем-то нуждается?
0: Amen. Все. But there can also be.
1: Но также могут быть времена,
0: when we have done all we can,
1: когда мы сделали все, что могли,
0: and we cannot solve a situation,
1: и не смогли разрешить ситуацию.
0: Time of hopelessness,
1: это время безнадежности,
0: when we don't know the way out of this,
1: когда мы не знаем пути, выход из этого.
0: And there can be times like this in the lives of all of us.
1: И такие времена могут быть в жизни всех нас.
0: And then the second expression.
1: Дальше второе выражение.
0: The throne of grace.
1: Престол благодати.
0: That when we experience these kind of times,
1: когда мы такие времена испытываем,
0: there is a place where we can go,
1: есть место, куда мы можем прийти,
0: where we all can be received,
1: где мы все можем быть приняты.
0: And then the third expression,
1: и дальше третье выражение,
0: is about the attitude.
1: Оно про отношение.
0: And it says, come boldly.
1: Здесь написано, приблизимся смело.
0: That we can come to this place of help,
1: что мы можем прийти в это место помощи,
0: with a bold attitude,
1: со смелым отношением.
0: And then the fourth expression.
1: И дальше четвертое выражение.
0: And find grace to help.
1: И найти благодать для помощи.
0: It's about the help.
1: Здесь речь идет о помощи, которую Христос может дать
0: in any situation of life.
1: В любой жизненной ситуации.
0: And these four truths.
1: И эти четыре истины.
0: About times of need.
1: Про время нужды.
0: The throne of grace.
1: Престол благодати.
0: Coming boldly.
1: Про то, чтобы приближаться смело.
0: To find grace for help.
1: Чтобы найти благодать для помощи.
0: All this is true for us here and now.
1: Это все касается и нас сегодня, здесь и сейчас. В этот самый день.
0: In our circumstances of life,
1: в наших обстоятельствах жизни.
0: That throne of grace is here.
1: Престол благодати здесь.
0: For any one of us to come and receive the help we need.
1: Для любого из нас, чтобы мы могли прийти и получить помощь, которая нам нужна.
0: And there are many stories in the Bible.
1: В Библии много историй.
0: That can illustrate this.
1: Которые могут это проиллюстрировать.
0: And I've chosen one.
1: И я выбрал одну.
0: From Mark chapter 5.
1: Из Марка 5 главы.
0: That we're going to share together.
1: Которую мы вместе прочитаем.
0: We're going to use these four expressions.
1: И мы будем использовать эти четыре выражения.
0: And we're going to look.
1: И посмотрим.
0: How this manifests in this story.
1: Как они проявляются в этой истории?
0: Yeah, Bible calls the story the woman with the issue with the blood issue.
1: Библия называет эту историю про женщину с кровотечением.
0: And what happened was this.
1: И вот что случилось.
0: Jesus and the disciples they cross the Sea of Galilee.
1: Иисус с учениками переходят в Галилею.
0: And they come to the western part.
1: И приходят в западную часть.
0: Probably to the town of Capernaum.
1: Возможно, это в городе Капернаум.
0: And there was the leader of the synagogue.
1: И там был начальник синагоги.
0: And he comes to Jesus and says,
1: и он приходит к Иисусу и говорит,
0: my daughter is dying.
1: Моя дочь умирает.
0: Can you please come and pray for her?
1: Пожалуйста, приди и помолись за нее.
0: And Jesus and the disciples they go with the Jairus.
1: Иисус с учениками идут с Иаиром.
0: But on the way there,
1: но по пути туда,
0: there was a woman.
1: Была одна женщина.
0: And she was also suffering.
1: Она тоже страдала.
0: And let's read her story.
1: Давайте прочитаем ее историю.
0: Matthew 5:26.
1: Матфея 5:26.
0: So Jesus went with them, and a great multitude followed him and thronged him.
1: Иисус пошел с ним, а за Иисусом следовала большая толпа и теснила его со всех сторон.
0: Now a certain woman had a flow of blood for 12 years.
1: Там была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением.
0: And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse.
1: Она натерпелась от многих врачей, истратила на лечение все, что у нее было, но не получила никакой помощи. Напротив, ей становилось все хуже.
0: When she heard about Jesus, she came behind in the crowd and touched his garment.
1: Она слышала об Иисусе, и поэтому она подошла сзади к нему сквозь толпу и прикоснулась к его одежде.
0: And immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction.
1: Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена.
0: Amen. And then the story could have stopped there.
1: И дальше история могла бы на этом и закончиться.
0: But here's something that God wants to show us.
1: Но здесь есть что-то, что Господь хочет нам показать. Так что история продолжается.
0: And it says that Jesus immediately knowing in himself that power had gone out from him, turned around in the crowd and said, "Who touched me?"
1: Здесь написано, Иисус мгновенно почувствовал, что из него вышла сила. Он обернулся в толпе и спросил, кто прикоснулся к моей одежде.
0: But his disciples said to him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'"
1: Ученики ответили ему, ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон, и ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?
0: But he looks around to see who was done this.
1: Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала.
0: But a woman, fearing and trembling, knowing what has happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth.
1: Женщина, дрожа от страха и зная, что с ней произошло, подошла, упала к его ногам и рассказала всю правду.
0: And he said to her,
1: и он ей сказал,
0: daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction.
1: Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром и будь здорова от своего недуга.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That's the story.
1: Вот эта история.
0: Okay, so let us start with the first expression.
1: Итак, давайте начнем с первого выражения.
0: From Hebrews 4:16.
1: Из Евреям 4:16.
0: In time of need.
1: Своевременная помощь.
0: And that fits so well with this woman.
1: Так хорошо здесь подходит к этой женщине.
0: Bible says.
1: Библия говорит.
0: In verse 25.
1: В 25 стихе.
0: You know that she had a flow of blood for 12 years.
1: У нее было 12 лет, она страдала кровотечением. И в следующем стихе написано, она истратила все, что у нее
0: many
1: было,
0: doctors,
1: на многих врачей,
0: and just worse.
1: И хуже стало.
0: There was no way out.
1: Не было выхода.
0: She had done all that she could.
1: Она сделала все, что могла.
0: The Bible says she spent all her money
1: Библия говорит, что она все свои деньги
0: to
1: потратила,
0: try to get well,
1: чтобы попытаться выздороветь.
0: And she was still not well.
1: И все равно не выздоровела.
0: And now there was no more she could do.
1: И больше она уже ничего
0: there
1: не могла
0: no
1: сделать.
0: Strength left.
1: Не осталось силы.
0: No more money to pay any doctor.
1: Не осталось денег, чтобы платить врачам.
0: And that's the kind of situation.
1: Вот какая ситуация.
0: You know, that you and I can be in also.
1: В какой мы с вами тоже можем оказаться.
0: Times when we feel helpless.
1: Время, когда мы чувствуем себя беспомощными.
0: Some challenges we kind of how we know how to take this.
1: Какие-то вызовы возникают, и мы знаем, как с ними справиться.
0: But maybe you also have experienced days.
1: Но может быть ты тоже переживал такие дни.
0: There is no strength left.
1: Когда силы не оставалось.
0: And you don't know what to do.
1: И ты не знал, что делать.
0: To solve this situation.
1: Чтобы разрешить эту ситуацию.
0: To get out of this.
1: Чтобы выйти из нее.
0: Like it was with the prophet Elijah.
1: Как с пророком Илией.
0: He was struggling with all these prophets of Baal and an evil king and an evil queen.
1: Он сражался со всеми этими пророками Баала и со злым царем и царицей.
0: And finally his strength is up.
1: И наконец его силы иссякла.
0: The Bible says he went into the wilderness and he sat under a bush.
1: Библия говорит, что он ушел в пустыню, сел под куст.
0: And he said,
1: и сказал,
0: I can do no more.
1: Я больше ничего не могу сделать.
0: I have nothing more to give God.
1: Мне больше нечего дать Бог.
0: Just take me home.
1: Просто забери меня домой.
0: That place of hopelessness.
1: Это время безнадежности.
0: And that's when you need a miracle.
1: Это тогда, когда вам нужно чудо.
0: И весь народ сказал, that's when you need a miracle.
1: Это когда вам нужно чудо.
0: And that's what this story is about.
1: И об этом вся эта история.
0: Amen. Because the next expression from Hebrews.
1: Потому что следующее выражение из евреев.
0: Was the throne of grace.
1: Престол благодати.
0: And the thing about this story.
1: И что касается этой истории.
0: And I just love this verse, verse 27.
1: Я люблю этот стих, 27.
0: It says she has heard about Jesus.
1: Здесь написано, она слышала об Иисусе.
0: Somebody had told her about Jesus.
1: Кто-то ей рассказывал.
0: Somebody had told her.
1: Кто-то ей сказал.
0: There is a place to go.
1: Есть место, куда пойти можно.
0: There is a place of hope.
1: Есть место надежды.
0: That Jesus.
1: Иисус.
0: You know, maybe they told her.
1: Может быть, ей сказали.
0: He has healed lepers.
1: Он исцеляет прокаженных.
0: He has calmed the sea.
1: Он успокаивает море.
0: With just a word.
1: Только слово.
0: Because all these things had already happened.
1: Потому что все эти вещи уже происходили.
0: He has cast out demons.
1: Он изгоняет бесов.
0: And you know something, this Jesus.
1: И знаешь что про этого Иисуса?
0: He loves everybody.
1: Он любит всех.
0: He is the friends of tax collectors.
1: Он друг мытарям.
0: And I can see this woman.
1: Я представляю себе эту женщину.
0: Hope coming back.
1: Надежда возвращается.
0: Can it really be so?
1: Неужели правда так может быть?
0: Can he really heal me also?
1: Неужели он правда меня может исцелить?
0: She has heard about Jesus.
1: Она слышала об Иисусе.
0: And this is what the gospel is.
1: Это то, что и есть Евангелие.
0: Isaiah 9:2.
1: Исаия 9:2.
0: Prophecy about Jesus.
1: Пророчество об Иисусе.
0: And those who walked in darkness have seen a great light.
1: Ходящие во тьме увидят великий свет.
0: And those who lived in the land of the shadow of death, to them a light has shined.
1: И живущие в стране смертной тени, для них воссиял свет.
0: To all the people in this world who live in darkness.
1: Для всех людей в этом мире, кто живет во тьме.
0: Without answer to the big questions of life.
1: Не имея ответов на большие вопросы жизни.
0: There is light.
1: Есть свет.
0: There is a place to go.
1: Есть место, куда пойти.
0: Amen. That's what the gospel is all about.
1: Вот о чем Евангелие.
0: And that's the message for this Sunday morning also.
1: И это послание для сегодняшнего воскресного утра тоже.
0: Jesus is the hope for the hopeless.
1: Иисус есть надежда для безнадежных.
0: He is the refuge for the lost.
1: Он убежище для потерянных.
0: And that's what we need to receive.
1: Это то, что нам нужно принять.
0: For us today.
1: Для нас сегодня.
0: And that's what we need to tell the world.
1: Это то, что нам нужно рассказать миру.
0: There is a place.
1: Есть место.
0: Where all can go.
1: Куда каждый может прийти.
0: You know, I thought about this.
1: Знаете, я об этом думал.
0: What God could have done.
1: Что Бог мог бы сделать?
0: He could have built a throne of judgment.
1: Он мог бы поставить престол суда.
0: And he could have brought us in one by one.
1: И мог бы призывать нас к нему один за другим.
0: And confronted us with our sins.
1: И показывать нам наши грехи.
0: Our selfish ambitions.
1: Наши эгоистичные амбиции.
0: Our you know, sinful thoughts.
1: Наши грешные мысли.
0: Harsh words.
1: Жесткие слова.
0: And then he could have one by one.
1: И потом одного за другим.
0: Condemned us to eternal darkness.
1: Мог бы осудить нас на вечную тьму.
0: He could have done that.
1: Он мог бы это сделать.
0: But he didn't.
1: Но он этого не сделал.
0: Instead.
1: Вместо этого.
0: He made a throne of grace.
1: Он поставил престол благодати.
0: Where we can come.
1: Куда мы можем прийти.
0: And find forgiveness.
1: И найти прощение.
0: Life.
1: Жизнь
0: and help
1: и помощь
0: in any situation.
1: В любой ситуации.
0: Amen. Let's praise His name together.
1: Давайте прославим Его имя
0: Amen.
1: Вместе. Аминь.
0: That's what God did.
1: Вот что сделал Бог.
0: And that's what He did for every one of us.
1: Это то, что Он сделал для каждого из нас.
0: Amen. So
1: Аминь.
0: That was the second expression, the
1: Итак,
0: throne of grace.
1: Это было второе выражение, престол
0: but,
1: благодати.
0: But then we come to the third.
1: Но дальше мы подходим к третьему.
0: Come boldly.
1: Приближайтесь
0: from
1: смело.
0: From Hebrews 4:16.
1: Из Евреям 4:16.
0: And this is really the heart of the message today.
1: На самом деле суть послания сегодня.
0: And this is also what the Bible so emphasizes in the life of this woman.
1: Это тоже то, что Библия так сильно подчеркивает в жизни этой женщины.
0: Because if we're going to come boldly to the throne of grace.
1: Потому что если мы хотим приходить смело к престолу благодати.
0: We have to look at him.
1: То надо смотреть на него.
0: We have to look at Jesus and not on ourselves.
1: Мы должны смотреть на Иисуса, а не на себя.
0: Because so let us look at this story.
1: Давайте посмотрим на эту историю.
0: And what happened?
1: Что там произошло?
0: And I need some help now.
1: И мне сейчас нужна помощь.
0: I need, you know, 4-5 volunteers.
1: Мне нужно 4-5 волонтеров.
0: Come on, come on, come on, come on.
1: Давайте, выходите.
0: 4-5 volunteers.
1: 4-5 добровольцев.
0: Ой, самый добрый человек в церкви. Амен. Мне надо еще, да, два, еще. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, Дима, давай. Сюда. Вот. Я еще, да, пожалуйста, еще. Окей, because...
1: Потому что...
0: Come up on the stage here.
1: Давайте, вы поднимайтесь на сцену.
0: Because I want to show you what happened.
1: Потому что я хочу показать вам, что там произошло.
0: Because Jesus, and there's a crowd around Jesus.
1: Потому что Иисус ходил, и вокруг него была толпа.
0: Но я Иисус сегодня нормально, друзья. Amen. Was a crowd around him.
1: Вокруг него была толпа.
0: Yeah. And he hears.
1: И он слышит.
0: About Jairus. And you say,
1: Иаир.
0: Your daughter is dying.
1: Иаир говорит,
0: come and pray.
1: Его дочка умирает. Приди, помолись Иисусу. Иисус идет с Иаиром.
0: But he's thronged by people.
1: Но его теснили люди.
0: Теснили люди. Yeah, yeah, yeah. And then you have this woman.
1: И потом вот идет женщина.
0: With a blood issue.
1: С кровотечением.
0: And the Bible says.
1: И Библия говорит.
0: Describes this because it's important.
1: Описывает, потому что это важно.
0: She comes from behind.
1: Она приходит сзади.
0: You know. Among the people.
1: Среди людей.
0: And she reaches down and she touches, the Bible says, the hem of his garment.
1: И она простирается, и Библия говорит, что она касается края его одежды.
0: And why
1: и почему
0: did she do like that?
1: Она так делает?
0: Спасибо вам большое. Такие актеры у нас хорошие. Спасибо большое. Why?
1: Почему?
0: Why does the Bible emphasize this?
1: Почему Библия это подчеркивает?
0: Look in verse 27.
1: Смотрите в 27 стих.
0: When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd.
1: Она услышала об Иисусе и подошла сзади к нему сквозь толпу.
0: To touch his garment.
1: И прикоснулась к его одежде.
0: Why does the Bible emphasize this?
1: Почему Библия это подчеркивает?
0: Why does she come behind?
1: Почему она подходит сзади?
0: Because she didn't want Jesus to notice her.
1: Потому что она не хотела, чтобы Иисус ее заметил.
0: Why does she touch? The Bible says another place the hem of his garment.
1: В другом месте Библия говорит, что она прикоснулась к краю его одежды.
0: She didn't want Jesus to see that she was there.
1: Она не хотела, чтобы Иисус увидел ее там.
0: She wanted to do this absolutely without any kind of attention.
1: Она хотела это сделать без всякого внимания.
0: She came like this.
1: Она вот так подошла.
0: She came in faith.
1: Она пришла в вере.
0: But she wanted nobody to notice her.
1: Но она не хотела, чтобы хоть кто-либо ее заметил.
0: Why?
1: Почему?
0: Because she was so shy.
1: Потому что она была настолько застенчива.
0: Why was she shy?
1: А почему она была застенчива?
0: Well, let me tell you, first of all.
1: Позвольте сказать вам, прежде всего.
0: She was a woman.
1: Она была женщина.
0: And at that time in history.
1: И в то время в истории.
0: The women didn't have the same status in society as they have today.
1: У женщины не было такого положения и статуса в обществе, как сегодня.
0: All the disciples of Jesus, they were men.
1: Все ученики Иисуса были мужчины.
0: And secondly.
1: И во-вторых,
0: the Bible says,
1: Библия говорит,
0: she had a flow of blood for 12 years.
1: Что у нее было кровотечение 12
0: that
1: лет.
0: Means her monthly period.
1: Это значит, что ее женские дни
0: was going on
1: постоянно проходили
0: for 12 years.
1: 12 лет.
0: And if you know the Bible,
1: и если вы знаете Библию,
0: what was a woman during her monthly period?
1: Какой была женщина в течение ее женских дней?
0: She was unclean.
1: Она была нечистой.
0: During this period,
1: в течение этого периода,
0: when she was bleeding,
1: когда у нее было кровотечение,
0: nobody was allowed to touch her.
1: Никому не разрешалось прикоснуться к ней.
0: She couldn't fellowship with people.
1: Она не могла общаться с людьми.
0: She couldn't go neither to the synagogue nor to the temple to worship God.
1: Она не могла приходить ни в синагогу, ни в храм, чтобы поклоняться Богу.
0: She was unclean.
1: Она была нечистой.
0: And this lady,
1: и эта женщина,
0: had been unclean for 12 years.
1: Была нечистой 12 лет.
0: How do you think she felt?
1: Как вы думаете, она себя чувствовала?
0: She couldn't be in a crowd.
1: Она не могла быть в толпе.
0: She wasn't allowed.
1: И ей не разрешалось
0: touch anybody.
1: Никому прикасаться.
0: And beside that,
1: и кроме этого,
0: there was another person here with a need.
1: Там был еще один человек с нуждой.
0: Jairus.
1: Иаир.
0: He was the leader of the synagogue.
1: Он был начальник синагоги.
0: Друзья, старший пастор. Скажите, о, and he.
1: И он.
0: It's of course more important than me.
1: Конечно, важнее, чем я.
0: And what was his need?
1: И какая у него была нужда?
0: His daughter is dying.
1: И его дочка умирает.
0: And of course.
1: И конечно.
0: Well, who's most important, the daughter that is dying than me?
1: Кто важнее, его умирающая дочка или я?
0: Кто важнее? The daughter, of course.
1: Конечно, дочка.
0: And all these things.
1: И все эти вещи.
0: Is a part of the story.
1: Часть этой истории.
0: And so it can be.
1: Так может быть.
0: With you and me also.
1: С нами тоже.
0: There can be so many things.
1: Так много может быть вещей.
0: That can try to intimidate us.
1: Которые пытаются нас запугать.
0: When we want to come to the Lord.
1: Когда мы хотим прийти к Господу.
0: There can be innumerable reasons.
1: Может быть бесчисленное множество
0: for
1: причин.
0: For us to start to feel like this.
1: Чтобы мы начали себя так чувствовать.
0: Who am I?
1: Кто я?
0: Who am I to the Lord?
1: Да кто я такой перед Господом?
0: Who is my need? What is my need to the Lord?
1: Да что такое моя нужда для Господа?
0: So many people.
1: Так много людей.
0: Greater needs than me.
1: Имеют большие нужды, чем я.
0: You know, how can I be bold?
1: Как я могу быть смелым?
0: You know, I have these problems.
1: У меня вот такие проблемы в жизни.
0: I struggle with sin.
1: Я с грехом сражаюсь.
0: There can be a million reasons.
1: Может быть миллион причин.
0: For you not to be bold.
1: Чтобы тебе не быть смелым.
0: If you keep on looking on. Yourself.
1: Если ты будешь продолжать смотреть на себя,
0: that is why
1: вот почему
0: we have the word of God.
1: У нас есть Слово Божье.
0: Because so many people,
1: потому что так много
0: and
1: людей,
0: maybe among us also,
1: может быть, и среди нас
0: we
1: тоже,
0: can live our whole Christian life,
1: могут жить всю свою христианскую
0: and we sing
1: жизнь.
0: And we pray,
1: мы поем и молимся,
0: but we not really have that boldness that the Bible says we should have when we come to the Lord.
1: Но у нас нет этой смелости, о которой говорит Библия, чтобы мы приходили с ней к Господу.
0: Only like one of my daughters this summer.
1: Это как немножко на мою дочку похоже этим летом.
0: When we were at the European conference in Uppsala.
1: Мы были на европейской конференции в Уппсале.
0: And after one of the evening meetings.
1: И после одного из вечерних собраний.
0: There was supper.
1: Был ужин.
0: For the invited guests there.
1: Для приглашенных гостей.
0: Шашлык, курица, мясо. Чувствуешь это, да, ва? And I was a speaker in conference, so I was invited.
1: И я был один из спикеров конференции, поэтому меня пригласили.
0: And one of my daughters was there, so I said, "You come with me."
1: И у меня с собой была дочка, я говорю, ты пойдешь со мной.
0: Can I, Papa?
1: Она, да нет, папа, разве можно?
0: Come.
1: Да, да, пойдем.
0: And we came in there.
1: И мы пришли туда.
0: And saw a table with all these delicacies.
1: И увидели стол накрытый вкусно.
0: And I said.
1: И я сказал.
0: Help yourself eat.
1: Пожалуйста, угощайся,
0: said,
1: ешь.
0: No,
1: она говорит, не, я не хочу.
0: I said, come on, you know.
1: Я говорю, да давай.
0: I knew she was hungry.
1: Я знал, что она голодная.
0: Said, no, I don't want you.
1: Не, я не хочу.
0: But I didn't give up, you know.
1: Но я не сдавался.
0: Come, you're with
1: давай,
0: me, you know.
1: Давай, ты же со мной.
0: Yeah, no, okay, let's eat.
1: Ну ладно,
0: and
1: давай
0: suddenly,
1: есть. И вдруг,
0: okay,
1: ну ладно.
0: And, whoa, she ate and ate.
1: Она поела, поела и поела.
0: And that's a little... How it can be spiritually in our life.
1: И вот так может быть духовно в нашей жизни.
0: We can all feel like that.
1: Мы все можем так себя чувствовать.
0: The things that we see in this woman.
1: Мы видим такие вещи в этой женщине.
0: That can try to disqualify us.
1: Которые пытаются нас дисквалифицировать.
0: From the boldness that the Bible speaks about.
1: Лишить нас смелости, о которой говорит Библия.
0: But the thing about this woman.
1: Но что касается этой женщины.
0: That she was wrong.
1: Что она ошибалась.
0: She was wrong about herself.
1: Она ошибалась насчет себя.
0: Jesus would never thought of her.
1: Иисус никогда так не думал.
0: Or her need as something inferior.
1: О ее нужде как о чем-то ничего не значащем.
0: Amen. And that's why this story is here.
1: Вот почему эта история. здесь записаны. Потому что здесь есть акцент в Библии. После того, как она исцелилась,
0: like said,
1: как я сказал, история продолжается. Иисус чувствует, что из него вышла сила. И он говорит, кто ко мне прикоснулся? И ученики говорят, кто прикоснулся? Все те, кто его прикасается. Нет, нет, нет, здесь кто-то есть. И он задает этот вопрос. Кто ко мне прикоснулся? И что сделала эта женщина? Что она сделала? Библия говорит, она спряталась в толпе.
0: Это я, естественно, нет. She hid in the crowd.
1: Она спряталась в толпе.
0: Verse 33. But the woman fearing the it says fearing and trembling.
1: Но женщина дрожа от страха.
0: Then she finally came forward.
1: Вышла вперед наконец.
0: Fearing and trembling.
1: Дрожа от страха.
0: Why?
1: Почему?
0: She felt this.
1: Она это чувствовала.
0: Maybe I shouldn't have done this.
1: Может быть, я не должна была это делать.
0: Maybe I went too far.
1: Может быть, я зашла слишком далеко.
0: What will he say now?
1: Что он теперь скажет?
0: You're unclean.
1: Ты нечистая.
0: You're, you know, disturbed me on my way to Jairus' daughter.
1: Ты меня побеспокоила на пути в дом Иаира.
0: No.
1: Нет.
0: He didn't say that.
1: Он так не сказал.
0: Jesus takes her.
1: Иисус ее берет.
0: And he honors her.
1: И почтил
0: ее. In front of the crowd.
1: Перед всей толпой.
0: And in front of everyone who would read the Bible.
1: И перед каждым человеком, кто будет читать Библию.
0: В 34
1: стихе.
0: And he said to her,
1: тогда Иисус сказал ей, дочь моя.
0: You know, this is the only time Jesus used the word daughter.
1: Это единственный раз, когда Иисус использует слово дочь.
0: Daughter,
1: дочь.
0: Your faith has made you well.
1: Твоя вера исцелила тебя.
0: Go in peace and be healed of your affliction.
1: Иди с миром и будь здорова от своего недуга.
0: Can you see this woman?
1: Видите теперь эту женщину?
0: Слышал, что он сказал, да?
1: Да.
0: Дочь. Аминь. Хвали веру мою. Аминь. И ты в мире. Jesus honored her.
1: Иисус почтил ее.
0: And that, my friend,
1: и это, друг мой,
0: is really what the Bible wants to show us here.
1: Действительно, есть то, что Библия нам здесь хочет
0: Because
1: показать.
0: Because our boldness before the throne of God.
1: Потому что наша смелость перед престолом благодати.
0: It has all to do with Him.
1: Всегда связано с Ним.
0: Let's go back to Hebrews chapter 4. Hebrews 4.
1: Давайте вернемся к Евреям 4
0: and
1: главе.
0: And let me read again verse 15 to you.
1: И позвольте мне еще раз прочитать вам 15 стих.
0: For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
1: Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях.
0: But was in all points tempted as we are, yet without sin.
1: Он был искушен во всем, как и мы, но не согрешил.
0: What does the Bible say?
1: Что говорит Библия?
0: It says that our high priest.
1: Она говорит, что наш первосвященник.
0: He at the throne of grace.
1: Он, у которого престол благодати.
0: He knows.
1: Знает.
0: He knows about you.
1: Он знает про тебя.
0: He knows your weaknesses.
1: Он знает твои слабости.
0: And he still say, come.
1: И все равно говорит, приходи.
0: Jesus knows.
1: Иисус знает.
0: What it is to be tempted.
1: Что значит быть искушаемым?
0: Because he was a man himself.
1: Потому что он сам был человеком.
0: That's why God became.
1: Вот почему Бог стал человеком.
0: Jesus knows
1: Иисус знает,
0: what it is to be tired.
1: Что значит быть уставшим.
0: He knows what it is to be hungry.
1: Он знает, что значит быть голодным.
0: Because he experienced that himself.
1: Потому что он сам это все пережил.
0: He knows the weakness.
1: Он знает слабость.
0: He knows the agony we can be in.
1: Он знает боль, в которой мы можем быть.
0: Like he was in the when he prayed in Gethsemane.
1: Как и он тоже испытал, когда был в Гефсимании. Вот почему.
0: He can say.
1: Он может сказать.
0: I know where you are.
1: Я знаю, где ты.
0: I know your struggles.
1: Я знаю твои битвы.
0: But I have died for you.
1: Но я умер за тебя.
0: I am the high priest.
1: Я первосвященник.
0: He went through all this.
1: Он все это прошел.
0: So he could be the high priest that we need.
1: Чтобы быть первосвященником, в котором мы нуждаемся.
0: Full of mercy.
1: Полным милости.
0: Grace.
1: Благодати.
0: The one who says.
1: Тем, кто говорит.
0: Come here to me.
1: Приходи ко мне.
0: All you who labor.
1: Все вы труждающиеся. Все вы обремененные.
0: And I will be here.
1: И я буду здесь.
0: I will be your help.
1: Я буду вашей помощью.
0: Весь народ сказал. Аминь. Давайте мы прославим Его. Аминь. Аминь. And it's I thought about this. Can we have the piano player come up here? Thought about this when I was preparing this message.
1: Я думал об этом, когда готовился к посланию.
0: How it is when I meet my wife.
1: как это, когда я встречаю свою жену. Иногда.
0: You know, I've been flying somewhere and I land at the airport.
1: Я откуда-то прилетаю, приземляюсь в аэропорту.
0: And Randy is there.
1: И Ранди там встречает меня.
0: And I come out.
1: Я выхожу.
0: And I see her.
1: Я вижу ее.
0: You know what I do?
1: Знаете, что я делаю?
0: I run.
1: Я бегу.
0: I run with open arms.
1: Бегу с открытыми объятиями. Она говорит, Масула, как ты можешь это делать?
0: Maybe she's not happy to see you.
1: Может быть, она тебя не рада видеть.
0: You know, how can you run like this?
1: Как ты можешь вот так
0: Maybe
1: бежать?
0: She's not ready to embrace you.
1: Может быть, она не готова тебя принять.
0: And it will be embarrassing.
1: И это будет неловко.
0: No.
1: Нет.
0: I know.
1: Я знаю.
0: I know.
1: Я знаю.
0: When I come,
1: когда я приезжаю,
0: she will be there.
1: Она будет там
0: with open arms.
1: С открытыми объятиями.
0: And if I think that with you, with her. If I think that with her,
1: и если я буду думать так про нее, с ней,
0: how much more,
1: то насколько же больше
0: should I think like this regarding the Lord?
1: Я должен так думать в отношении Бога.
0: Amen. When I come home sometimes late in the evening,
1: когда я порой домой приезжаю поздно вечером,
0: I don't have my брелок,
1: и у меня нет с собой брелка.
0: Amen. So I push the doorbell.
1: Тогда я нажимаю кнопку
0: на
1: двери, и Ранди говорит:
0: Who is it? What do you want?
1: Кто там и что вам нужно?
0: I said, This is Masula.
1: Я говорю: Это Масула.
0: And then she says,
1: и тогда она говорит:
0: Are you worthy?
1: А ты что, достоин?
0: Do you have any flowers to me?
1: А у тебя есть с собой цветы для меня?
0: She doesn't say that.
1: Она так не говорит.
0: When I call the doorbell,
1: когда я звоню в дверь,
0: All I have to say,
1: все, что мне нужно сказать,
0: it's me.
1: Это я.
0: It's me.
1: Это я.
0: All I need to say,
1: все, что мне нужно сказать,
0: скажите, это я.
1: Это я.
0: Громче, это я.
1: Это я.
0: Lord, it's me.
1: Господь, это я.
0: I'm yours.
1: Я твой.
0: I'm a child of God.
1: Я дитя Бога.
0: And I come to you.
1: И я пришел к тебе.
0: Because I need help.
1: Потому что мне нужна помощь.
0: Because I need strength.
1: Потому что мне нужна сила.
0: I need deliverance, whatever I need.
1: Мне нужно освобождение, или что бы мне ни было нужно.
0: That's what Hebrews is saying.
1: Вот что говорит в Евреям.
0: Come boldly.
1: Приходите смело.
0: To the throne of grace.
1: К престолу благодати.
0: And what is it? What? How should we come boldly? What is it?
1: И как это мы должны приходить смело? Что это значит?
0: Well, it is never by arrogance.
1: Это никогда не значит с высокомерием.
0: No. It's never in pride.
1: Это никогда не значит в гордости.
0: No, we come in reverence to God all the time.
1: Мы приходим в почтение к Богу всегда.
0: He's God.
1: Он Бог.
0: He's Lord of Lords.
1: Он Господь Господ.
0: But we come.
1: Но мы приходим.
0: In liberty of spirit.
1: В свободе духа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: We come.
1: Мы приходим.
0: In the spirit of adoption.
1: В духе усыновления.
0: Here I am.
1: Вот я.
0: Father God.
1: Бог Отец.
0: With all my needs.
1: Со всеми моими нуждами.
0: Here I am.
1: Вот я.
0: We come in confidence.
1: Мы приходим с уверенностью.
0: Because He.
1: Потому что Он.
0: Has invited us.
1: Пригласил нас.
0: He.
1: Он.
0: It is He who decides.
1: Это Он решает.
0: If He says, "Don't come boldly," then we can come boldly.
1: Если Он скажет, не приходите смело, тогда мы не будем смело приходить.
0: But if He says so.
1: Но если Он так говорит.
0: Then we can come.
1: Тогда мы можем приходить.
0: Because we know.
1: Потому что мы знаем.
0: That He is our high priest,
1: что Он наш первосвященник,
0: who can sympathize with our weaknesses,
1: который может сочувствовать нам в наших слабостях.
0: He is the one who knows our battles.
1: Он тот, кто знает наши битвы.
0: And He said,
1: и Он говорит,
0: come to me boldly.
1: Приходите ко мне смело.
0: There's a throne of grace.
1: Здесь есть престол благодати.
0: Where I am.
1: Где я есть.
0: Amen. If you know, Dima says to you,
1: если Дима вам скажет,
0: go home to Matsula tonight boldly and ask. Tell him what you want to eat.
1: Поезжайте сегодня смело домой к Мацуле и попросите у него что-нибудь поесть.
0: Дима, you know, this is you saying. You
1: скажете, Дима, ну это же ты говоришь.
0: What does Matsula say?
1: А Мацула что говорит?
0: But if I say,
1: но если я скажу,
0: come home to me.
1: Приезжай сегодня
0: tonight.
1: Ко мне. Вечером.
0: Come boldly.
1: Приходи смело.
0: Tell me what you want to eat and I'll make it to you.
1: Скажи мне, что ты хочешь поесть, и я для тебя приготовлю.
0: Then you can come.
1: Тогда ты можешь приехать.
0: It's the Lord who is saying.
1: Это Господь говорит.
0: Come to the throne of grace.
1: Приходите к престолу благодати.
0: And come boldly.
1: Приходите смело.
0: To find the help that you need.
1: Чтобы найти помощь, которая вам нужна.
0: And that is why.
1: Вот почему.
0: The fourth and the final point.
1: Четвертый и последний пункт.
0: That we pulled out from Hebrews 4:16.
1: Который мы выделяем из Евреям 4:16.
0: You know, was grace to find grace for help.
1: Обрести благодать для помощи.
0: And so it was for this woman also.
1: Так было у этой женщины тоже.
0: Marcus 5:29.
1: Марка 5:29.
0: Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction.
1: Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена.
0: Jesus did what no one else could do.
1: Иисус сделал то, что никто другой не мог сделать.
0: No one could help her.
1: Никто не мог ей помочь.
0: But Jesus came.
1: Но Иисус приходит.
0: Amen. And when this feeling comes,
1: и когда приходит это чувство,
0: there's no way out.
1: Что выхода нет.
0: That's never true.
1: Это никогда не бывает правдой.
0: God,
1: с Богом,
0: there is always a way.
1: Всегда есть выход.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: He's the helper of the helpless.
1: Он помощник всем беспомощным.
0: And so this Sunday morning also.
1: Также и в это сегодняшнее воскресное
0: and,
1: утро.
0: When we come to him,
1: когда мы к Нему приходим,
0: we don't come because we deserve.
1: Мы приходим не потому, что мы заслуживаем.
0: We come boldly because it's the throne of grace.
1: Мы приходим смело, потому что это престол благодати.
0: We look upon him.
1: Мы смотрим на Него.
0: He has already died for you.
1: Он уже умер за вас.
0: There's no way he can prove his love deeper than that.
1: Невозможно больше еще доказать Его любовь.
0: He's died for your sins.
1: Он умер за ваши грехи.
0: He rose again.
1: Он воскрес.
0: For you to have life eternal.
1: Чтобы вам иметь жизнь вечную.
0: And that is why.
1: Вот почему.
0: We can come boldly.
1: Вы можете приходить смело.
0: And today we're going to have communion.
1: И сегодня у нас будет причастие.
0: Communion is a holy act.
1: Причастие — это священный акт.
0: And let us take this word.
1: Давайте возьмем это слово.
0: To our heart today.
1: В свое сердце сегодня.
0: I don't know what you need.
1: Я не знаю, что вам нужно.
0: But tell him.
1: Но скажите ему.
0: If you need forgiveness.
1: Если вам нужно прощение.
0: Then come and ask for forgiveness.
1: Тогда приходите и просите прощения.
0: Amen.
1: Amen.
0: If you need deliverance, then ask for that.
1: Если вам нужно освобождение, просите его.
0: If you need healing,
1: если нужно исцеление,
0: ask for that.
1: Просите его.
0: If you need encouragement,
1: если нужно ободрение,
0: comfort,
1: утешение,
0: come to him.
1: Приходите к нему
0: with your need,
1: со своей нуждой,
0: to the throne of grace,
1: к престолу благодати,
0: and say, this is what I need, Lord.
1: И скажите, вот что мне нужно, Господь.
0: Amen.
1: Amen.
0: And that we're going to do today.
1: И это сегодня мы будем делать.
0: Also,
1: и мы немножко еще добавим тоже.
0: That, when the time comes to receive the communion,
1: когда настанет время принять причастие,
0: want,
1: если хотите,
0: have standing here on that corner,
1: у нас будут стоять ходатаи здесь, в этом углу.
0: If you'd like to confess something,
1: если бы вы хотели что-то исповедовать,
0: maybe some attention from somebody to pray for you,
1: или вы просто хотите внимания, чтобы кто-то помолился с вами за вас,
0: you take communion,
1: прежде чем вы примете причастие,
0: it will be like that.
1: Пусть так будет.
0: Amen. But the main thing today,
1: но главное сегодня,
0: is that the Lord is here,
1: что Господь здесь.
0: Our high priest,
1: наш первосвященник,
0: who gave his life for us,
1: который отдал свою жизнь за нас.
0: One offering,
1: одним жертвоприношением.
0: Paid for all our sins,
1: оплатил все наши грехи.
0: And no more offering is needed.
1: И больше никакой жертвы не требуется.
0: The way is open,
1: и путь открыт
0: to him,
1: к Нему,
0: to the throne of grace,
1: к престолу благодати.
0: And all God's people said,
1: и весь Божий народ сказал,
0: Amen. Let's praise His name together.
1: Давайте прославим Его имя вместе.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let's praise His name together.
1: Прославим Его имя вместе.
0: And let's stand up, everybody.
1: И давайте все встанем.
0: And let's have the worship team coming in here.
1: Команда прославления выйдет.
0: And Father, we thank you.
1: Отец, мы благодарим тебя.
0: That we can be here in your house.
1: За то, что можем быть сегодня здесь в этом доме.
0: And Lord, we pray.
1: Господь, мы молимся.
0: Let this truth, Father.
1: Чтобы эти истины, отец.
0: Let them come into our hearts, Father.
1: Вошли в наши сердца.
0: As we're standing here in front of you.
1: Когда мы стоим здесь перед тобой.
0: Sometimes we run everywhere else.
1: Иногда мы бежим всюду, куда только можно.
0: And we don't run to you.
1: Но не бежим к тебе.
0: And sometimes.
1: Иногда.
0: As Christians,
1: как христиане,
0: we lack the boldness,
1: нам не хватает смелости
0: to come to you,
1: приходить к Тебе,
0: and pour out our hearts before you,
1: и изливать свое сердце перед
0: But
1: Тобой.
0: You said we should come with faith and with confidence.
1: Но Ты сказал, что мы должны приходить с верой и уверенностью.
0: And Lord, we pray,
1: и Господь, мы
0: let
1: молимся,
0: that truth, Father,
1: чтобы эта истина,
0: Lord,
1: Отец,
0: let it root in our heart today.
1: Укоренилась в нашем сердце сегодня.
0: Amen.

0: I just want to pray a prayer.
1: Я хочу помолиться молитвой.
0: Any one of you.
1: За любого из вас.
0: Maybe felt that you haven't had this boldness.
1: Кто может быть чувствует, что у вас не было этой смелости?
0: Maybe you've been like this woman.
1: Может быть, вы были как эта женщина?
0: Maybe it's been good reasons.
1: Может быть, у вас были хорошие доводы?
0: Why you shouldn't be bold?
1: Почему вам нельзя быть смелым?
0: Something wrong with you.
1: Что-то с вами не так.
0: Other needs are more important than mine.
1: Другие нужды важнее, чем мои.
0: But it's not like that.
1: Но это не так.
0: He's rich to all.
1: Он простирается ко всем.
0: Call upon his name.
1: Кто взывает к его имени?
0: There is no favorites among him.
1: И у него нет лицеприятия.
0: He loves you just as much.
1: Он любит тебя точно так же.
0: As ever have loved anyone.
1: Как любил любого другого когда-либо.
0: Let's pray together.
1: Давайте вместе помолимся.
0: If you put your hand on your heart.
1: Если хотите, можете положить руку на сердце.
0: And let's say like this together.
1: И скажем вместе так.
0: Thank you, Lord.
1: Я благодарю тебя, Господь.
0: For the throne of grace.
1: За престол благодати.
0: And that I can come.
1: И за то, что я могу приходить.
0: Just as I am.
1: Такой, как есть.
0: With boldness.
1: Со смелостью.
0: Heal my heart.
1: Исцели мое сердце.
0: Lord,
1: Господь,
0: set me free.
1: Освободи меня.
0: That I can approach you.
1: Чтобы я мог приближаться к тебе.
0: With any need I have.
1: С любой моей нуждой.
0: That I can approach you.
1: Чтобы я мог приближаться к тебе.
0: In faith and confidence.
1: В вере и уверенности.
0: You are my high priest.
1: Что ты мой первосвященник.
0: You are my Lord.
1: Ты мой Господь.
0: You are my Savior.
1: Ты мой спаситель.
0: In Jesus' name.
1: Во имя Иисуса.
0: Amen.

TVN из студия из дикой Южной Калифорнии. Вы смотрите передачу «Леон с друзьями» с ведущим Леоном Патило. В сегодняшнем шоу к нам присоединится певица с мировым именем Тата Вега. Итак, рванем с Леоном Патио! Да-да, спасибо всем. Вот мы опять здесь. Передача «Леон с друзьями». У нас тут люди из Вайоминга. Прекрасно, да? Как вы там, друзья? Хорошо. Хорошо. У нас здесь замечательный оркестр, называется «Новое видение». Замечательные молодые ребята. У них чудесная музыка. И они у нас в гостях сегодня. Да, сегодня у нас в гостях мой друг. Ее зовут Тата Вега.

Как у тебя дела, Тата? Леон, у меня хорошо дела. Хорошо, хорошо. Тебе надо продолжать петь. Слава Богу. Ты хорошо выглядишь. Спасибо, спасибо. И ты тоже. Спасибо, да. Мы прошли долгий путь вместе. Да, долгий путь вместе. От ночных клубов, да. А сейчас поем... Поем о Господе, об Иисусе. Ты знаешь, сколько домов мы сейчас посещаем? Я имею в виду, сколько телевизоров включены, когда наша программа показывается. Да, христианское телевидение, любое телевидение о Христе. И нам это нужно. И это что-то новое. Многие люди смотрят телевизор. Здравствуй, мама, привет. Я хочу сказать привет своим... Я хочу сказать, что я раньше занималась наркотиками, а теперь я сейчас спасена. Да, мы прошли долгий путь. Да, я сейчас работаю новый альбом. Это мой новый альбом. Да, да, да. Да, это... У меня есть новый альбом «Церковь в действии», «Церковь на марше». Кэти Хэтчер и Лин записаны на этом альбоме, да, вы мне помогаете петь. И у меня есть эта песня «Церковь на марше», и я знаю, что вы прямо в точку попали, когда ты поешь в самом конце, мне это очень нравится. Я думала, что эта песня вначале мне знакома была. Да, конечно. Ты из семьи военных, не так ли? Да, твой отец был... ты испорченный военный ребенок, да? Мы по всему миру путешествовали из-за этого. А какое место в мире тебе больше всего нравится? Зона Панамского канала. Да, зона Панамского канала. Прекрасное место. Сан-Антонио, Флорида, Колорадо Спринг, Чикаго, Нью-Йорк. Да, я везде была. Подумать только. Твой отец все еще на службе? Он умер, он сейчас уже с Господом. Слава Богу. Он принял Христа как своего Господа и Спасителя перед смертью. Аллилуйя, это замечательно. Замечательно. А как мама у тебя? Мама? Но она все еще пуэрториканка, она все живет и здравствует. Замечательно. Она смотрит эту программу, да? Мама? Мама, это я. Я себя глупо веду. Можно, да? Да, конечно, можно. Что угодно. Это моя программа. Можешь делать что угодно, веселиться. Но я думаю, что все нормально. Я думаю, что все любят развлекаться. Скажи мне, я хочу сказать спасибо Господу за TBN. Были времена, когда я уходил от Господа, а TBN было тем звеном, которое поддерживало эту связь с Богом. Я не знаю, что бы я делала без верующих, без христианского телевидения и радио. Я не знаю, что бы я делала без них. Да, Джен и Пол заложили солидную основу. Аминь, аминь. Это так хорошо. И это о многом говорит, об их последовательности. Мне интересно, где у нее такие красивые ресницы, где она их достает? Да, она замечательная женщина. Я люблю эту женщину. Ее дух все собой наполняет, да? Она делает настоящее видео и все такое, и так далее. Я знаю, что некоторые декорации из этой передачи она использует для своего шоу. Я никак не могла понять, почему она плакала. Этого нельзя понять, пока не уверуешь сам, а теперь я знаю. Сейчас, наоборот, невозможно не плакать. Да. Она через многое прошла. Но мы все через многое проходим. В этом-то и суть, чтобы быть христианином. Один человек мне недавно сказал, что у него были проблемы, и с тех пор... Как он получил спасение, у него появились проблемы. И он сказал, что за последние 5 лет, то есть за все время, пока он получил спасение, у него были проблемы. Но он раньше делал в том, что не замечал отрицательного, а теперь он замечает отрицательного и думает, что у него проблемы. Да, и сатана не дремлет. Но слава Богу, у нас есть христианское телевидение, это замечательная вещь. И мы будем продолжать работать в том же направлении. Поэтому я записал свой альбом «Церковь на марше». Потому что я знаю, что сатана против нас, но мы всегда будем стараться продолжать и делать то же самое для Бога. Аллилуйя.
Да, но много может случиться не так, но тогда ты знаешь, что Господь благословляет тебя. О, Господи, еще до того, как я узнала его, все одна вещь за другой происходила. Ну, знаешь, я просто на это смеюсь. Да, нам надо соединяться с Богом и всегда с Ним быть. Все верно, аминь. А когда ты получила спасение, когда поверила? В 1974 году, в пасхальное воскресенье, в церкви на пути, когда я хор пел пасхальную песню, и тогда это произошло, я плакала и плакала. Я никогда раньше не любила христианскую музыку. В то время она в основном была вот такая вот, вот я вот так пела. И в то время она мне не нравилась. А сейчас мне такая музыка нравится, но когда я была подростком, мне такая музыка вообще не нравилась. Хотя я любила Андрея Крауч в Карнеги-Холле. С этого все и началось. Да, это все и начало. То есть, после того, как ты поверила, ты начала исполнять музыку Gospel, евангельскую музыку. Нет, не совсем. Мы выступали в различных клубах. Мы просто изменяли слова, чтобы сделать их более приятными, такими, чтобы я могла их спеть моей маме или Господу. И это забивало битком зал, представляешь? И владельцы не понимали, почему. Да, я пару недель был в Париже, в клубе. И Тритейн Хокинс пела в клубе, и все были просто заворожены, когда она пела об Иисусе. Да, и она прямо так людям говорила, что она думала и во что верила. И когда она пела эти песни, люди плакали в ночном клубе. С алкогольными напитками на столах они плакали, потому что они хотят услышать о Господе и поверить. Я иногда слышу о людях, которые были в тюрьме, у которых есть проблемы, но есть люди, которые они получили спасение в тюрьме, и сейчас они идут назад в тюрьму, и они служат там, и они проповедуют заключенным. Да, и это самое лучшее место, чтобы принести туда весть о Христе и имя Иисуса. Аминь. Ну, никто не бросает в меня помидоры или тухлые яйца, никто меня не прогоняет. Это прекрасно. Я слышал, ты участвовал недавно в шоу Арсения Холла. Да, я выступала после Бренды Рассел. Ну, это великолепно. Ты выступала в разнообразных ситуациях, не так ли? С кем ты вообще пела, известные люди? Я пела с Пэтти Лабелла, Майклом Джексоном, Пэт Бенетар. И так далее, и так далее. Со многими я пела. Невероятно. Это моя работа, это моя жизнь. И ты делаешь ее очень хорошо. Ты отличная певица. Отличная певица. Спасибо. Ну, спасибо, да. Мне твои песни доставляют удовольствие. И ты сделала фантастическую работу на последнем альбоме. Просто неповторимый дух в этом альбоме. И я знаю, что ты в кинематографии сейчас чем-то занимаешься, на телевидении. Записываешь песню. Мы завершили одну работу сейчас. Я пока об этом не могу говорить, но... Я выступала в передаче «Color Purple». Да, я пела в этом шоу. Ты разве не знал? Да, и это прекрасно. Это было прекрасно. То есть мы никогда не знаем, кто за сценой, кто все это делает, чтобы это все произошло. Я очень рад, что у тебя сейчас предоставляется возможность, чтобы ты пела на этих передачах. Да, если Господь не на первом месте, то все остальное будет не так. Мне пришлось это узнать на собственном опыте. Я помню, как я старалась, добивалась, и ничего не происходило. И затем, когда я стала больше отдавать Господу, Он стал понемногу сопутствовать мне. Нужно сосредоточиться на Нем. Не на себе, а на Нем. Если на себе, то это все впустую. Хотя я знаю, что Господь все равно использует тебя, когда ты поешь, но я также осознаю, что лучше сосредоточиться на Нем, чтобы знать, откуда это исходит. Я не пытаюсь произвести впечатление. Это величайшая свобода. Леон — это величайшая свобода. А у тебя когда-нибудь была возможность поговорить за сценой с людьми, на концертах, с людьми, с которыми ты выступала, с знаменитыми певцами и исполнителями?
О, со всеми, в самом деле, со всеми. Они слышат постоянно: «Слава Богу Иисусу, спасибо тебе, Господи». Если они говорят со мной, вот что они слышат, да. Но я знаю, что ты себя сдержать не можешь, да? О, да, если ты меня помнишь, естественно, вот так Иисус действует на людях. Я знаю, что ты вся горишь. И нам нужны зажженные такие христиане. Да. Знаешь, если бы я была знаменита тогда, я бы сейчас уже была мертва. Или в сумасшедшем доме. Но слава Богу, что ты не там. А сейчас у тебя какие планы, какие проекты? В августе у меня есть небольшая работа под названием «Миссия души». Это совместный альбом с Mavis Staples и Элви Сайлз. Знаешь ее? Конечно, я знаю Элфи, да. Она в последнем моем альбоме. Я с ней работал. Замечательная женщина. Женщина Бога. Помогает мне держаться на уровне. На все у нее есть слово. То есть альбом будет выпущен компанией Prince? Epic Word, да, компания Epic Word. Вот какой альбом. Да. А когда ты запишешь это, следующий альбом? Когда следующий альбом ты запишешь? Наверное, через 4 месяца. Ну, хорошо как. Да, примерно через 4 месяца. Он должен быть в обращении, потом... Я хочу, чтобы нам зрители писали. Так что пишите нам. 50 слов или меньше о том, что вам нравится в передаче «Леон с друзьями». Цитируйте Библию. У нас есть для вас сюрприз. У нас будут определенные концерты, альбомы и так далее. Благословит вас Господь. Благословит тебя Бог. Споешь нам еще одну песню? О, с удовольствием. Дай мне микрофон. Дайте ей микрофон. Благословит тебя Бог. Хорошо, давай споем вместе. Ну давай. Давайте пленку, фонограмму включайте.

0: Hallelujah. Hallelujah.
1: And that's exactly
0: И это именно то, что мы хотим, чтобы вы делали. То, о чем мы пели, прославляли Его имя. Как она только что пела, это как раз тот момент, когда нужно проявить смелость и быть сильным. Вам придется изменить многое, то, к чему вы привыкли. Вам надо сказать: «Господи, я хочу обратиться к Тебе, я хочу воспользоваться этим случаем и достичь Тебя. Я хочу сказать: Господи, я знаю, что я слаб, но я знаю, что Ты, Господи, силен. И, Господи, просто скажите Ему, это день, когда я хочу, чтобы наступили изменения. Я устал от нерешительности. Я хочу, чтобы что-то произошло. Управляй моей жизнью, Господи. Я пойду туда, куда Ты меня поведешь и пошлешь». Я надеюсь, что наша передача способствует этой цели. Когда такие люди, как Тата Вега, поют и свидетельствуют нам, это помогает нам занять правильную позицию. Некоторые из вас никогда не принимали в сердце свое Господа Иисуса Христа. Никогда. Сегодня Господь обращается к вам, Он говорит: «Будь смелым, дерзким, не бойся, воспользуйся этим случаем». Человек имел хорошие отношения с Богом, но из-за греха они прервались. Но Иисус пришел, чтобы смыть наши грехи и обновить нас навсегда. Поэтому те, кто хочет принять Иисуса, повторяйте эту молитву за мной, потому что это молитва о прощении. Он сказал, что если мы сознаемся в наших грехах, Он простит нас и очистит нас от неправды. Давайте сделаем это прямо сейчас. Господи Иисусе, моя жизнь зашла в тупик. Я прошу Тебя, Господи, обнови мою жизнь, прости мне мои грехи и сделай меня новым во имя Иисуса. И все скажем: «Аминь! Аллилуйя!» Пишите нам по этому адресу.

0: С момента рождения у человека начинает формироваться модель окружающего мира. Подобно тому, как нарастают годовые кольца у дерева, день за днем, образ за образом формируются все новые слои психики. По мере роста ребенок перенимает действия родителей как готовые программы. Причем не так важно то, что родители говорят, как то, что они делают в конкретной ситуации. Таким образом формируются поведенческие программы жизни в семье. Когда круг общения выходит за пределы семьи, у человека начинают формироваться новые программы поведения в обществе. Они могут быть как естественными, так и навязанными извне. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что кто-то создает иллюзию личного выбора человека для достижения своих собственных корыстных целей. В 1964 году пост генерального секретаря ЦК КПСС занимает Леонид Ильич Брежнев. Он приносит с собой простой и отработанный им еще в Казахстане способ пополнения бюджета за счет продажи алкоголя, так называемыми «пьяными деньгами». До этого, возглавляя ЦК КПСС Казахстана, он за незначительный период увеличил производство алкоголя в республике в 13 раз. Планово наращивалось производство алкоголя, строились новые виноводочные заводы. Производство алкогольной продукции в стране увеличилось на 700%. Как же удалось убедить одну из самых трезвых стран Европы отдавать свои деньги за алкоголь?
1: А ведь Россия традиционно была самой трезвой страной в Европе. На протяжении 400 лет мы пили меньше всех.
0: К началу 1960 года один советский человек в расчете на чистый спирт пил меньше англичанина в 3 раза – меньше американца в 7 раз и меньше француза в 10 раз. В стране разворачивается пропаганда умеренного употребления алкоголя, так называемая концепция культурного питья. Людей надо было заставить пить спиртное, убедив, что это нормально и даже хорошо. Отлаженная советская пропаганда планово начинает наполнять кинофильмы сценами употребления алкоголя, вбивая в головы наших граждан новые образцы поведения.
2: Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте.
0: По всей стране специально подготовленные лекторы ведут просветительскую деятельность, рассказывая о том, как правильно культурно употреблять спиртное, навязывая людям так называемый ложный или псевдовыбор. Предлагают два варианта – либо стать алкоголиком, либо умеренно пьющим. Вариант совсем отказаться от алкоголя не предлагается. Все, конечно же, выбирают стать культурно пьющими. В результате за 20 лет уровень потребления алкоголя на душу населения увеличился в 4 раза – с 3 литров в 1960 году до 10,8 литра в 1980. Население огромной страны начинает считать алкоголь частью своей повседневной жизни, традицией, считать это своим личным выбором. По сути, нас стали учить культурно принимать наркотик. Ведь основу любого алкогольного изделия – пива, вина, водки, коньяка, неважно, дорогих или нет – составляет этиловый спирт – этанол. Его химическая формула – C2H5OH. Этому нас учат даже в средней школе. Но нас нигде не учат, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. Между тем, ГОСТ, принятый в СССР еще в 1972 году, прямым текстом утверждал:
3: «Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».
0: Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывали. Вот какие изменения вносятся в ГОСТ в 1982 году.
3: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам.
0: И в 1993 году.
3: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом.
0: К как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова о том, что он относится к сильно действующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
4: С фармакологической точки зрения, действие алкоголя на организм является типичным действием наркотического типа.
0: Рост алкоголизации в стране привел к резкому падению рождаемости и росту смертности. Но кроме этого, наша страна столкнулась с более серьезными последствиями от скрытой алкогольной пропаганды. С 60 по 80-е годы в нашей стране количество детей с физическими и умственными отклонениями выросло в разы.
5: Что это за дети? Расскажите, пожалуйста.
6: Это дети от алкоголиков. Я вам покажу ребенка, которому 6 лет. Этот ребенок совершенно ни на что не реагирует, не держит головку, ножки у него не распрямляются, ручки тоже. Теперь ребенок второй, это гидроцефал. И мне бы хотелось, чтобы все зрители, кто увидел этих детей, задумались, к чему приводит алкоголь.
0: Каждый из нас обладает уникальным кодом своей индивидуальности – кодом ДНК. В ДНК зашифрованы все параметры нашего организма посредством очень сложных комбинаций генов. И если человек повреждает любой из генов, этот ген уже никогда не восстанавливается. В каждой клетке нашего организма находится 46 хромосом, но в половых клетках их 23. При соединении мужской и женской половых клеток хромосомы объединяются. У женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются до рождения и в первые 3 года жизни девочки.
7: Если эти клетки повреждаются, например, алкоголем, то они уже никогда не восстанавливаются и не обновляются.
0: Даже малые дозы алкоголя повреждают оболочку яйцеклетки и, проникая внутрь клетки, разрушают структуры ДНК. И нельзя предугадать, какая яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом – здоровая или поврежденная спиртом.
4: Я хочу обратиться к девушкам. Отдавайте себе отчет, что употребление алкоголя в любых формах и даже самых незначительных дозах неминуемо наносит вред вашему будущему ребенку.
0: На генетику мужчин алкоголь оказывает не менее пагубное воздействие, чем на женскую. Дело в том, что в семенниках мужчин, в их сперматогенном эпителии, образуется от 3 до 10 миллионов сперматозоидов в день. Сперматогенный эпителий – это самая быстро делящаяся ткань в организме. И в первую очередь на нее действует алкоголь, который является сильнейшим мутагеном.
7: Алкоголь, как мощнейший мутаген, оказывает влияние негативное в отношении всех быстро делящихся клеток в организме. Сперматогенные эпители в семенниках – это самая быстро делящаяся ткань в нашем организме, поэтому на нее он оказывает максимум своего неблагоприятного влияния. И если из крови человека алкоголь уходит примерно через сутки, то в некоторых внутренних органах, например, мозг, поджелудочная железа и половые органы, алкоголь будет держаться 25 дней.
0: За это время произойдет около 125 миллионов делений сперматозоидов. Под влиянием алкоголя практически все поделившиеся половые клетки мужчины будут серьезно повреждены.
7: Если происходит регулярный прием алкоголя мужчиной, то через несколько лет в его семенниках почти не останется неповрежденных, немутантных сперматозоидов.
4: К 25-27 годам, когда современный молодой человек уже планирует создание семьи, его алкогольный стаж зачастую составляет 10 и более лет. И, безусловно, за этот период он уже нанес непоправимый вред своему репродуктивному здоровью, наследственному аппарату.
0: Вот что об этом сказал наш известный соотечественник, выдающийся врач-хирург, академик Федор Григорьевич Углов. Под угрозой находится генетический код нации, а он-то и есть ее главное сокровище.

0: Пиво является не только самым опасным алкогольным изделием, но еще и средством разрушения гормональной системы. При этом нарушение гормонального фона происходит даже при его умеренном употреблении, не вызывающем так называемого опьянения. В этом виноват один из компонентов пива – хмель. Именно он придает пиву специфический горьковатый привкус. Но самое интересное, что хмель содержит фитоэстрогены – растительные аналоги эстрогенов, женских половых гормонов. В сутки в организме здоровой женщины вырабатывается примерно 0,3 мг эстрогенов – половина крупинки сахара. Но этого количества вполне достаточно, чтобы женщина оставалась женщиной. Содержание фитоэстрогенов в 1 литре пива – в 100 раз больше – до 36 мг. От переизбытка этих гормонов у женщины развиваются тяжелые эндокринные нарушения. Рост волос на лице, ожирение, огрубение голоса. Чем раньше девушка приобщается к пиву, тем меньше у нее шансов родить здорового ребенка. Употребление пива, по мнению ученых, одна из главных причин бесплодия. У мужчин фитоэстрогены пива подавляют выработку тестостерона, мужского полового гормона. Постепенно в организме мужчины начинают доминировать женские гормоны. У любителя пива со временем растет живот. Развивается очень опасное для здоровья висцеральное ожирение. Набухают грудные железы. Пропадает влечение к женщинам. Развивается половая слабость. По женскому типу на бедрах и талии откладывается жир. Мышечная масса также замещается жиром.
1: Висцеральный жир очень гормонально активен. И жировые клетки за счет своего фермента ароматазы начинают превращать тестостерон в женские половые гормоны, в эстрадиол и другие. За счет этого количество жира начинает увеличиваться в организме. За счет этого развивается довольно быстро половая слабость. За счет этого резко сокращается продолжительность жизни.
0: За счет чего еще можно увеличить продажу алкоголя? Конечно, расширяя рынок сбыта, привлекая к спиртному женщин, молодежь, детей. Что же можно придумать, чтобы вовлечь молодежь и детей в употребление алкоголя? В большинстве случаев сложно заставить подростков отдавать деньги за водку. И алкогольные компании нашли простой выход. Можно уменьшить содержание спирта, добавить подсластителей, улучшителей вкуса, создать яркую упаковку.
2: Самые социально опасные алкогольные изделия – это слабые изделия. Это пиво, вино, это коктейли алкогольные.
3: В свое время я участвовал в проекте создания известного алкосодержащего энергетического коктейля. Это то, с помощью чего можно подсадить молодежь на употребление алкоголя. То есть это промежуточное звено между водкой и колой. По вкусу похоже на лимонад, а запах алкоголя в нем тщательно замаскирован ароматизаторами. Надо сказать, что компания потратила много времени и средств, чтобы получить официальное разрешение на его продажу. Зато сейчас это один из самых продаваемых коктейлей на рынке, несмотря на частые случаи отравления подростков.

0: Для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться. Эффективнее всего эту фальшивую действительность создают средства массовой информации. Они являются ретрансляторами авторитетных мнений, которые принимаются людьми, а затем воспринимаются ими как свои собственные. Они действуют в обход сознания человека. По приблизительным оценкам, показ или упоминание продукции в сериале стоит от 100 тысяч долларов США, в реалити-шоу – от 150 тысяч, в художественном фильме – от 200 тысяч, в книге – от 5, а в компьютерной игре – от 3 тысяч долларов. Вот что об этом пишут сами представители рекламы.
1: Скрытая реклама позволяет воздействовать на ваших потребителей ненавязчиво, но эффективно. Она воспринимается людьми не как реклама, а как обмен информацией по интересующему их вопросу и потому не вызывает отторжения. Методы скрытой рекламы идеально подойдут для продвижения товаров, реклама которых ограничена законом – спиртное, табак, медикаменты и так далее.
0: Существует множество фильмов и сериалов, наполненных сценами употребления алкоголя. Перед нами предстают герои, ненавязчиво употребляющие спиртное, обсуждающие какое-то событие в своей жизни за рюмкой спиртного. Мы начинаем подражать им, неосознанно перенимая их поведение. Экспериментально доказано, что рекламному бренду достаточно на 2 секунды появиться на экране, чтобы запечатлеться в нашем подсознании. Через кино, сериалы, телешоу организован такой поток образов, что ресурсов психики не хватает, чтобы их критически оценить. В результате они проникают в подсознание. Человек думает, что это нормально, раз так делают все. Если многие пьют, значит, можно и ему.
2: Посмотрев сцены сериалов, изобилующих употребление алкоголя, у подростков, юношей и девушек складываются определенные стереотипы относительно норм употребления алкоголя. Употребление алкоголя начинает восприниматься молодыми людьми как некая норма, некий атрибут повседневной социальной жизни.
0: Скрытая реклама подстерегает нас на каждом углу. Одним из примеров скрытого программирования сознания подростков является реклама в магазинах. После 18. 18 лет – подтверди. Все это способы манипуляции производителями алкоголя.
3: Алкогольными компаниями был придуман хитрый способ манипуляции сознанием молодежи – внушить подросткам, что алкоголь – это признак взрослости. И обратите внимание, все вот эти стикеры «до 18 лет», «18 лет – подтверди» распространяют сами алкогольные компании.
0: Вот что написано об этих стикерах на сайте одной из крупнейших международных пивоваренных компаний.
1: Следует отметить, что использование данного знака не предусмотрено федеральным законодательством. Этот шаг является инициативой самих компаний. Для нашего холдинга акция «После 18» является логическим продолжением его социальной политики, направленной на пропаганду ответственного потребления пива.
3: Алкогольные компании добиваются того, что молодой человек или девушка, видя эти стикеры в магазинах, начинают чувствовать свою собственную ущербность. Алкоголь только для взрослых. Так они втягивают их в употребление алкоголя, заставляя думать: «Я пью, значит, я взрослый».
0: Что еще можно сделать, чтобы втянуть подростков в алкогольную зависимость и заставить их отдавать свои деньги за спиртное? Можно программировать сознание молодежи прямо в школах. В июне 2012 года

0: людей, пьющих ответственно, употребление алкоголя – нормальная часть жизни. Если вы пьете благоразумно, ваши дети с легкостью переймут положительные привычки. С медицинской точки зрения, алкоголь – успокоительное средство. Несмотря на то, что авторы утверждают, будто бы алкоголь – это успокоительное средство, они далее по тексту описывают варианты его влияния на поведение подростка. Тянет на приключения, становятся агрессивными, неконтролируемыми.
1: Достаточно очевидно, что с термином «успокоительное» невозможно соотнести такие изменения в поведении.
2: Если такие программы представляются на таком высоком уровне, остается только догадываться, какие колоссальные деньги зарубежные компании тратят на приобщение нашей молодежи к алкоголю.
1: Что же это за прибыли и сверхприбыли от продажи алкоголя, о которых мы все слышим? Насколько на самом деле прибылен этот бизнес?
3: Люди старшего и среднего поколения помнят, что в советское время доходы от алкогольной монополии были сравнимы с нефтяными. В 92 году государство отпустило монополию. В результате потребление алкоголя, а также смертность наших соотечественников увеличилась в два раза.
1: По закону, например, минимальная стоимость одной пол-литровой бутылки водки составляет 170 рублей, тогда как стоимость ее изготовления всего 15-17 рублей. Это означает, что продажа каждой бутылки приносит 1000% прибыли.
4: Вообще мало кто знает, что себестоимость содержимого в алкогольных продуктах очень низкая, и качество самых дорогих практически не отличается от самых дешевых. Но эта тайна, она доступна только специалистам из этой отрасли. Фактически вам предлагают купить яд по той цене, которую вы можете себе позволить.
3: В настоящее время, по оценкам экспертов, более 90% всех алкогольных предприятий принадлежат иностранцам. Это колоссальный бизнес и колоссальные прибыли. И покупая каждый раз дешевое российское пиво, мы участвуем в огромных прибылях гигантских корпораций, которые делают свой расчетливый, холодный бизнес на нас с вами.
5: Основные пивные компании принадлежат зарубежному, европейскому, азиатскому и американскому капиталу. Если кто-то считает, что он пьет пиво «Сибирская корона» и тем самым является патриотом, он глубоко заблуждается. Там за океаном сидят хитроглазые люди, которые хохочут до слез, смотрят, как люди гробят здесь свое здоровье, уничтожают будущее, калечат своих детей, и при этом все сверхдоходы несут им туда, в их огромный и толстый карман.
3: А что же получает наша страна? По данным Общественной палаты России, прямые и косвенные убытки от потребления алкоголя – более 1,7 триллиона рублей. То есть это в 20 раз больше, чем акцизы. На каждый полученный рубль страна теряет 20.
5: А нам остаются болезни, горе, смерть, дети-сироты и так далее.
1: Что еще получает Россия от продажи алкоголя? 82% убийств, 75% самоубийств, 50% аварий, 50% изнасилований происходит в состоянии алкогольного опьянения.
6: По данным Министерства здравоохранения России за 2010 год, среди 16 миллионов школьников две трети имеют серьезные отклонения в состоянии здоровья, а абсолютно здоровых детей всего 4%.
1: Сегодня каждая пятая семья в России бесплодна. По мнению врачей, основная причина этого – употребление алкоголя.
6: На недавнем конгрессе, посвященном репродуктивному здоровью, прозвучала такая ужасная цифра, что 40% молодых супружеских пар в Москве бесплодны.
1: Ежегодно в России около 700 тысяч человек преждевременно умирает от тех или иных последствий употребления алкоголя. Это население целого регионального центра, такого как Барнаул или Томск. Еще пример. За все 10 лет боевых действий в Афганистане погибло около 15 тысяч советских военнослужащих. А от алкоголя в нашей стране ежедневно погибает около 2 тысяч человек. То есть за неделю от алкоголя умирает столько же россиян, сколько за 10 лет войны в Афганистане. Представьте, как быстро изменится наша страна, если мы перестанем верить в этот ужасный бред, навеянный западными маркетологами.

сегодня о том, что умеренное употребление алкоголя не вредно, и алкоголь – наша национальная традиция. Количество смертей в России сократится на 700 тысяч в год. Настолько же увеличится рождаемость. Будут предотвращены десятки тысяч тяжелых аварий и уголовных преступлений. Будут сохранены сотни тысяч семей. Дети перестанут становиться сиротами, попадать в детдома или проходить ад воспитания пьяными родителями. Практически перестанут рождаться больные дети. Да и взрослые люди забудут про множество заболеваний и станут жить в десятки раз богаче. В нашей стране уже был положительный опыт трезвой жизни. С 1914 по 1925 год в России 11 лет был сухой закон. К чему он привел, можно узнать из трудов всемирно известного русского врача Введенского. В своем труде «Опыт принудительной трезвости» он приводит статистику по изменениям, которые наблюдал всего через год после введения сухого закона. В Петрограде в августе преступность сократилась на 20%, в Москве на 47%, в Тамбове на 43%, в Туле на 75%, в Костроме даже на 95%. Количество преступлений такого рода, как убийство, нанесение увечий, ран и других телесных повреждений, сократилось почти на 60%. Во всех отраслях промышленности, как мелкой, так и крупной, констатируется повышение производительности труда от 30 до 60%. А вот какие изменения произошли после принятия полусухого закона в 1985 году. С 1985 по 1987 годы продажа спиртных изделий в расчете на одного жителя сократилась в 2,5 раза. В результате принятых мер за эти два года на 36% сократилось количество прогулов в промышленности, а производительность труда повышалась ежегодно на 1%, что давало казне 9 миллиардов рублей. Количество преступлений сократилось почти в 1,5 раза. Реализация антиалкогольных мер сказалась на уровне рождаемости и смертности и в целом на демографической ситуации. Так, в 1986 и 1987 годах в стране рождалось на 600 тысяч младенцев в год больше, чем в каждом из предыдущих 46 лет. Во все века распространение алкоголя держалось на лжи, которую сознательно распространяли виноделы, виноторговцы и правящие классы. В нашем обществе алкогольные предрассудки и невежество, к сожалению, сохранились. Но как только люди узнают правду об алкоголе, всю страшную правду, они тут же перестают пить. Об этом много лет назад сказал всемирно известный хирург, академик Федор Григорьевич Углов. –

Мир, который нас окружает, очень сложный и очень точный механизм. В любом механизме, например, в часах, не бывает ни одной лишней детали, которая была бы положена туда просто так. Каждая деталь имеет свое предназначение. Точно так же каждый из нас индивидуален и обладает собственной уникальной неповторимостью. Каждый из нас отмечен каким-то талантом и приходит в этот мир с определенной целью. Но используя техники и алгоритмы манипуляции, нас уводят от нашей миссии, навязывают нам свои цели, используют в своих интересах. Нам навязывают ложную информацию, чужие желания и выдают их за наш собственный выбор, отнимая у нас нашу судьбу. Но выбор все равно остается за каждым из нас. Необходимо быть внимательным к себе, к окружающей нас информации. Учиться формулировать свои собственные цели. Учиться задавать себе вопросы. Кто я? Зачем я поступаю так или иначе? Зачем я пришел в этот мир? Только так можно добиться успеха в жизни и не идти на поводу навязанного мнения. Стать по-настоящему свободным и счастливым человеком. Раскрыть свой потенциал. Стать самим собой.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи. Я верю, что Ты ответил на мою молитву и теперь живешь в моем сердце. Аминь.

0: There you go, another great countdown in the books. I'm Courtney Tezano, and I have so enjoyed our time together this last hour, counting down the top 10 videos in Christian music right here on XBZ. We would love to hear from you. You can find us on social media sites, and you can always go to our website, juicetv.com. For those of you who are still in school, I hope you're having a great month and end of the school year. We'll see you next month with a brand new countdown. Bye for now.
1: Мой гость – эксперт в области мотивации, знаток всех секретов успеха, оратор с мировым именем, который однажды потерял все. Об этом в следующем выпуске нашей программы «Это сверхъестественно».
2: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычные и таинственные миры сверхъестественного бросают вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Вас приветствует Сидрот, ведущий этой передачи. У нас в гостях человек, который большую часть своей жизни провел в ешивах, раввинских школах и даже в Израиле, и который, тем не менее, сумел все же достичь того, чего он достиг. Что я имею в виду? Питер Хирш, вы были экспертом в вопросах мотивации, вы выступали перед 10-тысячной, 20-тысячной аудиторией. А какие у вас были при этом ощущения, когда выступали перед 80-тысячной аудиторией?
3: То есть, что ты чувствуешь поначалу? Ужас. А потом восторг. Для меня это был особенный восторг, потому что я абсолютно всего добился сам. Понимаете, я никому этим не был обязан. Я всего достиг своими силами.
1: А чего вы достигли?
3: Я учился на юриста. У меня закончено юридическое образование, я был лучшим среди выпускников. Меня взяли в самую лучшую адвокатскую фирму в Нью-Йорк-Сити. Я проработал там 2 года и понял, что я это просто ненавижу. Я пошел в юристы, потому что не хотел стать врачом. Если ты вырос в еврейской семье на Лонг-Айленде, у тебя немного вариантов.
1: Почему же вы не стали раввином?
3: Хороший вопрос. Ведь именно этого от меня ждали все. Я учился в ешивах, получил серьезное образование в Соединенных Штатах и в Израиле, и даже сейчас я понятия не имею, что мне помешало стать раввином. Не знаю. Ведь мне для этого надо было сдать всего несколько экзаменов.
1: Сколько вы зарабатывали в месяц? Это слишком нескромный вопрос?
3: Нет, пожалуйста. Верхнего предела своего месячного заработка я достиг совсем недавно. Это где-то 50-60 тысяч долларов в месяц.
1: И как вы при этом жили?
3: Хорошо жил.
1: Расскажите об этом подробнее.
3: Вы знаете, это интересно.
1: Не бойтесь, завидовать не буду.
3: Многие говорят, я был богат, но была пустота внутри. Так вот, у меня никакой пустоты не было. Со мной все было иначе. Потому что с тех пор, как я оставил ортодоксальное иудейство и стал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, я начал думать, что всего могу добиться сам. Я встретил просто удивительную женщину. Благодарение Богу, что я встретил ее, это просто ангел во плоти. Она жила на побережье, на Гавайях, и вместо того, чтобы увезти ее в Нью-Йорк, я подумал, что будет разумнее, если она увезет меня на Гавайи. Так что мы отправились с ней на Гавайи.
1: Хорошая мысль.
3: Да-да, для меня место не играло никакой роли. Я просто путешествовал. Мне было все равно, где жить. У меня было несколько публичных выступлений в месяц, а остальное время мы проводили в нашем миленьком домике. Офис был у меня дома, он выходил окнами на палубу примерно 90 футов в длину с видом на океан и горы Кауаи.
1: Питер, почему же вы стали вести семинары по мотивации? Почему с дипломом юриста и вашими способностями вы не попытались создать собственную компанию? Почему именно мотивация и публичные выступления?
3: Опять хороший вопрос. То, что мне больше всего удавалось, так это задевать людей за живое. Оказалось, что я могу побуждать их к действию, но, пожалуй, главной причиной в то время было желание продемонстрировать свое «я». Знаете, оказаться перед толпой, которая стоя встречает тебя овациями, получать столько писем, правосит — это приятное чувство.
1: Было ли у вас ощущение, что вы обладаете какой-то магией? что все, чего вы касаетесь, обречено на успех, что вам не знакомы неудачи.
3: Именно так. Я прожил в этом состоянии большую часть своей жизни. В какое бы предприятие я ни пускался, все начинало процветать. В финансовом выражении — просто красота.
1: То есть вы действительно верили в то, о чем учили?
3: Вне всяких сомнений. Я свято верил в то, чего бы мы ни захотели, становится возможным с помощью разума.
1: Ну хорошо. А если учесть ваше ортодоксальное иудейское воспитание, обучение в Ешиве, какое место вы отводили Богу в ваших презентациях мотивации?
3: Мне нравится ваш вопрос. Я думаю, в то время для меня... Я всегда верил в Бога, но для меня Бог был как бы внутри. Понимаете, о чем я? Человек может делать то же, что и Бог.
1: Вы ощущали себя таким маленьким башком?
3: Я думаю, это...
1: Скажите правду.
3: Думаю, именно так я и думал. Но не только я, нет. Что все мы имеем это... Господи, сейчас мне даже и произносить это такое неприятно.
1: Что вы сказали?
3: Что мы всегда как бы ощущали в себе этот потенциал быть Богом, делать что захочешь, что считаешь нужным.
1: А ваш брак, он продолжал быть счастливым?
3: О да, все шло прекрасно. В моей жизни, казалось, не было ничего такого, на что можно было бы указать, как на прокол. Оглядываясь назад, я спрашиваю себя, имел ли я тогда мир внутри? Нет, мира у меня не было. Я был всегда переполнен энергией, всегда на бегу.
1: Можно ли понять ваши слова так, что вы вроде как обманывали самого себя?
3: Нет сомнений в том, что я обманывал себя. Никаких сомнений. А почему я это знаю? Потому что я ясно вижу это сейчас.
1: Но когда обманываешь себя, ты узнаешь об этом последнем.
3: Конечно.
1: Хорошо, а так однажды...
3: Моя жена хорошо это все понимала.
1: В один прекрасный день вы приходите домой, и ваша жена делает вам заявление. Что это было?
3: Представьте себе картину. Мы сидим на берегу, взявшись за руки и глядя на закат, и она говорит: «Милый, мы так благословлены, Бог во многом благословил нас. Ты должен сказать спасибо Иисусу за все, что мы имеем».
1: А вы что? Так что же?
3: Простите, я так ясно помню, что я ответил тогда. Вот мои слова. «Дорогая», мой голос звучал гневно, напряженно. «Дорогая, тебе не только не следует благодарить за все это Иисуса, но тебе следует сказать спасибо мне, потому что именно мне приходилось шевелить задом, чтобы мы имели все, что мы имеем». Но моя жена умная женщина, очень умная и очень любящая. Она просто сказала «Окей», улыбнулась и отошла на 5 шагов.

0: назад, чтобы избежать грозы.
1: Когда вы услышали сказать спасибо Иисусу, как вы внутренне отреагировали на это?
0: Вы должны понять, что хотя я и расстался с ортодоксальным иудаизмом, но само понятие эпителии, того, что еврейская кровь всегда остается еврейской, было еще очень живо во мне. Я думал, я родился евреем, и я умру евреем. Я знал, что моя жена всегда верила в Иисуса.
1: А почему вы вообще женились на нееврейке?
0: Потому что на тот момент я как бы отошел от этого. Я думал, что это можно, потому что Бог все равно внутри меня. Но когда я услышал «Иисус»,
1: как она сказала?
0: Ты должен сказать спасибо Иисусу. Не я благодарю Иисуса, потому что я знал, что это так и есть. Это были ее штучки. А теперь она говорит, что я должен... Ну уж нет.
1: А знаете что? Бог ведь слышал этот разговор. И знаете еще что? Возвращайтесь к нам через несколько минут, и вы узнаете кое-что еще.

0: Я, Сид Рот, провожу журналистское расследование. Мой гость Питер Хирш обучался в школах для раввинов всю свою жизнь. И даже в Израиле. Он стал выступать по вопросам создания мотивации. Собирал аудитории по 80 тысяч человек и зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Жизнь на Гавайях, красавица жена, все прекрасно. Но вдруг однажды жена заявляет: «Знаешь, милый, тебе надо поблагодарить Иисуса за все его обильные благословения». И он выходит из себя. Он говорит: «Не Иисусу спасибо, а мне спасибо». Что же было дальше, Питер Хирш?
1: А дальше Бог позволил разразиться настоящей грозе. Он просто допустил, чтобы это произошло.
0: А что произошло?
1: Не скажу вопреки моим ожиданиям, но без особых усилий с моей стороны я получил место в Далласе и переехал с семьей из Гавайев в Даллас. Это была уже 5 лет существующая старая компания.
0: Как вы могли уехать с Гавайев? Я ведь бывал в Далласе.
1: Я и сам хотел бы знать ответ.
0: Все такое другое.
1: У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос.
0: Но почему же все-таки?
1: Действительно, почему? Но, оглядываясь назад, сейчас я понимаю, это была обыкновенная жадность.
0: Что они вам сказали?
1: По моему разумению, эту старую 5-летнюю компанию выкупали новые владельцы. Они делали это публично, через интернет, и я подумал, что смогу выйти в отставку, имея на счету несколько больше, чем нужно моим внукам. Мне было всего 32. Казалось, перспектива была захватывающая. Но я не выполнил работу как юрист. Я должен был винить некого, кроме самого себя. И вот я работаю в этой фирме 100 дней и начинаю понимать, что там у них все далеко не кошерно. Эти новые хозяева делают такое, что им совсем не следовало бы делать. Совсем не кошерное. Я ухожу. Я был там всего 100 дней, моя совесть чиста, я удаляюсь, намечается большая заваруха, очень большая заваруха. Этим начинает заниматься Федеральная комиссия по труду. Возбуждает дело против того, который постарше, потом еще против нескольких, которые помоложе, и я тоже оказываюсь замешанным.
0: Самое время пустить в ход позитивное мышление. Благодари меня, не благодари Иисуса, ведь это ваши слова. Значит, и с этим вы можете справиться.
1: Именно так я поначалу и думал. Пытался внушить себе, это не проблема. Ведь до сих пор я проповедовал на весь мир, что в какую бы скверную ситуацию ты ни попал, винить можешь только себя. Если с тобой случилось что-то хорошее, опять-таки, это только твоя заслуга. Для меня это было так же ясно, как 2×2. И в общем, я не делал ничего плохого по большому счету. А если и сделал что-то не так, то я сам готов за это ответить. Поэтому я не стал ничего предпринимать, а между тем дело зашло в тупик. Тогда я попытался ускорить развитие событий, в результате процесс затянулся почти на целый год. Представьте, каковы были только судебные издержки. У нас уже не было дома с 5 спальнями на побережье Кауаи, теперь мы жили в маленькой квартирке Далласе.
0: А как это сказалось на банковских счетах?
1: О, на счетах было пусто, все деньги исчезли.
0: То есть все пошло на адвоката? Выходит, они защищают вас в деле,
1: именно
0: по которому вы совершенно невиновны? Тогда вы сдались, отступили. Ведь именно так все происходит в фильмах.
1: Это отдельная история. Может, как-нибудь другой раз. Но на этот момент реальность состояла в том, что все деньги ушли. Но что еще важнее, исчезла моя репутация. Я не видел выхода. Началась депрессия.
0: Подождите-ка, у вас ведь оставалась красавица-жена. У вас

0: по-прежнему была возможность оставаться специалистом по мотивации. Откуда депрессия?
1: И опять я не могу ответить на ваш вопрос. Могу только сказать, что многие мужчины считают себя таковыми, только если они обеспечивают семью. А я не обеспечивал семью. Моя жена не потеряла мира в сердце и любви ко мне. Она всегда была рядом.
0: У вас до этого когда-нибудь была подобная депрессия?
1: Иногда были приступы, хандры, но не до такой степени, чтобы я не мог с ними справиться. А тогда это меня просто накрыло. Ко всему прочему, я дошел до того, что совсем не смог спать 2 недели.
0: О, Боже мой, я ведь не знал, что так можно.
1: Я тоже раньше не знал. Помимо депрессии, я еще и физически становился развалиной. И не было буквально никакого выхода. Тогда стали приходить мысли, которые, как выяснилось, приходят ко многим. Я начал думать, от меня мертвого больше толку. Но существовали страховые компании, и я должен был заставить их поверить, что смерть наступила естественным путем.
0: Но это же противоречит тому, с чем вы выступали перед 80-тысячной аудиторией. Они слушали вас, затаив дыхание. Это ваш Бог внутри. Вы действительно...
1: Сейчас-то я понимаю, что во всех моих рассуждениях об успехе я упускал из виду самое главное. Но в тот момент я ничего не мог чувствовать, кроме отчаяния и депрессии. Я на самом деле хотел естественным образом обставить свою смерть, потому что думал, что для моей семьи я был полезнее мертвый, чем
0: живой. Ваша жена понимала, что творится у вас в душе?
1: О да, она понимала, понимала и молилась. И все время поддерживала меня, иногда тем самым заставляя меня еще больше злиться. И я вам скажу, что именно меня злило.
0: Что же?
1: Что она была абсолютно спокойна, абсолютно счастлива, она была уверена, что все будет хорошо.
0: Но она же лишилась прелестного домика.
1: Мы вообще
0: прелестного дома, и...
1: Ей было все равно. А это огорчало меня еще больше. Если бы только она возмущалась, не могу поверить, что ты допустил такое.
0: При ваших способностях вы не смогли утрясти это дело с федеральными властями?
1: Нет, так и не смог.
0: Ну хорошо, а каков был потенциальный прогноз? Что вам грозило?
1: 2 вещи. Во-первых, иск был предъявлен на 85 миллионов долларов.
0: 85 миллионов?
1: Иск на 85 миллионов. В деле было несколько ответчиков. И оно до сих пор не закрыто для большинства из них. Почти всех, кроме меня. Но об этом позже.
0: Вам угрожало лишение свободы?
1: Нет. Это было не уголовное, а гражданское дело. Но 85 миллионов долларов – достаточная сумма, чтобы изменить всю оставшуюся жизнь.
0: Пожалуй, слишком много шекелей.
1: Да,
0: уж. Депрессии. Планируете самоубийство. У вас были страховые полисы?
1: У меня были страховые полисы, но надо было, чтобы все выглядело естественно. Семья не может получить страховку, если это самоубийство. И у меня родился план. Я применил творческий подход к тому, как это сделать. Потому что тогда я был полезнее мертвый, чем живой. А жена тем временем продолжала меня утешать, любить, обнимать.
0: Разве вы не боялись умереть?
1: В тот момент я больше боялся жить.
0: Одну минуточку. Мы сейчас вернемся к этой мысли. И мы узнаем, чем же закончилось это 80-миллионное дело. Оставайтесь с нами.

0: Я снова в студии вместе с Питером Хиршем, евреем по национальности, обучавшимся в ешивах в Израиле, профессиональным юристом и успешным бизнесменом, который бросил вызов Иисусу. Он произнес такие слова: «Не Иисус достоин признания, его достоин я». И тотчас мир вокруг него начал трещать по швам. Он оказался вмешанным в деле с иском 85 миллионов долларов. Он потерял все. Он переехал из роскошного дома с видом на океан, на Гавайи, в крохотную квартирку в Далласе, штате Техас. И так вы потеряли все. Вы думаете о том, как вам совершить самоубийство, чтобы жена могла получить страховку. А что потом?
1: Ну, потом наступил удивительный день. В тот день я достиг предела отчаяния, когда понял, что если не усну и в эту ночь, то на следующее утро все будет кончено.
0: Сколько времени вы уже не спали к тому времени?
1: 2 недели. 2 недели без сна. Физически я превратился в развалину. Эмоционально я был развалиной. Я не вижу другой причины, что заставило

0: меня сделать это, кроме как постоянные молитвы моей жены и ее семьи все эти годы? В общем, первый раз в жизни я опустился на колени.
1: Минуточку. Евреи не опускаются на колени. Мы делаем прямо противоположное тому, что делают христиане. Это они встают на колени, а не мы. Почему вы это сделали?
0: У меня не было выбора. Иудаизм — это моя сущность, но тогда мне нужно было нечто большее. Это был акт отчаяния. И так я встал на колени и сказал слова, которые ясно помню даже сейчас. «Иисус, если ты есть, пришло время тебе вмешаться, потому что у меня не будет завтра, если ты не покажешь мне выход». И чудо было даже не в том, что я спокойно проспал всю ночь, хотя одно это уже было чудом.
1: Вы спокойно спали целую ночь?
0: Как младенец. Но настоящим чудом было то, что я проснулся утром с таким ощущением покоя, которого я никогда не испытывал раньше. Не было никаких сомнений в том, что теперь все будет хорошо. И с того дня моя жизнь уже больше не принадлежала мне самому.
1: Но ведь это так не похоже на то, во что вы до сих пор верили.
0: О, это совершенно другое. Настолько другое, что я приостановил продажу своей первой книги, потому что я в это больше не верил.
1: Раввин мог бы сказать, это просто эмоциональное переживание, ну ничего. А теперь пора домой в лоно ортодоксального иудаизма. Что бы вы на это ответили?
0: Есть разница между тем, что чувствуешь, и тем, что точно знаешь. Я просто знал это. Я точно знал, что моя жизнь мне больше не принадлежит, что Иисус подхватил меня именно тогда, когда я был готов лететь в самую бездну. Он пришел и спас меня.
1: А что было с иском 85 миллионов?
0: Это было просто замечательно. Примерно 6 или 8 недель назад я должен был давать показания Федеральной комиссии по труду. Я прихожу туда, 8 часов с меня снимают показания. Кстати, под конец я поделился с ними своим положительным опытом, который я пережил в связи с этим иском. Спустя неделю мне звонит мой адвокат. Это был удивительный звонок. Федеральная комиссия постановила, что мое дело улажено полностью. Я ничего не должен. И я хорошо помню этот звонок, потому что я был в аэропорту Финикса. Я возвращался с собрания Томми Барнетта, чудесного мужа Божьего. И как только после собрания я был в аэропорту, чтобы лететь обратно в Техас, мне позвонили. Если бы вокруг меня не было столько людей, я бы распростерся прямо на полу аэропорта. Я был так благодарен Богу, больше, чем благодарен. Я испытывал трепет, оказавшись объектом настоящего сверхъестественного чуда.
1: У вас не было сомнений в том, что случилось чудо?
0: Просто не оставалось места для сомнений. Если бы сумма была уменьшена, что обычно бывает в случае неплатежеспособности ответчика, скажем, 50 тысяч долларов из 85 миллионов, тогда еще можно было бы сомневаться. Но когда эта цифра равна нулю, уже нет сомнений.
1: В чем же разница между тем, что между вашей религией, почти религией, наверное, можно считать, что позитивное мышление — это религия?
0: Это и была религия в чистом виде.
1: В чем ее отличие от того, во что вы верите сейчас?
0: Очень просто. Вера не есть позитивное мышление, потому что вера строится вокруг сверхъестественной способности Бога, безусловно, решать любые ситуации. Позитивное мышление этого не предлагает. Позитивное мышление вводит в заблуждение.
1: Я сам считал, что позитивное мышление — это прекрасно, пока не попал в первую кризисную ситуацию. И это сразу перестало быть прекрасным. Я хочу сказать вам что-то про нашего Бога. Он говорит, все возможно верующему. Как раз об этом нам только что рассказал Питер. Он не полагался больше на себя, потому что наше «я» может подвести и разочаровать. Он полагается на Бога. И он отдает одному Богу всю честь и хвалу. Он доверяет Богу во всем. Но чтобы довериться Богу, нужно знать Его. А чтобы знать Его, должны быть прощены твои грехи. А чтобы твои грехи были прощены, нет другого имени, данного человеком, в котором бы мы имели искупление от грехов. Мой отец рассказывал, когда мы жили в Польше, что его отец, то есть мой дед, обычно брал курицу,

сворачивал ей шею, размахивал ею над головой и приговаривал: «Мой грех оплачен этой кровью». Но это было не так. Только кровь непорочного Агнца в храме способна на это. Пасхальный Агнец Божий – это Иешуа. Так звучит на иврите имя Иисуса. Нет другого имени данного человека, чтобы им спастись. В Торе записано: «Нет искупения без пролития крови. Я отдал кровь на алтарь, как искупление за твой грех». Это кровь Иешуа, который пришел омыть тебя от всех твоих грехов, да так, что Бог говорит: «Я их не вспомяну более». И когда ты покаешься в своих грехах, поверишь, что Иешуа смыл их с тебя, и попросишь Его обитать внутри тебя, тогда ты будешь в правильных отношениях с Богом. Он станет твоим лучшим другом, который всегда будет с тобой рядом, а не просто иногда, который любит тебя, что бы с тобой ни случилось. Прямо сейчас Его любовь течет через меня. Он изливает ее. Любовь Божья течет к тебе. Она проникает во все твое существо. Это настоящий шалом. Это настоящая любовь. Это не религия. Это не иудео-христианство. Это глубоко личное.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной девушке. Она пришла со свидания очень расстроенной и сказала маме, что ее парень сделал ей предложение. Мама спросила, «Почему же ты такая грустная?» Она ответила, «Он сказал, что он атеист. Он даже не верит в существование ада». Мама ответила, «Все равно выходи за него. Вдвоем мы докажем ему, как сильно он заблуждался». Я хочу поговорить о том, что нужно сказать «нет позору». Мы часто слышим фразу «позор». С детских лет ты не убрал в комнате, какой позор. Обижаешь сестру, какой позор. Даже взрослыми мы можем слышать, как это звучит в наших мыслях. Ты вернулся к плохой привычке. Позор. Развелся. Позор тебе. Мы не осознаем, насколько разрушителен позор и стыд. Мы используем его, чтобы убедить людей поступать лучше. Позор действует не так. Он заставляет нас чувствовать себя виновными и недостойными ничего хорошего. Одна девушка сказала, что подростком родила ребенка. Она не смогла его оставить и отдала на усыновление. 10 лет спустя она сказала, что чувствует стыд. «Я оставила своего ребенка. Не могу спать ночью и думаю о том, какая я плохая мать». Этот голос нашептывал ей «позор». Стыд и позор — это один из наиболее сильных инструментов врага. Его называют обвинителем. Он напомнит вам о каждой ошибке и неудаче, даже о том, в чем вы не виноваты. Он обманом заставляет вас обвинять самого себя. Дети, над которыми совершили насилие, у них не было выбора. Он шепчет, «Ты недостаточно хорош, ты заслужил это». Поэтому это и произошло. Он пытается заставить вас нести эту тяжесть. В Писании говорится, что Бог забрал наш позор. Ваша это была вина или кого-то другого. Вам не нужно нести на себе тяжесть вины и заниматься самобичеванием. Когда враг говорит «позор», Бог говорит,

нет позору. Я простил, искупил тебя и сделал тебя ценным. То, что люди сделали или не сделали, не это определяет вашу ценность. Ваша ценность исходит от вашего Творца. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас благодатью, назвал вас шедевром. Не живите со стыдом, виной и осуждением. Бог забрал ваш стыд и позор. Каждый раз, когда вы слышите позор, верой вы можете услышать Бога, который говорит «нет позору». Не принимайте стыд. Я не говорю, что нужно не обращать на это внимания. Совершил ошибку? Обидел кого-то? Ну и что? Мы должны раскаяться, просить прощения, исправляться. Проблема не уйдет, если вы скажете «позор мне». Хотя Бог и убрал это, но стыд и позор будут следовать за вами. Девушка спросила меня, «Как вы думаете, Бог простит меня?» Я сказал, «Я знаю, что Бог уже простил вас». Вопрос в том, простите ли вы сами себя? Скажете ли «нет позору»? Я обнаружил, что себя прощать сложнее, чем других. Враг знает, если вы будете плохо думать о себе, то мы никогда не станем теми, кем нас создал Бог. Потому враг сверхурочно работает, чтобы навязать нам вину, позор, заставляет чувствовать, что вы недостойны благословений. Выключите обвиняющие голоса. Вы могли совершить ошибку, но когда вы просите у Бога прощения, Он не только прощает вас, но и не вспоминает об этом. Когда голоса пытаются напомнить вам ошибки прошлого, «позор тебе, ты был неверен в отношениях», «позор тебе, ты был нечестным в бизнесе», «позор тебе, ты нагрубил родственнику в прошлом месяце», Бог простил вас, Он не будет это вспоминать. Так действует обвинитель. Вы можете принять стыд, думать о себе плохо, или можете сказать «нет позору». «Я знаю, что я прощен. Божья милость больше той ошибки. Если Бог не вспоминает этого, то и я не буду». Когда израильтяне были рабами в Египте, то они были унижены не только физически, но и эмоционально. Им говорили, что они никуда не годятся, что они все делают неправильно, что они ни на что не способны. Это украло у них ощущение собственной ценности. Они чувствовали себя недостойными, неуверенными и с заниженной самооценкой. Когда к человеку плохо относятся и долгое время обижают, то вместо того, чтобы понять, что другой человек не прав, он принимает всю вину на себя. Через некоторое время человек не только стыдится того, что произошло, но стыдится самого себя. Так чувствовали себя израильтяне. Враг все извратил. Через 430 лет Бог вывел их из рабства и уничижения. Когда они были готовы войти в обетованную землю, Бог сказал им, «В этот день я сниму поношение Египта с вас». Поношение означает стыд, обвинение и позор. Они не могли войти в обетованную землю с позором, низкой самооценкой и с заниженным чувством самооценки. Бог убрал все это. Перед тем, как достичь полноты своего потенциала, вам придется избавиться от позора и стыда. Вы могли совершать ошибки. Люди могли плохо поступить с вами. Но вы не можете обвинять себя, осуждать себя и других. Каким бы ни был ваш Египет, развод, зависимость, неправильное отношение, Бог говорит, что сегодня, не завтра, не на следующей неделе, не через полгода, Он снимает позор, вину и стыд. От вас зависит, примете ли вы это. Прекратите зацикливаться на ошибках и верить в ложь, что вы так много совершили их, что с вами так плохо поступили. Поношение снимается. Просыпаясь утром, вы слышите голоса, которые говорят «позор», но вы должны ответить «нет позору». Я знаю, что мой позор снят.
Я знаю человека,

который был счастливо женат. У него была хорошая семья. Но он познакомился с другой женщиной. Они были коллегами по работе. Их отношения переросли в нечто большее. Это случилось только один раз. Он понимал, что поступил плохо. Он знал, что был неправ. Он просил Бога простить его. Но годами он чувствовал внутри себя эту тяжесть. Он знал, что Бог простил его, но не мог простить самого себя. Внешне он выглядел счастливым, но внутри было чувство стыда и вины. Однажды служитель, которого он уважал, обратился к нему. «Все, что держало тебя, ложь, которая не давала подняться, сегодня эта власть сокрушена. Бог поднимает тебя на новый уровень твоей судьбы». Этот мужчина начал плакать. Вина, стыд, тяжесть, которым он позволил быть частью его жизни, внезапно все ушло. Казалось, что цепи порвались и твердыни пали. Годами он позволял обвинителю и позору говорить ему: «Ты не заслуживаешь этого. Ты все испортил, твое место обочина». Но Бог явился и сказал: «Последнее слово за мной. Я не говорю позор, но нет позору». В тот момент все изменилось. Возможно, как он, вы знаете, что Бог простил вас, но вы все равно чувствуете, что недостойны, что не заслужили этого, и поэтому не можете достичь полноты своего потенциала. Друзья, стыд и позор долго удерживали вас. Сегодня Бог снимает позор. Цепи сокрушаются, бремена снимаются. Бог говорит: нет позору. Придите в согласие, не слушайте обвиняющие голоса, и что вы упустили лучшее. Ничто из сделанного вами не застанет Бога врасплох. Он не скажет вам: «О, я не заметил этой ошибки, я не готов». У Бога есть милость еще до того, как вы совершили ошибку. И решение до того, как проблема произойдет. Почему бы вам не стряхнуть стыд и позор? Стряхните вину. Настал новый день, когда снимается всякое поношение. Вот ключ. Не позволяйте одному негативному событию определять вашу сущность. Ошибка, развод, банкротство, зависимость не должны определять того, кто вы. Легко поддаться вине и дать ей поглотить вас. Скоро вас будут знать как парня, который развелся, женщину, над которой надругались, молодого человека с зависимостью. Это то, что вы сделали, а не то, кто вы есть. Это то, что случилось с вами, а не ваша сущность. Врагу нравится вешать на вас ярлыки: зависимый, неверный, разведенная, плохая мать. Не верьте этой лжи. У вас могут быть проблемы с зависимостью, но вы независимы. То, что вы сделали, не меняет вашей сущности. Вы все равно дитя Всевышнего Бога. Вы могли потерпеть неудачу в какой-то сфере жизни, но вы не неудачник. У вас могли быть неприятности, но вы не жертва. Когда мысли вины и стыда пытаются навесить на вас ярлык, вы должны сказать себе: «Я не тот, кем называют меня люди и обстоятельства. Я тот, кем называет меня Бог». Бог говорит, что я оправдан. Бог говорит, что я оправдан, принят, я ценен, я его шедевр. В Писании имена означали больше, чем сегодня. У Исаака был сын по имени Иаков, что означает «ловкач», «мошенник», «обманщик». Каждый раз, когда кто-то говорил: «Привет, Иаков», они говорили: «Привет, ловкач». «Добрый день, Иаков». «Добрый день, мошенник». «Время идти в школу, Иаков». «Тебе пора, обманщик». Он часто слышал это, он не знал ничего другого. Он стал тем, кем люди называли его. Ему годами говорили: «Ты обманщик». И он обманом забрал у брата Исава первородство. Мошенник, и он обхитрил своего дядю. В какой-то момент Иаков устал так жить. Однажды он остался наедине с Богом у потока, где ангел явился ему в образе человека. Ангел спросил его имя. Он ответил: «Иаков». «Я обманщик, лжец, нечестный человек».

Ангел сказал: «Ты прав, Иаков. Ты прожил ужасную жизнь. Тебе должно быть стыдно». Ангел сказал: «Ты не Иаков. Ты не обманщик. Ты обманывал, но это не твоя сущность». Ангел сказал: «У Бога есть для тебя новое имя. Вместо Иакова тебя будут называть Израилем. Израиль означает «князь Божий». Бог взял человека, который обманывал других, и вместо того, чтобы воздать ему по заслугам и опозорить его: «Позор тебе, Иаков», он сказал: «Больше нет позору. Ты мой сын, я избрал тебя оставить след в этом поколении. Не след неудачника, но я призвал тебя быть князем и царствовать в жизни». Первое, что сделал Бог, снял с него стыд и позор. А вы носите негативные ярлыки? Вы позволяете обстоятельствам, неудачам и людям навешивать на вас ярлыки? Малоценный, недостойный, зависимый, плохая мать, разрушила семью, плохо воспитывает детей, не заслуживает благословения. В этом вся суть благодати. Никто из нас не заслужил ее, но Бог сказал: «Я все равно благословлю вас. Я знаю вашу истинную сущность, я вдохнул в вас свою жизнь». Вы можете чувствовать себя как Иаков. Вы принимали плохие решения, жили с чувством стыда. Но сегодня Бог меняет наши имена на княжеские: искупленный, прощенный, благословенный. Иаков мог сказать ангелу: «Я не понимаю, как Бог может называть меня князем. Я принимал плохие решения». Иаков принял это в свой дух. Он согласился с тем, что говорит Бог. Он сказал ангелу: «Я не уйду отсюда, пока не благословишь меня». Он сказал: «Я не заслуживаю этого, но так как весь позор забран, я прошу милости, новых уровней и полноты своей судьбы». Бог не сказал: «Иаков, что ты о себе думаешь? Благословить тебя? После того, как ты жил?» Бог сказал: «Мне нравится твоя смелость, что ты стряхнул позор и вину. Теперь ты готов войти в то, для чего ты был создан. Если вы будете жить так же, то Бог благословит вас удивительным образом. Даже если у вас есть проблемы, нет ничего постыдного в том, чтобы просить о помощи. Мы думаем, что должны быть идеальными. Мы боимся сказать, что имеем плохую привычку или зависимость. Не позволяйте стыду ограничивать вас. Истинное исцеление начинается с честности. В Писании сказано: «Исповедуйтесь друг перед другом, чтобы исцелиться». Что-то вы сможете преодолеть самостоятельно, но иногда кто-то должен стоять с вами в вере. Вам не надо объявлять это во всеуслышание, но вы можете найти того, кому доверяете, и пройти это вместе. Не позволяйте страху, что кто-то узнает, удерживать вас от вашего чуда. Каждый с чем-то сражается. Люди, у которых внешне все отлично, тоже могут иметь проблемы. Легко показывать людям то, что вы хотите показать, чтобы и другие увидели это. Тот же человек, который в воскресенье в церкви приветливо машет вам рукой, в понедельник, если вы подрежете его на дороге, может обругать вас или сделать жест пальцем, как бы указывая им на небеса. Даже в Писании у героев веры были слабости. В один день Петр проповедовал тысячам, повелел больному встать и идти, а на другой день сказал, что не знает Иисуса. В один день Давид победил Голиафа, вел за собой народ, а в другой совершил прелюбодеяние и убил мужа своей возлюбленной. Он стыдился этого и скрывался годами. Но он открыто исповедовал это, и Бог восстановил его. В один день Ной строил ковчег, спасая свою семью, а в другой напился вина и лежал голым. А вы думаете, что вам есть за что стыдиться?
Вам нечего стыдиться. Весьма вероятно, то, с чем вы сражаетесь, началось не с вас, а передалось вам. У вас есть возможность сделать с этим что-то. Вы можете стать

Я получил письмо от девушки из другого штата. Она рассказала, что страдала от анорексии. У нее остались кожа и кости. Она начала резать себя, потому что не смогла избавиться от боли, которая была внутри нее. Она была из благополучной семьи. Ей было стыдно рассказывать об этом. Она стыдилась этого и винила себя за то, что делала. Она понимала, что это неправильно, но продолжала слышать голос: «Ты ни на что не годишься. Посмотри на себя». Врагу нравится делать это, навешивать вину и стыд. Он знает, что это удерживает вас от вашей судьбы. Она дошла до того, что не могла смотреть людям в глаза. Однажды она услышала по телевизору, как я сказал, что Бог исцеляет раны. Он дает украшение вместо пепла. Не надо стыдиться, надо идти к Богу и просить у Него помощи. В тот день она приняла решение, что больше не будет притворяться. Она рассказала все родителям и попросила о помощи. Сегодня она не только исцелена, но здорова и свободна. Она служит другим молодым людям, которые имеют такие же проблемы. Вот что происходит, когда вы стряхиваете стыд и позор. Бог превращает ваши раны в сияющие звезды. Он будет использовать вас, чтобы помочь другим. Если вы с чем-то сражаетесь, то в следующий раз, когда услышите голос «позор тебе», вместо того, чтобы поверить этой лжи, обвинять себя и впадать в депрессию, встаньте и скажите «нет позору». Если вы стряхнете вину и стыд, то вы войдете в обетованную землю. Вы увидите исцеление, прорывы и новые уровни. Некоторые живут с чувством стыда, хотя то, что с ними произошло, даже не их вина. Кто-то плохо поступил и воспользовался ими. Враг пытается убедить вас, что это ваша вина, и что вы это заслужили. Если бы вы поступили по-другому, то этого бы не произошло. Не верьте этой лжи. Вы не можете изменить того, что произошло в молодости. Если с вами поступили плохо, проблема была не в вас, но в них. Бог говорит, что Он станет вашим воздаятелем. Он видел то, что произошло, и всю несправедливость. Вы можете думать, никто не знает того, что я вытерпел, не знает моей боли и позора. Бог знает это. Он знает каждого, кто замахнулся на вас хоть мизинцем. Он видел каждую слезу, каждую рану. Бог говорит в Исаии 54, «Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии». Бог воздаст вам за причиненную несправедливость, так что вы даже не вспомните того, что случилось. Вы не будете вспоминать этого. Вы будете благословлены, довольны и наполнены, что даже не будете думать о том, кто ранил вас. Сделайте свою часть. Простите тех, кто поступил с вами неправильно. Пока вы держитесь этого, вы позволяете им опять ранить вас. Отпустите это. То, что они сделали, не изменило вашей сущности. Вы шедевр. Вы увенчаны и предназначены к великим делам. Снимите ярлыки. Раненый, тот, с кем плохо поступили, обиженный, замените их на принятый, оправданный, ценный, шедевр. Если вы сделаете это, Бог обещает, что вы не только забудете позор прошлого, но Он поведет вас вперед. В Исаии 61 сказано, «Ты получишь вдвое за посрамление твое. Вместо бесчестия и поношения ты получишь двойное воздаяние». С вами могли несправедливо поступить, но стойте в вере. Бог воздаст вам вдвое за причиненную несправедливость. То, что с вами произошло, кто-то разбил ваше сердце. Люди плохо относились к вам. Это не осталось незамеченным. Бог воздаст вам двойной радостью. Двойной мир, двойная честь, двойная полнота. Ваша жизнь станет насыщеннее, потому что вы пережили эту несправедливость. От обетования не будет пользы, если мы будем оставаться в стыде, чувстве вины и заниматься самообвинением. Расправьте плечи, поднимите.

Имейте голову выше. Ничто из того, что вам сделали, не изменило вашей сущности. Вы дитя Всевышнего Бога. Его намерение для вас во благо, а не на зло. У вас могут быть неприятности, но это основание для того, чтобы Бог вывел вас с двойным воздаянием. Я знал женщину, которая страдала от низкой самооценки. Она всегда чувствовала себя недостойной. Эта неуверенность произошла от того, что она была внебрачным ребенком. Ее родители не были в браке. В детстве, в своем свидетельстве о рождении, она увидела запись «незаконно рожденная». Эти слова заполнили ее мышление. В детстве и в подростковые годы она чувствовала несправедливость. Она старалась жить дальше, но кто-то шептал ей: «Ты не заслуживаешь это, ты недостойна, с тобой что-то не так». Она жила с этим чувством несправедливости. Она носила ярлык «незаконно рожденная». Однажды она услышала, что наша ценность и ценность не от людей, но от Бога. Что-то взорвалось внутри нее. Вместо того, чтобы верить лжи, она перепрограммировала свое мышление. «Я не случайность. Я не ошибка. Я принята всемогущим Богом. Я дивно и чудно сотворена». Ее отношение было таким: «Неважно, что написано в моем свидетельстве о рождении. Сам Бог вдохнул в меня жизнь». Сегодня она живет свободной, благословенной, уверенной и наполненной жизнью. Как Бог и обещал, она не помнит посрамления своей юности. А вы носите вину, позор и бремена. Друзья, настал ваш день освобождения. Поношение снимается. Двери открыты, но вам надо войти в них. Сбросьте негативные ярлыки. Когда враг будет нашептывать «позор», ответьте: «нет позору. Я прощен. Я искуплен. Я ценность». Если вы сделаете это, я верю и провозглашаю, что всякая цепь порвется. Бог воздаст вам вдвойне за причиненную несправедливость. Вы войдете в обетованную землю и станете всем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Стул есть в каждом доме, но сегодня мы будем использовать его не только для того, чтобы на нем сидеть, но это будет нашим тренажером, нашим снарядом, и мы будем делать тренировку со стулом. На самом деле стул может разнообразить наши тренировки, и есть множество упражнений, которые мы можем сделать, используя стул. Это можно сделать дома, это можно сделать в офисе, это очень просто, это доступно, это удобно. И несколько упражнений, которые обогатят и разнообразят нашу тренировку. Первое упражнение – это отжимание. Многие знают это упражнение, оно не новое, но тем не менее есть нюансы, о которых мы хотели бы сегодня поговорить. Итак, мы садимся на стул и упираемся руками, и потом сходим со стула. И начинаем сгибать руки, таким образом выполняя упражнение, сгибая, разгибая руки. Садимся достаточно глубоко. Это упражнение достаточно большой интенсивности, поэтому нужно правильно дышать. Когда мы выпрямляем руки, нужно выдыхать. Если это упражнение легко делать, то можно немножечко выпрямить ноги, усиливая нагрузку на руки. В это время работают трицепсы, в это время работает нижняя часть грудной мышцы, в это время работают плечи. Это хорошее упражнение для плечевого пояса. Если нам совсем легко, или мы можем выпрямить ноги полностью и совершать это упражнение вот таким образом, в полной амплитуде, касаясь, по сути, земли, садясь на землю. Мы сели на землю, сели на пол и выпрямили руки. Таким образом, мы делаем 15 повторений, и подход заканчивается. 3-4 подхода нагрузят наши плечи, нагрузят наши руки, и это будет хорошо. Следующее упражнение – это махи ногой. Это упражнение очень эффективно для мышц тазобедренного сустава. Очень полезно, когда есть проблемы с тазобедренным суставом или коксоартроз, потому что нагружает и питает мышцы, а тем самым питает и сам сустав. Мы можем придерживаться за другой стул, чтобы сохранить равновесие, и делаем махи ногами туда-обратно. От высоты спинки зависит нагрузка. Делаем следующим образом. В одну сторону и в другую сторону. Это одно повторение. В одну сторону и в другую сторону. Это второе повторение. И таким образом мы делаем 10 повторений на одну ногу, потом меняем сторону и делаем то же самое на другую ногу, таким образом нагружая мышцы тазобедренного сустава. Замечательное, эффективное упражнение. Следующее упражнение – это отжимание. Наверное, каждый человек отжимался когда-то от стула, потому что это удобно, не всегда можно от пола отжиматься. Причем отжиматься можно по-разному, можно класть ноги на стул и отжиматься от пола, что увеличивает нагрузку, это самое сложное отжимание. Можно отжиматься при помощи двух стульев, и когда мы отжимаемся при помощи двух стульев, тогда амплитуда движения максимальная. Можно отжиматься, положив руки на стул, и таким образом тоже прорабатывать грудные мышцы, потому что в этот момент грудные мышцы и трицепсы задействуются всех больше. Мы сегодня будем отжиматься от двух стульев. Мы можем взять два любых стула. Главное, чтобы не было скользко, чтобы пол не был скользкий, стулья не расходились. Чем шире стулья, тем больше нагрузка на грудные мышцы. Чем уже стулья, чем уже хват, тем больше нагрузка на руки, на трицепсы. Мы возьмем сегодня средний хват и попробуем поотжиматься. Снова про дыхание. Дыхание, когда мы выпрямляем руки, поднимаем тело, нужно делать выдох. Это фаза усилий. Мы встаем ровно, голова ровно, сгибаем руки и выдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять. Таким образом мы делаем 15 повторений и тоже 2-3 подхода. Таким образом нагрузка на мышцы достаточно для одной тренировки. Следующее упражнение мы сделаем, сидя на стуле. Мы садимся на стул ровно, выпрямляем одну ногу и поднимаем ее вверх. Ладонь мы можем положить под ногу, и поднимая ногу прямую, мы должны почувствовать, как рука освобождается.
Это достаточно сложное упражнение на самом деле, хотя по амплитуде, и когда человек смотрит со стороны, это кажется легко. Но на самом деле это не так. Прямая нога, и нога поднимается вверх, освобождая руку, которая лежит под ногой. 15 повторений одной ногой, 15 повторений другой ногой. Здесь мы тоже дышим правильно. Поднимая ногу, мы делаем выдох. Это хорошее упражнение. Следующее упражнение – это такие перехлёсты ног. Мы можем взяться за стул и начинать так вот ноги перехлёстывать. 15 раз. Потом вверх. И тоже 15 раз. И последующее упражнение для мышц пресса, когда мы ноги подтягиваем к себе. Делая каждое упражнение по 15 раз, мы нагружаем зону пресса, нагружаем снова мышцы тазобедренного сустава, что очень важно, когда человек совершает или занимается сидячей работой, потому что именно здесь происходят застои. Человек постоянно сидит, и постоянно вся эта зона у него не работает. От этого происходят проблемы внутренних органов и проблемы органов малого таза. Еще одно упражнение, которое многие любят, это велосипед. Его мы сделаем и на полу, но на стуле его тоже можно делать и достаточно эффективно. Мы выпрямляем одну ногу и начинаем имитировать езду на велосипеде, совершая это 15 раз. Носочек на себя, нога выпрямляется полностью, и таким образом тренируются мышцы ног и пресс. 15 повторений, 2-3 подхода. Это замечательное упражнение для нагрузки ног и пресса. Нам никуда не деться от приседаний, потому что приседания – это базовое упражнение для людей любого возраста. Поэтому, используя стул, мы тоже можем поприседать. Безопасно, но достаточно эффективно. Мы делаем стандартные приседания. На ширине плеч ноги находятся, и мы просто садимся на стул, спину сохраняем прямой, и потом встаем. Мы садимся на стул не полностью, сбрасывая напряжение с ног, чуть-чуть касаемся и тут же встаем. Мы можем разнообразить это упражнение, делая взрывные поднятия. То есть мы тихонечко встаем и взрывным образом поднимаемся. Выдыхаем на подъеме. Можем делать это упражнение медленно садясь и медленно вставая. Таким образом мы прорабатываем разные волокна мышц ног и достигаем большего эффекта. Это упражнение максимально сберегает наши колени, потому что мы не садимся слишком глубоко, но дает оздоровительный эффект такой же. Делаем это упражнение 15-20 раз и делаем их тоже несколько подходов, 2-3 подхода. И следующее упражнение – это зашагивание на стул. Это упражнение, которое тренирует заднюю поверхность ноги и нашу ягодицу. Это та зона внимания, которые очень часто уделяют люди, потому что недостаточное развитие ягодичных мышц и задней поверхности бедра приводит к защемлению седалищного нерва и многим другим проблемам, в том числе к проблемам коленного сустава. Мы заходим на стул, поднимаем ногу и поднимаемся, и спускаемся. Правой ногой заходим, правой ногой сходим. Выдох. На усилии мы делаем выдох. Так сделали 15 раз одной ногой, потом поменяли ногу и делаем то же самое другой ногой. Выдох. 15 раз другой ногой. Если нам достаточно легко делать эти упражнения, мы можем усложнить это упражнение, совершая 15 раз такую смену ног. Эта интенсивность позволяет нам получить большую нагрузку
и разнообразить наши упражнения. Божья программа здоровья проста, доступна и практически бесплатна. Нужно помнить об этом, выбирая себе упражнения. Движение – это жизнь.

0: Привет, ребята! Прежде чем мы начнем готовить, я хотела бы узнать о ваших вкусах, и не только кулинарных. Ну вот, например, где бы вы хотели побывать?
1: Я хотел бы побывать в Мексике.
0: В Мексике?
2: А я в Англии.
0: Ух ты! А я бы, наверное, в Японии хотела бы побывать. А книги какие вам нравятся читать?
1: Мне фантастику.
2: Мне три толстяка.
0: А каким бы спортом вы бы хотели заниматься?
1: Я хотела бы заняться легкой атлетикой.
0: А ты?
2: Я бадминтоном.
0: Бадминтоном, легкой атлетикой. А вот какие фрукты вы просто обожаете?
1: Это легко ответить. Это яблоко и банан.
0: А ты?
2: Банан и груша.
0: Вот я так и знала, что наши предпочтения в разных вопросах будут не похожи. Это так интересно, что мы такие разные. И я думаю, что кулинарные вкусы у нас тоже в чем-то, но отличаются. Именно поэтому я хочу вам предложить сделать лаваш с начинкой, каждый на свой вкус. Пусть назовем мы это буррито. Так называется традиционное мексиканское блюдо. Оно состоит из пшеничной лепешки, и внутрь туда кладут начинку, ну, разнообразные овощи и тому подобное. Вот предлагаю вам сейчас начать резать. Кто что выберет? А, давайте посчитаемся, кто первый будет выбирать. Давайте. Тук-тук-тукума, аде-фаде, думана, чики-брики, драматики и инфин спрячь один. Алена, выбирай, что ты будешь первым начинать.
2: Я буду резать тофу.
0: Давай, давай тогда мы с тобой посчитаемся. Тук-тук-тукума, аде-фаде, думана, чики-брики, драматики и инфин спрячь один. Теперь я выбираю. Я начну с лимона, а ты видишь чего?
1: С адыгейского сыра.
0: Держи.
2: Можно мне тоже ножичек?
0: Да, я тебе вот уже положила.
2: Я люблю тофу, он вкусный, такой полезный сыр.
1: А мне нравится сыр адыгейский. Я даже не знаю, почему, он просто очень вкусный.
0: Вот видите, как у нас разные вкусы, как они отличаются. Ну, я тогда продолжу вот это вот. Капусту сейчас буду резать.
1: Я буду резать помидорку.
2: Так.
0: Ты тоже уже закончила?
2: Да, сейчас. Я тоже помидорку резать буду.
0: А вам нравится помидорка?
1: Да.
2: Да, она очень вкусная. Она еще бывает не только красный, но и рыжий. Ты уже следующий продукт режешь?
1: Да.
0: Какой шустрый. А подашь мне свою тарелочку с огурчиком?
1: Угу.
0: Спасибо.
2: Я присыплю к авокадо. Витя, подай, пожалуйста, авокадо.
0: А спасибо. Можешь мне еще зелень подать? Салатик.
1: Ага. Много.
0: Спасибо.
2: Угу.
0: Можно тебе помочь?
2: Да, разрежь, пожалуйста.
0: Это внутри просто косточка.
2: А, ой, да я забыла. Да, жесткий авокадо. Но я знаю один секрет.
0: Какой?
2: Если авокадо положить вместе с яблоками, то он будет мягким.
0: Ух ты, как интересно, надо будет попробовать. Ну что ж, у нас теперь все порезано, можно приступать к соусу. Вот у нас тарелочки. Мы будем делать соус, чтобы у нас буррито был еще вкуснее. Я вот, например, добавлю немного оливкового масла. Сюда добавлю еще лимонный сок. И солю. Вот и все. Мой соус готов. А вы какой будете делать?
2: А я в свой соус положу 2 ложки сметаны.
0: У тебя будет сметанный такой соус, да?
2: Да. Щепотку хмель сунели.
0: Ух ты.
2: И щепотку соли. Мой соус тоже уже готов.
0: А ты ведь какой будешь делать?
1: Алё, можно ложечку?
2: Конечно.
1: Я также начну с 2 ложек сметаны. Спасибо. Так, добавлю немножко. Так. Томатную пасту возьму. Так. Нет никого?
0: Держи.
1: Спасибо. И ложку томатной пасты. Так. Щепотку соли. И все готово. Так, осталось только перемешать. А, еще я хотела бы добавить чеснока.
0: У тебя будет чесночный такой?
1: Да.
0: Так. Тоже полезный такой соус.
2: У меня все такие красивые разных цветов. У меня вот с такими красивыми точечками. Вы видите, красный.
0: У меня такой прозрачненький, немного зелененький.
2: Да.
0: Ну что ж, наши соусы готовы, надо их чуть-чуть отложить подальше, потому что сейчас мы будем раскладывать наши лаваши.
1: А я задвину доску.

0: Вот так вот. Кладем еще немножечко помидорочки. Вот так вот, чтобы красочно все было, красиво. Вот так.
1: Правда, красиво получается.
0: Да. А теперь кладем капусточку. Добавим чуть-чуть беленького цвета. И лучку. Он тоже у нас беленький, поэтому тоже беленький цветочек. Цвет такой. Оп. И так, поливаем это в виде соуса. Соус тут поливаем, да. Вот так. А еще я решила добавить тоже, глядя на вас, чуть-чуть сметанки, чтобы тоже вкусненько было. Так. И складываем это все в виде конвертика. Сначала вот так. Потом вот так. И вот так вот. А теперь закручиваем.
1: Похоже на шаурму.
0: Да, только мяса не хватает.
1: Бывают вегетарианские.
0: Да, тогда это у нас получается и буррито, и вегетарианская шаурма. Ну все, буррито понадобится, почти готово.
1: А мое буррито будет называться Аленкино буррито. Сначала я туда положу тофу.
0: Она прям с цветом лаваша сливается.
1: Да, такой квадратиками.

0: Теперь возьмем авокадо.
1: Оно у нас уже стало мягким? Нет еще? Яблочко не хватает.
0: Да. Теперь помидорки. Да, такая вся из кубиков. Угу. И огурцы. Чтобы сочно было. Ну, и зелень. Для красоты зеленого цвета такого. Да. Свежего.
2: Яркого.
0: Вкусного. Это у нас трава под названием руккола. Теперь возьмем шпината.
2: Прям травы столько много.
0: Да.
2: Угу. Зелени много не бывает.
0: Ну, наш соус. Я очень люблю сметану.
1: Вот этот вот специи, которые ты добавила, они прям так вкусно пахнут.
0: Да. А теперь тоже заворачиваем.
3: Помочь тебе?
0: Нет, я сама. Я дома делаю бурито еще.
2: Да?
0: Угу. Только по-другому блюдо.
3: Так, теперь приступим к бурито по-витьке. Я думаю, я положу салата. Так, аккуратненько. Так. Теперь адыгейского сыра.
2: Какие большие кусочки.
3: Угу. Так. Помидорки. Так. Здесь-то я немножко осталась. Добавлю, возьму себе еще. Так. И огуречка.
0: Прям все крупными кубиками.
3: Угу. Так. Сверху соус.
2: Тоже так ярко.
0: Красиво.
3: И тоже заворачиваем конвертиком. Аккуратненько. О, раскладываем.

0: делается.
1: Непослушная Борита, да?
0: Угу. Все.
2: Ну все, у нас буррито готово. А кстати, кто хочет, может их немного подпечь на сковородочке. Я вот, например, вот хочу.
3: Я тоже.
4: Ну, я не хочу, потому что оно и так вкусное.
2: Да?
4: Да. Мы вот в семье делаем сначала фасоль туда взблендеренную, а потом мы кладем рис, тоже соленый огурчик и помидорчик и всякой зелени.
2: Ну тоже вот особенное такое буррито у вас, другое совершенно.
4: Да.
2: Наверное, можно сделать столько разнообразных буррито из других овощей, еще что-нибудь добавить.
4: Может быть, из фруктов можно.
2: Да, из фруктов тоже можно. Вот так мы сейчас подпечем немного эти буррито. Их можно подпекать и с маслом, и без масла. Без масла у них просто будет красивая, тепленькая, хрустящая корочка.
4: Тогда я тоже лучше положу.
2: Ребята, ну что ж, выбирайте каждый свой вкус. Пока!
3: Пока!
2: Пока.

На протяжении многих веков лен одевал, кормил и лечил людей. У этого незатейливого растения с маленькими ярко-голубыми цветами чрезвычайно ценные семена, свойства которых хорошо изучены. Сегодня я расскажу вам об этой удивительной культуре. Сначала ознакомимся с составом семян. В семенах льна большую часть занимают жиры – 41%. 21% составляют протеины. Клетчатки в них содержится 28%, а сахаров – 6%. Также в семенах присутствуют ароматические кислоты и такие вещества, как лигнаны. Давайте поговорим о каждом компоненте подробнее. Начнем с жиров. В семенах льна мало насыщенных жирных кислот, нежелательных в питании. Однако они богаты полиненасыщенными жирами, представленными в виде омега-3 и омега-6 жирных кислот. Примечательно то, что омега-3 жирная кислота не может синтезироваться в организме самостоятельно и является незаменимой. Следовательно, она регулярно должна поступать в организм с пищей. Например, льняное масло отличается ее высоким содержанием. Потребление омега-3 жирной кислоты может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с аритмиями, тромбозом, повышенным уровнем триглицеридов, атеросклерозом, высоким уровнем артериального давления, воспалением стенок сосудов. Омега-6 жирная кислота выполняет особую роль в поддержании работы сердца, нормализует артериальное давление, улучшает чувствительность клеток к инсулину. Ее употребление снижает общее количество холестерина. Теперь о белках. Аминокислотный состав семян льна аналогичен соевым бобам, белки которых считаются наиболее питательными протеинами растительного происхождения. Пищевая ценность белка семян оценивается в 92 единицы. Что касается клетчатки, то она представлена в виде растворимой клейковины и нерастворимой целлюлозы. Оба вида клетчатки благотворно воздействуют на желудок и кишечник, стимулируя их работу. Растительная клейковина обладает обволакивающими свойствами. Покрывая слизистые оболочки этих органов тонкой пленкой, она оказывает противовоспалительные действия и способствует заживлению эрозий и язв. А что же такое лигнаны? Лигнаны относятся к классу фитоэстрогенов – растительных гормонов. Их содержание в цельных семенах в 100 раз больше, чем в других продуктах. Лигнаны обладают свойствами антиоксидантов. В связи с этим семена льна обязательно должны включать в меню женщины, особенно зрелого возраста. В семенах льна также обнаружены ценные минералы. Например, в 100 граммах продукта содержится 831 миллиграмм калия, 622 миллиграмма фосфора, 431 миллиграмм магния и 236 миллиграммов кальция. Из витаминов преобладает В9 или фолиевая кислота, необходимая для кровеносной и иммунной системы, и витамин Е, который защищает клетки организма от окислительного повреждения. Из всего сказанного становится ясно, что потреблять лен крайне необходимо. Давайте узнаем, как это делать. Лен можно перемолоть в кофемолке и принимать регулярно по 1-2 столовые ложки в день с едой. А также использовать в пищу льняное масло. Оно придает оригинальный вкус блюдам. Особенно вкусно льняное масло с винегретом и с ломтиком ржаного хлеба. Из льняного семени также получается вкусная и полезная каша. Для этого нужно одну часть семян замочить в 2 частях воды на ночь, а утром измельчить содержимое в блендере. Есть и другой способ приготовления каши. Семена нужно измельчить в кофемолке, залить кипятком и оставить на некоторое время, чтобы они разбухли. И в том, и в другом варианте готовая каша заправляется любым растительным маслом. В блюдо можно добавить фрукты, например, дольки яблока, банана или киви, а можно дополнять его сухофруктами, медом или корицей. Теперь скажем несколько слов о хранении готового продукта. Важно помнить, что измельченный лен и масло из семян льна необходимо хранить в холодильнике в хорошо закрытой посуде, так как жирные кислоты, содержащиеся в них, очень быстро окисляются.
Срок хранения масла обычно составляет не более 3 месяцев. Порошок из семян льна лучше готовить 1-2 раза в неделю. Ну, а кашу, естественно, нужно съедать сразу. Как лен используют в лечебных целях? Из льна можно приготовить лекарственный настой из расчета 1-2 столовые ложки семян на стакан воды. Для этого воду довести до кипения, добавить семя льна и, постоянно помешивая, варить не более 3 минут. Снять с огня и продолжать помешивать еще где-то 5 минут. Перед употреблением настой процедить и принимать по 100-150 мл за полчаса до еды. Такой отвар используется для лечения гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки и создает благоприятные условия для восстановления нормальной микрофлоры. В наше время льняное семя можно купить в любом продуктовом магазине. Слава Богу за этот полезный и доступный продукт. Включайте его в свой рацион и будьте здоровы!

0: Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в Гленроузе, штат Техас. Сегодняшняя программа вам понравится. В прошлом мы уже знакомили вас с процедурой археологических раскопок, время от времени предоставляя вашему вниманию обрывки тех или других сведений. Но сегодня мы будем копать глубоко. Фактически программа так и называется — «Глубины раскопок». Мы раскапываем и динозавров, и других существ, которые погибли во время Всемирного потопа. Мы все убеждены, что Всемирный потоп дней Ноя был настоящим историческим событием. Сегодня вы не только, в общем, познакомитесь с тем, что происходит. Мы продемонстрируем вам во всей глубине сам технический процесс. Вы также познакомитесь и с нашим персоналом, и вы сами убедитесь, что в этой сфере у нас работают самые лучшие ее представители. И в Писании сказано, что христиане все должны хорошо делать. Я убежден, что христиане должны быть самыми лучшими и учеными, и бизнесменами, и профессионалами, и учителями, и профессорами, и родителями, и христианами. Для этого нам необходимо подчиниться Духу Бога. Итак, сегодня мы познакомим вас с настоящей процедурой раскопок. Мы воспроизведем ее прямо здесь, на платформе. Мы познакомим вас с инструментами, которые мы на самом деле используем при раскопках. Я хочу, чтобы вы встретились с компетентным персоналом. Тогда вы сможете лучше оценить то, чем мы занимаемся. Вам станет ясно, почему мы это делаем. Прежде всего, в этой программе я хочу еще раз представить вам Белинду Лакос. Белинда, ты для нас большое благословение, ведь мы раскапываем и в других местах, в Соединенных Штатах и всего мира, но самое любимое место — это твоя собственность в Колорадо. Фактически, вся твоя семья подписала документ, в котором говорится, что все, что мы найдем в вашей земле, будет подарено музею сотворения. И вы были к нам очень добры. Должно быть, вы убеждены в том, что такова воля Бога, не так ли?
1: Совершенно верно. Он все организовал.
0: И ведь вы верите во всемирный потоп и в то, что все эти животные были затоплены все вместе. Именно это и продемонстрировано на вашей собственности.
1: Не может быть никаких сомнений.
0: И мы рады, что вся ваша семья очень заинтересована в раскопках и всегда при них присутствует. Таким образом, мне захотелось пригласить вас на нашу передачу для того, чтобы, как говорится, вы проследили за тем, чем они занимаются. Во-первых, а во-вторых, чтобы они были хорошо защищены. И в-третьих, чтобы вся эта процедура была выполнена по-христиански. Позволь мне вот что спросить. Я никогда не спрашивал об этом. Довольны ли вы, что я заранее подписал документ о том, что мы оставим вашу собственность в лучшем состоянии, чем перед раскопками? Действительно ли мы с уважением относимся к вашей собственности и к ее владельцам, и мы всегда оставляем вашу землю в лучшем состоянии, чем она была перед нашим приходом? И работаем ли мы профессионально, как и следует христианам? Ответьте на этот вопрос.
1: Вы хотите, чтобы я ответила одним словом? Да, поскольку я сама христианка, мне знакомы эти правила. Я просто горжусь всеми христианами, которые там работали. Они действительно вели себя по-христиански. Я горжусь этим еще и потому, что у нас там были неверующие, которые это видели. И для меня, христианки, очень важно знать, что это Бог. И Он собирает для каждых раскопок как раз тех, кого нужно. И в этом отношении вы были настоящие христиане.
0: Я очень рад. Я никогда не спрашивал вас об этом ни наедине, ни во всеуслышание. Искренний ответ я получил. В дополнение к этому, время от времени я приглашаю к нам и других ученых, у которых обязательно такие же этические нормы поведения и профессионализм, как и у нас. Насколько мне известно, все они придерживаются этих норм. Благослови тебя Бог, Белинда. А сейчас, Эрон, я очень рад, что ты участвуешь в сегодняшней программе. Я очень ценю твой профессионализм. Прежде всего, у тебя медицинская профессия. Не мог бы ты нам кратко рассказать о своей медицинской квалификации?
2: Прежде всего, это привилегия быть членом вашей команды. Прослужив зенитчиком, я получил образование в области прикладной науки. Ведь я профессиональный медбрат. Я работаю вот уже 10 лет. Моя специализация — критические случаи. Я также пожарник-доброволец в городе Гленроуз, штат Техас. Я также медбрат авиационной службы милосердия в городе Фотворс, штат Техас.
0: Это прекрасная квалификация. Хотя пока еще мы не нуждались в твоей помощи, так как во время раскопок у нас не было пока никаких травм, и давайте будем молиться за то, чтобы так и было дальше. Но ты всегда рядом, и мы этому очень рады. К тому же ты обладаешь очень хорошим научным аналитическим умом, и ты начертил карту тропы Turnage Patent, тропы следов динозавра. И там даже было... три пересекающиеся тропы, ты указал их на карте, и таким образом мы перед тобой в долгу. И твоим именем даже названа одна из пересекающихся троп. Я впервые открываю это всему миру. Тропа Джаткинса пересекается с тропой Тёрнэдж Паттента. Это очень важно. Я имею в виду, эта тропа самая длинная беспрерывная тропа следов динозавра в западном полушарии. Были найдены и тропы более длинные, но они не беспрерывные, как вот это. А сколько беспрерывных троп ты соединил на карте?
2: 136 непрерывных следов слева направо, с последовательными следами лап и даже хвостов. И длина тех непрерывных троп составляла почти 152,5 метра.
0: Это очень важно. А теперь давайте повернемся к джентльмену, который приложил немало усилий, чтобы попасть сюда, в студию. Конечно же, мы очень благодарны TBN. Большое им спасибо за удивительную работу и возможность, которую они нам предоставляют. Это наш топограф. А мы пытаемся вам показать, что в этой процедуре участвует очень много профессиональных людей. Итак, это наш топограф Дэвид Бабит. Дэйв, сегодня ты прилетел сюда из Мичигана. И мне потребовались годы, чтобы научиться, как произносить это. У меня нет проблем с техническими названиями, но город Эсканава у меня не получался. Как долго ты живешь там?
2: Я живу в Эсканаве вот уже 26 лет.
0: А как долго ты работаешь профессиональным топографом?
2: Столько же времени. На самом деле, даже несколько месяцев дольше. Но в общем, столько же лет. Но я больше не составляю карт, не определяю границ той или иной собственности или тому подобное, но составление карт и документирование разных мест раскопок для меня очень большая привилегия. И наша цель — делать это очень и очень профессионально. Как вы заметите, мы размечаем места раскопок при помощи рашпера в один квадратный метр. И, возможно, вы больше это рассмотрите немного позже. А вот эта диаграмма рядом со мной — это сортировочная система в Колорадо.
0: И местности, где мы копаем, где есть эти кости... И Джоу приготовил это, и все остальное будет подготовлено позже, все будет разложено по категориям в соответствии с сортировочной системой. И эту соответствующую нашим раскопкам информацию заносит в каталог молодая леди Шантел Лайнс, которая также с нами работает. Итак, Дэйв, этот сортировочный метод совпадает со всей северо-южной ориентацией в рамках... очерченной собственности.
2: Это верно.
0: И нам прежде всего хотелось определить, действительно ли мы находимся в пределах этого ранчо, этой собственности. И как раз ты в этом нам помог.
2: И мы это также проверили.
0: Да, это очень-очень важно. Как видите, эта местность разбита на метры. И Дэйв работает не только в Колорадо, и не только при этих очень важных раскопках, которые войдут в историю палеонтологии. Он уже более 10 лет является нашим официальным топографом, определяя все места раскопок древности в городе Глен-Роуз. Он участвует и в настоящей раскопочной процедуре. Дэйв, я понимаю, что всем вам пришлось очень многим пожертвовать для того, чтобы это стало возможным. Я вам за это очень благодарен. А сейчас мы подошли к самой процедуре раскопок, которая, как я думаю, вам понравится. Я хочу представить вам того, который раньше уже участвовал в передаче. Это Дон Йегер. Я рад тебя видеть.
2: Спасибо, я с радостью сюда прихожу.
0: По специальности Дон — техник-машинист. Он думал, что он ушел на пенсию, на самом деле просто сменил место работы.
2: И это точно.
0: Потому что сейчас ты настолько же занят, когда я получал зарплату, и мы ничего тебе не платим, но ты обеспечиваешь нас всем необходимым в честь Творца и во славу Иисуса Христа. Ты обеспечиваешь нас очень прекрасной операцией. Твой отец, конечно же, техник, машинист на пенсии. Он работал в Лос-Аламосе над очень сложной процедурой. И по своей квалификации ты можешь заниматься тем же. Но это не просто классифицировано, это просто классно.
2: И на самом деле, эта работа отличная, хорошо выполняет то, что нам нужно.
0: Это действительно самое лучшее, что только может быть. Фактически, здесь можно рассчитать, что могло двигаться и вперед, и назад, по нашей надобности, с абсолютной точностью. И я собираюсь спросить у Дэвида Лайнса, что это такое. Он писатель,

0: технической литературы и техасских инструментов. Он уже на пенсии, но помогает нам выполнять нашу техническую работу. Он составляет нашу техническую документацию. Однажды я посетил один музей мирового класса, и на протяжении нескольких часов я разговаривал с его хранителем. И они гордятся своим сцинтиллятором, очистителем счетчика Гейгера, при помощи которого можно было определить даже размещение костей, еще находящихся в скале. Это очень интересный прибор. И он сказал, если бы у нас только был 76-миллиметровый кристалл йода натрия, мы бы могли рассматривать эти кости на глубине до 2 метров. Ну, как раз именно это и произошло. Сейчас, на заднем фоне, прямо здесь, в студии, вы можете услышать, как происходит процесс радиации. Ну, это обычный уровень радиации, который есть здесь, и через минуту Дон подставит туда камень. Итак, здесь у нас есть радиация, и мы даже слышим, как счетчик работает. Но ты принес с собой кость, которую мы раскопали в Колорадо. Ты ее положишь вот здесь, под этот счетчик. И мы можем услышать, как возрастает радиационная энергия. Давайте поставим ее поближе к центру. Уже некоторые показания указывают на то, что у нас есть радиация. Дэвид Лайнс, ты наш главный технический клерк, хотя у нас есть и другие, вовлеченные в процесс образования. Но когда-то ты вел технические записи для всемирно известной компании «Техасские инструменты», не так ли? А тебе нравится заниматься чем-то подобным, не так ли?
1: Мне всегда нравились новые приборы.
0: Да, новые приборы. А это довольно сложный прибор.
1: Верно.
0: А не мог бы ты нам описать, что это такое и что оно делает?
1: Фактически, это счетчик радиации, только необыкновенно чувствительный. Окаменелые кости впитывают в себя радиоактивное вещество.
0: И нашим зрителям это очень важно знать. А почему мы используем это для поисков в земле? Как именно кости впитывают в себя радиоактивные материалы?
1: Они в составе подпочвенных вод. А кости в процессе минерализации, результатом которой и является окаменелость, являются прекрасным местом для ее совокупления. Таким образом, больше всего кости впитывают в себя радиоактивное вещество из подпочвенных вод.
0: Об этом важно знать. Итак, как же начали применять этот инструмент после того, как узнали, что необыкновенно плотные кости динозавра впитали в себя намного больше радиоактивного вещества, чем что-то любое другое? Как же появился этот инструмент и что он делает?
1: Если посмотреть на его дно, главным образом, это большая свинцовая труба и свинцовый щит, на дне которого расположен активизированный 76-миллиметровый кристалл валия иодида натрия. И когда в нее ударяются гамма-лучи, происходит очистка. Это просто вспышки света, которые подхватываются и расширяются при помощи фотоувеличительной трубы, размещенной в верхней части этой камеры. И они подсчитывают счетчиком, расположен вот здесь. Поэтому мы можем вести счет. А во время раскопок мы применяли 4-секундные образцы, чтобы получились хорошие длины измерения. И на нем угол чувствительности необыкновенно узок. Таким образом, у нас получилось полуметровое возрастание и измерение в полметра. Как оказалось, сформировался один квадрат решетки с необыкновенно горячей внутренней зоной. Тогда мы вернулись обратно и занялись измерениями где-то в полметра, или 250 сантиметров, или миллиметров. Таким образом, мы смогли указать, где находится очень большая кость.
0: А теперь вот что скажи мне. Во время наших раскопок, совместно с учеными НАСА, нашли ли мы кость именно там, где указал тебе этот инструмент?
1: Она находилась как раз под горячей зоной.
0: Это прекрасно. А теперь я хотел бы, чтобы наши зрители увидели эту книгу. Фактически, это вахтенный журнал. Как раз в него ты и заносил все эти возрастания, секции решетки, которую разработал Дэйв. Но это только часть целой секции. Таким образом, можно было в точности узнать,

0: знать, откуда эти кости и из какой глубины их достали, и где они находятся. С тобой работает и твоя дочь Шантал. У нее прекрасное имя. С самого начала, когда я услышал его, она мне понравилась. Она замечательная девушка, прекрасная христианка с развитыми умственными способностями. Как раз она и заносит все эти данные. Шантал, ты уже была в программе, когда заносила данные для своего отца в Колорадо. Таким образом, мы можем это воспроизвести. И у нас не только расположение на решетке в таблице, но и его уровень. Таким образом, в конечном итоге, нам хотелось бы схематически воспроизвести расположение всех костей, чтобы определить, почему именно они оказались в таком положении, именно в том месте. И сейчас наступило самое подходящее время представить вам человека, который является легендой в свое время. Джо, ты даже выглядишь как легенда.
1: Ну что ж, спасибо.
0: Да, это комплимент. Итак, это Джо Тейлор. Он прекрасно работает со всей нашей командой. Фактически, он наш главный раскопщик. Как раз ему первому я и позвонил, когда семья Лакос принесла нам эти кости. Было очевидно, что это кости динозавра, и они сказали, нам бы хотелось, чтобы вы провели раскопки на нашей земле. И я сказал, у меня есть очень особенный друг, самый лучший раскопщик в христианских кругах, и самый лучший раскопщик из тех, которых я вообще знаю. Его нанимают светские университеты и музеи, чтобы он подготавливал их раскопки и их проводил. Вне всяких сомнений, он самый лучший. Таким образом, Джо охотно согласился, и под покровительством музея сотворения ты сделал очень важные открытия.
1: Это верно.
0: Это восхитительно.
1: Даже очень.
0: Джо, насколько тебе самому известно, ты не только ведущий раскопщик и подготовитель, мы возвратим это в твою студию для подготовки, но я также назначил тебя заместителем директора музея. Таким образом, когда меня там нет, ты кричишь «порядок», это твоя обязанность следить за всем, верно?
1: Верно.
0: И также, когда Джо отсутствует, эта обязанность переходит к нашему полевому мастеру Дону Йегеру. Без Дона мы не могли бы хорошо выполнять всю эту работу. Он обеспечивает нас необходимыми механизмами, и как и Дэвид Лейнс, и Дэвид Бабит, все они работают над техническими инструментами. А Джо, что у нас вот здесь? Это макет с места раскопок?
1: Да, и прямо на ней обозначены две решетки, К9 и К10. Чтобы не забыть, что все отсюда относится вот к этой сетке. А вот здесь у нас еще больше деталей этих же раскопок, и мы все в нее помещаем.
0: Таким образом, ты это делаешь не только на поверхности научно определенного местонахождения, но и проникаешь в глубину, чтобы мы действительно могли воспроизвести в компьютере сбор костей.
1: Верно, и нам даже прислали эветерпаз для того, чтобы мы смогли отнести сюда и все остальное. И мы можем как определять простирание жил или пласта, так и сортировать.
0: А что у тебя здесь?
1: По всей вероятности, это бедро какого-то животного, похоже на ализавра. Но самое интересное то, что оно как будто бы наполнено другим веществом, белым по цвету, которого вы не видели в других костях. Насколько нам известно, подобная конфигурация относится к ализаврам. Поэтому мы и предполагаем, что это ему принадлежит. Здесь и другие кости ализавра.
0: Кажется, что это молодой алозавр, не так ли?
1: Да, и, наверное, один из меньших. Он немного раздавлен. И, как вы видите, здесь очень много фрагментов. Он находился возле разрушающейся горы. Если бы он остался на открытом воздухе, от него бы ничего не осталось. Я склеил эти фрагменты при помощи этилового ацетата. И когда мы будем их очищать, тогда мы при помощи специального аппарата слабой мощности мы уберем все это вяжущее вещество.
0: Давай понаблюдаем за твоей работой.
1: Хорошо, я покажу вам, как устраняется вяжущее вещество при помощи Чикаго, если хотите.
0: Но, Джо, мне бы хотелось, чтобы наши зрители поняли, что такая работа не проводится во время раскопок, прямо там, где мы копаем. Мы никогда не оставляем раскопанные кости незащищенными. Мы просто хотим не повредить другие кости. Мы покрываем их специальным раствором. И ты собираешься это сделать?
1: Да, у нас здесь оловянная фольга. Это говорит нам о том, что мы близко к кости, которая прямо соединяется с другой обшивкой. Поэтому

0: Она так близко к поверхности.
1: И это удостоверено при помощи раствора, выделено и контролированного Дэйвом Бабитом. И Джо ведет запись всего этого. Давайте посмотрим.
0: Этот уберет с кости патину. Мы избавимся от излишка полиэтилового ацетата, но это также раздробит даже и гранит. Таким образом, это хорошо для устранения раствора. И кость находится под этим местом. Нужно работать очень осторожно, снимая с нее только патину. Это прямо чудесный инструмент, и можно снять даже шеллак.
1: Но необходимо обладать огромным опытом, чтобы в точности не знать, где эта кость. Нужно и хорошее зрение, и хорошая сфера наблюдения. Нашим зрителям необходимо знать о том, что часто, когда нельзя определить разницу взглядом, прикосновение пальцев может дать нам эту информацию.
0: Необходимо владеть огромным терпением.
1: Огромным терпением у тебя оно есть, ведь ты занимаешься этим более 20 лет. Продемонстрируй сейчас использование полиэтилового ацетата для укрепления костей. Как ты делаешь это в лаборатории?
0: И это растворяется ацетоном, а затем разрезается при помощи ацефокусного спирта. А затем этим раствором замазываем эти трещины. Он удержит все эти кости. Их даже невозможно будет разнять. Иначе потребовалось бы очень много времени, чтобы собрать все эти небольшие фрагменты. И их можно удержать вместе при помощи этого клея, который также используется и для окончательной подготовки на поверхности. И если получится слишком много излишков, мы можем их устранить при помощи как растворов, так и вот этих замечательных инструментов. Тогда будет видна только поверхность кости. А теперь я это уберу и кость возвращу на прежнее место.
1: И некоторые из костей, подготовленных Джо, экспонируются в музее. Между прочим, он является директором и хранителем своего собственного музея ископаемых. Музей горы Бланка в Кросбетоне, Техасе. Скажи им свой адрес. Где находится твой музей?
0: 124 West Main, город Кросбетон, штат Техас, недалеко от города Лабок.
1: Недалеко от Лабока. Это тоже маленький город, так что не мигайте, когда едете, а то пропустите его. У него очень профессиональный музей недалеко от Лабока. Мне было очень приятно познакомить вас сегодня с нашими раскопками. По крайней мере, мы пытаемся показать вам всю глубину этого процесса с использованием профессиональной технологии и топографии. Мы также пытаемся не огорчать и владельцев участков, на которых мы проводим раскопки. Всегда этот процесс обеспечен как и медицинским вниманием, так и техническими людьми. Ведь мы используем самые современные инструменты, хотя их приходится иногда самим изготавливать. Просто необходимо продолжать показывать подобные программы, чтобы христиане и сторонники сотворения знали, что все это происходит на очень профессиональном уровне. Джо, а сколько динозавров мы уже раскопали там?
0: Части 10.
1: Фрагменты 10 динозавров.
0: И может быть даже больше.
1: И возможно будет раскопано еще больше.

Сегодня я хочу проповедовать о том, чтобы нам вспомнить жену Лота. Сам Иисус дал нам такое наставление: «Никогда не забывайте о жене Лота». Это женщина в Писании, о которой сам Иисус сказал: «Никогда не забывайте об этой женщине и о том, что произошло с ней и ее семьей из-за того, что она оглянулась назад». Есть и другая мысль. Не просто вспоминайте жену Лота, но я хочу еще добавить: вспоминайте правнучку Лота. И назову сегодняшнее послание: «Помните правнучку Лота». Чтобы понять, о чем говорил Иисус, сказав «вспоминайте жену Лота», нам нужно вернуться в то время и вспомнить, как был призван Авраам и как его племянник Лот пошел вместе с ним. Бог благословил Авраама. У него было столько скота, что часть он отдал своему племяннику. Стада Лота тоже увеличились. Животных и пастухов стало так много, что между ними начались споры. Авраам и Лот стали спорить из-за травы, пастбищ, колодцев. Авраам был миротворцем. В каждой семье случаются неурядицы и споры, и в каждом доме должен быть миротворец. Должен быть кто-то, кто скажет: «Подождите, мы же семья». Это просто безумие ссориться из-за травы, позволять материальным вещам разделять семью и любящих людей. Авраам сказал: «Вот, что я предлагаю, Лот». Старший говорит с младшим племянником: «Бери свои стада, своих пастухов и выбирай. Если ты пойдешь на север, я пойду на юг. Ты можешь выбрать прекрасные, сочные пастбища». Одна из территорий была прекрасна, хорошо орошаема. Там было все, что можно пожелать. В том направлении находились 5 основных городов, двумя из которых были Содом и Гоморра. Авраам сказал: «Если ты пойдешь туда, то дорога будет легкой. Все выглядит таким прекрасным и безоблачным. Тебе не придется много трудиться, чтобы накормить и напоить своих животных». Лот именно так и поступил. Он выбрал эту легкую дорогу. Лот оставил Авраама в каменистой местности, но Бог все равно дал ему процветание, благословил Авраама, потому что сказал: «Блаженны миротворцы». Так происходит и в семейных вопросах. Блажен тот, кто возвращает мир в семью. И вот Лот начал двигаться в том направлении. Впоследствии это оказалось самым ужасным решением, принятым им в его жизни, хотя на первый взгляд все было прекрасно. Решение Лота принесло кратковременные блага и стало самым ужасным решением, принятым им в его жизни и для его семьи. Скоро я вам это покажу. Первым пунктом я хочу отметить мудрость. Она говорит, что жизненный выбор должен совершаться, помня о вечности. Когда вы принимаете важные жизненные решения относительно себя и своей семьи, они не должны основываться на большой финансовой выгоде. Такие решения не принимаются на основании того, что вы видите только в естественном мире. Такие решения не принимаются, исходя из того, что даст вам быструю выгоду и рост. Но важные решения для своей семьи вы всегда должны проводить через вопрос: а Божья ли это воля? И как это повлияет на меня и мою семью в вечности? Это то, чего не сделал Лот. Выглядело хорошо, ощущение хорошее, выгодно финансово, даст больше, чем когда-либо. И только потому, что все хорошо выглядело на первый взгляд, Лот не молился, а просто пошел в направлении Содома и Гоморры. Библия говорит, что каждый вечер, располагаясь в шатре, Лот сталкивался с порочностью тех городов. Когда ваш взгляд начинает блуждать, смотреть не в том направлении, ваше тело последует туда, куда смотрят глаза.
Это только вопрос времени. Мало-помалу он начал передвигаться со своей семьей с полей на окраины, а потом и в гущу порока Содома и Гоморры. И вот они уже живут там, женятся, уже переняли образ жизни того развращенного места. Но Бог верен. Он услышал молитву Авраама за свою семью. Бог посылает двух ангелов. Они приходят с посланием к Лоту в дом. Они говорят: «Бог погубит этот город из-за тяжкого греха на этом месте». Библия говорит, что жители того города были настолько развращены, что мужчины хотели взять ангелов, вошедших в дом Лота, и надругаться над ними. Я хочу сказать что-то очень важное. Я хочу сказать, что мы не должны никого ненавидеть. Мы не должны восставать и нападать на людей, говоря, что есть большой грех и есть грех поменьше, потому что всем нам нужна благодать от Бога. Но я хочу сказать, что встать за истину не означает произносить речи, полные ненависти. Я также хочу сказать, что Божье Слово учит нас, чтобы мы говорили истину в любви. Вы можете говорить истину, но если вы не говорите ее в любви, вы уже не согласуетесь с Божьим Словом. Но с другой стороны, вы можете любить, но если при этом не говорите истину, тогда вы тоже не согласуетесь со Словом. Библия повелевает нам говорить истину в любви. Люди были развращены в том городе, и Писание говорит, что ангел взял Лота и его семью за руку и вывел их оттуда. В Бытие 19, стих 17, ангел говорит Лоту и его семье: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Выходи из этого места и не оглядывайся. В тот момент, когда они были за городом, почти уже ушли, жена Лота оглянулась. Она повернулась и посмотрела назад. Какое строгое предупреждение, когда Бог выводит вас, когда Бог вас освобождает, когда Бог избавляет вас, когда Бог изменяет вашу жизнь и дает вам новое направление. Не оглядывайтесь назад, не оглядывайтесь назад. Не смейте даже мельком взглянуть назад. Никогда не возвращайтесь. Сам Иисус говорит об этой женщине в Новом Завете, столетия спустя. В Луки, глава 17, Он говорит эти простые слова. «Вспоминайте жену Лота». Не забывайте об опасности оглянуться. Никогда не забывайте, как опасно повернуться, когда Бог выводит вас. Вы можете подумать, что если бы ангел меня выводил и сказал мне не оборачиваться, то я никогда не оглянулся бы. Но она это сделала и превратилась в соляной столб. История здесь не заканчивается. Все становится еще сложнее. Нужно знать Библию, так что слушайте. Позвольте мне поучить вас немного, потому что я быстро хочу перейти к тому, что собираюсь сказать. Когда жена Лота превратилась в соляной столб, то две дочери Лота испугались, что их род на этом закончится. Ведь все жители города погибли, они стали жить в пещере, и вокруг людей больше не было. В отчаянии они напоили своего отца и совершили самый ужасный из грехов, как повествует Писание. Произошла сексуально нечистая связь между дочерьми и отцом. Дочери забеременели. И как сказано в Бытие 19:36, через 9 месяцев первая дочь родила сына и назвала его Моав. Вторая дочь родила сына и назвала его Аммон. Так появились два племени – моавитяне и аммонитяне. И если вы читаете Писание, то помните, что моавитяне и аммонитяне постоянно нападали, воевали и были большими врагами для израильского народа. А это были внуки Лота. Моавитяне были настолько жестоки, что жертвовали своих детей идолам.
Один из моавитских царей в жертву демоническому богу выбросил своего ребенка с городской стены. Это их история, это народ Моава. Их проклятие было настолько сильным, что Исаия, Иеремия, Иезекииль и Михей произнесли на них проклятие. Четыре разных ветхозаветных пророка прокляли моавитян. Это был проклятый род. Все моавитяне, семья Лота и его род были прокляты Богом. Бог даже заповедал, сказав: «Никогда не войдет моавитянин ни в скинию, ни на землю, где стоит скиния». Народ Моава был запретным. Они были под проклятием. И все же, когда вы открываете Матфея первую главу, я бы хотел, чтобы вы это сделали. Откройте Матфея 1. Вы готовы? Матфея глава 1, стих 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Минутку. Руфь. Вы не понимаете? Когда нам впервые представляют Руфь, а у нее есть целая книга в Библии, названная ее именем, и знаете, как там ее представляют? Она названа Руфь Моавитянка. Руфь Моавитянка. Ее история начинается в книге Руфь. Мы можем открыть, или я сокращу все это. Это так сильно. Если посмотреть на ее происхождение, то вы увидите там сексуальную нечистоту. Увидите пьянство, неверный выбор, неправильные решения. Вы увидите проклятие. Увидите грех, боль, раны и падение. Вы увидите все это. Но если потом вернуться в Матфея первую главу, в родословие Иисуса, там мы найдем моавитянку, правнучку Лота. А как она попала в родословие Иисуса Христа? Был голод, и она жила в месте под названием Моав, потому что была из колена Моава. Наимень с мужем и двумя сыновьями во время голода были в Вифлееме, а потом ушли оттуда в Моав в надежде раздобыть еды. Когда они пришли туда, то сын влюбился в моавитскую девушку по имени Руфь и женился на ней. Голод убил всех мужчин. Руфь и ее свекровь Наимень овдовели. Тогда Наимень обращается к своим молодым снохам и говорит: «Я возвращаюсь в Вифлеем, туда, откуда я родом, и там умру. Вы же оставайтесь здесь». Но Руфь ухватилась за нее. И тогда появляются эти чудесные стихи из первой главы книги Руфь, стих 16. Руфь говорит ей: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом». Послушайте это. «И твой Бог будет моим Богом». В тот момент происходит сверхъестественное преобразование этой девушки из ужасного, проклятого фамильного рода. Она рождена из порочности, из кровосмешения, из пьянства, из боли, из насилия, всего того, что и не вообразить. Но она говорит: «Твой Бог будет моим Богом. Я пойду с тобой в Вифлеем». В этот момент произошло ее возрождение. Но вот они возвращаются. Руфь идет на поле. Возможно, это тоже поле, на котором ангелы будут петь. На земле мир, в человеках благоволение. Она подбирает то, что жнецы оставляют для бедных. К ней на коне подъезжает воз.
хозяин поля и говорит: «Здравствуй, красавица, выйдешь за меня?» Он еврей. Она моавитянка. Они женятся. У них рождается сын Авид. Потом у Авида рождается сын по имени Иисей. У Иисея рождается сын Давид. И Давид становится царем Израиля. А у него впоследствии рождается праправнук по имени Иисус. Я хочу, чтобы вы поняли. Если посмотреть в прошлое рода Руфи, то можно увидеть Лота, увидеть грех, сексуальную нечистоту, историю, корнями уходящую в идолопоклонство, увидеть пьянство, боль и раны. Но если развернуться и посмотреть вперед, в Матфея первую главу, там в ее родословии поют ангелы при рождении Спасителя, в котором она сыграла большую роль. Вы видите Спасителя на кресте, умирающего за все человечество. Я думаю, что Руфь сказала бы в тот день: «Ваше прошлое неважно, ваше будущее ярче вашего прошлого, если в нем есть Иисус». Давайте прервемся на хвалу. Неважно, каким ужасным было ваше вчера, неважно, из какой вы семьи и какая у вас история, если вы, не оглядываясь, будете смотреть вперед, то увидите Спасителя по имени Иисус, который взял это все и превратил в свое призвание, свой план, свои цели и свое служение для вас и вашей семьи. Давайте воздадим Богу славу. Я не знаю, что оставили вы позади. Я не знаю, какой грех вы сделали вчера. Я не знаю, какие у вас есть переживания и что вы хотите изменить. Но ваше будущее может быть лучше вашего прошлого. Когда вы смотрите назад, там Маав. Но когда вы смотрите вперед, там Иисус. Руфь, ты должна решить, будешь ли ты оглядываться туда, откуда пришла. И злые языки будут говорить тебе о том, почему Бог не может тебя использовать, благословить, любить, и уж точно не будет заботиться о человеке, подобном тебе, у которого в роду нечистота, пьянство, развращенность, идолопоклонство, жертвоприношение детей. Боже мой, если вы спросите любого еврея,

и этот Спаситель в вашем настоящем прямо сейчас. Мне нравится моя сегодняшняя проповедь, потому что враг хочет, чтобы вы махнули рукой на свою семью. Враг хочет, чтобы вы думали, что вам суждено идти такой дорогой, и это никогда не изменится. Посмотрите на Руфь, вспоминайте правнучку Лота. Нам нужно вспоминать о жене Лота как предостережение. Но нам надо помнить и правнучку Лота как ободрение. Какие бы штормы ни бушевали бы в вашей семье, Бог может развернуть все это, покрыть своей благодатью и благословить вас. И вам предстоит сделать свою часть в Его цели на земле. Знаете, все это было вступлением, а теперь проповедь, и все. Я говорю, помните правнучку Лота. Обернетесь назад, там грех. Но посмотрите вперед, там жизнь, там искупление. Обернетесь назад, там проклятие. Но посмотрите вперед, там благословение. Обернетесь назад, там суд. Но посмотрите вперед, там милость. Обернетесь назад, там сожаление. Но посмотрите вперед, там цели. Обернетесь назад, там Лот. Но посмотрите вперед, там Иисус. Многих из вас враг заставляет как бы в зеркале заднего вида постоянно смотреть на растление и порочность вашего прошлого. Но Бог послал меня сказать, что ваше вчера не делает вас недостойными стать частью Божьего плана на сегодня и в будущем. Для этого и пришел Иисус. Мне все равно, что у тебя позади, Руфь. Впереди Спаситель. И пусть прошлое выглядит безобразно, но впереди у вас Иисус. Я обращаюсь сейчас к тем, кто, оглядываясь, видит разводы, родовое проклятие, алкоголизм, наркоманию, разводы в каждом поколении. И враг говорит, Бог не может сделать с твоей жизнью ничего хорошего. Но если вы посмотрите вперед, там Спаситель. Он может превратить проклятие в благословение. Он может остановить то, что происходило с вами в прошлом. Он может изменить вашу семью прямо сейчас. Возможно, с вами произошло что-то, чем вы не очень гордитесь. Что-то из прошлого преследует вас, и вы сожалеете о каких-то прошлых поступках, желая все изменить. Слово Господа к вам сегодня. Иисуса нет в зеркале заднего вида. Уберите взгляд от этого зеркала, и вы увидите украшение на капоте вашего автомобиля в виде Иисуса, который говорит вам, «Я впереди, пойдем, я по-прежнему хочу задействовать тебя». Пусть позади Лот и Руфь, но впереди Иисус. Цель впереди тебя не зависит от того, что осталось позади. Вы понимаете, о чем я говорю? Прошлое Руфи омерзительно, но Божья цель была в том, чтобы Спаситель пришел на землю. Призвание впереди вас больше пропасти, оставшейся позади. Служение перед вами, надежда перед вами, невзирая на все, что осталось в прошлом, невзирая на все то, что в прошлом, ты, Руфь, будешь в роду Иисуса. Ты, Руфь, которая вышла из такого мерзкого прошлого, будешь среди тех, кто принес Иисуса в этот потерянный мир. Когда я смотрю в зал, то думаю о семьях и о том, что враг хочет убедить нас, что из-за нашего прошлого Бог не может использовать вас и вашу семью. Матеря, вы молитесь и молитесь, и молитесь. Вы привели с собой кого-то, кого вы так любите. Господь сказал мне обратиться к вам.
Он сказал мне, что здесь будут руфи, и здесь будут мужчины с

сыновья и дочери. Враг хочет, чтобы вы жили, оглядываясь назад, в той боли, грехе и нечистоте. Но Иисус впереди вас. У Него прекрасный план для вас, для вашей семьи, для вашей жизни. Руфь говорит сегодня, что Бог все равно может использовать вас. Невзирая на ваше прошлое, Бог может использовать вас. Помните правнучку Лота. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите: «Господь, я не могу изменить себя. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Приветствую, друзья. Продолжаем наши животрепещущие темы о деньгах. И сегодня поговорим о взятках. Вот христианин, христианство и взятки. Как вообще это сочетается?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств». Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии, любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость, считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Роман Маринин, священнослужитель, имеет образование в области администрирования и финансов, любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом, женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать, женат.
2: Вопрос действительно актуальный, потому что люди еще и рассуждают. А что будет являться взяткой, а что нет.
0: Ага.
2: То есть иногда это грех, а иногда и не грех. Такие рассуждения тоже есть.
0: Ну вот надо будет эти обсуждения тоже вытащить наружу обязательно, да.
3: Слышал множество рассуждений от друзей и знакомых. Вот представляешь, как здорово моя проблема решилась. И входишь в ситуацию, слушаешь, думаешь, да, действительно, интересный вариант был. А потом мысль приходит, может быть, так не нужно было.
0: То есть он воспринял, что Бог благословил и решил его проблему, а она, оказывается, это совершенно не по Божьей воле решилась, да?
3: Он считает, что Бог ему дал мудрости.
0: Он считает, что Бог благословил.
3: Как правильно сказать, преподнести этот вопрос.
0: Ага, интересно.
4: Граничит с ситуативной этикой, да? То есть в какой ситуации взятка, в какой не взятка. Ну, мне будет интересно послушать мнение специалистов.
2: А что ты, наверное, заготовил?
0: Ну, давайте сначала определимся. Это всегда плохо с точки зрения христианства или нет? Ну, вот так вот сходу рубанем. Или есть варианты, когда может быть позволительно христианину?
3: Ну, под взяткой что подразумевается? Вот конкретно какое-то более определение. Если я пришел и там, руководителю какого-то направления или собственного бизнеса дал подарок, чтобы мой вопрос решался быстрее. Это его бизнес. Он не нанятый человек, он не государственный деятель. Это является взяткой или это все-таки подарок будет?
0: А в чем отличие взятки от подарка?
2: Ну, вот, вопрос можно задать? А вы этот подарок до решения какого-то вопроса предложите или после?
4: А какая разница? Какая разница? Почему бы не подарить подарок, да, или проявить благодарность в подходящий момент? Что здесь плохого?
2: Так вот, в одном случае это благодарность, а в другом стимул.
4: Вопрос из какой мотивации этот подарок или это благодарность, но это хорошо или плохо? Ну пусть многие люди делают добрые поступки совершенно из неправильной мотивации, но это все равно добрый поступок. Мы обсуждаем, это взятка или это благодарность, или это, ну, или это вот что это хорошо или плохо. Вот в чем вопрос, а не в том, из какой мотивации это сделано.
2: Предложу пример. Пришел студент на экзамен с коробочкой конфет. Он может вручить ее в начале, до экзамена, а может вручить после оглашения оценок.
3: Главное ее поставить вот так перед собой, чтобы видно было,
0: что он с ней пришел.
2: Ну вот в одном случае это будет действительно благодарность, и не более того, даже за плохую оценку.

0: А в другом случае это будет благодарность в кавычках.
1: Почему?
0: Потому что есть желание, чтобы эта коробочка конфет повлияла на оценку.
1: И что здесь плохого? Что плохого в этом желании?
0: Ну, как минимум, не совсем справедливая оценка знаний.
1: А почему эта коробочка вообще должна повлиять на оценку? Мудрый преподаватель, он как-то
2: должен... Скажет спасибо, поставит два, да?
0: Ну, действительно, в моей школе была одна педагог, которая говорила на экзамены, перед экзаменом даже ни в коем случае ничего не приносите, это никак не повлияет на ваши оценки. Она это говорила вслух. Но не все же так поступают.
1: Несите после экзамена, да?
3: Тут вопрос в том, как, что внутри мы чувствуем и к кому мы идем. Потому что вот тот пример, про который я сказал, когда ты идешь к предпринимателю и что-то ему даришь, то он сам вправе принимать решение. А в другом случае государство наделяет его принимать решение. И он может это сделать в ту сторону или в другую сторону. И если он обязан будет в одну сторону решение принять, но наш подарок меняет его решение, это, наверное, будет взятка. Но если мы идем с добрым сердцем и этот подарок отдаем, будет ли это подарок или взятка все-таки?
0: Тут есть еще одна сторона. Это случай, когда я конкретно нарушил закон, и при помощи каких-то средств пытаюсь выйти сухим
1: откупиться.
0: Да. Еду на автомобиле, нарушил правила дорожного движения, и вместо того, чтобы заплатить штраф в определенном размере, я плачу в два раза меньше, к примеру. Вот здесь уже конкретный вариант взятки.
3: Угу. Ну, более того, мы знаем эту практику, когда так сидят, смотрят на нас и говорят, ну что, вам помочь в решении вашей проблемы или
0: что
3: нет?
0: Что будем делать?
2: Да, что будем делать, обычно говорят, да.
3: То есть подталкивают, да, даже к совершению этого нарушения часто.
1: Угу. Мне кажется, вот то, что сказал Артем, это очень очевидно. Да? Вот я хочу библейский текст прочитать из книги «Притч». Здесь написано: «Подарок тайный тушит гнев, и дар в пазуху сильную ярость». Может быть, кто-то, ну, не ожидал из Библии вот такие тексты услышать, да, потому что, понятно, у нас ассоциация, что взятка – это плохо, да, но вот здесь написано, что дар в пазуху тушит сильную ярость, то есть когда-то это как-то может помочь. Но интересно, что дальше следующий текст говорит, что соблюдение правосудия – радость для праведника и страх для делающих зло. Бывают подарки, бывает дар в пазуху даже, который… делает праведный человек, для него это правосудие и радость и так далее. Вот я вспоминаю просто историю, например, Иаков, да, он возвращается на встречу с братом, но вы помните, что он делает? Он посылает одни подарки, другие подарки, третьи подарки, и вот почему? Он пытается вот эту ярость брата своего как-то задобрить, это поступок, нельзя назвать взяткой. Ни в коем случае нельзя назвать взяткой. И неправедным деянием тоже нельзя назвать. Потому что вот когда вот, рассматриваешь случай, что идешь к предпринимателю, от которого зависит решение, да, ты почему не можешь повлиять на его хорошее настроение каким-то приятным подарком и так далее. Но когда ты идешь к чиновнику, который должен это сделать, но он у тебя вымогает, да? Угу. Вот это уже взятка.
2: Или наоборот, должен это не сделать, а ты хочешь его...
1: Да, это... да, или должен не сделать, а ты его мотивируешь, да, угу. Вот. Это совершенно другой вопрос. Но в связи с этим все равно возникает другой вопрос. А если мы в такой реальности, если по-другому вопросы не решаются, а что остается делать верующему человеку, если он хочет какое-то дело, например, продвинуть, да, но оно по-другому не решается. Здесь вот так, вот мы вот в такой реальности. Тогда что делать? Прибегать вот к взяткам так? Или все-таки оставаться вот...
3: Мне почему-то на ум пришел случай, когда Моисей с народом стоял перед морем, и весь народ сзади считал, что никаких вариантов нету. Мы погибнем. Они начали кричать, роптать, но Моисей знал, кому нужно доверять. Я считаю, что безвыходных ситуаций не существует просто. Это невозможно. Если ты верующий человек, если ты есть у тебя какие-то этические понятия и нормы, то ты будешь выход искать. Его можно найти. А слово «нельзя» — это, скорее всего, оправдание будет. Угу. Ну нет, так нельзя. Ну, не выйдет решение ситуации. Можно, просто нет желания искать этого выхода.
0: Ну а другой вариант можно предложить из практической жизни? Я думаю, вот многие зрители слушают сейчас и говорят, ну, у меня были обстоятельства, когда я не мог не дать. Когда человек приходит, или мужчина привозит свою жену,

0: в роддом. И там понимает, что либо она будет там страдать,
1: в одних условиях,
0: он сейчас, либо в других условиях. Просто поговорит с кем-то, кому-то что-то подарит, и все будет совершенно иначе. И вот мужчина в подобных ситуациях, я думаю, чаще всего принимает решение облегчить страдания своей супруги.
1: Даже верующий человек.
0: Да?
1: И для него дико, как я поступлю по-другому? Ведь здесь он решает этот вопрос не с перспективы, взятка или это не взятка, mm-hmm. а с перспективы сделать своей жене хорошо, да, или оставить ее в других условиях, более худших.
0: Ну, может быть, подобные вопросы стоит рассматривать как вымогательство со стороны людей, которые не делают добросовестно свою работу.
2: Если рассматривать это с точки зрения вымогательства, тогда стоит другой текст, что не протився даже злому.
1: Да.
0: Ну да.
2: То есть, если от тебя прям вот вымогают, то получается, Библия оправдывает, если с тебя требуют, и ты даешь. А в каком случае тогда мы переступаем другую черту, что давая, мы поощряем. И когда у нас вымогают, почему бы не сказать извини, на это тоже есть закон. И пригласить кого следует, и задокументировать этот вопрос, и чтобы перестали вымогать.
3: Одна знакомая моя пошла к главврачу и говорит, я бы хотела палату, конечно, получше, сама договорилась, не супруг еще. Угу. Но я не хочу это делать вот окольными путями, кому-то на руку давать. Она получила приходник на руки, где ей написали добровольное пожертвование на жалюзи. Ага. Она посчитала, что все в порядке. Я поступила честно, вот у меня есть документ, я внесла, и с другой стороны у меня более лучшие условия. Вот это хорошо или плохо?
2: Но это, вот этот вариант, по крайней мере, он звучит как обход такой, скорее даже своей совести, чем закона, потому что по большому счету палату ей предлагали на общих основаниях, а добровольные пожертвования с выбором палаты, по идее, не должны были никаким образом пересекаться, иначе это уже не совсем добровольные пожертвования.
0: Но они свое дело сделали.
2: Ну, сделали, но вопрос, законный или нет. Она же говорила, что она не хочет это делать неправильно. Но
0: можно из Евангелия от Луки прочитать несколько слов? «Благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, ударившего тебя по щеке, подставя другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку. Всякому просящему у тебя давай, от взявшего твое не требуй назад». Может быть, стоит говорить о людях, которые требуют таким образом, потому что мы прекрасно понимаем, в некоторых обстоятельствах жизни просто требуют.
1: И ты не препятствуешь.
0: И человек понимает, рубашку. Что если он сейчас не даст эти деньги, то просто операцию никто даже не начнет делать. Угу. И вот в подобных ситуациях, я думаю, Библия как раз-таки говорит, что это не взятка. Угу. Это совершенно другие обстоятельства. Тебя требуют, у тебя нет другого выбора. И этот человек будет отвечать перед Богом за свои деяния.
3: Вспоминаю случай, когда в гаишной машине мне... циферкой на рации показывают 2, второй канал. Я долго не мог понять, в чем дело. Потом я понимаю, 2, второй канал — это 2000 рублей. Когда я понимаю, я делаю вид, что до сих пор не понимаю. Они еще раз показывают, посмотри внимательно туда. Вы знаете, говорю, ребят, я со своей машины снял антирадар. Теперь я не меряю, ну, я не ищу ваших камер, потому что я стараюсь ездить законно. Я плачу налоги государству, честно, со своего бизнеса. Многие люди не платят, а я решил платить. Я говорю, я христианин, я хожу в церковь. Ребят, ну, у меня есть эти финансы в кошельке, и у меня рука чешется. Открыть кошелек, достать эту купюру и дать вам. Тем более, ну, я имею эту возможность сделать. Но моя вера не позволяет это сделать. Вы извините, пожалуйста, если нужно писать протокол, вы его пишите. Они переглянулись, сказали... иди. Я думаю, что есть смысл пообщаться с тем человеком, который вымогает и требует, ну, на какие-то моральные, может быть, моменты подавить, рассказать, что у тебя внутри происходит. Все люди все равно люди.
0: Угу. Да, это как однажды знакомый мне рассказывал, вот в подобной ситуации в машине ему сотрудник конфетку показывает и говорит, ты знаешь, я хочу продать тебе эту конфетку. Обход закона. Вроде бы не взятка, конфетку продал.
2: Но в этом вопросе другой умудрился купить у сотрудника ручку, но купил ее недорого. Что самое интересное, он купил ее по цене ручки. Вот. Ну, может быть, с немного больше, но рублей 50 он за эту ручку отдал ему. А когда коснулось дела писать протокол,

0: кола у сотрудника ручки нет.
1: Это же бизнес.
0: Так что он проявил смекалку в этом вопросе. Но смекалка смекалка. На самом деле, действительно, люди некоторые пытаются оправдать вот подобные поступки свои, когда им приходится давать, или когда они считают, что им приходится давать, говоря, что это такие, таковы обстоятельства. Это не они такие, это обстоятельства такие заставляют их. И в этом вопросе действительно очень сложно и людей судить, потому что не каждый может почитать Библию и найти в ней оправдание или, наоборот, осуждение. Он смотрит, исходя из тех обстоятельств, которые у него есть. А может быть, вот в вашем случае у вас были те 2000 рублей, которые они у вас хотели, но решилось все другим путем. А если человек попадает совершенно там, где он не рассчитывал, и ему говорят, извини, это может решиться за вот такую сумму, а она у тебя есть, а может не решиться, и решиться за другую сумму законно, но у тебя ее в принципе нет. Вот. Как ему тогда в этом случае быть? И этот человек в итоге говорит, Бог меня благословил, он дал мне выход дешевле. И он читает это благословением. Является ли это благословением? Или это было искушение?
2: Ну вот как мне кажется, что мы знаем, что во времена Христа Израиль, он как бы находился под римлянами. Он им платил налоги. И вообще вот из всего контекста Нового Завета сквозит, что любой иудей, живший во времена Христа, если ему удавалось не заплатить налоги, он не считал это грехом или проклятием, он считал это благословением. Вот такое мышление было у людей.
0: Ну и Христос,
1: обстоятельства были.
0: Ну и Христос перевернул это мышление, сказав, извините, вот это Кесарево, отдай Кесарю.
1: Да, совершенно верно. Там они два раза налоги платили. Вот в этом была их проблема. Они считали, что Кесарю они не должны платить.
2: Да.
1: Они были рабами.
2: И поэтому они всякий раз, когда уходили от налогов, они считали это благословением. И говорят, Бог меня благословил. Ну вот как вот, да. Я нашел более дешевый путь, по Божьей милости.
1: Но в нашей стране это не работает.
2: В нашей стране не работает.
1: Мы не рабы.
3: Ну да, можно сказать, мы живем в свободной стране, у нас страна такая богатая нефтью. Как вот можно привести пример? Там, в Саудовской Аравии ты рождаешься, ты сразу гражданин, и у тебя там карточка с круглой суммой лежит, потому что ты владелец нефти. Можно сказать, я же тоже владелец нефти, а государство на меня накидывает там какие-то обязательства, налоги, лишнее что-то требует с меня. Очень легко соскользнуть. Но
0: обратите внимание, что Библия осуждает вот подарки или взяточничество, как вот мы определяли, да, там, где это касается правосудия. Uh-huh. А если ты хочешь таким образом повлиять на правосудие, то так делать нельзя. Если ты таким образом хочешь там потушить гнев, вот то, что вот вы читали, или просто расположить к себе какого-то человека, то подарок не возбраняется. Значит, получается весь вопрос мотива. Но с другой стороны, говоря о правосудии, а разве не нарушается правосудие вымогательством подобной взятки? Нарушается. И в то же самое время сказано, не протився злому, или если он тебя будет требовать, ты ему дай, и не препятствуй ему забрать и даже больше, чем он хочет. Тогда-то получается, это что же противоречие правосудию?
3: Кто будет отвечать за действия? Того человека, кто что-то нарушил или вымогает у тебя. Да. Ты или Бог у него спросит лично?
2: Ты должен поступать честно. Если вот вопрос от тебя зависит, взять взятку или не взять, да, вот ты должен поступать честно. А если ты попал в такие обстоятельства, то я бы вот согласился с ведущим, что осуждать человека, дающему так, по-нашему так сейчас вот разговору, взятку, это... не всегда очень однозначно. Здесь нужно быть очень осторожным, прежде чем осудить такого человека.
0: Мы не знаем ни его обстоятельств, ни тех обстоятельств вообще ситуации.
2: Но мы знаем действительность, в которой мы живем, что это очень популярно сегодня. Это реальность, в которой уже большинство вопросов так серьезных решаются именно вот
0: Многие люди, на самом деле, вот с кем я общаюсь, они вообще не относятся к подобной ситуации как к взятке. Они относятся к этому как к естественной плате за определенные услуги. Да. Вот эта услуга стоит столько, и все. И для них это просто цена услуги, никак не,
2: конечно,
0: не взятка.
2: Конечно, вообще даже не стоит вопрос, взятка это или нет.
0: Ну вот. Особенно, что касается здравоохранения, потому что, действительно, вы сказали, ну а что мне позволить, чтобы близкий мне человек страдал или вообще умер просто потому, что ему откажется делать какую-то операцию. Вот. И я тогда становлюсь заложником ситуации. В этом плане интересно, оно может быть параллельно, но в Священном Писании есть принцип, что ли, он показан в отношении священников, когда Христос говорит, что вы вот обратите внимание, священники в храме нарушают субботу, но не виновны. То есть они должны были свято блюсти эту субботу, ничего в этот день не делать, но священники в храме занимались работой, им нужно было приносить жертвы, а это нужно было заколоть, это нужно было освежевать, это работа та еще. И Христос, комментируя их служение, он не говорит, что они не нарушают субботу. Он говорит, они нарушают, потому что делают работу, но при этом невиновны, потому что есть какой-то другой принцип или какое-то другое требование, которое стоит выше. В данном случае это было требование совершить то служение, на которое они поставлены. Можем ли мы сказать, что и в этом случае есть какая-то градация законов или требований по отношению к христианину и христианской жизни?
1: Думается мне, что здесь тоже стоит разделить некоторые вещи. В одном случае, когда человек дарит подарок или дает взятку, это можно как угодно назвать, но смысл не меняется. В одном случае это просто благодарность или расположение к себе. И здесь не виновен ни один, ни другой. Во втором случае, когда человек нарушил закон и пытается задобрить сотрудника, он виновен, но может стать виновным этот сотрудник, когда он берет. Или наоборот, когда сотрудник предлагает возможность решить проблему иначе. Виновны вдвоем. Тут еще, мне понравилось, вы затронули тему мотивации. А что я пытаюсь достичь вот этим подарком или взяткой, или как хотите его называйте. Если действительно я там ставлю машину под ворота своему соседу, он на меня постоянно ругается, я ему тортик подарил, чтобы он не гневался на меня. Или другие обстоятельства, о которых мы уже поговорили. Вопрос мотивации очень важен здесь. И, возможно, даже стоит поговорить, вот мы говорили вначале, да, экзамен. Человек, студент, который несет подарок своему преподавателю и дарит его до сдачи экзамена, где-то в глубине души рассчитывает на то, что, зная на четверочку, он получит пятерочку, потому что расположил к себе своего преподавателя.
3: Ну, если человек делает свое дело, будь то учитель или будь то судья, почему мы должны благодарить его за его работу? Другой момент, если, к примеру, ты знаешь, что это учительница, как отец или как мать рассуждать можно, если эта учительница хорошо выполняет свою работу, ты не узнаешь своего сына или дочку, потому что она делает преобразование. Он идет в школу, улыбаясь, с хорошим настроением. Разве плохо взять и прийти с коробкой конфет в этом случае?
1: Так после?
3: Я думаю, что нет.
1: Лучше после тогда.
0: Нужно ли благодарить? В конце концов, вы же своей жене говорите спасибо после обеда. Да. Вот. Хотя это была ее обязанность в некотором роде.
2: Да. Я думаю, что мы не сможем здесь дать универсального правила, да, потому что даже верующие люди в этом вопросе разделяются. И одни, как вот было сказано, считают это просто платой за услуги, а другие считают это, как грехом, беззаконием, у них немножко другой принцип. Поэтому здесь можно какой-то дать совет: поступать по вере. И вот буквально недавно со мной делилась одна женщина очень интересным опытом. Она тоже преподаватель в ВУЗе, и к ней подходили с таким предложением решить те или иные вопросы, я так понимаю, за определенные благодарности тогда, да? И она пыталась объяснить, что это не ее метод, что она так не работает. И вот говорит, сколько я бы не приводила вот так вот своими словами различные аргументы, начинает опять с другой стороны там подъезжать, с третьей, пятой, говорит, и тогда я просто открывала Библию и цитировала библейский текст. И вот, говорит, несколько раз, как я только открываю Библию и цитирую библейский текст, люди извинялись и говорили, извините. И вопрос решался, они больше не докучали ее. Это, конечно, очень серьезный опыт. Вот, например, это опыт веры. Человек поступал на основании своей веры. Да? И Слово Божие вот в таких ситуациях помогало решить верующему человеку. Да? Но тут ситуация, когда ей предлагали. Угу. Вот, конечно.
3: Я думаю, в каждый момент мы четко чувствуем, что у нас происходит внутри. И для чего мы хотим подарок этот преподнести. Я думаю, что совесть, Бог однозначно стучится, если мы что-то делаем не так. Тут большая проблема возникает, если ты глушишь эту совесть и говоришь, нет, это у меня тут благие и хорошие намерения. В каждого человека заложено это умение различать, наверное. И если стук этот игнорируется, ничего хорошего не происходит. Правильно, универсального, наверное, нету, но в любом случае ты услышишь, правильно ты делаешь или нет. Угу. Главное не сказать, все хорошо, все в порядке, а послушаться того, что ты чувствуешь внутри. Где-то лучше не сделать, не догнуть чуть-чуть, чем перегнуть и проблем привести себе больше.
1: Угу. Ну и же не получилось так, что человек привык уже давать. Мы же выросли в какой стране? Угу. Где все вокруг колхозное, все вокруг мое? И при таких обстоятельствах, конечно, человеку иногда стоит открыть Священное Писание и прочитать, увидеть, что советует Господь.
0: Определиться для себя с определенными принципами.
1: Да, это очень важно.
0: Ну, я попытаюсь подытожить немножко, как время подходит к концу. Я вижу так, что те вещи, которые касаются жизни или здоровья людей, они в любом случае превалируют над некоторыми другими, может быть, даже и моральными принципами, может, даже принципами десятисловия или закона Божьего, потому как жизнь человека, она в любом случае будет важнее, чем какой-то подарок, говоря вот о нашей теме. И если тебя вынуждают дать подарок для того, чтобы спасти жизнь, я считаю, не просто здесь нельзя упираться и говорить, нет, я не могу, это взятка, а скорее наоборот, ты будешь виновен, если ты этого не сделаешь, ты будешь виновен в крови того человека, который погибнет. Во всех же других случаях здесь стоит вопрос, действительно, законно или незаконно, и твоих мотивов, чего ты пытаешься достичь. Ну и в любом случае очень важно следить за своей совестью и своими взаимоотношениями с Богом, потому что Бог подсказывает, как себя вести и что делать. Спасибо вам, друзья. Вот. Продолжим еще в следующий раз. У нас есть еще тема схожая, но затрагивающаяся немножко бизнес. Это тема откатов. Мы увидимся с вами в следующий раз, поговорим о ней.

0: Здравствуйте. Мнение о том, в каком возрасте стоит отдавать ребенка в школу, до сих пор расходится. Между тем, определение степени готовности к школе очень важно не только для успешного обучения, но и для формирования личности ребенка в целом. Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева. Скажите, Диана, а на что в первую очередь стоит обратить внимание, решая вопрос, в каком же возрасте отдавать ребенка в школу?
1: В первую очередь, нам нужно обратить внимание на само желание ребенка учиться или играть. Существует такой короткий тест, когда ребенку 6 лет, ну и 7 тоже, при определении его готовности к школе задают короткий вопрос. Тебе что нравится больше делать, играть или учиться? И дети, которые хотят больше играть, понятно, они, скорее всего, еще не готовы заниматься и сидеть длительное время. Они говорят, мы хотим еще играть. А те, которые уже проявляют интерес к учебной деятельности, к занятиям, они говорят, что нам больше нравится заниматься. И называют даже, какие занятия им нравятся, как правило. Но, опять же, психологи подчеркивают, что лучше достигнуть возраста 7 лет и пойти в школу уже в этом возрасте.
0: Почему?
1: Ну, потому что произошел полноценный, наверное, переход к учебной деятельности, ребенок уже полностью готов. Но шестилетки, они не всегда, чаще всего дети шести лет, они все-таки предпочитают еще играть, а не учиться. И они это озвучивают, да, что им нравится играть еще.
0: А может быть так, что ребенок вроде бы и знаниями интересуется, и учиться хочет. Вот вспоминаю свою самую младшую, сестры за уроками, она берет их какие-то тетрадки прошлых лет, пишет там что-то. Но, решая вопрос, отдавать ли ее в школу, я понимала, что она физически недостаточно окрепшая. Может ли это быть причиной для того, чтобы ребеночка еще немножко не отдавать в школу, подождать?
1: А физически недостаточно окрепшая по состоянию здоровья или...
0: Ну, я вижу, что ей нужно очень много спать, ей трудно просыпаться утром рано, потому что спать ей нужно 12 часов. Было вот так.
1: Ну, опять же, наверное, все зависит индивидуально от ребенка, но, тем не менее, режим дня дошкольника, он немножечко должен быть, ну, другим, понятно, да, что ребенок постепенно к этому режиму пристраиваясь, и уже, ну, правда, к 7 годам они уже переходят все равно на один сон, это ночной, просто раньше ложиться и раньше вставать. А в целом, скорее всего и чаще всего, психологи смотрят еще не только на мотивацию, желание учиться, но и на умение общаться со сверстниками. Вот
0: да.
1: В чем и плюс,
0: общаться
1: говорят.
0: Да. Много.
1: Вот в чем и плюс, наверное, дошкольного воспитания, когда ребенок садовский, когда он развивается в коллективе, общается с детьми, это умение выстраивать отношения, подчиняться общим нормам, правилам коллектива, там, общества в целом. И когда он приходит в класс, он уже знает, что есть учитель, которого мы должны слушать, есть детки, с которыми мы должны правильно выстраивать отношения, неконфликтные, да, отношения сотрудничества. Это умение управлять своим поведением и сидеть. В моей практике был даже такой случай, когда ребенок полностью интеллектуально готовый, с высоким уровнем IQ пришел на тестирование в школу-лицей, но выполнять задание не захотел, он встал, пошел заниматься своими делами. Играть, то есть там что-то
0: то
1: делать.
0: То есть он не понимал, что когда тебя просят, нужно делать...
1: Просто не хотел, не умел достаточно управлять своим поведением и подчинять свое поведение правилам. Ну, конкретно в данной ситуации были свои правила, что нужно было сесть, выполнить какие-то задания.
0: То есть ребенок должен научиться уже понимать, что в классе присутствует взрослый учитель, которого он должен слушаться и выполнять то, что тот говорит, да?
1: Да, потому что у него возникают новые отношения, отношения со сверстниками, понятно, и учитель — это новая позиция. Он же не просто как воспитатель играет, хотя его тоже слушает, хотя он тоже в какой-то степени учит, но там уже другие требования, они более, наверное, такие жесткие в каком-то смысле, да. И ребенок уже не играет, он сидит, хотя первый класс, опять же, он дает время на игру детям, да, создает для этого условия, но, тем не менее, учителя нужно слушаться, выполнять его требования, слушать его внимательно, не перебивая, слушать ответы своих сверстников, не перебивая. Вот с такими навыками ребенок и должен пойти в школу. И этому приучают уже, ну, где-то в подготовительной группе строго, да, что это нужно уметь делать.
0: Кроме того, ребенок, наверное, должен еще понимать, что когда он находится в классе, он, например, не может достать там яблоко из портфеля, начать есть, ходить по классу во время урока, да, то есть он должен адекватно понимать обстановку, в которой он находится, и следовать правилам поведения там.
1: Ну, как раз-таки, наверное, дети, которые в детский сад ходили, они все-таки понимают, что когда занятие, это занятие, мы, скорее всего, там занимаемся, мы не кушаем и не занимаемся какими-то своими делами. То есть всему свое время, и этому приучают детей, что каждая вещь свое время, да. Заниматься, mm-hmm. играть, спать, и это не нужно путать эти понятия.
0: Кстати, моим дочкам, они у меня не ходили так вот на полное время детский сад, им помогло то, что они пошли в подготовительный класс музыкальной школы, где, в принципе, тоже класс, тоже учитель, и это помогло им понять, кто есть кто и как себя здесь надо вести. Что могут еще сделать родители, чтобы помочь ребенку с первых дней в школе чувствовать себя комфортно и хорошо учиться? Что можно сделать уже до школы? Вот мы, значит, сказали о том, что режим дня, да, нужно ближе к школе уже начинать перестраивать, да, чтобы больше...
1: Ну, вообще детский организм даже устроен так, что они уже в подготовительной группе, они меньше хотят спать днем и переходят постепенно, да, на режим одного сна вечером. То есть сам организм
0: пораньше
1: постепенно...
0: Пораньше укладывать их спать и пораньше уже да. будить перед школой. Угу.
1: Вот. Сам организм все равно к школе постепенно он перестраивается. Режим дня... Да, конечно, мы говорим о том, что нужно посмотреть и на уровень интеллектуальной готовности, хотя он не является обязательным, да, что мы обязательно должны...
0: А сейчас только на это и обращают внимание.
1: К сожалению, существуют требования в школах, что ребенок при поступлении должен уметь читать, писать, там, считать. Да, и мы учим это, и дети ходят в развивающие центры, но не понимают смыслового содержания текста, соотношения чисел. То есть, и потом даже их сверстники, которые не умели читать и которые постепенно осваивают эту, ну, скажем, постепенно осваивают навыки чтения, они даже их догоняют и обгоняют. И когда это происходит своевременно, в свой возрастной период, скажем так. И интеллектуальная готовность должна быть, да, и детский сад дает необходимую базу ребенку. Но сказать, что вот интеллектуальная готовность – это самое главное и важное условие для поступления в школу – это нет. Конечно, прежде всего, это желание учиться, если ребенок хочет, и он пойдет, и он будет учиться. Это важно. И вот социальная зрелость. То есть умение...
0: Что сюда входит?
1: Умение взаимодействовать, общаться, строить взаимоотношения с окружающим, подчиняться нормам и правилам общества.
0: Ну,
1: и
0: хорошо.
1: Принять на себя постепенно роль еще
0: если
1: ученика.
0: Если ребенок, мы видим, что у него не очень получается общаться, как можно его подготовить в школу? То есть интеллектуальное развитие ему обеспечит развивающий центр, или мы дома как-то пытаемся его обучить этому? Как ребенка... Ну, подучить, что ли, общаться перед школой.
1: Понимаете, дело в том, что сами навыки общения, потребность в общении у детей созревают достаточно рано, еще когда они дошкольники, когда им 4, и даже раньше. И поэтому мы уже, когда он еще маленький, обращаем внимание на то, как нужно общаться неконфликтно, как нужно делиться игрушками, как хорошо себя вести, акцентировать, да, внимание на том, как, что плохо и что хорошо. Да. Вот эти нормы моральные, нравственные, они прививаются с самого начала. И когда он уже вырастает в игре, он учится строить взаимоотношения, потому что в игре ребенок также учится социализироваться.
0: Значит, просто интеллектуальной подготовки к школе, обучению письму, чтению, математике, этого недостаточно. Что же вообще должна в себя включать подготовка ребенка к школе?
1: Сама психологическая готовность к школе, она состоит из нескольких компонентов. Как я говорила, первое, самое важное, это мотивация, то есть желание ребенка учиться, что, скорее всего, приведет к положительному результату, к хорошей подготовке и вообще хорошему обучению впоследствии. Второе, это, конечно, интеллектуальное развитие, где ребенок не просто умеет читать и писать, умеет устанавливать логические связи, причинно-следственные, знает всю базу детского сада, да, не просто умеет читать, да, но и знает об отношениях чисел, соотношениях чисел, больше, меньше и так далее. Ну, то есть интеллектуальное развитие, оно также важно. Ну и один из самых важных компонентов – это еще волевая готовность, когда ребенок должен уметь управлять своим поведением, быть усидчивым, уметь высидеть этот урок, который длится 35-45 минут, да. Уметь управлять своим поведением, подчинять свое поведение нормам и правилам класса, общества, группы, коллектива. Да, все это должно быть. И, конечно, очень важно социальное умение общаться со сверстниками, умение правильно принимать статус учителя, подчиняться, да, ну, там, выполнять его инструкции, слышать его, слушать его и выполнять и задания, которые он дает и так далее. Ну и, конечно, ребенок принимает на себя новый статус. Это статус, социальный статус ученика, который также связан еще с кризисом 7 лет. да, потому что, ну, все-таки новый вид деятельности учебный, да. Этот переход, он тоже немножечко болезненен для них, но не так, наверное, как кризис 3 лет.
0: Самое первое, вы сказали, мотивация, да? Можно ли как-то повысить мотивацию ребенка к школе?
1: Я могу рассказать о своей работе, о том, что в нашем дошкольном учреждении мы работаем над мотивацией, потому что у детей при тестировании в школу очень часто возникает проблема с этим. Uh-huh. То есть желание учиться у них пропадает, и часто, зачастую это связано как раз-таки с тем, что они раньше времени начинают учиться. То есть они учат буквы, они учат цифры, они обучаются, а потом, когда
0: приходят... уже устают.
1: Да, а как правило, мне кажется, ребенку гораздо интереснее, когда хоть что-то неизвестное его ждет в школе, хоть что-то, хоть чем-то его можно завлечь, да, какой-то новой, интересной uh-huh. деятельностью, чтобы у него было это желание. Поэтому хорошо, когда все, конечно, своевременно. Поэтому мотивация, она, конечно, важна. Конечно, если ребенок хочет, он выучится, он научится. И в школе не обязательно условие, что ребенок должен уметь читать и писать, да? Хотя во многих школах, и хороших там школах, лицеях и так далее, требуют, проводят тестирование. Но законодательно ребенок не обязан при поступлении в школу уметь читать, да, и тем более там писать. Но, однако, в подготовительной группе они проводят звукобуквенный анализ, они изучают зрительный образ буквы, они учатся отличать звуки, да, и как они обозначаются. То есть вот этот анализ, это все, и потихонечку переходит к чтению. Все это происходит уже в возрасте 6-7 лет. То есть это все есть в самой программе детского сада. Может быть, и не нужно раньше времени ребенку отдавать в эти центры, где их будут в 2-3 года учить уже буквы, да, учить буквам, учить читать.
0: Как же вам все-таки удается повысить мотивацию детей? Вы говорите, что вы работаете.

0: Развитие.
1: А, одно из направлений при подготовке детей к школе, да, психологическая готовность, включает в себя мотивационную. И в психологии в нашей дошкольной существует программа мотивационной готовности, называется «Лесная школа», которая разработана в форме сказок. И поскольку дети, дошкольники, они любят сказки, они их слушают с удовольствием, они черпают оттуда какой-то назидательный момент, да, они чему-то учатся, то в психологии тоже используется сказкотерапия, да, на разные проблемы дошкольника. Но здесь мы используем сказку для того, чтобы познакомить ребенка со школой, просто вызвать у него интерес к школе. Там программа, которая рассказывает о том, что жил-был ежик, он жил-был в классе, он родился и жил в школе, и смотрел на то, как учатся другие детки. Ему было интересно, и он мечтал, что когда он вырастет, он будет не просто ежиком, а он будет учителем, и у него будет своя собственная лесная школа. И рассказываем о том, что когда он вырос, он действительно стал учителем, он организовал свою школу, и что в этой школе была там сорока, которая давала звонок, был сторож. И рассказываем о том, как детки в первый раз пошли в школу, и как они боялись в первый раз идти в школу, как с этими страхами школьными бороться. То есть вот такие разные моменты.
0: То есть это вы даже и готовите, уже проговариваете те моменты, которые ожидают потом ребенка,
1: да,
0: в школе.
1: Да, это еще связано с правилами, да, поведения в школе. Ну, вообще интерес к самому предмету школы, о том, что там будут занятия, о том, в какие игры можно играть на переменах, что это не должны быть подвижные игры, что нельзя бегать по партам, да, должны быть тихие, спокойные игры. Вот все через сказку как бы мы им преподносим. И дети слушают, анализируют, да, и позже, наверное, мы уже переносим это уже в настоящую жизнь, где мы вводим детей в школу, которая у нас находится тоже при нашем учреждении. Начальная школа открылась для того, чтобы дети также познакомились со школой. Мы вводим их на урок, в школьную библиотеку, на урок, где они смотрят, как проходит урок, в какой форме, как дети себя ведут, как учитель себя ведет. То есть вызываем определенный интерес тоже этим, вот такой работой. Поэтому, да, работа объемная. Конечно, мы очень много времени уделяем еще развитию слухового внимания детей, потому что это одна из проблем.
0: Да, это тоже очень важно в школе.
1: Все-таки слышать инструкцию педагога и выполнять ее для дошкольника, это бывает очень трудно. Здесь нам помогают графические диктанты, которых тоже множество разработано. И проводим, поскольку у детей еще должны быть сформированы графомоторные навыки, они же смотрят, что делает учитель на доске, и потом должны это воспроизвести, вот такие элементы какие-то, переписать, даем прописи, да, конечно, даем печатный вариант букв, не письменные, какие-то элементы прописываем, но все только, скажем так, основа дается какая-то. В школе уже более глубоко, наверное.
0: То есть главная задача – это повысить мотивацию?
1: Желание, да, всячески привлекая внимание детей к школе, к тому, что там происходит, и к новой, наверное, социальной роли. Потому что у детей все-таки интерес к тому, что они будут теперь знающими, умеющими, какими-то новой социальной роли, их очень привлекает в этом возрасте.
0: Они любят выбирать форму, рюкзак себе, школьные принадлежности, особенно в первый класс, мечтают о том, какая у них будет учительница. А что касается вот социальных навыков, здесь можно что-то сделать или у ребенка есть уже, вот если у ребенка уже есть какие-то проблемы в общении до школы, но все равно в конце концов ему предстоит пойти в школу. Как ему помочь, чтобы легче было адаптироваться там среди сверстников?
1: Ну, в первую очередь, если психолог работает в дошкольном учреждении, видит ребенка, который плохо общается, или закрыт, или тревожный, да, есть причины этому, может быть, много. Конечно, он берет и при разрешении родителей письменном проводит с этим ребенком тестирование, общается с ним, дает ряд тестов, это более три, как минимум, то есть по одному тесту нельзя определить, какая проблема. Возможно, что-то произошло, какой-то случай, какая-то проблема, что-то вызвало, может быть, это вообще психологическая травма, может быть, это испуг, может быть, что-то в семье случилось или с детьми в коллективе. Через общение, тестирование, наверное, это все можно выявить и потом уже над этой проблемой работать. То есть этот случай, каждый случай бывает очень частно индивидуальный.
0: Почему то здесь проблема? Уже нужно вмешательство специалиста? Родителям самим не справиться?
1: Если мы видим, что у ребенка патологически выраженная тревожность, страхи, и он действительно, ну, допустим, не хочет общаться или боится общения. Возможно, это вообще нарушение аутистического спектра, когда ребенок, у ребенка сложности, некая цикличность в поведении, он опасается общения.
0: Это уже такие диагнозы,
1: то есть бывают разные.
0: Родителям не разобраться.
1: Можно увидеть, и можно обратиться к специалистам, который поможет. Просто хотя бы

разобрать, это какая-то проблема, которая возникла в общении с другими детьми? Почему? Может быть, они поссорились, может быть, случился конфликт, почему он перестал общаться? Или его не приняли в игру, или что? Почему он замкнулся? Или у него действительно какие-то серьезные нарушения? То есть

Куда бы ехать, убежать, душе найти покой. Туда, где сбудутся мечты, где можно все начать с нуля и жить по-новому. Просто по-новому. Я расскажу, что знаю я о городе таком. Его на карте не найдешь, не долетишь, не доплывешь. И это не сказка, и это не ложь. Его нам подарить можно.

Здравствуйте. Похоже на цунами. Так Джон Джеймс описывал невероятный успех его группы Newsboys. Но сам он начал вести двойную жизнь и лишился всего, что любил. Джона затянуло в воронку алкоголя, наркотиков и измен. Выхода он не видел. Здравствуйте. Меня зовут Джон Джеймс. Я бывший солист и основатель группы Newsboys. И это моя история. Я родился в неблагополучной семье. Мой отец просто бросил нас. В то время я испытывал невероятное одиночество. Люди часто говорили мне: «Ты бестолковый, безнадежный, бесполезный, из тебя ничего не выйдет». Когда мне было 15, мой отец пережил встречу с Богом и искренне покаялся. После этого он решил, что приведет всю свою семью, даже бывшую, к Господу. Это было странно. Ведь тот человек, который был виноват в развале нашей семьи, стал человеком, которого Бог использовал в качестве чуда надежды. И когда мне было 19, Бог послал мне удивительную встречу. Я познакомился с молодым барабанщиком. Он и его друзья мечтали создать коллектив. И вскоре появилась группа Newsboys. Я стал в ней солистом. Это было начало невероятного путешествия. Мы писали музыку с надеждой, которую можно найти лишь во Христе. Я участвовал в записи первых 6 альбомов. Первый назывался «Read All About It». Затем были «Palace for Wimps», «Boys Will Be Boys» и альбом «Not Ashamed». Далее «Going Public» и «Take Me To Your Leader». Нас накрыло успехом, как цунами. Нам приходилось работать так много, как никогда. Были продолжительные туры. Мы начали продавать сотни тысяч альбомов. Получили награды за лучшую рок-песню и лучшую рок-группу года. У нас начали появляться золотые альбомы. Мы женились, создавали семьи, рожали детей. К нам пришло невероятное богатство. Красивые дома, машины. Мы жили американской мечтой. Деньги, успех, слава. Все это имеет способность раскрывать проблемы в характере. Легко быть чудесным на расстоянии, когда ты в свете софитов. Но за закрытыми дверьми, вне сцены, когда рядом никого нет, все нехорошее выходит наружу. Ты показываешь свои дефекты, настоящего себя, основу своего характера. Так было и со мной. Я терял контроль, смирение, связь с Богом и совершил ужасную ошибку. Я не сохранил святость своей жизни и брака и начал общаться онлайн с другими женщинами. Это стало моей зависимостью. Маленькие компромиссы, то тут, то там, в итоге затрагивают все сферы жизни. На сцене я был одним, а вне ее становился другим человеком. Я верил в послание Евангелия и надежды.

но начал терять берега. Да, я рассказал об этом одному из членов нашей команды, и меня попросили уйти из группы. Мой мир распался на части. Меня раскрыли. Я чувствовал себя голым. В тот момент я осознал, что моя идентичность и чувство достоинства базировались на моей роли в Newsboys. А еще была моя семья. Я пытался бороться за жену и дочь. Пока я был с Newsboys, я был кем-то. У меня были цель, будущее, надежда, успех, слава. А когда карьера закончилась, я сделал алкоголь своим средством для побега. И с тех пор все становилось хуже и хуже. Однажды супруга нашла письма от одной женщины, прочла их и ушла. А я еще глубже забился в нору и начал принимать наркотики. Я решил поехать в Австралию и попробовать исправить отношения с женой. Потом вернуться в Америку и жить благословенной жизнью. Последнее для меня было важнее, чем душа и спасение. Но Бог закрыл двери в Америку. Он начал прокладывать мой путь через пустыню. Прежний Джон Джеймс должен был умереть. Это были болезненные времена. Я позволил Богу исцелить мои раны отвержения и неверности, хаоса, в котором я был. С женой мы развелись. Я тогда подумал: «Боже, как ты можешь исправить кого-то вроде меня?» Помню, я однажды сидел в церкви, чувствовал себя разбитым. Проповедовал человек из ЮАР. Он совсем не знал, кто я. И среди своего послания он останавливается, сходит со сцены и указывает пальцем на меня. Он обратился ко мне, и я начал плакать. Это показало мне, что Бог все еще любит и видит меня. Бог по своей милости помог мне найти путь к подножию креста, к покаянию. Мне нужно было решить этот вопрос. Господь мог открыть мне путь в Америку или отправить меня к 10-15 людям, живущим в какой-то глуши, в маленькую церковь или общину. И вопрос был в том, буду ли я доволен этим. И я искренне ответил: «Да, Господь». И именно этим я и занимаюсь. Я познакомился с женщиной, и мы поженились в нашей домашней церкви во Флориде. Бог дал нам с Таней невероятную возможность служить миссионерами в Америке. Через служение iReach USA мы несем послание надежды в школы, в реабилитационные центры, в поместные общины, на военные базы. Я чувствую смирение, рассказывая свою историю, потому что только Бог по своей милости, любви, верности, доброте сделал это. Он не только Бог вершин, но и Бог долин, бурь, скорби, кораблекрушений.

лишений, потери, боли. Он рядом на каждом шагу. Он будет рядом с вами на каждом шагу. Есть лишь одна личность, которая никогда не оставит и не покинет вас. И имя этой личности — Иисус. Не имеет значения, что вы сделали. Не имеет значения, сколько раз вы отворачивались. Он всегда будет с вами. Он хочет быть самым важным. История Джона хорошо знакома многим. Неважно, насколько высок успех, слава и богатство, все проблемы характера всегда выплывают на поверхность. Это можно наблюдать и в царях Израиля. Посмотрите на жизнь Давида и Саула. Что сделал Саул? Он ослушался прямого повеления Бога. Из-за этого он потерял свое царство. А что сделал Давид? Он нарушил заповеди. Во-первых, взял Версавию, жену другого человека, а во-вторых, убил ее мужа. Он нарушил 2 из 10 заповедей, которые Бог дал евреям. Почему же Давиду удалось сохранить отношения с Богом? Саул ценил царство больше, чем свои отношения с Богом. Он сказал пророку Самуилу: «Пожалуйста, только не разоблачай меня перед народом». А что сделал Давид? Он покаялся. Он сказал: «Боже, против Тебя я согрешил». И перед всем Израилем взял пост. Давид хотел, чтобы все знали, что он сделал. Если вы хотите исправить свои отношения с Богом, то нужно сделать так, как сделал Давид. Вы должны сказать: «Боже, я нуждаюсь в Тебе. Мне ничего другого и не надо. Мне не нужно то, что мир называет успехом». А что такое успех в глазах Божьих? Это одна вещь — послушание. Послушны ли вы Ему? Понимаете ли, что Он — ваша награда, мерило вашего успеха? Ваши отношения с Ним должны быть главным в жизни. Он никогда не оставит и не покинет вас. Готовы ли вы пообещать тоже? «Иисус, я никогда не оставлю Тебя, не брошу Тебя, не отвернусь и не буду пытаться сделать что-то свое. Я хочу поступать по-Твоему. Я хочу быть на все 100 с Тобой». В вашей жизни могут происходить разные вещи. Вы можете думать: «Как это случилось? Почему я поступил так, принял такое решение?» Вы должны понять одну великую истину. Бог никогда не забирает у человека свободу выбора. Если вы выбираете другой путь, Он позволит вам сделать такой выбор. Но лучше выберите его. Это лучший выбор в жизни. Если вы хотите этого, то склоните голову со мной. Бог ответит. Будем молиться. Боже Всемогущий, я прихожу к Тебе и признаю, что я грешник. Я пошел своим путем. Я поступал неправильно. Я сожалею, Господь. Я поворачиваюсь к Тебе и выбираю Тебя и Твой путь. Господь, верни мне радость спасения. Позволь снова ощутить ее. Будь со мной. Обнови меня. Сделай меня чистым. Покажи мне, что я все еще Твое дитя. Иисус, я хочу следовать за Тобой во все дни моей жизни. Услышь мою молитву. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь.

Розалин не знает, как именно она повредила плечо впервые. Она просто проснулась с невыносимой болью. Врачи не смогли найти причину, и боль длилась годами. Но только до момента, когда Розалин получила первую часть тройного чуда. Я не могла поднять руку, это было ужасно. Рука просто онемела. В ноябре 2015 года Розалин Кастро проснулась с резкой болью в левом плече. Она была технологом на мебельной фабрике и решила, что повредила руку там. Я много работала, это было трудное время. Я боялась взять отпуск, потому что нас поджимали сроки. Боль не прекращалась годами. Ни один из врачей, к которым ходила Розалин, не смог поставить диагноз. В отчаянии она перепробовала все, от физиотерапии до акупунктуры, но ничего не помогло. Единственное облегчение давали обезболивающие. Иногда это была просто невыносимая боль. Словно кость раздробилась на множество кусочков. Это мешало мне в повседневных делах. Я не могла нормально принять душ, переодеться. Я начала взывать Господа и просить об исцелении, потому что я очень хотела жить нормально. Также Розалин заботилась о своей пожилой матери. Она помогала ей садиться в инвалидное кресло и вставать из него. Я постоянно молилась и просила Господа дать мне сил. Я знала, что Он целитель. Я обращалась к нему и делала то, что он мне подсказывал. Я не отказываюсь от лекарства и врачей, но я всегда обращаюсь к Господу. 13 ноября 2020 года, через 5 лет после возникновения боли, Розалин смотрела «Клуб 700». Эшли молилась. Нас смотрит человек, у которого болит левое плечо. Вы чувствуете боль постоянно и просите, чтобы Бог исцелил вас. Он отвечает на вашу молитву сейчас. Вы будете исцелены и свободны во имя Иисуса. Когда она сказала это, я закричала: «Принимаю, принимаю!» Я начала благодарить Господа и радоваться. Все еще ощущала боль, но, проснувшись на следующее утро, закричала: «Я исцелена! Моя рука не болит!» Но путь Розалин к исцелению на этом не закончился. Месяц спустя, помогая матери, она снова повредила плечо. Я почувствовала, как что-то оборвалось. Я сразу все поняла. Я пыталась игнорировать это, но боль вернулась. Я подумала: нет, я не хочу повторения. Через неделю спустя Розалин смотрела «Клуб 700» и снова получила слово исцеления от Господа. В этот раз оно пришло через Терри Мьюсон. У кого-то проблемы с мышцами. Они не порваны, но очень болят. Особенно, когда вы двигаете рукой или пытаетесь поднять что-то выше уровня плеча. Бог исцеляет вас. Вы ощутите тепло в этой части. Бог ставит все на свои места. Будьте исцелены во имя Господа. Я не могла поверить в это. Я схватилась за это и на следующий день поняла, что боль ушла. И, слава Богу, она больше не возвращалась. Плечо больше не болит. Мои руки такие, какими должны быть. Хотя боль и ушла, Розалин снова понадобилось прикосновение Божье. Кроме матери, ей пришлось помогать и отцу, который был слеп и страдал от деменции. Розалин не могла тянуть это бремя одна. Если мне удавалось поспать хоть час в день, это уже было немало. Я говорила: «Господи, дай мне сил. Научи меня все делать с любовью». Знаете, это было непросто. Я молилась: «Помоги мне прожить этот день. Дай мне мудрость». В январе 2021 года она получила третье слово знания. На этот раз оно тоже было от Терри. «Господь говорит вам: восстановление, Розалин. Вы подавлены и одиноки. Бог дает вам то, о чем вы просили. Он с вами сейчас. Вы не одна. Поднимите руки, примите это и поблагодарите Его». Я просто не могла поверить. Я сказала: вот это да. Я просила Господа восстановить все в моей жизни, показать Его планы. Я увидела, как это слово исполнилось. Мать Розалин умерла, а ее отец сейчас находится под опекой. Сегодня Розалин заботится о двух дядях и говорит, что Господь дает ей силу для каждого нового дня. Я знаю, мой Бог — это Бог невозможного. Он может абсолютно все. Он верен своему слову, своим обетованиям, и это просто удивительно.

0: Он верен своему слову и своим обетованиям — исцелить вас, сделать здоровыми. Именно об этом мы будем сегодня молиться. А перед тем, как мы станем ходатайствовать, позволяя Духу Святому делать то, что Он хочет, мы хотим ободрить вас в вере и поделиться удивительными ответами на молитвы. У Бонни из Шелбивилля была опухоль в легких. Ее нужно было удалять, чтобы избежать рака. Однажды женщина смотрела «Клуб 700» и услышала, как Гордон сказал, «Кто-то переживает из-за рака легких. Вы сделали рентген, который показал две точки в верхней части правого легкого. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Сделайте новый снимок. Бог совершил чудо для вас, и вы будете свободны от опухоли. Он позаботится обо всем этом. Во имя Иисуса, будьте исцелены». Бонни с верой приняла исцеление. Вскоре ей позвонил врач и сообщил, что у нее нет рака, а подозрительные точки были рубцами. Слава Богу!
1: Владимир из Бруклина подвернул правую лодыжку. Он трижды ездил к врачу, ему накладывали гипс, но боль не уходила. Однажды Владимир ощутил, что Дух Святой побуждает его включить телевизор. Он попал на «Клуб 700» и услышал, как Эшли молилась о том, что кто-то страдает уже некоторое время от боли в правой ноге. Она сказала, «Бог исцеляет вас прямо сейчас. Боль уйдет, и вы сможете нормально ходить». Владимир поверил Богу и сообщил нам, «Я сразу же получил исцеление. Аллилуйя!» Вы тоже можете сразу получить исцеление. Давайте вознесем честь Божьему имени. Его имя означает «Целитель». Пусть Он прославится сейчас в вас. Господь хочет поделиться Своей славой с нами. Это удивительно. Он хочет и любит делать это. Он хочет позаботиться о вас сейчас. Господь, мы приходим к Тебе, как маленькие дети, которые взывают «Ава, Отче, Папа!» Мы приходим к Тебе, чтобы сесть Тебе на колени. Исцели нас, Господь, и мы будем исцелены. Выровняй наши спины, и они будут ровные. Убери всякую боль в наших плечах, бедрах, коленах, пальцах ног и рук. Убери все это, Господи. Убери все раковые клетки. Сделай из них нормальные и здоровые. Очисти нас, Господь, и мы будем чисты. Мы просим об этом сейчас во имя Иисуса. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да, нас смотрит женщина по имени Эмбер. У вас проблема с левым локтем. Вы не можете вытянуть руку. Вы ощущаете острую боль. Вам кажется, что вы повредили кость где-то в этом суставе. Я верю, что Бог полностью исцеляет вас от боли и воспаления во имя Иисуса.
1: Есть кто-то, кто потянул спину. У вас сильное растяжение. Вы не можете двигаться. Вам тяжело выровняться. Бог исцеляет вас. Спина здорова во имя Иисуса. Пусть все будет здоровым. От головы до пяток. Пусть все в вашей спине станет на свои места во имя Иисуса. Пусть все двигается, как задумал Господь. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, сообщите нам. Мы хотим помолиться о вас. Вам лишь нужно написать нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы стихом из Малахии. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его».

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе, которого попросили поговорить с прихожанином, который имел проблемы с сердцем, о том, что тот получил в наследство 10 миллионов долларов, так как переживали, что из этого потрясения у него может произойти сердечный приступ. Пастор спросил: «Скажите, что бы вы сделали, если бы получили наследство в 10 миллионов долларов?» Он ответил: «Половину я бы отдал церкви». В этот момент пастор упал замертво. Сегодня я хочу поговорить об ожидаемом финале. Пару лет назад я встречался с известным актером. Он играет в серьезных фильмах и пишет сценарии. Мы находились в комнате за стеклянной стеной, которой была видна его территория. Стена была увешана карточками. Их было очень много. Он рассказал, что писал сценарий к фильму, и на этих карточках были написаны разные сцены. Он изучал их, переписывал, перемещал, убирал что-то в одном месте и добавлял в другом. Он сказал, что в сюжетах должны быть взлеты и падения, неудачи и победы, плохие и хорошие персонажи, различные эпизоды. Все было интересно, но в этом было сложно разобраться. Я спросил: «Как вы начинаете снимать фильм?» Он ответил: «О, это легче всего. Всегда надо начинать с финальной сцены. Надо знать, как вы хотите закончить фильм. Когда у вас есть концовка, то всегда можно вернуться и дописать детали». Он сказал: «Практически многие сцены не снимаются в хронологическом порядке. Иногда сначала снимается финальная сцена, а затем весь основной фильм». То же самое Бог сделал в отношении каждого из нас. В Писании сказано, что Бог объявил конец еще в начале. Планируя вашу жизнь, Бог начал с заключительной сцены. Он начал с того, чем вы закончите, а затем пошел в обратном порядке. В Иеремии сказано: «Намерение Божие о вас во благо, а не на зло, чтобы дать вам ожидаемый финал». Ваш финал уже утвержден. Ваша финальная сцена уже снята. Вот хорошая новость. Вы оканчиваете не поражением, неудачей или разочарованием, а победой, преодолением и осуществлением своих целей. Если вы поймете, что ваш финал уже расписан, то не будете расстраиваться из-за неудач, потерь и того, что какие-то мечты не осуществляются. У вас будет мир, если вы будете знать, что все будет содействовать вам ко благу. Как и в любом хорошем фильме, у вас будут повороты сюжета. Вы будете думать: «Я знаю, что должен двигаться в этом направлении, но почему же я иду в обратную сторону? Моя цель там». У вас будут непонятные сцены. Если сказать о них, то это развод, безысходность, потеря, и кажется, ничего хорошего в этом нет. Вы не понимаете того, что это не финальная сцена. Пока вы дышите, ваш фильм продолжает сниматься. Вы можете переживать трудный эпизод прямо сейчас, и вы чего-то не понимаете. Это плохой диагноз или финансовые трудности. Скажите себе: «Это не конец моей истории. Ваш финал вполне ожидаем. Творец Вселенной, всемогущий Бог, уже запланировал вам благо, а не зло. Если вы будете идти вперед, то однажды придете к развязке сюжета. Это будет прорыв, повышение, исцеление. Бог знает, как все собрать воедино. Ваш финал уже расписан». Такой же принцип был в жизни Иосифа. Бог определил ему быть великим лидером, управлять народом и помочь израильтянам пережить голод. Это был утвержденный финал. Иосиф хорошо начал. Он был любимым сыном, носил разноцветную одежду, которая указывала на особенное расположение к нему. Но когда ему исполнилось 17 лет, то произошел неожиданный поворот.
Из-за зависти его братья продали его в рабство. Иосиф мог пасть духом. Бог, что-то не то, ты обещал, что я буду управлять народом. Что происходит? Но Иосиф понимал этот принцип. Он знал, что это только эпизод. Он знал, что финал уже утвержден, поэтому он делал то, что было в его силах. Из-за несправедливых обвинений его бросили в тюрьму. Еще один неожиданный поворот. И может показаться, что Иосиф

удаляется от своей судьбы. В этом и есть жизненные испытания. Вы будете верить и делать правильные дела, но с вами будут поступать неправильно. Вы будете стараться, но вас не поблагодарят. Вы будете упорным, но дверь закроется и повышения не будет. Вам кажется, что вы идете не в ту сторону. Иосиф принял это. В тюрьме он не сдался, но продолжал делать все правильно. 14 лет спустя он истолковал сон фараона. Фараон был так впечатлен, что освободил Иосифа и поставил его во главе страны. Его мечты осуществились. Он увидел ожидаемый финал. Если бы Иосиф был сегодня здесь, то он сказал бы вам: не расстраивайтесь из-за промедлений, поворотов судьбы и ситуаций, которых вы не понимаете. Это важные сцены в вашем фильме. По отдельности они могут не иметь смысла, но когда Бог соберет их вместе, то вы увидите осуществление вашей мечты. Именно на этом этапе многие опускают руки, теряют огонь и веру. Почему так случилось? Откуда эта потеря? Почему плохие отношения? Мы можем этого никогда не понять. Но я хочу сказать, что Бог не допустил бы того, что не было бы вам во благо. Ничто не сможет удержать вас от вашей судьбы. Единственное, что может вас остановить, это вы сами. Если вы будете озлоблены, обижены и потеряете свой огонь, то это удержит вас от Божьих благословений. Несправедливость случается, но я понял, что глубина вашей боли указывает на высоту вашего будущего. Когда строится высокое здание, то сначала строители должны заложить фундамент. Чем выше здание, тем глубже фундамент. Когда вы проходите трудности, которых не понимаете, то вам это не нравится. Вы ощущаете дискомфорт, но Бог подготавливает вас к тому, чтобы поднять вас выше. Вы можете подумать, что это вам навредит, но Бог хочет поднять вас. Неудача не сможет остановить вас. Силы тьмы не смогут удержать вас. У Бога уже написан запланированный финал. Не всегда будет понятен сюжет. В этом и заключается вера. Верьте, что на жизненных поворотах и то, чего вы даже не понимаете, Бог по-прежнему знает, что Он делает. Как Иосифу, Бог обещал вам одно, а вы видите только поражение и предательство. Стойте твердо. Бог, я не понимаю, но доверяю Тебе. Я верю, что Твои намерения для меня во благо. Ты уже отснял мою финальную сцену и записал мой финал. Я благодарю Тебя, что все мои цели осуществятся. Я стану тем, кем Ты определил мне быть. Я слышал высказывание: в конце у Бога все хорошо. Если пока нехорошо, то значит, это еще не конец. Джоэл, у меня проблемы с финансами. Я потерял хорошего клиента. Я разорен. Пребывайте в мире. Это еще не конец. Это только одна из сцен. Благодать уже близко. Повышение и прорывы уже в пути. Если у вас проблемы со здоровьем, то не говорите: «Так будет всегда». Будут и другие эпизоды. Бог обещал, что насытит вас долготою дней. Если не пришло ваше время, то вы не умрете. Возможно, у вас проблемы в отношениях. Вы пережили развод, вам одиноко. Вы думаете, что уже никогда не встретите любимого человека. Это еще не конец. Это только лишь один эпизод. Тот, кто вас оставил, не может изменить ваш финал и переписать ваш сценарий. Бог уже все утвердил. Бог приготовил вам человека в вашей мечты. И он лучше, чем вы можете себе представить. Это только вопрос времени, когда он появится. Исаия сказал: «Если Бог определил, кто возразит?» Это значит, что у Бога есть цель. Бог написал ваш сюжет и утвердил финал. Он спрашивает: кто может остановить это?
Бог говорит: «Я поместил звезды на небесах, я словом сотворил миры, я всемогущий Творец Вселенной. Кто может изменить план для вашей жизни? Кто может изменить финал?» Люди не могут. Несправедливости и трагедии не могут. Последнее слово за Богом. Не расстраивайтесь, когда происходит что-то неожиданное, и что-то кажется непонятным и бессмысленным. Это только эпизод. Когда все сложится вместе, как у Иосифа, то это будет вам во благо. Если бы братья не предали Иосифа и не продали в рабство, если бы его не бросили в тюрьму, то он никогда бы не сел на трон. Это были необходимые сцены для осуществления финала. То, что может казаться вам шагом назад, Бог использует как основание в осуществлении вашей судьбы. Мы можем жить и сражаться с тем, что нам не нравится, расстраиваться, обижаться, или мы можем пребывать в мире, зная, что Бог направляет наши шаги. То, что мы не понимаем, в конце обернется для нашего блага. Если я путешествую и не могу посмотреть какой-то матч, то я его записываю. Недавно прошла важная баскетбольная игра. Я смог посмотреть ее только через неделю. Я уже знал счет, об этом говорили в новостях. Команда, за которую я болел, победила. В первой четверти матча наши играли плохо. И не было результатов. Они отставали, но я не беспокоился. И наслаждался просмотром игры. В следующей четверти был травмирован ведущий игрок. Команда отставала, но я не переживал и не волновался. Вторая половина игры началась тоже неудачно. Обычно я начинал переживать, не зная, что же будет. Но я знал результат, и это полностью меняло мое восприятие. Чем сильнее отставала команда, тем больше я думал: «Вот это будет игра. Не могу дождаться концовки, чтобы увидеть это». Не было никакого беспокойства, потому что я знал, каким будет финальный счет. В жизни бывают времена, когда кажется, что наши заботы, слабости или проблемы вытягивают из нас все силы. Легко расстроиться и подумать: «Я не смогу осуществить свои мечты. Все против меня, плохой диагноз». Но как и этот матч, все уже записано. Напоминайте самому себе, что финал уже утвержден. Когда вы чувствуете, что все разваливается, и вы проигрываете в счете, то вместо того, чтобы падать духом, посмотрите на все иначе. Это значит, что будет победа. В любой момент поражение может обернуться в вашу пользу. Прорыв, повышение, исцеление. Бог сказал, что даст вам победу. Не когда-то. Бог уже организовал для вас парад победы. Он утвердил ваш финал. В 1970-х годах одна девушка-подросток из штата Айова забеременела. Она была белой, а отец темнокожим. Ее родители сказали, что это ошибка, и она не может сохранить ребенка. Это разрушит не только ее жизнь, но и жизнь ребенка. Ей поставили условия: или сделать аборт, или уйти из дома. Она решила сохранить ребенка. Поэтому ей пришлось уйти из дома и уехать в Калифорнию. Нет денег, нет будущего. У нее были проблемы с наркотиками. Когда ей было 17 лет, одна женщина подарила ей Библию и сказала, что Бог дает ей мир. Прямо на улице она отдала свою жизнь Иисусу. Она раскрыла Библию, и первое, что она прочитала, было «Израиль». Она решила: «Так и назову своего ребенка Израиль». Когда ребенок родился, то все было против него. Никто не думал, что у него есть будущее, и что он совершит что-то великое. Когда Бог вдыхает в вас жизнь, то Он определяет и ваш финал. Он дает вам цель, задание, а затем вкладывает в вас все нужное, чтобы вы смогли осуществить вашу судьбу. Он дает вам дары, таланты и уверенность. Неважно, как вы начинаете. Не смотрите на то,
что ограничивает вас. Если бы я был другой национальности или родился в другом месте, моя семья такая проблемная. Это то, с чего вы начали, а не то, чем закончите. Ваше начало не определяет вашу судьбу. Это лишь один эпизод. Важен финал. Творец Вселенной уже определил вам оставить свой след в этом поколении. Он вложил в вас семена величия. Богу нравится брать ничего не значащих людей и являть им свою милость и благость, поднимать их, давать прорыв, чтобы они осуществили великие дела. Это произошло с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Ни денег, ни образования, никакого будущего. Это то, с чего он начал, но не то, чем он закончил. Его финалом было стать пастором большой церкви, охватить весь мир через свое служение. Не позволяйте тому, как вы росли, чего вы недополучили, и тому, что кажется вам недостатком, заставить вас остановиться. Запланированный финал не зависит от начала. Мальчик Израиль мог вырасти с поврежденным разумом, с чувством неполноценности и обиды. Почему я родился в такой семье? Почему у меня нет отца? Почему я не черный, не белый? Что я сделал? Сегодня ты можешь стать президентом страны. Важно не то, как ты начал, а то, как закончишь. Если ты будешь почитать Бога, делать все, на что способен, то войдешь в судьбу, которую Он приготовил для тебя. Она больше и насыщеннее, чем ты можешь себе представить и мечтать. В детстве Израиль понял, что у него есть дар играть на разных инструментах, писать песни, сочинять музыку. Сегодня этот ребенок, который не должен был родиться и которого считали ошибкой, стал выдающимся лидером прославления. Вот он, Израиль Хьюстон. Он получил несколько премий Грэмми, большое количество наград. Он делится своим даром со всем миром. Наверное, он рад, что первым словом, которое увидела его мать, было «Израиль», а не Навуходоносор. Это было бы странно. Я хочу сказать, оставьте оправдание. У вас мог быть трудный старт, но вы еще не финишировали. Вас могли поставить в неудобное положение, но это не может изменить вашего финала. Павел сказал в послании филиппийцам, что Бог приведет нас к славному финалу. Не к поражению и посредственности. Вы двигаетесь к победоносному финалу. Иногда вы услышите: «Слишком плохая позиция, вы сильно отстаете, вы совершили много ошибок». Пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Бог говорит: «Я подниму тебя выше, чем ты можешь себе представить. У меня есть огромные благословения. У меня есть благодать для тебя. Я высвобожу семена величия, которые вложил в тебя. Бог определил ваш финал. Будьте уверены, что Он знает, как привести вас туда. Наша часть — это благодарить Бога. Спасибо, что твои намерения во благо, а не на зло. Ты не ограничен тем, кто я сейчас. Ты уже снял мою финальную сцену. Я не понимаю, что происходит, но я доверяю тебе. Я верю, что приближаюсь к славному финалу». Так сделал Иов. В его жизни произошли невероятные перемены, некоторые из которых просто не имели смысла. Все начиналось хорошо, замечательная жизнь. Затем все стало разваливаться. Иов потерял здоровье, бизнес, свою семью. Он мог легко пасть духом и сдаться. Жена сказала ему: «Иов, просто похули Бога и умри». Это хорошо, когда жена тебя ободряет. Посреди всех разочарований, когда все было против него, когда многие бы расстроились, ожесточились и стали жаловаться, Иов возвел очи к небу и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он сказал: «Я знаю, что Бог царствует. Он уже снял мою финальную сцену.
Если пришло мое время умирать, то я не умру в огорчении и расстройстве,

Это убивает меня, но я буду верить. Если у вас будет правильное отношение, и вы будете доверять Богу посреди того, когда все вокруг рушится, то Он выведет вас на новый уровень вашей судьбы. Мы знаем о потере Иова, его испытаниях и страданиях. Он пережил трудные времена, но вот ключ. Он не остался там. Это только один эпизод. В конце он получил вдвое больше того, что имел в начале. Бог воздал ему вдвое. У него стало вдвое больше скота. Бог вернул ему радость и мир. В Писании сказано, «После сего Иов жил 140 лет и увидел своих потомков до четвертого поколения». После потери и разочарования, после того, как он побывал на самом дне, он не закончил в огорчении, его жизнь не закончилась. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая целей. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая цели. Что я хочу сказать? Только потому, что произошли перемены, которых вы не понимаете, не означает, что ваша жизнь закончена. У Бога есть что-то после этого. Вы можете думать, ты уже видел свои лучшие дни, было здорово, лучше уже не будет. Бог говорит вам то, что сказал Иову. После болезни, после развода, после предательства есть полнота жизни для тебя. Твои лучшие мечты впереди. Твоя лучшая жизнь еще впереди. Стряхни с себя разочарование. Верни свой огонь. У Бога есть для тебя что-то после этого. Он не только выведет тебя, но и воздаст за все потери. Вы выйдете более сильным. Вы увидите увеличение и повышение. Вы станете лучше, чем были прежде. Когда все закончилось, Иов сказал, «Я убежден, что никто и ничто не сможет отменить Божьи планы, не сможет отменить финала, который Бог уже установил». Друзья, враг не может удержать вас от вашей судьбы. Сатане надо было просить у Бога разрешения, чтобы испытать Иова. Это говорит о том, что Бог контролирует не только вашу жизнь, но и ваших врагов. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Вокруг вас Божья защита. Ничто не навредит вам. Перед тем, как Иисуса должны были распять, Он сказал, «Если вы разрушите этот храм, то в три дня Бог восстановит его». Люди думали, что Он говорил о здании, но Он говорил о себе. Иисус понимал этот принцип. Его финал уже был утвержден. Финальная сцена уже была отснята. В этой сцене он не страдал на кресте от сильной боли. Он не лежал в чужой могиле. Он знал свою финальную сцену, что воссядет одесную Отца, имея всю власть и ключи от ада. Поэтому сказано, он претерпел мучения на кресте, ожидая предлежащую ему радость. Не унывайте в трудные времена. Смотрите на приготовленный вам финал и верьте, что вы приближаетесь к славному концу, и Бог даст вам восторжествовать. В Писании сказано, что Иисус был погребен в чужой гробнице. У Него не было своей. Он был погребен в гробнице, которая не принадлежала Иисусу. Представляю, как перед распятием Иисус спросил бы, «Ты не мог бы мне одолжить свою гробницу?» Он сказал, «Мне не надо ее покупать. Моя история заканчивается не так. Это временно. Я пробуду здесь пару дней. Мой финал — это быть рядом с Отцом. Никакой враг не может изменить этого. Они могут положить меня в гробницу, но не могут удержать там. В трудные времена наше отношение должно быть как у Иисуса. Это временно. Моя история заканчивается не так. Поражение, болезнь, предательство — это только один эпизод. Будет другая сцена, сцена победы, прорыва и нового начала. Друзья, ваша финальная сцена уже отснята. Не позволяйте жизненным невзгодам и тому, что вы не понимаете, расстраивать вас. Продолжайте идти вперед. В конце все будет вам во благо.
Как в той игре, мы знаем окончательный результат. Не надо волноваться и расстраиваться. У Бога уже написан наш финал. Если вы будете верить и почитать Бога, то я верю и провозглашаю, как Иову, Бог воздаст вам за неприятности. Как Иосифу, Бог приведет вас к вашему трону. Как Израиль, независимо от того, как вы начали, вы придете к победному финалу. Вы осуществите свои мечты и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех тех, кто находится сегодня здесь вместе с нами. Мы приветствуем и вас, кто находится в нашей студии. Мы рады приветствовать всех вас, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем также тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему веры и спорта. Наш сегодняшний гость расскажет, как вера влияла на ее действия, выбор, приоритеты и как спорт становился источником опытов с Богом, укреплял ее веру. Для этого я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ, специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
1: Привет, Вадим.
0: Юля,
1: рада
0: привет.
1: Приветствовать всех вас, друзья.
0: Юля, довольно-таки внушительный список регалий. Ты расскажешь нам сегодня, как ты всего этого добилась и в то же время сохранила веру в Бога. Вообще, возможно ли это?
1: Вы знаете, вера и спорт для меня — это особая тема. Однажды у одного известного легкоатлета спросили, что нужно делать, чтобы бегать так, как вы? Он говорит, чтобы бегать, нужно бегать. А апостол Павел говорит, знаете ли вы, что все бегущие на ресталище бегут все, чтобы получить победу? Так бегите, чтобы получить. Для того, чтобы получить победу, для того, чтобы получить какой-то результат в виде успеха, благополучия, счастья, определенно есть какие-то ключи, определенно есть какие-то вот базовые такие, да, основополагающие вещи в нашей жизни. И я в рамках нашей программы постараюсь поделиться теми опытами, которые подарил мне Господь.
0: Какие же все-таки это будут ключи?
1: Но я бы сказала, что много зависит от мотивации и приоритетов нашей жизни.
0: Отлично. Давай мы разберем тогда сегодня эту тему. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать там свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Те, кто смотрит сегодня здесь нас в нашей студии, вы также можете прислать свои вопросы. И мы обязательно в конце этой программы все эти вопросы зададим Юле и постараемся на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приходилось ли вам когда-то находить такую вещь, которую вроде как что-то интересное, но вы не знаете, что это за вещь и для чего она нужна? Очень часто такие вещи оказываются на мусорке. Но при этом, при всем, иногда это не означает, что эти вещи абсолютно ненужные. Я хотела бы рассказать вам одну историю о том, как появилась вообще вот те свитки, да, которые сегодня весь мир может видеть и держать в своих руках в виде Священного Писания. Однажды они были найдены в кумранских пещерах. И нашел эти свитки маленький мальчик, бедуин, который пас овец. Но когда он их нашел, он не придал им особой ценности. Он даже разочаровался, потому что он думал найти клад, а нашел какие-то свитки, какие-то клочки бумаги. И для него это было неинтересно. И только спустя какое-то время, когда пришли ученые, археологи, и оказалось, что это древнейшее подтверждение истинности Священного Писания, этот мальчик понял, что за вот эти свитки люди готовы отдавать просто невероятные суммы денег, и это очень ценно вот, в лице многих, да, людей. Поэтому сегодня я хотела бы акцентировать наше внимание на двух вещах. Это кто мы и для чего мы. На фотографии вы видите, да, мое изображение. И многие люди знают меня как спортсменку. Кто-то знает меня как нутрициолога. Кто-то знает как учителя библейских истин. То есть, но является ли это нашей сущностью? Кто мы на самом деле? И все это начиналось не с медалей, да, у нас на груди, или же не с результатов, с успехов, которые каждый из нас имеет в разных сферах. А все это начиналось с детства. Я выросла, сейчас сразу такую заметку, ремарку сделаю. Вот ту историю, которую я хочу рассказать вам сегодня немного о себе, я хочу, чтобы сквозь эту историю вы могли применить это. Нашли ли вы те основополагающие вопросы в вашей жизни, которые помогают вам определить, а кто вы и для чего вы? Каков смысл всего того, чем мы занимаемся? И получаем ли мы в этом какую-то награду? Я выросла в абсолютно обыкновенной семье. Может быть, для многих она покажется необыкновенной, потому что я выросла в атмосфере любви, уюта, как со стороны моих родителей, так и со стороны брата, вот Николай, который говорил программу, это мой родной брат. Но на тот момент, когда я еще была маленькой, мы не знали Бога, мы не ходили ни в какую церковь, и росли просто вот в атмосфере, стараясь придерживаться повелений нашей совести. Родители, когда мы хотели нам дать хорошее образование, и мы из маленького городочка переехали в Краснодар, когда мне было лет 7. И так как у брата получалось очень хорошо заниматься музыкой, то тем более девочка, да, это красиво на сцене, в платьишках, все очень культурно, красиво. И родители хотели, чтобы я занималась этим тоже. Но я была не таким усидчивым ребенком. И однажды я променяла лодку, весло, точнее, музыку на лодку, весло и спортивную экипировку. И вслед за этим, конечно же, когда я пришла первый раз в секцию спортивную по гребле на байдарках, это я вообще, когда пришла, я даже не знала, что такое байдарка. Собственно говоря, любопытство, что это такое, меня и привело туда отчасти. И для меня, да, это была игра в какой-то мере. И только потом я поняла, что это станет неотъемлемой частью моей жизни. Начались очень тяжелые сборы и тренировки, которые включали в себя огромное количество тонн металла, который мы передвигали, да, за счет движения своих мышц. Также это и аэробная подготовка. В общем, тренировки велись полным ходом. И когда я попала уже в сборную, в юношескую, то день состоял из 3 тренировок полноценных, и сил хватало только свое тело дотащить до кровати или же там до места, там, где мы кушали. Потому что, чтобы чего-то достичь, нужно чему-то посвящать свое время. Вы это так, да? То есть, чтобы бегать, нужно бегать. И апостол Павел, вот как я уже касалась раньше, да, он говорил: так бегите, чтобы получить. То есть нужно не просто бежать, а нужно иметь какое-то направление, нужно иметь какую-то цель. И когда мы имеем цель, когда мы идем к этой цели определенным путем, определенным, да, вот тем путем, который мы видим, верим, что он приведет нас правильно, да, в точку назначения, то можно тогда уже пожинать какие-то вот такие вот успехи в виде победы в спорте. Это мои первые международные соревнования, которые проводился Олимпийский европейский фестиваль в Италии. И это помогло мне увидеть, насколько вера, она, наверное, преждевременна. Ну, то есть не преждевременна, она первоосновой является. Потому что если вы сначала... Иногда люди, знаете, ты рассказываешь людям и говоришь: как я могу поверить в это? Я ни разу не видел Бога, не щупал Его. Да, как я могу поверить? Но спорт очень наглядный пример тому, что иногда, да, действительно, чтобы поверить, нужно увидеть. Но иногда вы никогда не увидите, если не поверите прежде. Если человек не поверит сначала, что данный путь, данные тренировки, но в частности в спорте, не приведут к определенному успеху, к определенному результату, то ни за что в жизни человек не будет так издеваться, да, каждый день, просыпаясь рано, делая определенные, может быть, монотонные действия, которые постоянно на грани, да, каких-то физических возможностей человека, если это будет бессмысленно. То есть всегда человек должен сначала поверить, да, что это приведет к победе, что это приведет к определенному результату. Это тогда даст силы и мотивацию, да, вот о чем мы говорили. Нужна мотивация и приоритеты. Будучи уже 15 лет, я узнала Бога примерно в тот же момент, когда пришла и в спорт. И только спустя какое-то время после евангельской программы я была крещена. Я приняла решение свою жизнь связать с Богом, с Его волей, с Его принципами в своей жизни. И знаете, часто так бывает, когда люди говорят, вот

я приму крещение, и все будет хорошо. Я заключу завет с Богом, и будут благословения. Но на тот момент я поняла, насколько вот жизнь с Богом, она не что-то отдельное, не какая-то отдельная часть нашей жизни, а что это, по сути, является сутью нашей жизни. Мы либо верим в это, либо же это становится где-то на втором плане, да? Невозможно отделить нашу веру от того, кто мы есть. До моего крещения, в частности, вот в адвентистской церкви, я посещала церковь по воскресеньям. И когда пришла на Иванскую программу, и мы узнали в полноте истины Божьего Слова, то я, в принципе, поняла и приняла, что та заповедь, которая описана в 4-й заповеди, она говорит нам, повествует о субботе, как о дне покоя, как о дне особенном. Но понять, я это поняла, но точно такое же отношение, как было к воскресному дню, ну, если что-то неудобно, если в это время ты не можешь пойти попасть в церковь, да? А на тот момент, я говорю, я уже была в юношеской сборной, мне было 15 лет, и порой, и очень часто соревнования выпадали как раз-таки на воскресенье, в выходные дни, да, потому что спорт, он является таким массовым культурным мероприятием, поэтому подстраивается график как раз, чтобы люди могли поучаствовать, могли посмотреть, и в основном так планируются соревнования, чтобы они выходили на выходные дни. И, естественно, как бы, когда были соревнования или же тренировки, сборы, порой получалось и по воскресеньям не приходить в церковь. Но это же не означает, что мы от Бога не ушли, правильно? Вот когда я попала в адвентистскую церковь, такое же отношение у меня было к субботе. И когда мне некоторые люди задавали вопрос, ну, почему не было тебя в прошлый раз? Я говорила, да я на сборах была, или я на соревнованиях была, там, или тренировка какая-то важная была. И люди задавали мне вопрос, это нормально? И я не могла понять, а что в этом ненормального? И только спустя некоторое время, когда я свидетельствовала своему тренеру, рассказывала ему об истине, о том, что написано в Писании, о милости Божией, о том, что он значит в моей жизни. Это был причем не просто рассказ, да, словесный. Он на примере моей жизни видел меня с утра до вечера, видел и мои переживания, и мои взаимоотношения и в команде, и мой характер, и это не было что-то наигранное, да, мы были перед друг другом. По сути, мой тренер, он порой по времени он со мной проводил больше, порой, чем мои собственные родители, потому что длительные сборы, выезды, и мы были постоянно, вот, да, совместная такая работа, постоянно спортсмены, тренер, это вот как одно целое, должны дополнять друг друга, подсказывать, помогать, чувствовать друг друга. И когда я рассказывала своему тренеру о том, что меня переполняло, когда я читала Священное Писание, и потом, когда я уже узнала о законе, то я ему начала говорить, посмотрите, ведь написано в Слове Божьем, помни субботу, это особый день, особый благословенный день. И по сути, следующие мои шаги, которые я сделала благодаря его такой фразе. Он сказал, и что ты хочешь сказать? Что ты не будешь выступать по субботам? А для чего тебе все это тогда нужно? Для чего мы готовимся? То есть, ну, мы говорили, да, то есть мы что-то делаем, мы тренируемся для того, чтобы выступать и, соответственно, получать какие-то плоды своих действий. И если я не смогу выступать по субботам, то для чего тогда я буду тренироваться? И я поняла, что вот только тогда, в тот момент, я поняла, что у меня проблема. Потому что если Господь сказал, что я тебя люблю, Он пришел и свою кровь за меня пролил здесь. Как часто мы, как христиане, когда говорим Богу, «Боже, я люблю тебя», это означает, Боже, благословляй меня, пожалуйста. Пожалуйста, помогай мне, подсказывай мне, веди меня, направляй. Но когда мне неудобно, ну ты не

смотри, пожалуйста, я исправлюсь, я покаюсь, все будет хорошо. Ну вот такие мы, да, ты нас такими сотворил. И мне стало от этой мысли противно от самой себя, потому что я действительно любила всем сердцем Бога. И когда я читала, что Господь говорит, что если ты любишь меня, ты мои заповеди соблюдешь. Я поняла, что мне нужно теперь что-то делать и нужно принимать решение. Но вот от этого момента прошло несколько, наверное, около полутора лет до того момента, когда я осознала, что для меня суббота — это святыня. То, что мне нужно, то, что помогает взаимоотношения и вносит вклад, да, в отношения с Богом, ну не только с Богом, но и также с нашими ближними. И на тот момент как раз я перешла в молодежную сборную, и будучи самой юной из всех тех, кто окружал меня, мне было не очень-то просто. В каком плане? Вот, ну, кто из нас хотел бы жить в одиночку? Особенно в молодежном возрасте нам хочется быть частью команды, частью вот какой-то такой, да, вот общности, общаться вместе, делать все вместе, быть признанным, быть нужным. И мне хотелось быть вместе со всеми. Но когда я была вместе со всеми, я понимала, что хотя я хочу быть с ними, но я не хочу заниматься тем, что делают вокруг молодежь. И поэтому тот принцип, которому часто я сегодня учу, да, мы порой должны говорить «нет». Не для того, чтобы ограничивать себя в жесткие рамки, но чтобы в этом «нет» находить истинную свободу. Свободу от чего-то мнения, от страхов быть непризнанной или там еще чего-то. Почему? Да потому что мы ценны. И в тот момент я начала, сборы, у нас летний вид спорта, и зимой в России довольно холодно, хотя, конечно, южный регион, Краснодар, он более мягкий климат имеет, но все же, заботясь о своих спортсменах, наша федерация отправляла нас на сборы за рубежом. И часто очень мы по полгода могли проводить с такими краткосрочными выездами и возвратами, выезжали в Португалию. И с одной стороны, классно, да, ты очутился в другой стране, тебе там 17 лет, ты можешь путешествовать, у тебя есть, ну, как бы такие много возможностей. А существует то, что создает вроде как определенные рамки. Но каждый человек порой нуждается в тех рамках, которые нас защищают, оберегают, дают надежду. И вот следуя за Богом, ища Его волю, в промежутках, да, между вот этим вот интенсивным графиком подготовки, я находила уединенные какие-то места, там, где изучала Писание, молилась, проводила различные параллели, исследовала Библию. И я поняла такую вещь. Вот то, с чего мы начали, да, если вещь вроде даже и хорошая, но ты не знаешь, как ее применить, что это такое и для чего она нужна, то она может оказаться на мусорке, она может потерять свою ценность. Если мы понимаем это относительно вещи, то насколько серьезнее мы этот вопрос должны понимать относительно самих себя. Потому что каждый человек имеет цель. И до тех пор, пока мы не поймем, кто мы и для чего мы, эту цель будет сложно достичь. Потому что сегодня очень часто люди гонятся. И в частности спорт. Спорт — это очень хороший пример того, как люди учатся и стремятся к тому, чтобы быть выше, быстрее, сильнее, лучше. То есть, и это касается любой абсолютно сферы. Вы знаете, я думала, что когда я была вот в спорте и выходила из спорта, я думала, ну спорт, да, это такой вот рассадник, наверное, эгоизма, тщеславия. Но когда я оказалась, наконец, и вне спорта,
оказалось, казалось бы, вот довольно в мирной такой вот обстановке, я поняла, что люди движимы тем же самым. Просто в спорте, наверное, это более концентрировано.

ценен, а во-вторых, что тот, кто тебя любит, тот, кто тебя так оценил и создал уникально, он имеет для тебя определенные задачи, определенный смысл в жизни и хочет, чтобы ты был счастлив. И вот такие вот уединенные моменты, наверное, каждому из нас в жизни нужны, чтобы мы остановились и задумались, куда мы идем и где мы находимся в конкретно данном ситуации. Но это все было на фоне, да, на фоне того, что сборы продолжались, тренировки также продолжались. Но когда я вот это вот поняла в своей жизни, что мы не просто плод случайности, а мы созданы с замыслом, это поменяло все вокруг. Часто сегодня среди верующих можно найти такой, вот когда говоришь, да, какие у тебя цели, какие мечты, о чем ты мечтаешь? И многие говорят, вот будет когда-то Царствие Божие. Да, и аминь, Царствие Божие будет. Это будет удивительнейшее время. Это будет благодать Божия, которого мы все ожидаем. Но Царствие Божие никто не наследует, тот, кто не находит его уже сегодня здесь. Потому что Царствие Божие — это там, где Христос. И сегодня от нас зависит, а хотим ли мы это Царствие Божие ощутить уже сейчас? И когда Христос входит, мы позволяем Ему принести в нашу жизнь мир, любовь и надежду и упование, то все меняется уже сегодня. И тогда и тренировки уже поставлены не для того, чтобы доказать что-то кому-то, а они являются инструментом. Когда я проходила подготовку, многие удивлялись, потому что своими лайфхаками, то, что мне помогало, то, что технические какие-то моменты, которые мы прорабатывали, да, определенные углы постановки. Там очень много деталей, в которые я бы не хотела сейчас вот вдаваться, да, в подробности именно нашего вида спорта. Но те нюансы такие, которые очень сильно влияют на результат в дальнейшем. И я могла делиться вот теми размышлениями, теми находками со своими соперницами или же там, с подрастающим поколением. И мне часто говорили, зачем ты это делаешь? Это твои завтрашние соперницы. Это то, с кем ты потом будешь соревноваться, они же тебя выиграют. И мне это было так любопытно, потому что люди не понимали на самом деле, для чего мы здесь. Я всегда говорила, что спорт — это часть нашей жизни, но не вся жизнь. Очень хорошо нужно понимать, кто мы и для чего мы здесь. Мы здесь созданы для того, чтобы стать великими там, актерами, или же спортсменами, или же там, какими-то выдающимися бухгалтерами. Ну, любая, да, абсолютная сфера, какую бы ни взять. Мы здесь созданы для того, чтобы любить, общаться и прославлять Бога. И тогда все становится на свои места, все меняется вокруг нас. И наши отношения становятся легче, и мы получаем свободу, как и писали апостолы. Где Дух Господень, там свобода. Поэтому, когда часто меня также, это, кстати говоря, мой тренер, под бдительным наставничеством которого я провела 15 лет в спорте, и когда я поняла, что вот всему свое время и место, то я поняла, что я сделаю все, что от меня зависит сегодня, и завтра на соревнованиях. Чего мне бояться? Из чего мне переживать? Поэтому часто я также получала вопрос, почему все ходят и переживают, и такой мандраж перед гонками, и люди трясутся буквально и не могут реализовать свои способности какие-то. Почему ты не переживаешь? Для тебя что, это не важно? Важно. Я говорю, я со своей стороны сделала все. Максимально отработав
всю тренировочную программу.

программу, определенные расставляя приоритеты в своей жизни, да, то есть в то время, когда летом мои ровесницы могли насладиться солнечными днями там где-нибудь у берега моря или же прогуливаясь вместе и общаясь с друзьями, это был самый жаркий сезон в спорте, когда мы просто очередной порог, да, для своих физических возможностей преодолевали. И постоянно разъезжая, это был самый такой интенсивный сезон. То есть приоритеты всегда очень важно расставлять. Если ты хочешь получить где-то успех, нужно понимать, что чем бы мы ни занимались, все равно будут жертвы. Да? Мы где-то выбираем, что мы хотим, каким мы путем хотим идти. Так вот, это давало силы не переживать, потому что я знала, что если Господь меня усматривает, чтобы я где-то оказалась, то никто не сможет этому помешать. Если же Господь не усматривает победы там, то своими силами я уж точно ничего не смогу сделать. И вот эта гонка, это была в 2012 году олимпийская квалификация в городе Познань, в Польше. Вы знаете, вообще все вот эти фотографии, которые сзади меня, да, каждая из этих фотографий, она имеет свою подысторию. Очень каждый снимок, каждый вот опыт, каждая гонка, наверное, связана со своей историей, с моментами борьбы, какого-то выбора. И вот на вот эту гонку я попала очень интересным образом. За 4 года до этого, когда я приняла решение не выступать по субботам, то я об этом сказала и тренеру, главному тренеру, когда одна из тренировок таких контрольных была и выпала на субботу, я не пришла. И сложность заключалась в том, что если бы я сразу пришла, и меня такое узнали бы, это было бы одно, да, ну, как бы у каждого свои какие-то моменты. Но когда я вчера еще не спрашивала, что там в столовой, да, дают, не спрашивала, какой день недели, какие будут соревнования или заезды, или там дистанции, а теперь я говорю, что, ну, извините, я по субботам не могу выступать. И у многих был вопрос, и я на эти вопросы, насколько я могла объяснять, я объясняла. И вот в один из таких дней была контрольная, очень такая ответственная контрольная. Я не пришла, и уже знали, что я как бы не должна была прийти. Ну, как так, как можно ослушаться, да, как бы руководство сказало. В то же время, хотя знали. И главный тренер пришел и говорит, почему тебя не было? Ну, это все было на эмоциях, естественно. И, в общем, мне потребовалось написать заявление на имя министра спорта, которое еще, я думаю, до сих пор лежит подшитое к моему делу, где я объясняю, почему я не тренируюсь и не выступаю в субботу. И в тот год, когда я это писала, я понимала, что на тот момент я приняла просто в себе решение, да, что я не буду больше выступать. А теперь, когда я писала, я понимала, что я подписываюсь сама под своим решением. На тот момент, это было зимой, летом соревновательного сезона того года я еще выступала. А теперь предстоит весна, начало нового спортивного сезона, и необходимо теперь осуществить на практике то, о чем я подписывалась. И первые соревнования, и эти соревнования должны были быть отбором на весь предстоящий сезон, хотя часто разбивают, то есть одни соревнования отбора там, на чемпионат Европы, другие на чемпионат мира, третьи там, на Кубке мира. А в тот год прямо в первые же соревнования был отбор на все международные старты. И незадолго у нас, мы как раз приехали, вернулись в Краснодар, первые соревнования обычно у нас на юге проводятся,

0: И за месяц примерно, может быть, чуть меньше, до соревнований опубликуют, в какой день недели, какие гонки, какие дистанции будут проведены. И я смотрю, все дистанции хоть как-то, но касаются субботы. То есть, по сути, весь тот вот колоссальный труд, который мы сделали до этого момента, все это, можно сказать, на смарку, потому что я не могу пройти отбор, а, соответственно, у меня сезон закончился, даже еще не начавшись. Что делать? И это первый опыт. Одно дело, когда мы уже укреплены, да, когда мы уже знаем, когда мы уже вот... А другое дело, когда тебе 17-18 лет, и ты делаешь первое решение о своей жизни, и вот сразу же это вот таким просто кардинальным образом. То есть, по сути, когда я посмотрела на это, и мы когда подошли вот к этому стенду, рядом стояли еще некоторые спортсмены и тренеры, которые знали мою ситуацию, мою позицию. И один из тренеров повернулся ко мне и говорит: «Ну что, Качалова, и ты хочешь сказать, что ты не будешь участвовать? А ради чего все это было?» И вот этот вопрос, он как-то меня подстегнул. Это был такой вызов для меня. Придал мне немножко твердости к тому, что я увидела. И я обернулась и сказала: «Ну, значит, не буду». И развернулась и ушла. Приехала домой, просто я сама рыдаю и говорю: «Боже, вот я вижу, что ты меня сюда привел. Если это от тебя, то помоги мне как-то с этим быть. И что-то сделай с этим. Я не знаю, что... Что ты сделаешь? Если же ты не усматриваешь меня там, покажи мне, где ты меня усматриваешь, потому что я хочу быть там, где ты усматриваешь меня». И через несколько дней, а сама продолжаю тренироваться. И вы представьте, вот из того, что я сказала выше, да, когда у тебя мотивация теперь, то есть к чему ты готовишься. Я продолжала. И атмосфера была такова, что когда я приходила, девчата, ну, которые я составляла очень неплохую на тот момент конкуренцию, и они, я приходила, и они говорили: «А что ты пришла? Ты к чему готовишься? Ты все-таки выше ступать, значит?» И вот это изо дня в день, с тренировки в тренировку, я почему-то продолжала. И вот так длилось 3 дня. Дома я рыдала и молилась, здесь я крепилась и тренировалась, не понимая даже для чего. Я думала, все, на этом моя спортивная карьера, в принципе, и закончилась. В возрасте 18 лет только попала в основную сборную, и вот как бы я дальше не могу и не знаю, как продолжать. Но через 3 дня я увидела, что вновь люди собрались возле стенда. И я подошла, и к своему удивлению сама, немножко говорюсь, вот то положение, которое было ранее, оно было уже утверждено президиумом. И это, как, знаете, как закон Медяны Персов. То есть, когда это утверждается уже, но должны быть какие-то веские причины, чтобы это переменить. И я когда пришла и спрашиваю, и увижу, что моя коронная дистанция, 500-метровка, она выходила на пятницу и на воскресенье, минуя субботу полностью. Для меня это был ответ на молитву. Господь не позволил дальше пребывать в спорте. Тот год сложился очень интересно, насыщенно. И в тот же год, кстати говоря, я впервые попала на эту телерадиостанцию. И, наверное, вот эта встреча здесь с людьми и с тем материалом, который я получила, он во многом повлиял, кардинальным образом повлиял на дальнейшее течение моей жизни, чтобы утвердиться в истине, чтобы иметь определенные принципы, определенную уверенность и доверие Богу. И тогда мне сказали, что, девочка, это большой спорт. С твоими принципами ты здесь не выживешь. Но спустя какое-то время я не просто оставалась в сборной, но и попала в дальнейшем на Олимпийские игры в Лондоне в 2012 году, где мы выступали в финале в четверке. И чемпионаты Европы остались за моей спиной. Но я всегда отчетливо понимала, что спорт — это не вся наша жизнь. Спорт — это только часть ее. И независимо от того, кем мы становимся, мы должны понимать, что мы созданы для того, чтобы любить, общаться и свидетельствовать о Боге. И очень интересно, спорт наглядно показывает, что все успехи, которые мы имеем, они временны. Потому что начинается новый сезон, и если ты вчера был чемпионом где-то, то в этом сезоне новые отборы, сменяется молодежь, сменяются люди, и абсолютно ты можешь занять какое угодно место, и ты можешь быть сегодня никто. Поэтому это помогает трезвее посмотреть на то, вся слава человеческая, она очень краткосрочна, она временна. Поэтому Господь нас призывает, то, чтобы мы искали вечного. Но самое главное, что, наверное, хотела бы сказать, что то, что мы говорим, то, о чем мы свидетельствуем, оно имеет смысл только тогда, когда оно осуществляется в нашей жизни. И самое достоверное свидетельство нашей веры — это преобразованные сердца, преобразованные жизни. Мой тренер, о котором я говорила ранее, за время нашей работы вместе, спустя 6 лет нашей работы, он заключил также завет с Богом в церкви Адвентистов Седьмого дня. И его жизнь, вы знаете, это одно дело, когда ты не можешь порой посмотреть на свою жизнь, да, и проанализировать, потому что, ну, ты — это ты. А со стороны порой видно лучше. И это было настолько удивительно, настолько радостно смотреть, как жизнь человека меняется, как надежда дает, создает новые принципы в жизни, как Христос влияет на все, на семью, на приоритеты, на всю жизнь в целом, на состояние человека. И в дальнейшем это было огромной мне поддержкой, потому что я уже в сборной была не одна. И мы имели такую мини-церковь в сборной, где продолжали свидетельствовать. Вот такой историей я хотела бы с вами поделиться. Я надеюсь, что в этой истории у вас не останется в памяти история обо мне, сколько останется в памяти то, что очень важно делать приоритеты в своей жизни. Очень важно понимать, кто мы и для чего мы. Потому что от этого складывается, как мы будем себя вести, как мы будем жить, с каким настроем мы будем проживать наши дни, и для чего все это вообще нужно. Поэтому мы созданы, возвращаясь к тому, с чего мы начали, да, с вопросов Вадима, вот как спорт, успех, вера связаны между собой. Мы созданы не для того, чтобы быть успешными. Мы созданы для того, чтобы быть счастливыми. И это тема нашей следующей встречи, кстати говоря. А я желаю вам, чтобы перейти к этому следующему, да, этапу, к следующей встрече, к следующим размышлениям, сначала поставить и задать себе вопрос. Кто вы и для чего вы? Божьих вам благословений. Спасибо.
1: Юля, спасибо большое за эту тему. Первое сообщение, которое мне написали, передать спасибо за откровенность.
0: Слава Богу.
1: Ну что, перейдем к вопросам, которые к нам пришли. Итак, первый вопрос. Ты вообще никогда не хотела побеждать?
0: А, ну как я не хотела? Конечно, хотела, я же была в спорте. На самом деле, знаете, сегодня часто сталкиваюсь с таким вопросом, в первую очередь. Люди, которые, может быть, детей своих хотят отдать в спорт и советуются, вот отдавать, не отдавать. Я говорю, не отдавайте. Вы не знаете, с чем они столкнутся. Как бы это вот сейчас это звучит весело, да, но вот эта борьба за чистоту мотивации прежде всего, эта борьба совершалась на коленях. И как только не хватало сил быть на коленях, были и падения, были и такие ситуации, когда я понимала, что я не могу сама с этим справиться. То есть вот эта гордость, а вся среда подталкивает к этому. А сам человек с ней не сможет справиться. Очень много соблазнов. Поэтому ну, побеждать, конечно же, хотелось. И это, ну, это эйфория и радостное ощущение. Но в скором времени, вот я показывала да, слайды, что это был процесс. Это не так, что оп, и ты поменялась.
1: Все понятно.
0: То есть это был процесс, который позволил мне поменять немножко мотивацию. Для чего мне нужна была эта победа?
1: Ну вот тут как раз про победу есть один из вопросов. То есть вы оставили спорт и в итоге, получается, перестали бороться за победу. Поэтому так легко делились своими секретами с другими спортсменами. Потому что в вашей жизни спорт уже перестал быть целью. То есть не победа, а познание Бога стало на первом плане. То есть если выбрать спорт, получается, что Богу мы говорим «нет» в данном случае.
0: Ох, это такой животрепещущий вопрос, который волновал меня на протяжении долгих лет. Я поясню, почему. Я из-за того, что часто перемещались, и в том числе перемещались и по стране, и за рубежом, и где бы мы ни были, я приходила чаще всего по субботам в церковь, ну вот когда уже к Богу пришла. И получалось так, что была очень разная реакция. У некоторых была реакция такая, чуть ли не, там, не до автографов, а другие говорили, ты вообще не христианка, христианам нечего делать в спорте. И я никогда, какое-то время даже я скрывала то, что я занималась спортом, потому что я никогда не знала, какой реакции ожидать, а во-вторых, что иногда отношение менялось. Но когда я уходила из спорта, Господь мне показал все-таки и дал ответ на тот вопрос, который меня саму волновал. Как совместима вера и спорт? Да? Вот можно ли христианину находиться в спорте? И действительно, это две разные сферы. Mm-hmm. Если Господь нас призывает к, ну, отойти от эгоизма, да, заботиться и все делать в славу Божию, не славу себя, не соперничать с людьми, но проявлять ну, вот все те да, качества, которые мы христианские имеем, то они в спорте очень сильное противоречие идет. Но что я поняла, когда я уходила, что вокруг Иерихона народ Божий ходил 7 дней. И если бы они просто сами решили, о, хорошая тактика, почему бы нам 7 дней не походить, и особенно в 7-й день, да, там круги наматывать, они бы согрешили, и вряд ли бы Господь дал успех вот, в их руки. Но из-за того, что сам Господь сказал, то есть суббота, она для Бога. И сам Господь имеет право диктовать нам, как Ему поклониться. И поэтому отождествляя вот с тем местом, да, то есть иногда в тех местах, там, где сами по себе мы не должны были бы быть, мы можем там только, если Господь нас ведет. Другой пример — это как Авраам приносил в жертву своего сына. Да? Если бы он сам решил, а почему бы мне в жертву своего сына не принести? Да это было бы грех, это было бы не принято Богом, это мерзость. Но так как Господь ему сказал это, и он знал, кто ему сказал. И тут очень, очень нужно быть аккуратными, потому что иногда люди говорят, да вот Господь мне разрешил это, руководствуясь своими чувствами, да, эмоциями. Нет, когда Господь говорит, невозможно перепутать. И вот нужно здесь... То есть иногда мы можем быть в каких-то местах, где сами не должны быть, только если Господь нас к этому побуждает, призывает. Если же мы сами туда идем, то это проблема.
1: Спасибо большое.
0: И да? повторюсь, я пришла в спорт, когда я еще Бога не знала, да, когда я еще, ну, то есть вот в то же время, как я пришла в спорт, я только начала знакомиться со Христом. И, может быть, Господь и потому вот таким образом повел, потому что Он знал и допустил, чтобы я там находилась, потому что Он знал историю моего тренера, с которым бы мы никогда больше не пересеклись. История еще многих людей, которым получилось да, донести истину не только словом, но и примером собственной жизни.
1: Да, своим примером. Следующий вопрос, который к нам пришел. Как и возможно ли молодому человеку найти тот вид спорта, чтобы он не шел вразрез со своей верой?
0: О, ну, это настолько же сложный, насколько и легкий вопрос. Во-первых, опять же таки повторюсь, спорт и вера, да, как бы очень серьезно задумайтесь, стоит ли. А вообще Господь ли этим путем ведет? Потому что я за то, чтобы заниматься физической нагрузкой.
1: Вот, извини, добавлю, да. Следующий вопрос как раз вот есть от того же человека. Может быть, стоит заниматься любительским спортом чисто для себя, для поддержания здоровья?
0: Да, и вот здесь тогда и актуален вопрос, что это может быть за вид спорта. Да? То есть я благодарна Богу за то, что Он меня позволил находиться в неконтактном виде спорта. То есть там, где не нужно кого-то нокаутировать или еще что-либо. То есть и эти виды спорта... Знаете, есть такие также, как художественная гимнастика, очень тонкий, очень сложный вид спорта касательно оценки, вы знаете. То есть много очень зависит от судей, понравилось, не понравилось. Там есть, конечно, свои критерии, но все равно очень много есть человека, да, там. А здесь нет, это не контактный вид спорта. Кто первый считается потому, как быстро ты пересек финишную прямую. Поэтому вот в этом плане было, конечно, проще. Это не был командный вид спорта. Да, у нас есть команды, двойки, четверки, но это не был командный вид спорта. Соответственно, моя команда знала, что нужно смотреть. Если на субботу выпадает, я просто не смогу там участвовать. Все об этом знали, я никого не подводила. Поэтому. Если же это будет командный вид спорта, то очень велика вероятность, что... Как вы сможете потом сказать «нет» и подвести команду, если будет. Поэтому вот этими критериями, вот мотивируясь, да, и оцените, будет ли это идти в контексте того, что мы призваны прославлять Бога. Мы призваны прославлять Его также в наших телах. То есть если это будет развивать вас физически, чтобы была и выносливость, и сила, и скорость, да, то занимайтесь. Это может быть там легкая атлетика, это может быть даже гребля или академическая гребля, если это для того, чтобы развиваться физически. Но очень большая опасность, если человек входит в секцию, особенно в юном возрасте, что ему это понравится, особенно если результат пойдет, и там соблазнов не избежать.
1: Ну вот как раз мы говорим про разные виды спорта. И вот такой вопрос. Есть ли виды спорта, которому христианину точно не следует заниматься?
0: Я считаю, вот боевые искусства. Опять же таки, я сейчас говорю про свое мнение, да, которое сложилось как на основании личного опыта, так и на основании просто сравнения с духом, которым человек водится. Но я не представляю, как христианин может носить удары и такие, чтобы они были еще нокаутирующие, чтобы уложить человека. То есть там, где ты наносишь боль, там, где идет контакт какой-то с человеком, лично я не посоветовала бы вообще в эту сферу втягиваться.
1: Ну вот затронули как раз в предыдущем вопросе именно про командную, про соревнования, про субботу. Вот пишет девушка, у меня та же проблема с выступлениями на танцах. Они все время в субботу. А если ты не танцуешь на спектакле в субботу, то зачем ты ходишь на тренировку на неделе? Но если для меня это как отдых, если это хорошее дело, почему мы тем самым радуем зрителей? Почему нет духа соперничества? Здесь в танцах нет духа соперничества, потому что это не соревнование.
0: Я когда начала... вот соблюдать субботу, в частности, то различным образом меня уговаривали выступить. И вы знаете, сатана, он никогда не приходит и говорит, вот, пойди и там прокляни Бога, и там нарушь заповеди, там или еще что-то сделай плохое, нет. А он всегда это старается сделать так, чтобы мы сами себя почувствовали виноватыми. Чтобы мы пошли на уступку, на компромисс с послушанием Богу, как бы выдавая это за что-то, за какую-то вот добродетель. Поэтому здесь нужно быть очень-очень аккуратными. В контексте чего? Я когда выступала, и были одни соревнования, которые мы бы выиграли, получили очень хорошие гранты бы. И люди говорили: вот ты поможешь, ты не для себя, ты сделай это для нас, ты поможешь команде, мы выиграем огромное количество денег, ты их пожертвуешь там в детский дом. Благое дело. Классно.
1: Ну, вроде бы, да.
0: И это такой соблазн был на самом деле. Вот одно дело, когда ты уже такой устоявшийся, да, а другое дело, когда ты еще вот сам, вот только первые шаги делаешь. И Господь мне показал, вот, я не буду все опыты, да, как Господь мне это показывал, но Господь четко говорит: послушание лучше жертвы. Ты думаешь, что ты можешь о них позаботиться? Ты о бедных вот своей, там, я не знаю, пускай даже миллионам, ты сможешь решить их проблему? Ты думаешь, у меня нету миллиона для них? То есть порой мы должны понимать, чьим духом мы ведомы. Мы спасаем весь мир, мы такие благодетели. Или же мы, от нас требуется послушание, которое может укрепить кого-то. Зная, что вот девушка, да, которая говорит это, зная, что вы являетесь представителем церкви, которая говорит о вести последнего времени, что нужно помнить особый день, что нужно определенного рода, ну, нравственные, да, такие критерии какие-то отражать, то те люди, которым вы будете свидетельствовать, не скажут ли они: ну, она выступает, почему я не могу? Она же тоже христианка. Да. То есть мы являемся примером. Апостол Павел говорит: если это будет для кого-то соблазном, да не будет вовек. Поэтому от нас мы, как христиане, особенно те христиане, которые имеют весть для последнего времени, да, особую, уникальную весть, истину унесем, мы под прицелом, и мы, на нас смотрят как на ориентиры, потому что мы письмо Христово. Поэтому давайте быть теми ориентирами, которые не будут людей вводить в какие-то заблуждения и давать повод для соблазна.
1: Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Угу. Благодарю тебя за эту тему.
0: Это все на самом деле вот вопросы, которые я прожила сама лично. То есть, отвечая на них, я старалась, вот как я сама, чем я руководствовалась, да, вот поступая тем или иным образом. Поэтому, возможно, для кого-то это действительно станет помощью в принятии решения. Божьих благословений вам.
1: Спасибо.

0: We're going to share the word of God together.
1: Мы вместе поделимся Божьим словом.
0: And then we're going to have communion together today.
1: И сегодня мы потом примем вместе причастие.
0: And during the last month,
1: в течение последнего месяца,
0: we have talked much about what the Bible says about our relationship to God.
1: Мы много говорили о том, что Библия называет нашими отношениями с Богом.
0: And I feel today we're going to speak about that also.
1: Я чувствую, что сегодня мы тоже будем об этом говорить.
0: And maybe end the period where we had a focus upon this.
1: И может быть закончим этот период, когда мы сосредоточивались на этой теме.
0: And it fits, to do that with communion.
1: И очень хорошо это подходит тоже к причастию.
0: Because communion is all about our relationship to the Lord.
1: Потому что причастие, оно все про наши отношения с Богом.
0: Communion is a place of grace.
1: Причастие — это место благодати.
0: To meet with God,
1: где мы встречаемся с Богом.
0: To devote ourselves to Him,
1: чтобы посвящать себя Ему.
0: To receive His grace through the gift that we receive.
1: Принимать Его благодать через те дары, которые мы получаем.
0: What I'm sharing with you today
1: is
0: also to prepare our hearts before we receive communion.
1: Тоже подготовить наши сердца, чтобы мы могли принять причастие.
0: And we're going to go to the book of Hebrews.
1: И мы отправимся в книгу, в послание евреям.
0: And in this letter,
1: в этом письме,
0: the Bible teaches about Jesus as the high priest of the new covenant.
1: Библия учит об Иисусе как о первосвященнике Нового Завета.
0: In the old covenant,
1: в Ветхом Завете,
0: the high priest they again and again brought in sacrifices for all the sins of the people.
1: Первосвященники снова и снова приносили жертвы за грехи всего народа.
0: But Hebrew teaches,
1: но евреям нас
0: that
1: учат,
0: this was all just a picture of what would come.
1: Что это лишь картина того, что будет.
0: When Jesus would bring one sacrifice,
1: когда Иисус принесет одну жертву,
0: for all people forever.
1: За всех людей навсегда.
0: When he died on the cross.
1: Когда он умер на кресте.
0: And no more sacrifice will be needed.
1: И больше никакой жертвы не нужно
0: будет. He has atoned for the sin.

0: of every person.
1: Он искупил грех каждого человека.
0: And when we come to him in repentance,
1: и когда мы приходим к нему в покаянии,
0: we can become the children of God.
1: Мы можем стать детьми Божьими.
0: Forgiven.
1: Прощенными.
0: Forever.
1: Навсегда.
0: And that's
1: и это
0: what we're going to talk about today.
1: То, о чем мы сегодня будем говорить.
0: And I call this message, the throne of grace.
1: Это послание я назвал «Престол благодати».
0: And let us go to Hebrews chapter 4.
1: И давайте откроем послание Евреям, 4
0: главу. And read from verse 14 to 16.
1: И прочитаем с 4 по 16 стихи.
0: Let's listen to what the Bible says here.
1: Давайте послушаем, что говорит здесь Библия.
0: Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession.
1: У нас есть великий первосвященник, прошедший небеса, Иисус, Сын Божий. Поэтому давайте твердо держаться истины, которую мы исповедуем.
0: For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
1: Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях.
0: But was in all points tempted as we are, yet without sin.
1: Он был искушен во всем, как и мы, но не согрешил.
0: And then look at verse 16.
1: И дальше смотрите 16 стих.
0: Let us therefore come boldly to the throne of grace.
1: Поэтому давайте приблизимся смело к престолу благодати.
0: That we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
1: Чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Let's come boldly to the throne of grace.
1: Давайте приблизимся смело к престолу благодати.
0: That we're going to talk about tonight, today.
1: Вот о чем мы сегодня будем говорить.
0: And then we're going to pray and share communion together.
1: И потом мы помолимся и вместе примем причастие.
0: And there are four expressions in verse 16.
1: И в 16 стихе есть четыре выражения.
0: That I want us to notice.
1: Которые я хочу, чтобы мы заметили.
0: And number one.
1: Первое.
0: It speaks about in time of need.
1: Речь идет о своевременной помощи.
0: A time in our life.
1: О времени в нашей
0: when
1: жизни.
0: We really are in need.
1: Когда мы в нужде.
0: And in one way, we're always in need of something.
1: С одной стороны, мы всегда в чем-то нуждаемся.
0: How many needs something today?
1: Кто из вас сегодня в чем-то нуждается?
0: Amen. Все. But there can also be.
1: Но также могут быть времена,
0: when we have done all we can,
1: когда мы сделали все, что могли,
0: and we cannot solve a situation,
1: и не смогли разрешить ситуацию.
0: Time of hopelessness,
1: это время безнадежности,
0: when we don't know the way out of this,
1: когда мы не знаем пути, выход из этого.
0: And there can be times like this in the lives of all of us.
1: И такие времена могут быть в жизни всех нас.
0: And then the second expression.
1: Дальше второе выражение.
0: The throne of grace.
1: Престол благодати.
0: That when we experience these kind of times,
1: когда мы такие времена испытываем,
0: there is a place where we can go,
1: есть место, куда мы можем прийти,
0: where we all can be received,
1: где мы все можем быть приняты.
0: And then the third expression,
1: и дальше третье выражение,
0: is about the attitude.
1: Оно про отношение.
0: And it says, come boldly.
1: Здесь написано, приблизимся смело.
0: That we can come to this place of help,
1: что мы можем прийти в это место помощи,
0: with a bold attitude,
1: со смелым отношением.
0: And then the fourth expression.
1: И дальше четвертое выражение.
0: And find grace to help.
1: И найти благодать для помощи.
0: It's about the help.
1: Здесь речь идет о помощи, которую Христос может дать в любой жизненной ситуации. И эти четыре истины про время нужды, престол благодати, про то, чтобы приближаться смело, чтобы найти благодать для помощи. Это все касается и нас сегодня, здесь и сейчас. В этот самый день, в наших обстоятельствах,
0: that throne of grace is here.
1: Престол благодати здесь.
0: For anyone of us to come and receive the help we need.
1: Для любого из нас, чтобы мы могли прийти и получить помощь, которая нам нужна.
0: There are many stories in the Bible.
1: В Библии много историй.
0: That can illustrate this.
1: Которые могут это проиллюстрировать.
0: And I've chosen one.
1: И я выбрал одну.
0: From Mark chapter 5.
1: Из Марка 5 главы.
0: That we're going to share together.
1: Которую мы вместе прочитаем.
0: We're going to use these four expressions.
1: Мы будем использовать эти четыре выражения.
0: And we're going to look.
1: И посмотрим.
0: How this manifests. In this story.
1: Как они проявляются в этой истории?
0: Bible called the story the woman with the issue, with the blood issue.
1: Библия называет эту историю про женщину с кровотечением.
0: And what happened was this.
1: И вот что случилось.
0: Jesus and the disciples they cross the Sea of Galilee.
1: Иисус с учениками переходят в Галилею.
0: And they come to the western part.
1: И приходят в западную часть.
0: Probably to the town of Capernaum.
1: Возможно, это в городе Капернаум.
0: And there was the leader of the synagogue.
1: И там был начальник синагоги.
0: And he comes to Jesus Jesus and says,
1: и он приходит к Иисусу и говорит,
0: My daughter is dying.
1: Моя дочь умирает.
0: Can you please come and pray for her?
1: Пожалуйста, приди и помолись за нее.
0: And Jesus and the disciples, they go with the Jairus.
1: Иисус с учениками идут с Иаиром.
0: But on the way there,
1: но по пути туда,
0: there was a woman.
1: Была одна женщина.
0: And she was also suffering.
1: Она тоже страдала.
0: And let's read her story.
1: Давайте прочитаем ее историю.
0: Matthew 5:26.
1: Матфея 5:26.
0: So Jesus went with them, and a great multitude followed him and thronged him.
1: Иисус пошел с ним, а за Иисусом следовала большая толпа и теснила его со всех сторон.
0: Now a certain woman had a flow of blood for 12 years.
1: Там была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением.
0: And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse.
1: Она натерпелась от многих врачей, истратила на лечение все, что у нее было, но не получила никакой помощи. Напротив, ей становилось все хуже.
0: When she heard about Jesus, she came behind in the crowd and touched his garment.
1: Она слышала об Иисусе, и поэтому она подошла сзади к нему сквозь толпу и прикоснулась к его одежде.
0: And immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction.
1: Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена.
0: Amen. And then the story could have stopped there.
1: И дальше история могла бы на этом и закончиться.
0: But here's something that God wants to show us.
1: Но здесь есть что-то, что Господь хочет нам показать. Так что история продолжается.
0: And it says that Jesus immediately knowing in himself that power had gone out from him, turned around in the crowd and said, "Who touched me?"
1: Здесь написано, Иисус мгновенно почувствовал, что из него вышла сила. Он обернулся в толпе и спросил, кто прикоснулся к моей одежде?
0: But his disciples said to him, "You see the multitude thronging you, and you say, 'Who touched me?'"
1: Ученики ответили ему, ты же видишь, что толпа теснит тебя со всех сторон, и ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся?
0: But he looks around to see who was done there, done this.
1: Но Иисус обводил толпу взглядом, чтобы увидеть ту, которая это сделала.
0: But a woman, fearing and trembling, knowing what has happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth.
1: Женщина, дрожа от страха и зная, что с ней произошло, подошла, упала к его ногам и рассказала всю правду.
0: And he said to her,
1: и он ей сказал,
0: Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction.
1: Дочь моя, твоя вера исцелила тебя. Иди с миром и будь здорова от своего недуга.
0: Amen.
1: Аминь.
0: That's the story.
1: Вот эта история.
0: Okay, so let us start with the first expression.
1: Итак, давайте начнем с первого выражения.
0: From Hebrews 4:16.
1: Из Евреям 4:16.
0: In time of need.
1: Своевременная помощь.
0: And that fits so well with this woman.
1: Так хорошо здесь подходит к этой женщине.
0: Bible says.
1: Библия говорит.
0: In verse 25.
1: В 25 стихе.
0: You know that she had a flow of blood for 12 years.
1: У нее было 12 лет, она страдала кровотечением. И в следующем стихе написано, она истратила все, что у нее было, на многих врачей.
0: And just worse.
1: И хуже стало.
0: There was no way out.
1: Не было выхода.
0: She had done all that she could.
1: Она сделала все, что могла.
0: The Bible says she spent all her money.
1: Библия говорит, что она все свои деньги потратила,
0: try to get well.
1: Чтобы попытаться выздороветь.
0: And she was still not well.
1: И все равно не выздоровела.
0: And now there was no more she could do.
1: И больше она уже ничего
0: there
1: не могла
0: no
1: сделать.
0: Strength left.
1: Не осталось силы.
0: No more money to pay any doctor.
1: Не осталось денег, чтобы платить врачам.
0: And that's the kind of situation.
1: Вот какая ситуация.
0: You know, that you and I can be in also.
1: В какой мы с вами тоже можем оказаться.
0: Times when we feel helpless.
1: Время, когда мы чувствуем себя беспомощными.
0: Some challenges we kind of How we know how to take this.
1: Какие-то вызовы возникают, и мы знаем, как с ними справиться.
0: But maybe you also have experienced days.
1: Но может быть ты тоже переживал такие дни.
0: There is no strength left.
1: Когда силы не оставалось.
0: And you don't know what to do.
1: И ты не знал, что делать.
0: To solve this situation.
1: Чтобы разрешить эту ситуацию.
0: To get out of this.
1: Чтобы выйти из нее.
0: Like it was with the prophet Elijah.
1: Как с пророком Илией.
0: He was struggling with all these prophets of Baal and an evil king and an evil queen.
1: Он сражался со всеми этими пророками Вала и со злым царем и царицей.
0: And finally his strength is up.
1: И наконец его силы иссякла.
0: The Bible says he went into the wilderness and he sat under a bush.
1: Библия говорит, что он ушел в пустыню, сел под куст.
0: And he said,
1: и сказал,
0: I can do no more.
1: Я больше ничего не могу сделать.
0: I have nothing more to give God.
1: Мне больше нечего дать Бог.
0: Just take me home.
1: Просто забери меня домой.
0: That place of hopelessness.
1: Это время безнадежности.
0: And that's when you need a miracle.
1: Это тогда, когда вам нужно чудо.
0: И весь народ сказал. That's when you need a miracle.
1: Это когда вам нужно чудо.
0: And that's what this story is about.
1: И об этом вся эта история.
0: Amen. Because the next expression from Hebrews.
1: Потому что следующее выражение из Евреев.
0: Was the throne of grace.
1: Престол благодати.
0: And the thing about this story.
1: И что касается этой истории.
0: And I just love this verse, verse 27.
1: Я люблю этот стих, 27.
0: It says she has heard about Jesus.
1: Здесь написано, она слышала об Иисусе.
0: Somebody had told her about Jesus.
1: Кто-то ей рассказывал об Иисусе.
0: Somebody had told her.
1: Кто-то ей сказал.
0: There is a place to go.
1: Есть место, куда пойти можно.
0: There is a place of hope.
1: Есть место надежды.
0: That Jesus.
1: Иисус.
0: You know, maybe they told her.
1: Может быть, ей сказали.
0: He has healed lepers.
1: Он исцеляет прокаженных.
0: He has calmed the sea.
1: Он успокаивает море.
0: With just a word.
1: Только слово.
0: Because all these things had already happened.
1: Потому что все эти вещи уже происходили.
0: He has cast out demons.
1: Он изгоняет бесов.
0: And you know something, this Jesus.
1: И знаешь что про этого Иисуса?
0: He loves everybody.
1: Он любит всех.
0: He is the friends of tax collectors.
1: Он друг мытарям.
0: And I can see this woman.
1: Я представляю себе эту женщину.
0: Hope coming back.
1: Надежда возвращается.
0: Can it really be so?
1: Неужели правда так может быть?
0: Can he really heal me also?
1: Неужели он правда меня может исцелить?
0: She has heard about Jesus.
1: Она слышала об Иисусе.
0: And this is what the gospel is.
1: Это то, что и есть Евангелие.
0: Isaiah 9:2.
1: Исаия 9:2.
0: Prophecy about Jesus.
1: Пророчество об Иисусе.
0: And those who walked in darkness have seen a great light.
1: Ходящие во тьме увидят великий свет.
0: And those who lived in the land of the shadow of death, to them a light has shined.
1: И живущие в стране смертной тени, для них воссиял свет.
0: To all the people in this world who live in darkness.
1: Для всех людей в этом мире, кто живет во тьме.
0: Without answer to the big questions of life.
1: Не имея ответов на большие вопросы жизни.
0: There is light.
1: Есть свет.
0: There is a place to go.
1: Есть место, куда пойти.
0: Amen. That's what the gospel is all about.
1: Вот о чем Евангелие.
0: And that's the message for this Sunday morning also.
1: И это послание для сегодняшнего воскресного утра тоже.
0: Jesus is the hope for the hopeless.
1: Иисус есть надежда для безнадежных.
0: He is the refuge for the lost.
1: Он убежище для потерянных.
0: And that's what we need to receive.
1: Это то, что нам нужно принять.
0: For us today.
1: Для нас сегодня.
0: And that's what we need to tell the world.
1: Это то, что нам нужно рассказать миру.
0: There is a place.
1: Есть место.
0: Where all can go.
1: Куда каждый может прийти.
0: You know, I thought about this.
1: Знаете, я об этом думал.
0: What God could have done.
1: Что Бог мог бы сделать?
0: He could have built a throne of judgment.
1: Он мог бы поставить престол суда.
0: And he could have brought us in one by one.
1: И мог бы призывать нас к нему один за другим.
0: And confronted us with our sins.
1: И показывать нам наши грехи.
0: Our selfish ambitions.
1: Наши эгоистичные амбиции.
0: Our, you know, sinful thoughts.
1: Наши грешные мысли.
0: Harsh words.
1: Жесткие слова.
0: And then he could have one by one.
1: И потом одного за другим.
0: Condemned us to eternal darkness.
1: Мог бы осудить нас на вечную тьму.
0: He could have done that.
1: Он мог бы это сделать.
0: But he didn't.
1: Но он этого не сделал.
0: Instead.
1: Вместо этого.
0: He made a throne of grace.
1: Он поставил престол благодати.
0: Where we can come.
1: Куда мы можем прийти.
0: And find forgiveness.
1: И найти прощение.
0: Life.
1: Жизнь.
0: And help.
1: И помощь.
0: In any situation.
1: В любой ситуации.
0: Amen. Let's praise His name together.
1: Давайте прославим Его имя
0: Amen.
1: Вместе. Аминь.
0: That's what God did.
1: Вот что сделал Бог.
0: And that's what He did for every one of us.
1: Это то, что Он сделал для каждого из нас.
0: Amen. So
1: Amen.
0: That was the second expression, the
1: Итак,
0: throne of grace.
1: Это было второе выражение, престол
0: but,
1: благодати.
0: But then we come to the third.
1: Но дальше мы подходим к третьему.
0: Come boldly.
1: Приближайтесь
0: from
1: смело.
0: Hebrews 4:16.
1: Из Евреям 4:16.
0: And this is really the heart of the message today.
1: На самом деле суть послания сегодня.
0: And this is also what the Bible so emphasizes in the life of this woman.
1: Это тоже то, что Библия так сильно подчеркивает в жизни этой женщины.
0: Because if we're going to come boldly to the throne of grace.
1: Потому что если мы хотим приходить смело к престолу благодати.
0: We have to look at him.
1: То надо смотреть на него.
0: We have to look at Jesus and not on ourselves.
1: Мы должны смотреть на Иисуса, а не на себя.
0: Because let us look at his story.
1: Давайте посмотрим на эту историю.
0: And what happened?
1: Что там произошло.
0: And I need some help now.
1: И мне сейчас нужна помощь.
0: I need, you know, 4-5 volunteers.
1: Мне нужно 4-5 волонтеров.
0: Come on, come on, come on.
1: Давайте, выходите.
0: 4-5 volunteers.
1: 4-5 добровольцев.
0: Ой, самый добрый человек церкви. Амен. Мне надо еще, да, два, еще. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, Дима, давай. Сюда, вот. Я еще, да, пожалуйста, еще. Окей,
1: Потому что...
0: Come up on the stage here.
1: Давайте, вы поднимайтесь на сцену.
0: Because I want to show you what happened.
1: Потому что я хочу показать вам, что там произошло.
0: Because Jesus, and there's a crowd around Jesus.
1: Потому что Иисус ходил, и вокруг него была толпа.
0: Но я Иисус сегодня нормально, друзья. Amen. Was a crowd around him.
1: Вокруг него была толпа.
0: Yeah. And he hears.
1: И он слышит.
0: About Jairus. And you say,
1: Иаир.
0: Your daughter is dying.
1: Иаир говорит,
0: come and pray.
1: Его дочка умирает. So приди, помолись Иисуса. Иисус идет с Иаиром.
0: But he's thronged by people.
1: Но его теснили люди.
0: Теснили люди. Yeah, yeah, yeah. And then you have this woman.
1: И потом вот идет

0: женщина.
1: With a blood issue.
0: С кровотечением.
1: And the Bible says,
0: и Библия говорит,
1: describes this because it's important.
0: Описывает, потому что это важно.
1: She comes from behind.
0: Она приходит сзади.
1: You know, among the people.
0: Среди людей.
1: And she reaches down and she touches, the Bible says, the hem of his garment.
0: И она простирается, и Библия говорит, что она касается края его одежды.
1: And why
0: did she do like that? Она так делает.
1: Спасибо вам большое. Такие актеры у нас хорошие. Спасибо большое. Why?
0: Почему?
1: Why does the Bible emphasize this?
0: Почему Библия это подчеркивает?
1: Look in verse 27.
0: Смотрите в 27 стих.
1: When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd.
0: Она услышала об Иисусе и подошла сзади к нему сквозь толпу.
1: To touch his garment.
0: И прикоснулась к его одежде.
1: Why does the Bible emphasize this?
0: Почему Библия это подчеркивает?
1: Why does she come behind?
0: Почему она подходит сзади?
1: Because she didn't want Jesus to notice her.
0: Потому что она не хотела, чтобы Иисус ее заметил.
1: Why does she touch? The Bible says another place the hem of his garment.
0: В другом месте Библия говорит, что она прикоснулась к краю его одежды.
1: She didn't want Jesus to see that she was there.
0: Она не хотела, чтобы Иисус увидел ее там.
1: She wanted to do this absolutely without any kind of attention.
0: Она хотела это сделать без всякого внимания.
1: She came like this.
0: Она вот так подошла.
1: She came in faith.
0: Она пришла в вере.
1: But she wanted nobody to notice her.
0: Но она не хотела, чтобы хоть кто-либо ее заметил.
1: Why?
0: Почему?
1: Because she was so shy.
0: Потому что она была настолько застенчива.
1: Why was she shy?
0: А почему она была застенчива?
1: Well, let me tell you. First of all,
0: позвольте сказать вам, прежде всего,
1: she was a woman.
0: Она была женщина.
1: And at that time in history,
0: и в то время в истории,
1: the women didn't have the same status in society as they have today.
0: У женщины не было такого положения и статуса в обществе, как сегодня.
1: All the disciples of Jesus, they were men.
0: Все ученики Иисуса были мужчины.
1: And secondly,
0: и во-вторых,
1: the Bible says,
0: Библия говорит,
1: she had a flow of blood for 12 years.
0: Что у нее было кровотечение 12
1: that
0: лет.
1: Means her monthly period.
0: Это значит, что ее женские дни
1: was going on
0: постоянно проходили
1: for 12 years.
0: 12 лет.
1: And if you know the Bible,
0: и если вы знаете Библию,
1: what was a woman during her monthly period?
0: Какой была женщина в течение ее женских дней?
1: She was unclean.
0: Она была нечистой.
1: During this period,
0: в течение этого периода,
1: when she was bleeding,
0: когда у нее было кровотечение,
1: nobody was allowed to touch her.
0: Никому не разрешалось прикоснуться к ней.
1: She couldn't fellowship with people.
0: Она не могла общаться с людьми.
1: She couldn't go neither to the synagogue nor to the temple to worship God.
0: Она не могла приходить ни в синагогу, ни в храм, чтобы поклоняться Богу.
1: She was unclean.
0: Она была нечистой.
1: And this lady,
0: и эта женщина,
1: had been unclean for 12 years.
0: Была нечистой 12 лет.
1: How do you think she felt?
0: Как вы думаете, она себя чувствовала?
1: She couldn't be in a crowd.
0: Она не могла быть в толпе.
1: She wasn't allowed.
0: И ей не разрешалось
1: anybody.
0: Никому прикасаться.
1: And beside that,
0: и кроме этого,
1: there was another person here with a need.
0: Там был еще один человек с нуждой.
1: Иаирус.
0: Иаир.
1: He was the leader of the synagogue.
0: Он был начальник синагоги.
1: Друзья, старший пастор. Скажите, о. And he.
0: И он.
1: It's of course more important than me.
0: Конечно, важнее, чем я.
1: And what was his need?
0: И какая у него была нужда?
1: His daughter is dying.
0: И его дочка умирает.
1: And of course.
0: И конечно.
1: Well, who's most important, the daughter that is dying than me?
0: Кто важнее, его умирающая дочка или я?
1: Кто важнее? The daughter, of course.
0: Конечно, дочка.
1: And all these things.
0: И все эти вещи.
1: Is a part of the story.
0: Часть этой истории.
1: And so it can be.
0: Так может быть.
1: With you and me also.
0: С нами тоже.
1: There can be so many things.
0: Так много может быть вещей.
1: That can try to intimidate us.
0: Которые пытаются нас запугать.
1: When we want to come to the Lord.
0: Когда мы хотим прийти к Господу.
1: There can be innumerable reasons.
0: Может быть бесчисленное множество
1: for
0: причин.
1: For us to start to feel like this.
0: Чтобы мы начали себя так чувствовать.
1: Who am I?
0: Кто я?
1: Who am I to the Lord?
0: Да кто я такой перед Господом?
1: Who is my need? What is my need to the Lord?
0: Да что такое моя нужда для Господа?
1: So many people.
0: Так много людей.
1: Greater needs than me.
0: Имеют большие нужды, чем я.
1: You know how can I be bold?
0: Как я могу быть смелым?
1: You know, I have these problems.
0: У меня вот такие проблемы в жизни.
1: I struggle with sin.
0: Я с грехом сражаюсь.
1: There can be a million reasons.
0: Может быть миллион причин.
1: For you not to be bold.
0: Чтобы тебе не быть смелым.
1: If you keep on looking on yourself.
0: Если ты будешь продолжать смотреть на себя.
1: That is why.
0: Вот почему.
1: We have the word of God.
0: У нас есть Слово Божье.
1: Because so many people.
0: Потому что так много
1: and
0: людей.
1: And maybe among us also.
0: Может быть и среди нас
1: we
0: тоже.
1: We can live our whole Christian life.
0: Могут жить всю свою христианскую жизнь.
1: And we sing
0: жизнь.
1: And we pray.
0: Мы поем и молимся.
1: But we not really have that boldness that the Bible

0: Said,
1: и у меня с собой была дочка, и я говорю, ты пойдешь со мной.
0: Can I, Papa?
1: Она, да нет, папа, yeah, разве
0: yes,
1: можно?
0: Come.
1: Да, да, пойдем, пойдем.
0: And we came in there,
1: и мы пришли туда,
0: saw a table with all these delicacies.
1: И увидели стол накрытый вкусно.
0: And I said,
1: и я сказал,
0: help yourself eat.
1: Пожалуйста, угощайся,
0: said,
1: ешь.
0: No, no,
1: она говорит, не-не-не, я не хочу.
0: I said, come on, you know.
1: Я говорю, да давай.
0: I knew she was hungry.
1: Я знал, что она голодная.
0: Said, no, I don't want, you know.
1: Ну, не-не-не, я не хочу.
0: But I didn't give up, you know.
1: Но я не сдавался.
0: Come, you're with
1: давай,
0: me, you
1: давай,
0: know.
1: Ты же со мной.
0: Yeah, no, okay, let's eat.
1: Ну ладно,
0: and
1: давай
0: suddenly,
1: есть. И вдруг,
0: okay, bye.
1: Ну ладно.
0: And, whoa, she ate and ate.
1: Она поела, поела и поела.
0: And that's a little... How it can be spiritually in our life.
1: И вот так может быть духовно в нашей жизни.
0: We can all feel like that.
1: Мы все можем так себя чувствовать.
0: The things that we see in this woman.
1: Мы видим такие вещи в этой женщине.
0: That can try to disqualify us.
1: Которые пытаются нас дисквалифицировать.
0: From the boldness that the Bible speaks about.
1: Лишить нас смелости, о которой говорит Библия.
0: But the thing about this woman.
1: Но что касается этой женщины?
0: That she was wrong.
1: Что она ошибалась?
0: She was wrong about herself.
1: Она ошибалась насчет себя.
0: Jesus would never thought of her.
1: Иисус никогда так не думал.
0: Or her need as something inferior.
1: О ее нужде как о чем-то ничего не значащем.
0: Amen. And that's why this story is here.
1: Вот почему эта история. Потому что здесь есть акцент в Библии. После того, как она исцелилась, как я сказал, история продолжается. Иисус чувствует, что из него вышла сила. И он говорит, кто ко мне прикоснулся? И ученики говорят, кто прикоснулся? Все те, где его прикасаются. Нет, нет, нет, здесь кто-то есть. И он задает этот вопрос. Кто ко мне прикоснулся? И что сделала эта женщина? Что она сделала? Библия говорит, она спряталась в толпе.
0: Это я здесь, нет.
1: Она спряталась в толпе.
0: 33 стих.
1: Но женщина, дрожа от страха, вышла вперед, наконец.
0: Fearing and trembling.
1: Дрожа от страха.
0: Why?
1: Почему?
0: She felt this.
1: Она это чувствовала.
0: Maybe I shouldn't have done this.
1: Может быть, я не должна была это делать.
0: Maybe I went too far.
1: Может быть, я зашла слишком далеко.
0: What will he say now?
1: Что он теперь скажет?
0: You're unclean.
1: Ты нечистая.
0: You're, you know, disturbed me on my way to Jairus' daughter.
1: Ты меня побеспокоила на пути в дом Иаира.
0: No.
1: Нет.
0: He didn't say that.
1: Он так не сказал.
0: Jesus takes her.
1: Иисус ее берет.
0: And he honors her.
1: И почтил
0: in front of the crowd,
1: перед всей толпой
0: and in front of everyone who would read the Bible.
1: И перед каждым человеком, кто будет читать Библию.
0: В 34
1: стихе
0: and he said to her,
1: тогда Иисус сказал ей, дочь моя.
0: You know, this is the only time Jesus used the word daughter.
1: Это единственный раз, когда Иисус использует слово дочь.
0: Mm. Daughter,
1: дочь.
0: Your faith has made you well.
1: Твоя вера исцелила тебя.
0: Go in peace and be healed of your affliction.
1: Иди с миром и будь здорова от своего недуга.
0: Can you see this woman?
1: Видите теперь эту женщину?
0: Слышал, что он сказал, да?
1: Да.
0: Дочь. Амин. Вам хвалил веру мою. Амин. И ты в мире. Jesus honored her.
1: Иисус почтил ее.
0: And that, my friend,
1: это друг мой.
0: Is really what the Bible wants to show us here.
1: Действительно, есть то, что Библия нам здесь хочет показать.
0: Because our boldness before the throne of God.
1: Потому что наша смелость перед престолом благодати.
0: It has all to do with Him.
1: Всегда связано с Ним.
0: Let's go back to Hebrews chapter Hebrews 4.
1: Давайте вернемся к Евреям 4
0: and
1: главе.
0: And let me read again verse 15 to you.
1: И позвольте мне еще раз прочитать вам 15 стих.
0: For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
1: Наш первосвященник не из тех, кто не может сочувствовать нам в наших слабостях.
0: But was in all points tempted as we are, yet without sin.
1: Он был искушен во всем, как и мы, но не согрешил.
0: What does the Bible say?
1: Что говорит Библия?
0: It says that our high priest.
1: Она говорит, что наш первосвященник.
0: He at the throne of grace.
1: Он, у которого престол благодати.
0: He knows.
1: Знает.
0: He knows about you.
1: Он знает про тебя.
0: He knows your weaknesses.
1: Он знает твои слабости.
0: And he still say, come.
1: И все равно говорит, приходи.
0: Jesus know.
1: Иисус знает.
0: What it is to be tempted.
1: Что значит быть искушаемым?
0: Because he was a man himself.
1: Потому что он сам был человеком.
0: That's why God became man.
1: Вот почему Бог стал человеком.
0: Jesus knows
1: Иисус знает,
0: what it is to be tired.
1: Что значит быть уставшим.
0: He

0: knows what it is to be hungry.
1: Он знает, что значит быть голодным.
0: Because he experienced that himself.
1: Потому что он сам это все пережил.
0: He knows the weakness.
1: Он знает слабость.
0: He knows the agony we can be in.
1: Он знает боль, в которой мы можем быть.
0: Like he was in the when he prayed in Gethsemane.
1: Как и он тоже испытал, когда был в Гефсимане.
0: And that is why.
1: Вот почему.
0: He can say.
1: Он может сказать.
0: I know where you are.
1: Я знаю, где ты.
0: I know your struggles.
1: Я знаю твои битвы.
0: But I have died for you.
1: Но я умер за тебя.
0: I am the high priest.
1: Я первосвященник.
0: He went through all this.
1: Он все это прошел.
0: So he could be the high priest that we need.
1: Чтобы быть первосвященником, в котором мы нуждаемся.
0: Full of mercy.
1: Полным милости.
0: Grace.
1: Благодати.
0: The one who says.
1: Тем, кто говорит.
0: Come here to me.
1: Приходи ко мне.
0: All you who labor.
1: Все вы труждающиеся.
0: All who carry heavy burdens.
1: Все вы обремененные.
0: And I will be here.
1: И я буду здесь.
0: I will be your help.
1: Я буду вашей помощью.
0: Весь народ сказал. Аминь. Давайте мы прославим Его. Аминь. Аминь. And it's I thought about this. Can we have the piano player come up here? Thought about this when I was preparing this message.
1: Я думал об этом, когда готовился к посланию.
0: How it is when I meet my wife.
1: Как это, когда я встречаю свою жену.
0: Sometimes.
1: Иногда.
0: You know, I've been flying somewhere and land at the airport.
1: Я откуда-то прилетаю, приземляюсь в аэропорту.
0: And Randy is there.
1: И Ранди там встречает меня.
0: And I come out.
1: Я выхожу.
0: And I see her.
1: Я вижу ее.
0: You know what I do?
1: Знаете, что я делаю?
0: I run.
1: Я бегу.
0: I run with open arms.
1: Бегу с открытыми объятиями. Она говорит, Масула, как ты можешь это делать?
0: Maybe she's not happy to see you.
1: Может быть, она тебя не рада видеть.
0: You know, how can you run like this?
1: Как ты можешь вот так
0: Maybe
1: бежать?
0: She's not ready to embrace you.
1: Может быть, она не готова тебя принять.
0: And it will be embarrassing.
1: И это будет неловко.
0: No.
1: Нет.
0: I know.
1: Я знаю.
0: I know.
1: Я знаю.
0: When I come,
1: когда я приезжаю,
0: she will be there.
1: Она будет там
0: with open arms.
1: С открытыми объятиями.
0: And if I think that with you, with her, If I think that with her,
1: и если я буду думать так про нее, с ней,
0: how much more,
1: то насколько же больше
0: should I think like this regarding the Lord?
1: Я должен так думать в отношении Бога.
0: Amen. When I come home sometimes late in the evening,
1: когда я порой домой приезжаю поздно вечером,
0: I don't have my брелок,
1: и у меня нет с собой брелка.
0: Amen. So I push the doorbell.
1: Тогда я нажимаю кнопку на двери, и Ранди говорит,
0: Who is it? What do you want?
1: Кто там и что вам нужно?
0: I said, This is Masula.
1: Я говорю, это Масула.
0: And then she says,
1: и тогда она говорит,
0: Are you worthy?
1: А ты что, достоин?
0: Do you have any flowers to me?
1: А у тебя есть с собой цветы для меня?
0: She doesn't say that.
1: Она так не говорит.
0: When I call the doorbell,
1: когда я звоню в дверь,
0: All I have to say,
1: все, что мне нужно сказать,
0: it's me.
1: Это я.
0: It's me.
1: Это я.
0: All I need to say,
1: все, что мне нужно сказать,
0: скажите, это я.
1: Это я.
0: Громче, это я.
1: Это я.
0: Lord, it's me.
1: Господь, это я.
0: I'm yours.
1: Я твой.
0: I'm a child of God.
1: Я дитя Бога.
0: And I come to you.
1: И я пришел к тебе.
0: Because I need help.
1: Потому что мне нужна помощь.
0: Because I need strength.
1: Потому что мне нужна сила.
0: I need deliverance, whatever I need.
1: Мне нужно освобождение, или что бы мне ни было нужно.
0: That's what Hebrews is saying.
1: Вот что говорит в Евреям.
0: Come boldly.
1: Приходите смело.
0: To the throne of grace.
1: К престолу благодати.
0: And what is it? What? How should we come boldly? What is it?
1: И как это мы должны приходить смело? Что это значит?
0: Well, it is never by arrogance.
1: Это никогда не значит с высокомерием.
0: No. It's never in pride.
1: Это никогда не значит в гордости.
0: No, we come in reverence to God all the time.
1: Мы приходим в почтение к Богу всегда.
0: He's God.
1: Он Бог.
0: He's Lord of Lords.
1: Он Господь Господь.
0: But we come.
1: Но мы приходим.
0: In liberty of spirit.
1: В свободе духа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: We come.
1: Мы приходим.
0: In the spirit of adoption.
1: В духе усыновления.
0: Here I am.
1: Вот я.
0: Father God.
1: Бог Отец.
0: With all my needs.
1: Со всеми моими нуждами.
0: Here I am.
1: Вот я.
0: We come in confidence.
1: Мы приходим с уверенностью.
0: Because He,
1: потому что Он,
0: has invited us.
1: Пригласил нас.
0: He,
1: Он.
0: It is He who decides.
1: Это Он решает.
0: If He says, "Don't come boldly," then we can come boldly.
1: Если Он скажет, не приходите смело, тогда мы не будем смело приходить.
0: But if He says so,
1: но если Он так говорит,
0: then we can come.
1: Тогда мы можем приходить.
0: Because we know.
1: Потому что мы знаем.
0: That he is our high priest.
1: Что он наш первосвященник.
0: Who can sympathize with our weaknesses.
1: Который может сочувствовать нам в наших слабостях.
0: He is the one who knows our battles.
1: Он тот, кто знает наши битвы.
0: And he said,
1: и он говорит,
0: come to me boldly.
1: Приходите ко мне смело.
0: There's a throne of grace.
1: Здесь есть престол благодати.
0: Where I am.

0: где я есть.
1: Amen. If you know, Dima says to you.
0: Если Дима вам скажет.
1: Go home to Matsula tonight boldly and ask. Tell him what you want to eat.
0: Поезжайте сегодня смело домой к Мацуле и попросите у него что-нибудь поесть.
1: Dima, you know, this is you saying.
0: Скажите, Дима, ну это же ты говоришь.
1: What does Matsula say?
0: А Мацула что говорит?
1: But if I say.
0: Но если я скажу.
1: Come home to me.
0: Приезжай сегодня
1: tonight.
0: Ко мне. Вечером.
1: Come boldly.
0: Приходи смело.
1: Tell me what you want to eat and I'll make it to you.
0: Скажи мне, что ты хочешь поесть, и я для тебя приготовлю.
1: Then you can come.
0: Тогда ты можешь приехать.
1: It's the Lord who is saying.
0: Это Господь говорит.
1: Come to the throne of grace.
0: Приходите к престолу благодати.
1: And come boldly.
0: Приходите смело.
1: To find the help that you need.
0: Чтобы найти помощь, которая вам нужна.
1: And that is why.
0: Вот почему.
1: The fourth and the final point.
0: Четвертый и последний пункт,
1: that we pulled out from Hebrews 4:16.
0: Который мы выделяем из Евреям 4:16.
1: You know, was grace to find grace for help.
0: Обрести благодать для помощи.
1: And so it was for this woman also.
0: Так было у этой женщины тоже.
1: Marcus 5:29.
0: Марка 5:29.
1: Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction.
0: Ее кровотечение сразу же остановилось, и она почувствовала, что исцелена.
1: Jesus did what no one else could do.
0: Иисус сделал то, что никто другой не мог сделать.
1: No one could help her.
0: Никто не мог ей помочь.
1: But Jesus came.
0: Но Иисус приходит.
1: Amen. And when this feeling comes,
0: и когда приходит это чувство,
1: there's no way out.
0: Что выхода нет.
1: That's never true.
0: Это никогда не бывает
1: With
0: правдой.
1: God,
0: с Богом.
1: There is always a way.
0: Всегда есть выход.
1: Amen.
0: Amen.
1: He's the helper of the helpless.
0: Он помощник всем беспомощным.
1: And so this Sunday morning also.
0: Также и в это сегодняшнее воскресное
1: and,
0: утро.
1: When we come to him,
0: когда мы к нему приходим,
1: we don't come because we deserve.
0: Мы приходим не потому, что мы заслуживаем.
1: We come boldly because it's the throne of grace.
0: Мы приходим смело, потому что это престол благодати.
1: We look upon him.
0: Мы смотрим на него.
1: He has already died for you.
0: Он уже умер за вас.
1: There's no way he can prove his love deeper than that.
0: Невозможно больше еще доказать его любовь.
1: He's died for your sins.
0: Он умер за ваши грехи.
1: Rose again.
0: Он воскрес.
1: For you to have life eternal.
0: Чтобы вам иметь жизнь вечную.
1: And that is why.
0: Вот почему.
1: We can come boldly.
0: Вы можете приходить смело.
1: And today we're going to have communion.
0: И сегодня у нас будет причастие.
1: Communion is a holy act.
0: Причастие — это священный акт.
1: And let us take this word.
0: Давайте возьмем это слово.
1: To our heart today.
0: В свое сердце сегодня.
1: I don't know what you need.
0: Я не знаю, что вам нужно.
1: But tell him.
0: Но скажите ему.
1: If you need forgiveness.
0: Если вам нужно прощение.
1: Then come and ask for forgiveness.
0: Тогда приходите и просите прощения.
1: Amen.
0: Аминь.
1: If you need deliverance, then ask for that.
0: Если вам нужно освобождение, просите его.
1: If you need healing,
0: если нужно исцеление,
1: ask for that.
0: Просите его.
1: If you need encouragement,
0: если нужно ободрение,
1: comfort,
0: утешение,
1: come to him.
0: Приходите к нему
1: with your need,
0: со своей нуждой
1: to the throne of grace,
0: к престолу благодати
1: and say, This is what I need, Lord.
0: И скажите, вот что мне нужно, Господь.
1: Amen.
0: Аминь.
1: And that we're going to do today.
0: И это сегодня мы будем делать.
1: Gonna add a little thing also,
0: и мы немножко еще добавим тоже.
1: That, when the time comes to receive the communion,
0: когда настанет время принять причастие, если хотите,
1: we're gonna have some intercessors standing here on that corner.
0: У нас будут стоять ходатаи здесь, в этом углу.
1: If you'd like to confess something,
0: если бы вы хотели что-то исповедовать,
1: maybe some attention from somebody to pray for you,
0: или вы просто хотите внимания, чтобы кто-то помолился с вами за вас, прежде чем вы примете причастие,
1: it will be like that.
0: Пусть так будет.
1: Amen. But the main thing today,
0: но главное сегодня,
1: is that the Lord is here,
0: что Господь здесь.
1: Our high priest,
0: наш первосвященник,
1: who gave his life for us,
0: который отдал свою жизнь за нас.
1: One offering,
0: одним жертвоприношением. Оплатил все наши грехи.
1: And no more offering is needed.
0: И больше никакой жертвы не требуется.
1: The way is open,
0: и путь открыт
1: to him,
0: к Нему,
1: to the throne of grace,
0: к престолу благодати.
1: And all God's people said,
0: и весь Божий народ сказал,
1: Amen. Let's praise His name together.
0: Давайте прославим Его имя вместе.
1: Amen.
0: Amen.
1: Praise His name together.
0: Прославим Его имя вместе.
1: And let's stand up, everybody.
0: И давайте все встанем.
1: And let's have the worship team coming in here.
0: Команда прославления выйдет.
1: And Father, we thank you.
0: Отец, мы благодарим тебя.
1: That we can be here in your house.
0: За то, что можем быть сегодня здесь, в этом доме.
1: And Lord, we pray.
0: Господь, мы молимся.
1: Let this truth, Father.
0: Чтобы эти истины, Отец.
1: Let them come into our hearts, Father.
0: Вошли в наше сердце.
1: As we're standing here in front of you.
0: Когда мы стоим здесь перед тобой.
1: Sometimes we run everywhere else.
0: Иногда мы бежим всюду, куда только можно.
1: And we don't run to you.
0: Но не бежим к тебе.
1: And sometimes,
0: иногда,
1: as Christians,

0: как христиане.
1: We lack the boldness.
0: Нам не хватает смелости.
1: To come to you.
0: Приходить к тебе.
1: And pour out our hearts before you.
0: И изливать свое сердце перед
1: But
0: тобой.
1: But you said we should come with faith and with confidence.
0: Но ты сказал, что мы должны приходить с верой и уверенностью.
1: And Lord, we pray.
0: И Господь, мы молимся.
1: Let the truth fall.
0: Чтобы эта истина,
1: Lord,
0: Отец, укоренилась в нашем сердце сегодня.
1: Amen.

0: Я хочу помолиться молитвой за любого из вас, кто, может быть, чувствует, что у вас не было этой смелости. Может быть, вы были как эта женщина. Может быть, у вас были хорошие доводы, почему вам нельзя быть смелым. Что-то с вами не так. Другие нужды важнее, чем мои.
1: But it's not like that.
0: Но это не так.
1: He's rich to all.
0: Он простирается ко всем.
1: Call upon his name.
0: Кто взывает к его имени.
1: There is no favorites among him.
0: И у него нет лицеприятия.
1: He loves you just as much.
0: Он любит тебя точно так же.
1: As ever have loved anyone.
0: Как любил любого другого когда-либо.
1: Let's pray together.
0: Давайте вместе помолимся.
1: Put your hand on your heart.
0: Если хотите, можете положить руку на
1: and
0: сердце.
1: And let's say like this together.
0: И скажем вместе так.
1: Thank you, Lord.
0: Я благодарю тебя, Господь,
1: for the throne of grace.
0: За престол благодати.
1: And that I can come.
0: И за то, что я могу приходить.
1: Just as I am.
0: Такой, как есть.
1: With boldness.
0: Со смелостью.
1: Heal my heart.
0: Исцели мое сердце.
1: Lord,
0: Господь,
1: set me free.
0: Освободи меня.
1: That I can approach you.
0: Чтобы я мог приближаться к Тебе.
1: With any need I have,
0: с любой моей нуждой.
1: That I can approach you,
0: чтобы я мог приближаться к Тебе.
1: In faith and confidence,
0: в вере и уверенности.
1: You are my high priest,
0: что Ты мой первосвященник.
1: You are my Lord,
0: Ты мой Господь.
1: You are my Savior,
0: Ты мой Спаситель.
1: In Jesus' name,
0: во имя Иисуса.
1: Amen.

0: Biggie!
1: А TBN из студия, из дикой Южной Калифорнии. Вы смотрите передачу «Леон с друзьями» с ведущим Леоном Патило. В сегодняшнем шоу к нам присоединится певица с мировым именем Тата Вега. Итак, рванем с Леоном Патио! Да-да, спасибо всем. Вот мы опять здесь. Передача «Леон с друзьями». У нас тут люди из Вайоминга. Прекрасно, да? Как вы там, друзья? Хорошо. Хорошо. У нас здесь замечательный оркестр. Называется «Новое видение». Замечательные молодые ребята. У них чудесная музыка. И они у нас в гостях сегодня. Да, сегодня у нас в гостях мой друг. Ее зовут Тата Вега.

Как у тебя дела, Тата? Леон, у меня хорошо дела. Хорошо, хорошо. Тебе надо продолжать петь. Слава Богу. Ты хорошо выглядишь. Спасибо, спасибо. И ты тоже. Спасибо, да. Мы прошли долгий путь вместе. Да, долгий путь вместе. От ночных клубов, да. А сейчас поем... Поем о Господе, об Иисусе. Ты знаешь, сколько домов мы сейчас посещаем? Я имею в виду, сколько телевизоров включены, когда наша программа показывается. Да, христианское телевидение, любое телевидение о Христе. И нам это нужно. И это что-то новое. Многие люди смотрят телевизор. Здравствуй, мама, привет. Я хочу сказать привет своим... Я хочу сказать, что я раньше занималась наркотиками, а теперь я сейчас спасена. Да, мы прошли долгий путь. Да, я сейчас работаю новый альбом. Это мой новый альбом. Да, да, да. Да, это... У меня есть новый альбом «Церковь в действии», «Церковь на марше». Кэти Хэтчер и Лин записаны на этом альбоме, да, вы мне помогаете петь. И у меня есть эта песня «Церковь на марше», и я знаю, что вы прямо в точку попали, когда ты поешь в самом конце, мне это очень нравится. Я думала, что эта песня вначале мне знакома была. Да, конечно. Ты из семьи военных, не так ли? Да, твой отец был... ты испорченный военный ребенок, да? Мы по всему миру путешествовали из-за этого. А какое место в мире тебе больше всего нравится? Зона Панамского канала. Да, зона Панамского канала. Прекрасное место. Сан-Антонио, Флорида, Колорадо Спринг, Чикаго, Нью-Йорк. Да, я везде была. Подумать только. Твой отец все еще на службе? Он умер, он сейчас уже с Господом. Слава Богу. Он принял Христа как своего Господа и Спасителя перед смертью. Аллилуйя, это замечательно. Замечательно. А как мама у тебя? Мама? Но она все еще пуэрториканка, она все же живет и здравствует. Замечательно. Она смотрит эту программу, да? Мама? Мама, это я. Я себя глупо веду. Можно, да? Да, конечно, можно. Что угодно. Это моя программа. Можешь делать что угодно, веселиться. Но я думаю, что все нормально. Я думаю, что все любят развлекаться. Скажи мне, я хочу сказать спасибо Господу за TBN. Были времена, когда я уходил от Господа, а TBN было тем звеном, которое поддерживало эту связь с Богом. Я не знаю, что бы я делала без верующих, без христианского телевидения и радио. Я не знаю, что бы я делала без них. Да, Джен и Пол заложили солидную основу. Аминь, аминь. Это так хорошо, и это о многом говорит, об их последовательности. Мне интересно, где у нее такие красивые ресницы, где она их достает? Да, она замечательная женщина. Я люблю эту женщину. Ее дух все собой наполняет, да? Она делает настоящее видео и все такое, и так далее. Я знаю, что некоторые декорации из этой передачи она использует для своего шоу. Я никак не могла понять, почему она плакала. Этого нельзя понять, пока не уверуешь сам, а теперь я знаю. Сейчас, наоборот, невозможно не плакать. Да. Она через многое прошла. Но мы все через многое проходим. В этом-то и суть, чтобы быть христианином. Один человек мне недавно сказал, что у него были проблемы, и с тех пор... Как он получил спасение, у него появились проблемы. И он сказал, что за последние 5 лет, то есть за все время, пока он получил спасение, у него были проблемы. Но он раньше, дело в том, что не замечал отрицательного, а теперь он замечает отрицательного и думает, что у него проблемы. Да, и сатана не дремлет. Но слава Богу, у нас есть христианское телевидение, это замечательная вещь. И мы будем продолжать работать в том же направлении. Поэтому я записал свой альбом «Церковь на марше». Потому что я знаю, что сатана против нас, но мы всегда будем стараться продолжать и делать то же самое для Бога.
Аллилуйя. Да, но много может случиться не так, но тогда ты знаешь, что Господь благословляет тебя. О, Господи, еще до того, как я узнала его, все одна вещь за другой происходила. Ну, знаешь, я просто на это смеюсь. Да, нам надо соединяться с Богом и всегда с Ним быть. Все верно, аминь. А когда ты получила спасение, когда поверила? В 1974 году, в пасхальное воскресенье, в церкви на пути, когда я хор пел пасхальную песню, и тогда это произошло, я плакала и плакала. Я никогда раньше не любила христианскую музыку. В то время она в основном была вот такая вот. Вот я вот так пела. И в то время она мне не нравилась. А сейчас мне такая музыка нравится. Но когда я была подростком, мне такая музыка вообще не нравилась. Хотя я любила Андрея Крауч в Карнеги-Холле. С этого все и началось. Да, это все и начало. То есть, после того, как ты поверила, ты начала исполнять музыку gospel, евангельскую музыку? Нет, не совсем. Мы выступали в различных клубах. Мы просто изменяли слова, чтобы сделать их более приятными, такими, чтобы я могла их спеть моей маме или Господу. И это забивало битком зал, представляешь? И владельцы не понимали, почему. Да, я пару недель был в Париже, в клубе. И Тритейн Хокинс пела в клубе, и все были просто заворожены, когда она пела об Иисусе. Да, и она прямо так людям говорила, что она думала и во что верила. И когда она пела эти песни, люди плакали в ночном клубе. С алкогольными напитками на столах они плакали, потому что они хотят услышать о Господе и поверить. Я иногда слышу о людях, которые были в тюрьме, у которых есть проблемы, но есть люди, которые они получили спасение в тюрьме, и сейчас они идут назад в тюрьму, и они служат там, и они проповедуют заключенным. Да, и это самое лучшее место, чтобы принести туда весть о Христе и имя Иисуса. Аминь. Ну, никто не бросает в меня помидоры или тухлые яйца, никто меня не прогоняет. Это прекрасно. Я слышал, ты участвовал недавно в шоу Арсения Холла. Да, я выступала после Бренды Рассел. Ну, это великолепно. Ты выступала в разнообразных ситуациях, не так ли? С кем ты вообще пела, известные люди? Я пела с Петти Лабеллом, Майклом Джексоном, Пэт Бенетар. И так далее, и так далее. Со многими я пела. Невероятно. Это моя работа, это моя жизнь. И ты делаешь ее очень хорошо. Ты отличная певица. Отличная певица. Спасибо. Ну, спасибо, да. Мне твои песни доставляют удовольствие. И ты сделала фантастическую работу на последнем альбоме. Просто неповторимый дух в этом альбоме. И я знаю, что ты в кинематографии сейчас чем-то занимаешься, на телевидении. Записываешь песню. Мы завершили одну работу сейчас. Я пока об этом не могу говорить, но... Я выступала в передаче «Color Purple». Да, я пела в этом шоу. Ты разве не знал? Да, и это прекрасно. Это было прекрасно. То есть мы никогда не знаем, кто за сценой, кто все это делает, чтобы это все произошло. Я очень рад, что у тебя сейчас предоставляется возможность, чтобы ты пела на этих передачах. Да, если Господь не на первом месте, то все остальное будет не так. Мне пришлось это узнать на собственном опыте. Я помню, как я старалась, добивалась, и ничего не происходило. И затем, когда я стала больше отдавать Господу, Он стал понемногу сопутствовать мне. Нужно сосредоточиться на Нем. Не на себе, а на Нем. Если на себе, то это все впустую. Хотя я знаю, что Господь все равно использует тебя, когда ты поешь, но я также осознаю, что лучше сосредоточиться на Нем, чтобы знать, откуда это исходит.
Я не пытаюсь произвести впечатление. Это величайшая свобода. Леон — это величайшая свобода. А у тебя когда-нибудь была возможность поговорить за сценой с людьми, на концертах, с людьми, с которыми ты выступала, с знаменитыми певцами и исполнителями? О, со всеми, в самом деле, со всеми. Они слышат постоянно «Слава Богу Иисусу, спасибо тебе, Господи». Если они говорят со мной, вот что они слышат, да. Но я знаю, что ты себя сдержать не можешь, да? О, да, если ты меня помнишь, естественно, вот так Иисус действует на людях. Я знаю, что ты вся горишь. И нам нужны зажженные такие христиане. Да. Знаешь, если бы я была знаменита тогда, я бы сейчас уже была мертва. Или в сумасшедшем доме. Но слава Богу, что ты не там. А сейчас у тебя какие планы, какие проекты? В августе у меня есть небольшая работа под названием «Миссия души». Это совместный альбом с Mavis Staples и Элви Сайлз. Знаешь ее? Конечно, я знаю Элфи, да. Она в последнем моем альбоме. Я с ней работал. Замечательная женщина. Женщина Бога. Помогает мне держаться на уровне. На все у нее есть слово. То есть альбом будет выпущен компанией Prince? Epic Word, да, компания Epic Word. Вот какой альбом. Да. А когда ты запишешь это, следующий альбом? Когда следующий альбом ты запишешь? Наверное, через 4 месяца. Ну, хорошо как. Да, примерно через 4 месяца. Он должен быть в обращении, потом... Я хочу, чтобы нам зрители писали. Так что пишите нам. 50 слов или меньше о том, что вам нравится в передаче «Леон с друзьями». Цитируйте Библию. У нас есть для вас сюрприз. У нас будут определенные концерты, альбомы и так далее. Благословит вас Господь. Благословит тебя Бог. Споешь нам еще одну песню? О, с удовольствием. Дай мне микрофон. Дайте ей микрофон. Благословит тебя Бог. Хорошо, давай споем вместе. Ну давай. Давайте пленку, фонограмму включайте.

Hallelujah. Hallelujah. И это именно то, что мы хотим, чтобы вы делали. То, о чем мы пели, прославляли Его имя. Как она только что пела, это как раз тот момент, когда нужно проявить смелость и быть сильным. Вам придется изменить многое. То, к чему вы привыкли. Вам надо сказать: «Господи, я хочу обратиться к Тебе. Я хочу воспользоваться этим случаем и достичь Тебя. Я хочу сказать: Господи, я знаю, что я слаб, но я знаю, что Ты, Господи, силен. И, Господи, просто скажите Ему, это день, когда я хочу, чтобы наступили изменения. Я устал от нерешительности. Я хочу, чтобы что-то произошло. Управляй моей жизнью, Господи. Я пойду туда, куда Ты меня поведешь и пошлешь». Я надеюсь, что наша передача способствует этой цели. Когда такие люди, как Тата Вега, поют и свидетельствуют нам, это помогает нам занять правильную позицию. Некоторые из вас никогда не принимали в сердце свое Господа Иисуса Христа. Никогда. Сегодня Господь обращается к вам, Он говорит: «Будь смелым, дерзким, не бойся, воспользуйся этим случаем». Человек имел хорошие отношения с Богом, но из-за греха они прервались. Но Иисус пришел, чтобы смыть наши грехи и обновить нас навсегда. Поэтому те, кто хочет принять Иисуса, повторяйте эту молитву за мной, потому что это молитва о прощении. Он сказал, что если мы сознаемся в наших грехах, Он простит нас и очистит нас от неправды. Давайте сделаем это прямо сейчас. Господи Иисусе, моя жизнь зашла в тупик. Я прошу Тебя, Господи, обнови мою жизнь, прости мне мои грехи и сделай меня новым во имя Иисуса. И все скажем: «Аминь! Аллилуйя!» Пишите нам по этому адресу.

0: Мой гость – эксперт в области мотивации, знаток всех секретов успеха, оратор с мировым именем, который однажды потерял все. Об этом в следующем выпуске нашей программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Вас приветствует Сидрот, ведущий этой передачи. У нас в гостях человек, который большую часть своей жизни провел в ешивах, раввинских школах и даже в Израиле, и который, тем не менее, сумел все же достичь того, чего он достиг. Что я имею в виду? Питер Хирш, вы были экспертом в вопросах мотивации, вы выступали перед 10-тысячной, 20-тысячной аудиторией. А какие у вас были при этом ощущения, когда выступали перед 80-тысячной аудиторией?
2: То есть, что ты чувствуешь поначалу? Ужас. А потом восторг. Для меня это был особенный восторг, потому что я абсолютно всего добился сам. Понимаете, я никому этим не был обязан. Я всего достиг своими силами.
0: А чего вы достигли?
2: Я учился на юриста. У меня закончено юридическое образование, я был лучшим среди выпускников. Меня взяли в самую лучшую адвокатскую фирму в Нью-Йорк-Сити. Я проработал там 2 года и понял, что я это просто ненавижу. Я пошел в юристы, потому что не хотел стать врачом. Если ты вырос в еврейской семье на Лонг-Айленде, у тебя немного вариантов.
0: Почему же вы не стали раввином?
2: Хороший вопрос. Ведь именно этого от меня ждали все. Я учился в ешивах, получил серьезное образование в Соединенных Штатах и в Израиле. И даже сейчас я понятия не имею, что мне помешало стать раввином. Не знаю. Ведь мне для этого надо было сдать всего несколько экзаменов.
0: Сколько вы зарабатывали в месяц?

0: Это слишком нескромный вопрос?
1: Нет, нет, пожалуйста. Верхнего предела своего месячного заработка я достиг совсем недавно. Это где-то 50-60 тысяч долларов в месяц.
0: И как вы при этом жили?
1: Хорошо жил.
0: Расскажите об этом подробнее.
1: Вы знаете, это интересно.
0: Не бойтесь, завидовать не буду.
1: Многие говорят, я был богат, но была пустота внутри. Так вот, у меня никакой пустоты не было. Со мной все было иначе. Потому что с тех пор, как я оставил ортодоксальное иудейство и стал заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, я начал думать, что всего могу добиться сам. Я встретил просто удивительную женщину. Благодарение Богу, что я встретил ее, это просто ангел во плоти. Она жила на побережье, на Гавайях, и вместо того, чтобы увезти ее в Нью-Йорк, я подумал, что будет разумнее, если она увезет меня на Гавайи. Так что мы отправились с ней на Гавайи.
0: Хорошая мысль.
1: Да-да, для меня место не играло никакой роли, я просто путешествовал. Мне было все равно, где жить. У меня было несколько публичных выступлений в месяц, а остальное время мы проводили в нашем миленьком домике. Офис был у меня дома, он выходил окнами на палубу примерно 90 футов в длину с видом на океан и горы Кауаи.
0: Питер, почему же вы стали вести семинары по мотивации? Почему с дипломом юриста и вашими способностями вы не попытались создать собственную компанию? Почему именно мотивация и публичные выступления?
1: Опять хороший вопрос. То, что мне больше всего удавалось, так это задевать людей за живое. Оказалось, что я могу побуждать их к действию, но, пожалуй, главной причиной в то время было желание продемонстрировать свое «я». Знаете, оказаться перед толпой, которая стоя встречает тебя овациями, получать столько писем, право сита — это приятное чувство.
0: Было ли у вас ощущение, что вы обладаете какой-то магией? Что все, чего вы касаетесь, обречено на успех, что вам не знакомы неудачи.
1: Именно так. Я прожил в этом состоянии большую часть своей жизни. В какое бы предприятие я ни пускался, все начинало процветать. В финансовом выражении — просто красота.
0: То есть вы действительно верили в то, о чем учили?
1: Вне всяких сомнений. Я свято верил в то, чего бы мы ни захотели, становится возможным с помощью разума.
0: Ну хорошо. А если учесть ваше ортодоксальное иудейское воспитание, обучение в Ешиве, какое место вы отводили Богу в ваших презентациях мотивации?
1: Мне нравится ваш вопрос. Я думаю, в то время для меня... Я всегда верил в Бога, но для меня Бог был как бы внутри. Понимаете, о чем я? Человек может делать то же, что и Бог.
0: Вы ощущали себя таким маленьким башком?
1: Я думаю, это...
0: Скажите правду.
1: Думаю, именно так я и думал. Но не только я, нет. Что все мы имеем это... Господи, сейчас мне даже и произносить-то такое неприятно.
0: Что вы сказали?
1: Что мы всегда как бы ощущали в себе этот потенциал быть Богом, делать что захочешь, что считаешь нужным.
0: А ваш брак, он продолжал быть счастливым?
1: О да, все шло прекрасно. В моей жизни, казалось, не было ничего такого, на что можно было бы указать, как на прокол. Оглядываясь назад, я спрашиваю себя, имел ли я тогда мир внутри? Нет, мира у меня не было. Я был всегда переполнен энергией, всегда на бегу.
0: Можно ли понять ваши слова так, что вы вроде как обманывали самого себя?
1: Нет сомнений в том, что я обманывал себя. Никаких сомнений. А почему я это знаю? Потому что я ясно вижу это сейчас.
0: Но когда обманываешь себя, ты узнаешь об этом последнем.
1: Конечно.
0: Хорошо, однако однажды...
1: Моя жена хорошо это все понимала.
0: В один прекрасный день вы приходите домой, и ваша жена делает вам заявление. Что это было?
1: Представьте себе картину. Мы сидим на берегу, взявшись за руки и глядя на закат, и она говорит, «Милый, мы так благословлены, Бог во многом благословил нас. Ты должен сказать спасибо Иисусу за все, что мы имеем».
0: А вы что? Так что же?
1: Простите, я так ясно помню, что я ответил тогда. Вот мои слова. «Дорогая», мой голос звучал гневно, напряженно. «Дорогая, тебе не только не следует благодарить за все это Иисуса, но тебе следует сказать спасибо мне, потому что именно мне приходилось шевелить задом, чтобы мы имели все, что мы имеем». Но моя жена умная женщина, очень умная и очень любящая. Она просто сказала «Окей», улыбнулась и отошла на 5 шагов назад, чтобы избежать грозы.
0: Когда вы услышали сказать спасибо Иисусу, как вы внутренне отреагировали на это?
1: Вы должны понять, что хотя я и расстался с ортодоксальным иудаизмом, но само понятие эпителии

0: того, что еврейская кровь всегда остается еврейской, было еще очень живо во мне. Я думал, я родился евреем, и я умру евреем. Я знал, что моя жена всегда верила в Иисуса.
1: А почему вы вообще женились на нееврейке?
0: Потому что на тот момент я как бы отошел от этого. Я думал, что это можно, потому что Бог все равно внутри меня. Но когда я услышал Иисус...
1: Как она сказала?
0: Ты должен сказать спасибо Иисусу. Не я благодарю Иисуса, потому что я знал, что это так и есть. Это были ее штучки. А теперь она говорит, что я должен... Ну уж нет.
1: А знаете что? Бог ведь слышал этот разговор. И знаете еще что? Возвращайтесь к нам через несколько минут, и вы узнаете кое-что еще.

0: Я, Сидро, провожу журналистское расследование. Мой гость Питер Хирш обучался в школах для раввинов всю свою жизнь. И даже в Израиле. Он стал выступать по вопросам создания мотивации. Собирал аудитории по 80 тысяч человек и зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. Жизнь на Гавайях. Красавица жена. Все прекрасно. Но вдруг однажды жена заявляет: «Знаешь, милый, тебе надо поблагодарить Иисуса за все его обильные благословения». И он выходит из себя. Он говорит: «Не Иисусу спасибо, а мне спасибо». Что же было дальше, Питер Хирш?
1: А дальше Бог позволил разразиться настоящей грозе. Он просто допустил, чтобы это произошло.
0: А что произошло?
1: Не скажу, вопреки моим ожиданиям, но без особых усилий с моей стороны я получил место в Далласе и переехал с семьей из Гавайев в Даллас. Это была уже 5 лет существующая старая компания.
0: Как вы могли уехать с Гавайев? Я ведь бывал в Далласе.
1: Я и сам хотел бы знать ответ.
0: Все такое другое.
1: У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос.
0: Но почему же все-таки?
1: Действительно, почему? Но, оглядываясь назад, сейчас я понимаю, это была обыкновенная
0: жадность. Что они вам сказали? Что они вам сказали?
1: По моему разумению, эту старую 5-летнюю компанию выкупали новые владельцы. Они делали это публично, через интернет, и я подумал, что смогу выйти в отставку, имея на счету несколько больше, чем нужно моим внукам. Мне было всего 32. Казалось, перспектива была захватывающая. Но я не выполнил работу как юрист. Я должен был винить некого, кроме самого себя. И вот я работаю в этой фирме 100 дней и начинаю понимать, что там у них все далеко не кошерно. Эти новые хозяева делают такое, что им совсем не следовало бы делать. Совсем не кошерное. Я ухожу. Я был там всего 100 дней, моя совесть чиста, я удаляюсь, намечается большая заваруха, очень большая заваруха. Этим начинает заниматься Федеральная комиссия по труду. Возбуждает дело против того, который постарше, потом еще против нескольких, которые помоложе, и я тоже оказываюсь замешанным.
0: Самое время пустить в ход позитивное мышление. Благодари меня, не благодари Иисуса, ведь это ваши слова. Значит, и с этим вы можете справиться.
1: Именно так я поначалу и думал. Пытался внушить себе, это не проблема. Ведь до сих пор я проповедовал на весь мир, что в какую бы скверную ситуацию ты ни попал, винить можешь только себя. Если с тобой случилось что-то хорошее, опять-таки, это только твоя заслуга. Для меня это было так же ясно, как дважды два. И, в общем, я не делал ничего плохого по большому счету. А если и сделал что-то не так, то я сам готов за это ответить. Поэтому я не стал ничего предпринимать, а между тем дело зашло в тупик. Тогда я попытался ускорить развитие событий, в результате процесс затянулся почти на целый год. Представьте, каковы были только судебные издержки. У нас уже не было дома с 5 спальнями на побережье Кауаи, теперь мы жили в маленькой квартирке Далласе.
0: А как это сказалось на банковских счетах?
1: О, на счетах было пусто, все деньги исчезли.
0: То есть все пошло на адвоката. Выходит, они защищают вас в деле,
1: именно
0: по которому вы совершенно невиновны. Тогда вы сдались, отступили. Ведь именно так все происходит в фильмах.
1: Это отдельная история. Может, как-нибудь другой раз. Но на этот момент реальность состояла в том, что все деньги ушли. Но что еще важнее, исчезла моя репутация. Я не видел выхода. Началась депрессия.
0: Подождите-ка, у вас ведь оставалась красавица-жена. У вас по-прежнему была возможность оставаться специалистом по мотивации. Откуда депрессия?
1: И опять я не могу ответить на ваш вопрос. Могу только сказать, что многие мужчины считают себя таковыми, только если они обеспечивают семью. А я не обеспечивал семью. Моя жена не потеряла мира в сердце и любви ко мне. Она всегда была рядом.
0: У вас до этого когда-нибудь была подобная депрессия?
1: Иногда были приступы, хандры, но не до такой степени, чтобы я не мог с ними справиться. А тогда это меня просто накрыло. Ко всему прочему, я дошел до того, что совсем не смог спать 2 недели.
0: О, Боже мой, я ведь не знал, что так можно.
1: Я тоже раньше не знал. Помимо депрессии, я еще и физически становился развалиной. И не было буквально никакого выхода. Тогда стали приходить мысли, которые, как выяснилось, приходят ко многим. Я начал думать, от меня мертвого больше толку. Но существовали страховые компании, и я должен был заставить их поверить, что смерть наступила естественным путем.
0: Но это же противоречит тому, с чем вы выступали перед 80-тысячной аудиторией. Они слушали вас, затаив дыхание. Это ваш Бог внутри. Вы действительно?
1: Сейчас-то я понимаю, что во всех моих рассуждениях об успехе я упускал из виду самое главное. Но в тот момент я ничего не мог чувствовать, кроме отчаяния и депрессии. Я на самом деле хотел естественным образом обставить свою смерть, потому что думал, что для моей семьи я был полезнее мертвый, чем
0: живой. Ваша жена понимала, что творится у вас в душе?
1: О да, она понимала, понимала и молилась. И все время поддерживала меня, иногда тем самым заставляя меня еще больше злиться. И я вам скажу, что именно меня злило.
0: Что же?
1: Что она была абсолютно спокойна, абсолютно счастлива, она была уверена, что все будет хорошо.
0: Но она же лишилась прелестного домика.
1: Мы вообще
0: прелестного дома, и
1: ей было все равно. А это огорчало меня еще больше. Если бы только она возмущалась, не могу поверить, что ты допустил такое.
0: При ваших способностях вы не смогли утрясти это дело с федеральными властями?
1: Нет, так и не смог.
0: Ну хорошо, а каков был потенциальный прогноз? Что вам грозило?
1: Две вещи. Во-первых, иск был предъявлен на 85 миллионов долларов.
0: 85 миллионов?
1: Иск на 85 миллионов. В деле было несколько ответчиков. И оно до сих пор не закрыто для большинства из них. Почти всех, кроме меня. Но об этом позже.
0: Вам угрожало лишение свободы?
1: Нет. Это было не уголовное, а гражданское дело. Но 85 миллионов долларов – достаточная сумма, чтобы изменить всю оставшуюся жизнь.
0: Пожалуй, слишком много шекелей.
1: Да,
0: вы в депрессии, планируете самоубийство. У вас были страховые полисы?
1: У меня были страховые полисы, но надо было, чтобы все выглядело естественно. Семья не может получить страховку, если это самоубийство. И у меня родился план. Я применил творческий подход к тому, как это сделать. Потому что тогда я был полезнее мертвый, чем живой. А жена тем временем продолжала меня утешать, любить, обнимать.
0: Разве вы не боялись умереть?
1: В тот момент я больше боялся жить.
0: Одну минуточку. Мы сейчас вернемся к этой мысли. И мы узнаем, чем же закончилось это 80-миллионное дело. Оставайтесь с нами.

0: Я снова в студии вместе с Питером Хиршем, евреем по национальности, обучавшимся в ешивах в Израиле, профессиональным юристом и успешным бизнесменом, который бросил вызов Иисусу. Он произнес такие слова: «Не Иисус достоин признания, его достоин я». И тотчас мир вокруг него начал трещать по швам. Он оказался вмешанным в деле с иском 85 миллионов долларов. Он потерял все. Он переехал из роскошного дома с видом на океан, на Гавайи, в крохотную квартирку в Далласе, штате Техас. Итак, вы потеряли все. Вы думаете о том, как вам совершить самоубийство, чтобы жена могла получить страховку. А что потом?
1: Ну, потом наступил удивительный день. В тот день я достиг предела отчаяния, когда понял, что если не усну и в эту ночь, то на следующее утро все будет кончено.
0: Сколько времени вы уже не спали к тому времени?
1: Две недели без сна. Физически я превратился в развалину. Эмоционально я был развалиной. Я не вижу другой причины, что заставило меня сделать это, кроме как постоянные молитвы моей жены и ее семьи все эти годы. В общем, первый раз в жизни я опустился на колени.
0: Минуточку. Евреи не опускаются на колени. Мы делаем прямо противоположное тому, что делают христиане. Это они встают на колени, а не мы. Почему вы это сделали?
1: У меня не было выбора. Иудаизм — это моя сущность, но тогда мне нужно было нечто большее. Это был акт отчаяния. И так я встал на колени и сказал слова, которые ясно помню даже сейчас. «Иисус, если ты есть, пришло время тебе вмешаться, потому что у меня не будет завтра, если ты не покажешь мне выход». И чудо было даже не в том, что я спокойно проспал всю ночь, хотя одно это уже было чудом.
0: Вы спокойно спали целую ночь?
1: Как младенец. Но настоящим чудом было то, что я проснулся утром с таким ощущением покоя, которого я никогда не испытывал раньше. Не было никаких сомнений в том, что теперь все будет хорошо. И с того дня моя жизнь уже больше не принадлежала мне самому.
0: Но ведь это так не похоже на то, во что вы до сих пор верили.
1: О, это совершенно другое. Настолько другое, что я приостановил продажу своей первой книги, потому что я в это больше не верил.
0: Равин мог бы сказать: это просто эмоциональное переживание, ну ничего. А теперь пора домой в лоно ортодоксального иудаизма. Что бы вы на это ответили?
1: Есть разница между тем, что чувствуешь, и тем, что точно знаешь. Я просто знал это. Я точно знал, что моя жизнь мне больше не принадлежит, что Иисус подхватил меня именно тогда, когда я был готов лететь в самую бездну. Он пришел и спас меня.
0: А что было с иском 85 миллионов?
1: Это было просто замечательно. Примерно 6 или 8 недель назад я должен был давать показания Федеральной комиссии по труду. Я прихожу туда, 8 часов с меня снимают показания. Кстати, под конец я поделился с ними своим положительным опытом, который я пережил в связи с этим иском. Спустя неделю мне звонит мой адвокат. Это был удивительный звонок. Федеральная комиссия постановила, что мое дело улажено полностью. Я ничего не должен. И я хорошо помню этот звонок, потому что я был в аэропорту Финикса. Я возвращался с собрания Томми Барнетта, чудесного мужа Божьего. И как только после собрания я был в аэропорту, чтобы лететь обратно в Техас, мне позвонили. Если бы вокруг меня не было столько людей, я бы распростерся прямо на полу аэропорта. Я был так благодарен Богу, больше, чем благодарен. Я испытывал трепет, оказавшись объектом настоящего сверхъестественного чуда.
0: У вас не было сомнений в том, что случилось чудо?
1: Просто не оставалось места для сомнений. Если бы сумма была уменьшена, что обычно бывает в случае неплатежеспособности ответчика, скажем, 50 тысяч долларов из 85 миллионов, тогда еще можно было бы сомневаться. Но когда эта цифра равна нулю, уже нет сомнений.
0: В чем же разница между тем, что между вашей религией, почти религией, наверное, можно считать, что позитивное мышление — это религия?
1: Это и была религия в чистом виде.
0: В чем ее отличие от того, во что вы верите сейчас?
1: Очень просто. Вера не есть позитивное мышление, потому что вера строится вокруг сверхъестественной способности Бога, безусловно, решать любые ситуации. Позитивное мышление этого не предлагает. позитивное мышление вводит в заблуждение.
0: Я сам считал, что позитивное мышление – это прекрасно, пока не попал в первую кризисную ситуацию. И это сразу перестало быть прекрасным. Я хочу сказать вам что-то про нашего Бога. Он говорит: «Все возможно верующему». Как раз об этом нам только что рассказал Питер. Он не полагался больше на себя, потому что наше «я» может подвести и разочаровать. Он полагается на Бога, и он отдает одному Богу всю честь и хвалу. Он доверяет Богу во всем, но чтобы довериться Богу, нужно знать Его, а чтобы знать Его, должны быть прощены твои грехи, а чтобы твои грехи были прощены, нет другого имени, данного человеком, в котором бы мы имели искупление от грехов. Мой отец рассказывал, когда мы жили в Польше, что его отец, то есть мой дед, обычно брал курицу, сворачивал ей шею, размахивал ей над головой и приговаривал: «Мой грех оплачен этой кровью». Но это было не так. Только кровь непорочного Агнца в храме способна на это. Пасхальный Агнец Божий – это Йешуа. Так звучит на иврите имя Иисуса. Нет другого имени, данного человека, чтобы им спастись. В Торе записано: нет искупения без пролития крови. Я отдал кровь на алтарь, как искупление за твой грех. Это кровь Иешуа, который пришел омыть тебя от всех твоих грехов. Да так, что Бог говорит: «Я их не вспомяну более». И когда ты покаешься в своих грехах, поверишь, что Йешуа смыл их с тебя, и попросишь Его обитать внутри тебя, тогда ты будешь в правильных отношениях с Богом. Он станет твоим лучшим другом, который всегда будет с тобой рядом, а не просто иногда, который любит тебя, что бы с тобой ни случилось. Прямо сейчас Его любовь течет через меня. Он изливает ее. Любовь Божья течет к тебе. Она проникает во все твое существо. Это настоящий шалом. Это настоящая любовь. Это не религия. Это не иудео-христианство. Это глубоко личное.

0: С момента рождения у человека начинает формироваться модель окружающего мира. Подобно тому, как нарастают годовые кольца у дерева, день за днем, образ за образом формируются все новые слои психики. По мере роста ребенок перенимает действия родителей как готовые программы. Причем не так важно то, что родители говорят, как то, что они делают в конкретной ситуации. Таким образом формируются поведенческие программы жизни в семье. Когда круг общения выходит за пределы семьи, у человека начинают формироваться новые программы поведения в обществе. Они могут быть как естественными, так и навязанными извне. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что кто-то создает иллюзию личного выбора человека для достижения своих собственных корыстных целей. В 1964 году пост генерального секретаря ЦК КПСС занимает Леонид Ильич Брежнев. Он приносит с собой простой и отработанный им еще в Казахстане способ пополнения бюджета за счет продажи алкоголя, так называемыми «пьяными деньгами». До этого, возглавляя ЦК КПСС Казахстана, он за незначительный период увеличил производство алкоголя в республике в 13 раз. Планово наращивалось производство алкоголя, строились новые виноводочные заводы. Производство алкогольной продукции в стране увеличилось на 700%. Как же удалось убедить одну из самых трезвых стран Европы отдавать свои деньги за алкоголь?
1: А ведь Россия традиционно была самой трезвой страной в Европе. На протяжении 400 лет мы пили меньше всех.
0: К началу 1960 года один советский человек в расчете на чистый спирт пил меньше англичанина в 3 раза, меньше американца в 7 раз и меньше француза в 10 раз. В стране разворачивается пропаганда умеренного употребления алкоголя, так называемая концепция культурного питья. Людей надо было заставить пить спиртное, убедив, что это нормально и даже хорошо. Отлаженная советская пропаганда планово начинает наполнять кинофильмы сценами употребления алкоголя, вбивая в головы наших граждан новые образцы поведения.
2: Врачи рекомендуют. Успокаивает нервную систему, расширяет сосуды. Пейте.
0: По всей стране специально подготовленные лекторы ведут просветительскую деятельность, рассказывая о том, как правильно культурно употреблять спиртное, навязывая людям так называемый ложный или псевдовыбор. Предлагают два варианта – либо стать алкоголиком, либо умеренно пьющим. Вариант совсем отказаться от алкоголя не предлагается. Все, конечно же, выбирают стать культурно пьющими. В результате за 20 лет уровень потребления алкоголя на душу населения увеличился в 4 раза – с 3 литров в 1960 году до 10,8 литра в 1980. Население огромной страны начинает считать алкоголь частью своей повседневной жизни, традицией, считать это своим личным выбором.

0: По сути, нас стали учить культурно принимать наркотик. Ведь основу любого алкогольного изделия – пива, вина, водки, коньяка, неважно, дорогих или нет – составляет этиловый спирт – этанол. Его химическая формула – C2H5OH. Этому нас учат даже в средней школе. Но нас нигде не учат, что алкоголь является наркотическим смертельным ядом. Между тем, ГОСТ, принятый в СССР еще в 1972 году, прямым текстом утверждал:
1: «Этиловый спирт – это легко воспламеняющаяся, бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы».
0: Интересно, что с развертыванием пропаганды употребления алкоголя ГОСТ неоднократно переписывали. Вот какие изменения вносятся в ГОСТ в 1982 году.
1: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом. Относится к сильнодействующим наркотикам.
0: И в 1993 году.
1: Этиловый спирт – легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом.
0: Как мы видим, за 20 лет полностью исчезли из первоначального определения слова о том, что он относится к сильно действующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы.
2: С фармакологической точки зрения, действие алкоголя на организм является типичным действием наркотического типа.
0: Рост алкоголизации в стране привел к резкому падению рождаемости и росту смертности. Но кроме этого, наша страна столкнулась с более серьезными последствиями от скрытой алкогольной пропаганды. С 60 по 80-е годы в нашей стране количество детей с физическими и умственными отклонениями выросло в разы.
3: Что это за дети? Расскажите, пожалуйста.
4: Это дети от алкоголиков. Я вам покажу ребенка, которому 6 лет. Этот ребенок совершенно ни на что не реагирует, не держит головку, ножки у него не распрямляются, ручки тоже. Теперь ребенок второй, это гидроцефал. И мне бы хотелось, чтобы все зрители, кто увидел этих детей, задумались, к чему приводит алкоголь.
0: Каждый из нас обладает уникальным кодом своей индивидуальности – кодом ДНК. В ДНК зашифрованы все параметры нашего организма посредством очень сложных комбинаций генов. И если человек повреждает любой из генов, этот ген уже никогда не восстанавливается. В каждой клетке нашего организма находится 46 хромосом, но в половых клетках их 23. При соединении мужской и женской половых клеток хромосомы объединяются. У женщин число половых клеток в яичниках ограничено. Яйцеклетки формируются до рождения и в первые 3 года жизни девочки.
5: Если эти клетки повреждаются, например, алкоголем, то они уже никогда не восстанавливаются и не обновляются.
0: Даже малые дозы алкоголя повреждают оболочку яйцеклетки и, проникая внутрь клетки, разрушают структуры ДНК. И нельзя предугадать, какая яйцеклетка будет оплодотворена сперматозоидом – здоровая или поврежденная спиртом.
2: Я хочу обратиться к девушкам. Отдавайте себе отчет, что употребление алкоголя в любых формах и даже самых незначительных дозах неминуемо наносит вред вашему будущему ребенку.
0: На генетику мужчин алкоголь оказывает не менее пагубное воздействие, чем на женскую. Дело в том, что в семенниках мужчин, в их сперматогенном эпителии, образуется от 3 до 10 миллионов сперматозоидов в день. Сперматогенный эпителий – это самая быстро делящаяся ткань в организме. И в первую очередь на нее действует алкоголь, который является сильнейшим мутагеном.
5: Алкоголь, как мощнейший мутаген, оказывает влияние негативное в отношении всех быстро делящихся клеток в организме. Сперматогенные эпители в семенниках – это самая быстро делящаяся ткань в нашем организме. Поэтому на нее он оказывает максимум своего неблагоприятного влияния. И если из крови человека

0: человека алкоголь уходит примерно через сутки, то в некоторых внутренних органах, например, мозг, поджелудочная железа и половые органы, алкоголь будет держаться 25 дней.
1: За это время произойдет около 125 миллионов делений сперматозоидов. Под влиянием алкоголя практически все поделившиеся половые клетки мужчины будут серьезно повреждены.
0: Если происходит регулярный прием алкоголя мужчиной, то через несколько лет в его семенниках почти не останется неповрежденных, немутантных сперматозоидов.
2: К 25-27 годам, когда современный молодой человек уже планирует создание семьи, его алкогольный стаж зачастую составляет 10 и более лет. И, безусловно, за этот период он уже нанес непоправимый вред своему репродуктивному здоровью, наследственному аппарату.
1: Вот что об этом сказал наш известный соотечественник, выдающийся врач-хирург, академик Федор Григорьевич Углов. Под угрозой находится генетический код нации, а он-то и есть ее главное сокровище.

0: Пиво является не только самым опасным алкогольным изделием, но еще и средством разрушения гормональной системы. При этом нарушение гормонального фона происходит даже при его умеренном употреблении, не вызывающем так называемого опьянения. В этом виноват один из компонентов пива – хмель. Именно он придает пиву специфический горьковатый привкус. Но самое интересное, что хмель содержит фитоэстрогены – растительные аналоги эстрогенов, женских половых гормонов. В сутки в организме здоровой женщины вырабатывается примерно 0,3 мг эстрогенов – половина крупинки сахара. Но этого количества вполне достаточно, чтобы женщина оставалась женщиной. Содержание фитоэстрогенов в 1 литре пива в 100 раз больше – до 36 мг. От переизбытка этих гормонов у женщины развиваются тяжелые эндокринные нарушения. Рост волос на лице, ожирение, огрубение голоса. Чем раньше девушка приобщается к пиву, тем меньше у нее шансов родить здорового ребенка. Употребление пива, по мнению ученых, одна из главных причин бесплодия. У мужчин фитоэстрогены пива подавляют выработку тестостерона, мужского полового гормона. Постепенно в организме мужчины начинают доминировать женские гормоны. У любителя пива со временем растет живот. Развивается очень опасное для здоровья висцеральное ожирение. Набухают грудные железы. Пропадает влечение к женщинам. Развивается половая слабость. По женскому типу на бедрах и талии откладывается жир. Мышечная масса также замещается жиром.
1: Висцеральный жир очень гормонально активен. И жировые клетки за счет своего фермента ароматазы начинают превращать тестостерон в женские половые гормоны, в эстрадиол и другие. За счет этого количество жира начинает увеличиваться в организме. За счет этого развивается довольно быстро половая слабость. За счет этого резко сокращается продолжительность жизни.
0: За счет чего еще можно увеличить продажу алкоголя? Конечно, расширяя рынок сбыта, привлекая к спиртному женщин, молодежь, детей. Что же можно придумать, чтобы вовлечь молодежь и детей в употребление алкоголя? В большинстве случаев сложно заставить подростков отдавать деньги за водку. И алкогольные компании нашли простой выход. Можно уменьшить содержание спирта, добавить подсластителей, улучшителей вкуса, создать яркую упаковку.
2: Самые социально опасные алкогольные изделия – это слабые изделия. Это пиво, вино, это коктейли алкогольные.
3: В свое время я участвовал в проекте создания известного алкосодержащего энергетического коктейля. Это то, с помощью чего можно подсадить молодежь на употребление алкоголя. То есть это промежуточное звено между водкой и колой. По вкусу похоже на лимонад, а запах алкоголя в нем тщательно замаскирован ароматизаторами. Надо сказать, что компания потратила много времени и средств, чтобы получить официальное разрешение на его продажу. Зато сейчас это один из самых продаваемых коктейлей на рынке, несмотря на частые случаи отравления подростков.

0: Для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно. Короче говоря, для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присутствие не будет ощущаться. Эффективнее всего эту фальшивую действительность создают средства массовой информации. Они являются ретрансляторами авторитетных мнений, которые принимаются людьми, а затем воспринимаются ими как свои собственные. Они действуют в обход сознания человека. По приблизительным оценкам, показ или упоминание продукции в сериале стоит от 100 тысяч долларов США, в реалити-шоу – от 150 тысяч, в художественном фильме – от 200 тысяч, в книге – от 5, а в компьютерной игре – от 3 тысяч долларов. Вот что об этом пишут сами представители рекламы.
1: Скрытая реклама позволяет воздействовать на ваших потребителей ненавязчиво, но эффективно. Она воспринимается людьми не как реклама, а как обмен информацией по интересующему их вопросу и потому не вызывает отторжения. Методы скрытой рекламы идеально подойдут для продвижения товаров, реклама которых ограничена законом – спиртное, табак, медикаменты и так далее.
0: Существует множество фильмов и сериалов, наполненных сценами употребления алкоголя. Перед нами предстают герои, ненавязчиво употребляющие спиртное, обсуждающие какое-то событие в своей жизни за рюмкой спиртного. Мы начинаем подражать им, неосознанно перенимая их поведение. Экспериментально доказано, что рекламному бренду достаточно на 2 секунды появиться на экране, чтобы запечатлеться в нашем подсознании. Через кино, сериалы, телешоу организован такой поток образов, что ресурсов психики не хватает, чтобы их критически оценить. В результате они проникают в подсознание. Человек думает, что это нормально, раз так делают все. Если многие пьют, значит, можно и ему.
2: Посмотрев сцены сериалов, изобилующих употребление алкоголя, у подростков, юношей и девушек складываются определенные стереотипы относительно норм употребления алкоголя. Употребление алкоголя начинает восприниматься молодыми людьми как некая норма, некий атрибут повседневной социальной жизни.
0: Скрытая реклама подстерегает нас на каждом углу. Одним из примеров скрытого программирования сознания подростков является реклама в магазинах. После 18. 18 лет – подтверди. Все это способы манипуляции производителями алкоголя.
3: Алкогольными компаниями был придуман хитрый способ манипуляции сознанием молодежи – внушить подросткам, что алкоголь – это признак взрослости. И обратите внимание, все вот эти стикеры «до 18 лет», «18 лет – подтверди» распространяют сами алкогольные компании.
0: Вот что написано об этих стикерах на сайте одной из крупнейших международных пивоваренных компаний.
1: Следует отметить, что использование данного знака не предусмотрено федеральным законодательством. Этот шаг является инициативой самих компаний. Для нашего холдинга акция «После 18» является логическим продолжением его социальной политики, направленной на пропаганду ответственного потребления пива.
3: Алкогольные компании добиваются того, что молодой человек или девушка, видя эти стикеры в магазинах, начинают чувствовать свою собственную ущербность. Алкоголь только для взрослых. Так они втягивают их в употребление алкоголя, заставляя думать: «Я пью, значит, я взрослый».
0: Что еще можно сделать, чтобы втянуть подростков в алкогольную зависимость и заставить их отдавать свои деньги за спиртное? Можно программировать сознание молодежи прямо в школах. В июне 2012 года в Совете Федерации Российской Федерации одной из крупнейших международных пивоваренных компаний была представлена программа для школ «Семейный разговор», в соответствии с которой специально обученные психологи уже проводят программы для школьников и объясняют им, какое значение имеет ответственное употребление алкоголя.
4: И алкогольные компании не смущают, что есть прямой запрет правительства России на такую деятельность.
0: Вот такая методичка была представлена участникам круглого стола в Совете Федерации. Обратите внимание на приведенные из нее цитаты.
1: «Для людей, пьющих ответственно, употребление алкоголя – нормальная часть жизни. Если вы пьете благоразумно, ваши дети с легкостью переймут положительные привычки. С медицинской точки зрения, алкоголь – успокоительное средство». Несмотря на то, что авторы утверждают, будто бы алкоголь – это успокоительное средство, они далее по тексту описывают варианты его влияния на поведение подростка. Тянет на приключения, становятся агрессивными, неконтролируемыми.
0: Достаточно очевидно, что с термином «успокоительное» невозможно соотнести такие изменения в поведении.
4: Если такие программы представляются на таком высоком уровне, остается только догадываться, какие колоссальные деньги зарубежные компании тратят на приобщение нашей молодежи к алкоголю.
0: Что же это за прибыли и сверхприбыли от продажи алкоголя, о которых мы все слышим? Насколько на самом деле прибылен этот бизнес?
5: Люди старшего и среднего поколения помнят, что в советское время доходы от алкогольной монополии были сравнимы с нефтяными. В 1992 году государство отпустило монополию. В результате потребление алкоголя, а также смертность наших соотечественников увеличилась в два раза.
0: По закону, например, минимальная стоимость одной пол-литровой бутылки водки составляет 170 рублей, тогда как стоимость ее изготовления всего 15-17 рублей. Это означает, что продажа каждой бутылки приносит 1000% прибыли.
6: Вообще мало кто знает, что себестоимость содержимого в алкогольных продуктах очень низкая, и качество самых дорогих практически не отличается от самых дешевых. Но эта тайна, она доступна только специалистам из этой отрасли. Фактически вам предлагают купить яд по той цене, которую вы можете себе позволить.
5: В настоящее время, по оценкам экспертов, более 90% всех алкогольных предприятий принадлежат иностранцам. Это колоссальный бизнес и колоссальные прибыли. И покупая каждый раз дешевое российское пиво, мы участвуем в огромных прибылях гигантских корпораций, которые делают свой расчетливый, холодный бизнес на нас с вами.
7: Основные пивные компании принадлежат зарубежному, европейскому, азиатскому и американскому капиталу. Если кто-то считает, что он пьет пиво «Сибирская корона» и тем самым является патриотом, он глубоко заблуждается. Там за океаном сидят хитроглазые люди, которые хохочут до слез, смотрят, как люди гробят здесь свое здоровье, уничтожают будущее, калечат своих детей, и при этом все сверхдоходы несут им туда, в их огромный и толстый карман.
5: А что же получает наша страна? По данным Общественной палаты России, прямые и косвенные убытки от потребления алкоголя более 1,7 триллиона рублей. То есть это в 20 раз больше, чем акцизы. На каждый полученный рубль страна теряет 20.
7: А нам остаются болезни, горе, смерть, дети-сироты и так далее.
0: Что еще получает Россия от продажи алкоголя? 82% убийств, 75% самоубийств, 50% аварий. 50% изнасилований происходит в состоянии алкогольного опьянения.
8: По данным Министерства здравоохранения России за 2010 год, среди 16 миллионов школьников две трети имеют серьезные отклонения в состоянии здоровья, а абсолютно здоровых детей всего 4%.
0: Сегодня каждая пятая семья в России бесплодна. По мнению врачей, основная причина этого – употребление алкоголя.
8: На недавнем конгрессе, посвященном репродуктивному здоровью, прозвучала такая ужасная цифра, что 40% молодых супружеских пар в Москве бесплодны.
0: Ежегодно в России около 700 тысяч человек преждевременно умирает от тех или иных последствий употребления алкоголя. Это население целого регионального центра, такого как Барнаул или Томск. Еще пример. За все 10 лет боевых действий в Афганистане погибло около 15 тысяч советских военнослужащих. А от алкоголя в нашей стране ежедневно погибает около 2 тысяч человек. То есть за неделю от алкоголя умирает столько же россиян, сколько за 10 лет войны в Афганистане.

Представьте, как быстро изменится наша страна, если мы перестанем верить в этот ужасный бред, навеянный западными маркетологами, о том, что умеренное употребление алкоголя не вредно, и алкоголь — наша национальная традиция.

богаче. В нашей стране уже был положительный опыт трезвой жизни. С 1914 по 1925 год в России 11 лет был сухой закон. К чему он привел, можно узнать из трудов всемирно известного русского врача Введенского. В своем труде «Опыт принудительной трезвости» он приводит статистику по изменениям, которые наблюдал всего через год после введения сухого закона. В Петрограде в августе преступность сократилась на 20%, в Москве на 47%, в Тамбове на 43%, в Туле на 75%, в Костроме даже на 95%. Количество преступлений такого рода, как убийство, нанесение увечий, ран и других телесных повреждений, сократилось почти на 60%. Во всех отраслях промышленности, как мелкой, так и крупной, констатируется повышение производительности труда от 30 до 60%. А вот какие изменения произошли после принятия полусухого закона в 1985 году. С 1985 по 1987 годы продажа спиртных изделий в расчете на одного жителя сократилась в 2,5 раза. В результате принятых мер за эти два года на 36% сократилось количество прогулов в промышленности, а производительность труда повышалась ежегодно на 1%, что давало казне 9 миллиардов рублей. Количество преступлений сократилось почти в 1,5 раза. Реализация антиалкогольных мер сказалась на уровне рождаемости и смертности и в целом на демографической ситуации. Так, в 1986 и 1987 годах в стране рождалось на 600 тысяч младенцев в год больше, чем в каждом из предыдущих 46 лет. Во все века распространение алкоголя держалось на лжи, которую сознательно распространяли виноделы, виноторговцы и правящие классы. В нашем обществе алкогольные предрассудки и невежество, к сожалению, сохранились. Но как только люди узнают правду об алкоголе, всю страшную правду, они тут же перестают пить. Об этом много лет назад сказал всемирно известный хирург, академик Федор Григорьевич Углов –

Мир, который нас окружает, очень сложный и очень точный механизм. В любом механизме, например, в часах, не бывает ни одной лишней детали, которая была бы положена туда просто так. Каждая деталь имеет свое предназначение. Точно так же каждый из нас индивидуален и обладает собственной уникальной неповторимостью. Каждый из нас отмечен каким-то талантом и приходит в этот мир с определенной целью. Но используя техники и алгоритмы манипуляции, нас уводят от нашей миссии, навязывают нам свои цели, используют в своих интересах. Нам навязывают ложную информацию, чужие желания и выдают их за наш собственный выбор, отнимая у нас нашу судьбу. Но выбор все равно остается за каждым из нас. Необходимо быть внимательным к себе, к окружающей нас информации. Учиться формулировать свои собственные цели. Учиться задавать себе вопросы. Кто я? Зачем я поступаю так или иначе? Зачем я пришел в этот мир? Только так можно добиться успеха в жизни и не идти на поводу у навязанного мнения. Стать по-настоящему свободным и счастливым человеком. Раскрыть свой потенциал. Стать самим собой.

Господь Иисус, спасибо, что пришел на нашу землю и умер за меня. Я каюсь в том, что пытался сам руководить своей жизнью и согрешал против Тебя. Я приглашаю Тебя в свое сердце. Прости все мои грехи.

Что сегодня за день такой? Мало того, что я одна в клубе должна дежурить, так еще дождь на улице. О, это уже совсем не смешно. Так теперь я еще и в темноте сидеть должна. Фу ты, так и за икой можно стать. Алло? Алло? Ну, как хотите. Что-то это мне совсем не нравится.

0: ты, Маша? Ты чего орешь? Это я, маэстро. Пришел тут с тобой подежурить.
1: Это ты, маэстро?
0: Маш, ты что, у тебя что, нервы того шалят? Ужастиков насмотрелась, что ли?
1: А ты откуда знаешь?
0: Да у меня сосед такой же. Сначала ужастиком насмотрится, а потом ему всякие привидения снятся. А однажды ему такое померещилось.

0: тебе фильм. У меня еще один есть пострашнее. Возьмешь?
1: Вообще-то я ужастики не люблю. Так один раз посмотрела, и вот результат. Каждый день шарахаюсь.
2: Да у тебя, Маша, потерянный синдром.
1: Чего? Какой еще там синдром? Я ничего не теряла. Потерянный синдром – это когда ты себя чувствуешь потерянным. Ну, условно, ты заблудился или тебя бросили. Вдруг становится страшно, одиноко, хочется спрятаться. Это верно. Хочется спрятаться. А вот куда? Откуда ты знаешь про этот потерянный синдром?
2: А я его сам придумал. Ну, не совсем сам. Суперкнига подсказала. И, между прочим, это моя самая любимая история. И тебе, Маша, ее тоже надо послушать.
3: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Что делать, если страшно?
3: Вопрос принят. Получите ответ. Господь, пастырь мой, не убоюсь зла. Вам нечего бояться, друзья, если с вами Бог. Он любит всех детей и способен защитить каждого. Только нужно верить.
4: Привет, друзья! Соскучились? Я во всяком случае очень. Поэтому с радостью поделюсь новой историей из суперкниги. Готовы? Поехали! Знакомьтесь, это Даниил. Человек мудрый, любящий Бога, честный и храбрый. Откуда я это знаю? А вот послушайте. Даниил был советником при царе Дарии и помогал ему мудро управлять государством.
5: Если я буду вести себя по-умному, Кир отдаст мне во владение южную землю, а почему бы нет? Я заслужил это больше.
6: Смири свою гордость, Дарий. Благодари за все одного Бога.
5: Я должен благодарить тебя одного. С тех пор, как я здесь, ты мой наставник.
6: Дарий.
4: Другие советники завидовали Даниилу. Еще бы! Чужак в их племени добился такого успеха.
7: Каждую ночь я засыпаю под звук его молитвы, и под этот же звук просыпаюсь каждое утро. С ума сойдет, и ничего тут не придумаешь. Придумал!
4: По их совету царь Дарий издал указ, чтобы все в государстве поклонялись только ему. А кто не захочет, того бросать в клетку львам на съедение.
5: Сделайте копии и раздайте указ каждому. И горе тому, кто поставит ничтожных богов выше меня.
4: Хитрецы отлично знали, что Даниил не станет поклоняться никому, кроме живого бога. Их ловушка сработала.
5: Даниил, как?
6: Ты думал, я воздам тебе больше почести, чем моему Богу?
5: Обманщик!
7: Да, я сделал это ради тебя, ради всего Вавилона!
4: Царь Дарий вынужден был поступить со своим добрым советником согласно указу. Бросить его львам!

0: Представьте себе, как страшно было Даниилу! Представили? Так вот, вы ошибаетесь! Ему не было страшно! Он лишь попросил у Бога защиты, и произошло чудо!
1: Даниил!
2: Я жив, Дарий. Мой Бог спас меня.
3: Уберите камень!

0: вместо него львы получили на обед злых и коварных советников.
1: Взять их! Вы лживо обвинили пророка Господня!
0: Вот так, друзья! Кто надеется на Божью защиту, тот будет в безопасности. Ему нечего бояться!
2: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня.
3: Алло? Алло? Сопит кто-то.
2: Опять? Мне страшно.
3: Стоп! Отставить бояться!
2: И в самом деле, почему я так испугалась? Ну, звонок. Ну, сопит кто-то, подумаешь.
3: Может, тот, кто звонил, и сам боится, поэтому и молчит. А нам с тобой, Маша, нечего бояться. У нас самая лучшая в мире охрана – сам Бог.
2: А знаете, друзья, он может стать и вашим защитником. Как? Очень просто. Попросите его. Дорогой Господь, води в мою жизнь. И стань моим лучшим другом и защитником. Помоги мне не бояться и научиться доверять тебе. Аминь.

0: опять не готова.
1: Я учила, честно.
0: Поверю, если услышу ответ. Все ясно? Садись, два.

0: быстро, что ты пришел со мной подежурить. Вдвоем намного веселее.
1: А ты представь, если бы нас здесь было человек 100 во главе с Робиком.
2: Ау! Маша! Ты тут не уснула в одиночестве?
0: Ой, Рубичек, привет!
2: Привет! О, да ты не одна, маэстро, мое почтение.
1: Привет, Робик.
2: Привет.
3: А мы решили тебе, Маша, компанию составить.
4: А то, думаем, гроза. Темно и скучно.
0: Спасибо. Ой, а это кто?
2: Да вот, хочет к нам в клуб. Звонил несколько раз, но говорить боялся.
0: Ура!
2: О, другое дело. Ну, теперь, когда все стало ясно, в прямом и в переносном смысле, спасатели, познакомьте гостя с нашим клубом, покажите ему тут все, ну.
0: Тебе здесь понравится, мы гостям всегда рады.
3: Тебе нечего бояться, у нас отличная команда.
5: Это я уже понял.

Давайте будем счастливы. Что вы на это скажете? У нас добрые вести. Это Gospel в Америке. Если вы ищете плохих новостей, вы можете переключить на другой канал, потому что за эти полчаса вы увидите только хорошие вести, которые положены на музыку. Такой вид музыки, который нравится всем. В следующие несколько минут мы посвятим молодежи. Моя первая гостья начала петь 6-летнего возраста, но она не намного больше сейчас. Скажем, немного повыше и немного постарше. За последние 2 года у нее появилось много популярных песен. Молодежь знает ее, она любит ее. И, возможно, вы ее видели в программе TBN «Настоящие видео», потому что она сама делает настоящие видеоклипы. В каждом году она проводит сотни концертов. Можете себе представить, к тому же она участница собраний «Кто-то любит тебя». Мы поговорим с ней о ее служении и музыке. А сейчас займемся прямо музыкой. Сделайте звук погромче, а можете и потише. Итак, давайте поприветствуем ее на сцену Gospel в Америке с ее энергичными друзьями. Итак, это Джина! Кажется, что люди сегодня настолько увлечены сегодняшней жизнью, что не забывают о жизни вечной. В Библии сказано: «Не копи сокровищ на земле, копи их на небесах, потому что где сокровище твое, там также будет и твое сердце». И где же ты собираешься провести вечность? Выбор за тобой.

0: let it pass you by.
1: Gina.
2: Gina и друзья.
0: Yes.
1: Brothers who I
2: мне говорили, что они носят прозвище Sweetie и Showbiz. Правильно? А как твое настоящее имя?
0: Мое
2: настоящее имя Шолин. А ты Earl. Понятно. Конечно же, твое настоящее имя Джина. А, Джина. Там я говорю Джин, потому что мы говорили об этом раньше. И к моему изумлению, у нас очень похожий опыт. Нас обоих назвали как наших дедушек. Юджин Бун? Да, мой дедушка был Юджин Бун. На самом деле, я до сих пор не опомнился от этого. Я просто спросил от Дженни и сказал, что и мне бы хотелось, чтобы меня называли иногда Джин, потому что когда мне присылали письма, адресованные миссис Пэт Бун, они не знали, это был парень или девушка. Но меня назвали, потому что так... Меня назвали Чарльз Юджин Бун. Моего дедушка звали Юджин Бун. И тебя назвали по дедушке. Кто бы мог подумать. И вы, ребята, если точно выразиться, вы выступаете перед многими молодыми людьми, не так ли? И мне только что сказали, что вы выступаете во многих школах. Да, это правда. Хотя вы и поете об Иисусе. Как же это происходит? Ну, знаете, молодых людей действительно просто забрасывают музыкой, в которой рекламируют секс, наркотики, жестокость, а мы хотим таким же видом музыки, который им так нравится, принести им вдохновляющее послание, в котором они очень нуждаются. Мы несем им Слово Божье, мы этим и занимаемся. И это действительно классно, что у нас есть возможность выступать перед ними, так как им нравится этот стиль музыки, и это просто потрясающе. И мне сказали, что вам приказано не проповедовать в школах, правильно? Не проповедовать, не рассказывать о Господе, но все это в вашей музыке, правильно? Да, мы можем об этом спеть, но это прекрасно. Да, у нас же есть и видеоклипы, MTV, да, и MTV везде на каждом углу и так далее. Если вы просто живете где-нибудь в Америке, это, вы это слышите, вы это видите. Да, это правда.
0: Yeah.
2: То есть просто люди проезжают мимо, и весь наш дом дрожит. Потому что некоторые очень громко включают радио в машинах и так далее. И я только позже узнаю, о чем в этих песнях говорится. Я даже понять не могу. Ваши слова очень легко слышать. И как же вообще ребята реагируют на них? Они счастливы услышать о чем-то другом о Господе? Конечно. Это очень классно, потому что ребята хотят услышать что-то вдохновляющее и подбадривающее. Иногда это хорошо, потому что везде так много плохого. Так что довольно хорошо, потому что у нас хорошие отклики. Мы недавно выпустили музыкальный клип «Для вечности» и также «Так, как ты любишь меня». И мы показываем это по телевидению, и это действительно здорово. Бог благословляет нас. И также выпустили компакт-диски. Да, вечность. Но меня не удивляет, что Бог благословляет. Это потому, что в день Пятидесятницы, когда зародилась церковь, каждый человек услышал все на своем собственном языке. Так сказано в Библии. И вы сегодня поете на языке миллионов сегодняшних молодых людей. Потому что это их музыка. Они слушают ее, общаются при ее помощи. И вы словно разговариваете на их языке. И рассказываете им о Господе. И мы вместе с молодежными группами мы поклоняемся и славим Господа. И мы делаем это в таком определенном современном ритме. Да, это называется нитро восхваление. Вы хотите это послушать? Конечно, мы это послушаем, потому что выступает Джина.

Спасибо, Джина, и Свиди, и Голливуд, или как там тебя? Что ж, мне, как всегда, нравится этот выпуск «Gospel в Америке». Надеюсь, что и вам тоже. Я надеюсь, что вы напишите мне, поэтому я и сообщаю вам свой адрес. Я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать гостей и музыку, чтобы я смог сконцентрироваться на том виде музыки, который вам больше всего нравится. Мы также в этой программе хотим познакомить вас с разными видами евангельской музыки. И если вы напишете мне, у вас будет хороший шанс получить компакт-диск одного из гостей программы. Время от времени мы наугад выбираем победителя. Так что, посмотрев программу, вы можете получить и приз. И тогда у вас в руках останется свидетельство их музыки, и вы сможете послушать ее, когда только захотите. Так что пишите мне. Моя следующая гостья называет себя христианской поп-рок-певицей. Она была вспомогательной вокалисткой Элла Дэнсона и она гастролирует вместе с Брайаном Данкином. И это очень прекрасно. В настоящее время она собирает песни для своего нового альбома. И она часто появляется в местной христианской программе в своем родном городе Палмдейли, Калифорния. Сегодня она наша гостья. Итак, поприветствуйте Лиза Питман.

Я думаю, что мне не нужно говорить вам о том, как я рад, что несколько лет назад мне пришла в голову идея создать программу «Gospel в Америке», в которой вы могли бы познакомиться с разными видами евангельской музыки и с ее исполнителями. И нам нужно уважать друг друга. Я чувствовал, что некоторые предпочитали один вид музыки и не обращали внимания на другой. Но для этого мы и собираемся сейчас здесь. Я хочу, чтобы вы мне сообщили об этом. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу, который вы видите сейчас на своем экране, и помогли бы мне подобрать вид музыки и исполнителей, которые вам больше всего нравятся. Если вы сделаете это, возможно, вы получите и компакт-диск.

0: произошло. Сегодня мы будем говорить об этом. В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, богослов и литературовед. Здравствуйте, Александр. О многих вещах и событиях человек узнает о разных уведомлениях. Отец, понятно, что там узнает о рождении своего ребенка, так? Жених и невеста о создании семьи. Абитуриент о вступлении в университет. Человек о диагнозе своем из поликлиники. Да? А вот если речь идет о крещении духом, как человек узнает, что он крещен духом?
1: Здесь нужны такие объективные критерии, на которые можно было бы опереться и быть уверенным. И такие критерии есть. К примеру, первый. Как правило, в момент крещения духом человек наделяется даром или дарами духа. Мы это видели, когда читали Деяния, помните? То есть, к примеру, произошло крещение духом при Пятидесятнице, и они тут же заговорили на языках и тут же стали проповедовать. Так что все, находившиеся в Иерусалиме, слышали о том, о чем они говорят. Поэтому первый критерий, как правило, зачастую, при снисхождении духа, при крещении духом, человеку дается по меньшей мере один дар духа. Помните притчу о талантах?
0: Да.
1: Иисус рассказывает притчу, это уже последние главы Евангелия от Матфея, что господин удаляется в далекую страну и оставляет своих слуг с дарами. И мы понимаем, что как раз-таки Иисус уходит, будет Дух Святой, который дает эти самые дары, и человек должен их инвестировать. Поэтому каждому дается дар Святого Духа, по меньшей мере один. Как правило, это происходит в момент крещения Духом Святым. И зачастую это явно. Это первый признак. Второй признак. Всегда присутствующий признак. Но он виден чуть-чуть в отдаленной перспективе. О нем пишет апостол Павел в пятой главе послания к Галатам. Это плод Духа. Радость, мир, любовь, долготерпение, кротость, воздержание. Вот человек, который живет с Духом, который ежедневно возрастает в Духе, он приносит плод Духа. И поэтому по наличию этого плода, состоящего из ряда долек, которые перечисляет апостол Павел, тоже мы можем понять, крещены мы Духом, возрастаем мы в Духе или нет. Позвольте одну иллюстрацию. Я вам скажу так. Эта иллюстрация, она родилась в процессе полемического задора. Касательно обсуждения данного вопроса.
0: Это у вас, да, было?
1: Да. Я периодически участвую в дискуссиях с людьми иных представлений, иных мнений, иных конфессий. И это разговоры бывают острые, полемические и прочее. И вот был вопрос следующий. А критерии духа как можно? Есть они вообще? Что человек, когда задаешь человеку вопрос, а ты был крещен Святым Духом? И многие люди теряются, начинают думать. А был или не был? А да, когда или никогда? А как понять, был или
0: нет? Это хороший вопрос.
1: Человек должен по ряду признаков попытаться определить. Иногда это происходит тихо. И в Деяниях есть такие моменты, когда ничего яркого не происходит. Но, как правило, происходит. И родилась такая иллюстрация, она, понимаете, раз это полемика, то иллюстрация несколько острая, но не обидьтесь. Смотрите, у человеческого организма, у человеческого пищеварения есть такое свойство, всем присущее, так уж сложилось, так уж мы устроены, что образуются газы. И эти газы, они должны находить выход. Мы понимаем. Грубо говоря, есть какие-то признаки или нет?
0: Конечно.
1: Есть звук и запах, правильно? И потом спрашиваю, говорю, если такой процесс человеческого пищеварения и его результаты имеет некие признаки, по которым можно нечто определить, то тем более ли крещение Святым Духом не может иметь таких признаков? Да? Поэтому, безусловно, да. И первое, еще раз повторюсь, дары Духа даются при крещении, как правило, знаменуют, что крещение произошло. Почти всегда и абсолютно всегда, но в более отдаленной перспективе мы имеем дело с плодом Духа.
0: Я бы другой пример взял. Например, человек, который покупает туалетную воду или духи девушка. Да. Запах, который, если не качественно, если тоже подделка, то не может быть. То есть, если оно соответствующее, качественно, то, конечно, оно должно... Запах.
1: Ну,

Здравствуйте, дорогие друзья! Как быть уверенным в том, что ты крещен Духом Святым? По каким признакам можно определить такое крещение? Есть ли универсальный критерий, свидетельствующий о том, что крещение Духом

0: Да, да, да.
1: Излучается.
0: Как узнать, надушен человек или нет? Есть какой-то признак того, что он пользуется туалетной водой, к примеру?
1: Да.
0: Конечно, есть запах. Конечно. Так и здесь. Есть, да, безусловно.
1: Хорошо, Александр. Вот мне, знаете, что было интересно? Вот уловил я вас. И я понимаю, что так священнописание оно звучит. Вот когда вы говорили о дарах, дары, множественное число, да, а вот когда вы упомянули слово «плод», это было единственное число, а не «плоды». То есть вот первое меня интересует, есть ли в этом разница, там, дары и плод. Угу. И если все же там вот вы говорите о дарах, то как распознать эти дары и каковыми они являются?
0: Смотрите, когда Библия говорит о дарах, то здесь тоже такой нюанс есть. Есть дар Духа и дары Духа. Дар Духа – это когда Дух дается в дар. Это иное название крещения Святым Духом, дар Духа. И здесь апостолы используют слово «дореа» или «дореан», древнегреческое. Вот, дар. Когда речь идет о дарах Духа, то есть о тех дарах, которые Дух дает, то используется древнегреческое слово «харизма». И это нужно различать. Это первый нюанс. О нем поговорим чуть подробнее. Когда речь идет о результате действия Духа в нашей человеческой природе, то говорится о плоде Духа. И это принципиально важно, поскольку Дух един и плод един. И не может быть так, что человек имеет мир в сердце, но и при этом не имеет любви. Ну, давайте откроем, может быть, послание Галатам, раз уж вы спросили, давайте мы в этом чуточку разберемся, а потом вернемся к дарам. Галатам, 5 глава. Вот заметьте, когда речь идет о плоти, то говорится о делах, во-первых, и во-вторых, плоти. Это дела, используется слово «дела», а не «плоды». А во-вторых, используется в множественном числе «дела плоти». И они разнообразные, многоплановые, их можно было перечислять, наверное, тут две страницы, три страницы занять без проблем. Но. А дальше речь идет, смотрите, 5.22, послание Галатам. «Плод же Духа, двоеточие, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все они должны присутствовать, потому что это, представьте себе, апельсин, не знаю, мандарин, грейпфрут, это дольки одного плода. Нету других вариантов. То есть, если касательно дел плоти, у вас может быть, допустим, непотребство, ссоры, а не быть там блуда, прелюбодеяния, или распри и ереси, а не быть этого. То есть там вариативность. А что касается Духа, всегда есть один плод, который выражен в следующих дольках. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Ну, представьте себе, у вас есть долготерпение и мир, и нет любви. Разве вы христианин?
1: Ну, знаете, вот...
0: Нет.
1: Очень, конечно, маловероятно.
0: Допустим, у вас есть любовь, мир, долготерпение, благость, но нету радости. Разве это путь христианина? Или у вас есть милосердие, кротость, воздержание, но нету веры. Это христианин? Тоже нет. То есть все это дар единого Духа, и он у всех будет, кто с Духом живет и кто с Духом возрастает. Иначе нет. Угу. А вот касательно даров Духа, вот давайте к этому вернемся. Значит, вообще в посланиях апостола Павла есть четыре списка, где упоминаются, перечисляются дары. Но прежде следует сказать, что они бывают разные. Разные. Ну, давайте каждый из этих списков откроем. Они немногочисленные. Первый из них записан в 12 главе послания к римлянам. 12 глава послания к римлянам и занимает всего лишь три текста. С 6 по 8. «И как по данной нам благодать». И вот заметьте такой нюанс. Благодать как на древнегреческом?
1: Благодать. Харизма.
0: Харис.
1: Харис.
0: Харис. А как дар? Вот дар Духа.
1: Харизма.
0: Харизма. Понимаете? Харизма – это есть производная Божьей благодати. В отличие от дара Духа, который является дореа. Вот. Значит, и он в отношении к благодати... прости прощения, 12 глава, 6 текст. «И как по данной нам харити, харис, имеем различные харизма, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещеватель ли в увещевай? Раздаватель ли раздавай в простоте? Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием». Вот и целый ряд этих даров, производных благодати, вот Павел здесь перечисляет. Они разные. Следующие два списка в первом послании к Коринфянам в 12 главе записаны. В одной главе два списка, один в начале, другой в конце. Итак, 12 глава первого послания к Коринфянам с 4 текста. Очень важно. Дары различные, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. И дальше первый список в 1 Коринфянам. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Второй список, да? Третий список здесь же, чуть-чуть ниже, с 28 текста. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят на языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Вот третий список. И еще один список у нас записан в послании к Ефесянам в 4 главе и занимает всего лишь один текст. Ефесянам, 4 глава, 11 текст. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Вот четыре списка, где перечисляются дары, харизма Духа Святого. И один, по меньшей мере, или несколько из этих даров Дух Святой наделяет человека при крещении Святым Духом.
1: То есть человек не обязательно одним может быть наделен?
0: Конечно.
1: То есть их может быть несколько?
0: Может быть несколько.
1: Но вот...
0: И некоторые из них явные, и поэтому тогда они и проявляются, соответственно. А некоторые из них вот такие неявные. И вполне возможно, что вот это вот ощущение крещения Святым Духом, оно будет менее яркое.
1: Вернуться я хочу, Александр, немножечко чуть-чуть тому, что вы сказали раньше. Угу. Плоды Духа и дары Духа и плод Духа.
0: Да.
1: Значит, вот ну, человек, может быть, там сегодня в современной церкви, он говорит, что... Ну, мне достаточно там одним даром обладать, и все хорошо. То есть относительно плода не может быть такого речи, что «Ой, я буду вот взращивать себя и просить Бога, пускай он вот воздержание мне, да?
0: Хотя бы
1: воздержание. Хотя бы, да. Пусть это не получает, ну хотя бы». То есть это не может быть в человеке. То есть если человек, вот крещение духом состоялось, то обязательно вот этот плод должен быть, вот, как вы сказали,
0: зреть, расти.
1: Вот этих дольках.
0: Мы же представляем себе, вот здесь еще важный момент, почему не дела, почему плод. Дела – это то, что делает сам человек. Дела – это результат его трудов. А плод, собственно, дерево, ну что делает дерево? Дерево – проводник. По его стволу, по его ветвям поднимается сок от корней. Что оно делает? Оно просто, этот плод на нем растит. Не его силами, не его соками, а соками, текущими по его ветвям и стволу. Поэтому здесь очень важно, что плод Духа есть результат работы Духа в нас. И он един. И он состоит из много этих. И он развивается, как развивается любой плод. Цветок – маленькая зависть. Где-то однобока, где-то кособока, где-то дырявый, может быть. Где-то парша пошла. Ну, кто его знает. Но он должен расти. И все это должно быть.
1: Александр, знаете, может быть, это вопрос, он такой из ряда такого дискуссионного, да, и будут разные точки зрения, но, по крайней мере, если бы вот такое мнение в христианстве, оно какое-то такое периферийное было, незначительное, может быть, незаметное, то, может быть, и не стоило обращать внимания. Но вот с целой, может быть, конфессией в христианстве, с огромным там количеством своих последователей, могут так утверждать, что вот признак того, что ты крещен Святым Духом, это говорение на языках. Uh-huh. Это твоя принадлежность конкретно церкви. Отсутствие вот этого дара языков, это значит отсутствие крещения Святым духом? Как вот с таким мнением, Александр, вы согласны?
0: Ну, давайте, чтобы

0: не быть голословным, обратимся к Священному Писанию. Опять-таки, проделаем процедуру, которую мы проделывали в одном из уроков. Мы откроем Деяния и возьмем все стопроцентные случаи крещения Святым Духом, которые не вызывают вопросов. Таковых 7 в книге Деяния, которые не вызывают вопросов. И посмотрим, что при крещении Духом, какими дарами наделялись крещаемые. И увидим, всегда ли присутствует дар языков или не всегда. Давайте глянем. Итак, помните, первый случай – это, собственно, сама Пятидесятница. Это Деяния, 2 глава, с 1 по 4 текст. Мы прочитаем 3 и 4. «И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вот первый случай, и мы видим, что в первом случае, в момент Пятидесятницы, все они наделены даром Святого Духа, который проявляется в даре языков и вместе с этим в даре проповеди. Потому что они начинают говорить, проповедовать, и дальше мы читаем, смотрите, с 8 текста, даже с 7. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне?» У них был акцент. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и прочее, прочее. И 12 текст. «И изумлялись все, и недоумевали, говорили друг другу, что это значит». То есть они получают дар Духа, который проявляется в двух дарах в данном случае. В даре говорения иными языками и в даре проповеди. Они начинают проповедовать, и все слышат. Итак, в первом случае есть дар говорения на их языках и есть дар проповеди. Второй случай – это Деяния 2 глава, мы уже говорили, проповедь Петра. И вот Петр говорит в 38 тексте. «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И дальше, в следующих текстах, мы не видим дара языков, но видим следующее, смотрите. «Около 3000 крестилось», 41 текст. «Они пребывали в единении, в учении апостолов». Так? 42 текст.
1: Да.
0: Поэтому мы понимаем, пребывание в учении апостолов, безусловно, требует дара учительства. Чтобы кто-то, по меньшей мере, кто-то из них, это учение доносил им, учил их этому учению. Понимаем, что здесь точно присутствует дар учения. И дальше на всех был страх, все имели общее, верующие. Смотрите, 45 текст. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Послушайте, вы сегодня практически не найдете человека, который пошел бы вот таким радикальным, скажем, путем, продал бы все свое имение и раздал. В Средневековье мы встречаем, да, ну, возьмем, к примеру, Франциска Ассизского, или Василия Великого, или Григория Ниского и Григория Назианзина, да или Пьера Вальдо, да, и известных вальденцев, который, будучи богат, все раздал. То есть они... Второй случай крещения говорит нам по меньшей мере, что они пребывают в учении, а следовательно, кто-то из них получил дары учительства и получил дар благотворительности. Все они продают имение, так ведь? А следовательно, они получили дар, о котором мы читали в одном из списков, дар благотворительности. Так? Раздаватель ли? Раздавай, помните? Мы читали в послании к Римлянам. Есть дар языков в данном случае? Нет удара языков. А все продают и все раздают. Так может это сделать критерием?
1: Я вот крещение Святым Духом.
0: Просто картину себе
1: смотрите. Представил, да, что вот когда многомиллионная такая вот церковь, которая вот, она ставит акцент, вот если не будет этого признака, вот это, того, что человек готов продать все свое имущество, то нет крещения с Духом.
0: То есть мы видим иные дары, так ведь? Во втором случае нет удара языков. Третий случай, мы упоминали, это Самаряне, 8 глава. Давайте откроем 8 главу книги Деяний. Крещение самарян, Духом Святым крещение. Смотрите, с 15 текста. «Которые, придя, помолились, Петр и Иоанн, о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Ну и дальше речь идет о повествовании Симон Волх. Так? Вообще ничего не говорится о том, что с ними произошло. То есть ни о каких дарах. Они что-то получили, но об этом умолчено. Следующий случай здесь же, 8 глава, Евнух Эфиоплянин. Смотрите, 39 текст. «Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и, продолжая путь, радуясь». То есть здесь мы видим уже проявление плода Духа. Радость. Угу. Хотя ничего не говорится о даре Духа. Но мы помним, что он ехал, читая свиток пророка Исаия. И, скорее всего, продолжил путь, продолжая читать свиток пророка Исаия. То есть, по меньшей мере, он получает дар понимания Священного Писания.
1: От этого получает радость.
0: Дар знания. Да. И, вполне возможно, от этого получает радость.
1: Просто для него вот становится все до своей места.
0: Дар слова или дар знания, мы можем сказать. Павел упоминает такой дар. Опять-таки, здесь ничего не сказано о даре языков. Мы уже 4 прошли, только один пока упоминает о даре языков. Так? Следующий случай, 9 глава, это Савл, крещение Святым Духом Савла. Об этом мы читаем, и уже читали раньше, с 17 текста. «Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав, крестился. И, принявши пищу, укрепился, и Савл был несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий». Вот вам дар евангелиста, так?
1: Показатель.
0: Дар проповедника.
1: Да.
0: Слово проповедует. Не говорим о языках, хотя у Павла был этот дар. Видимо, да, появился
1: там,
0: после.
1: Целую, там полемику ведет.
0: Здесь опять-таки проповедь. Ему дается дар проповеди. Вот уже 5. Из них пока только один дар языков упоминается. Следующий случай – Корнилий. Давайте 11 главу с 15 по 18 текст. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, Петр вспоминает, как и на нас вначале. Тогда и вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу». Но чуть раньше говорится о том, что в случае с Коринфянам проявился дар языков. Например, 10 глава, 46 текст. «Ибо слышал их говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, кто же может запретиться креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Вот второй случай получения дара языков – это крещение Святым Духом Корнилия. Здесь есть дар языков. И седьмой случай – это 19 глава, это крещение Аполлоса и некоторых учеников в Ефесе. 19 глава. Ну, смотрите, 5 текст. «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Видите, то есть здесь все и языки получают, и пророчество. Таким образом, когда мы говорим о даре языков, мы видим, что в 3 из 7 случаев дар языков имеет место. Но, к примеру, в 4 из 7 случаев дар проповеди. В одном из случаев дар, что все продают. Который тогда. Поэтому из этого мы делаем простой вывод. Из Деяний, да и из Коринфянам, где мы читаем, что всем дается дар Духа, и каждому разный, как тому, как то выгодно Духу. Но нету универсального, единого критерия. Если не продал квартиру, значит, не имеешь дара Духа. Да, если не заговорил на английском языке, не имеешь дара Духа. Если не это, не
1: я
0: имеешь.
1: Представляю, чтобы это стало
0: разные.
1: Таким доктринальным
0: размышлением.
1: Это...
0: У одного так, у другого конечно. Так, у третьего так. Это действие Духа. Иисус Христос совершает крещение Духом Святым в знак прощения, как признак прощения. И то, что человек входит в церковь, является частью Нового Завета. И это проявляется в разных дарах.
1: Видите, вот Александр... Ну, вот, честно говоря, несколько минут и деяния апостолов, отрывков, и, в принципе, все становится на свои места, и все становится понятно, без всякой спекуляции, без всякой там натяжки. Вот. Конечно, бы хотелось, чтобы другие христиане бы обращали внимание на эти тексты, сопоставляли и могли бы осмысливать, как оно понятно и достойно представлено на страницах Библии. Александр, может, у нас уже не так много времени, но в то же время, раз вы затронули дар языков, конечно, это, наверное, целая день, наверное, должны быть программы этому посвящены, целые там семинары, но хотя бы, может быть, кратко. Вот, опять же, мнение о том, что речь идет, либо о каких-то там земных иностранных языках, да, вот когда Павел об этом представляет, или когда, по крайней мере, в других местах упоминается об этом. Либо это вот английские небесные языки, там сверхъестественно что-то зовут.
0: За 30 секунд сложно ответить, но заметьте следующий момент. Значит, дар языков – это проблема Коринфской церкви. Этот дар есть в списке только в 12 главе 1 Коринфянам и в 1 и последнем. Дальше, когда Лука осмысливает дар языков, то мы видим, что он осмыслит его как дар языков понятных, поскольку люди из всех народов, собравшиеся в Иерусалиме на День Пятидесятницы, понимают, что говорят апостолы. Хотя в послании Коринфянам был специфический дар глоссолалии, все же Павел пытается показать, что этот дар неправильный. Он, к примеру, говорит, что лучше пророчествовать, нежели иметь языки. Потому что пророчество назидает, языки непонятны. Дальше он говорит, если имеешь дар языков, но нет истолкователя, молчи. И поэтому он предпринимает целый ряд действий для того, чтобы вот этот дар глоссолалии, а Коринф очень рядом находится с храмом Аполлона в Дельфах, где есть Дельфийский оракул. Это не одно и то же. Все-таки мы имеем дело с иностранными языками, но это требует более объемного исследования.
1: Я думаю, что у нас будет еще время для того, чтобы как-то вернуться к этой теме и более уже так предметно об этом поговорить. Александр, я хочу поблагодарить вас за то, что вы были у нас в гостях, за то, что вы могли помочь нам разобраться в текстах Священного Писания, в том вопросе, который актуальный по сей день. Мы желаем вам успехов и творческих исследований Священного Писания. Дорогие друзья, мы также благодарны вам, что вы были с нами. И хотелось бы пожелать, чтобы не только ваша жизнь или ваш огород плодоносил различными плодами, но чтобы и ваша жизнь была плодоносной, чтобы вы, доверяя свою жизнь Господу, может быть, вы его не видите, но она обязательно принесет свой плод, благодаря тому, что делает Дух Святой в вашей жизни, в вашем сердце. Пусть оно будет открыто для нашего Спасителя. И будьте вы благословенны. Смотрите наши передачи. До новых встреч и читайте Священное Писание.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном пасторе, которого попросили поговорить с прихожанином, который имел проблемы с сердцем, о том, что тот получил в наследство 10 миллионов долларов, так как переживали, что из этого потрясения у него может произойти сердечный приступ. Пастор спросил: «Скажите, что бы вы сделали, если бы получили наследство в 10 миллионов долларов?» Он ответил: «Половину я бы отдал церкви». В этот момент пастор упал замертво. Сегодня я хочу поговорить об ожидаемом финале. Пару лет назад я встречался с известным актером. Он играет в серьезных фильмах и пишет сценарии. Мы находились в комнате за стеклянной стеной, которой была видна его территория. Стена была увешана карточками. Их было очень много. Он рассказал, что писал сценарий к фильму, и на этих карточках были написаны разные сцены. Он изучал их, переписывал, перемещал, убирал что-то в одном месте и добавлял в другом. Он сказал, что в сюжетах должны быть взлеты и падения, неудачи и победы, плохие и хорошие персонажи, различные эпизоды. Все было интересно, но в этом было сложно разобраться. Я спросил: «Как вы начинаете снимать фильм?» Он ответил: «О, это легче всего. Всегда надо начинать с финальной сцены. Надо знать, как вы хотите закончить фильм. Когда у вас есть концовка, то всегда можно вернуться и дописать детали». Он сказал: «Практически многие сцены не снимаются в хронологическом порядке. Иногда сначала снимается финальная сцена, а затем весь основной фильм». То же самое Бог сделал в отношении каждого из нас. В Писании сказано, что Бог объявил конец еще в начале. Планируя вашу жизнь, Бог начал с заключительной сцены. Он начал с того, чем вы закончите, а затем пошел в обратном порядке. В Иеремии сказано: «Намерение Божие о вас во благо, а не на зло, чтобы дать вам ожидаемый финал». Ваш финал уже утвержден. Ваша финальная сцена уже снята. Вот хорошая новость. Вы оканчиваете не поражением, неудачей или разочарованием, а победой, преодолением и осуществлением своих целей. Если вы поймете, что ваш финал уже расписан, то не будете расстраиваться из-за неудач, потерь и того, что какие-то мечты не осуществляются. У вас будет мир, если вы будете знать, что все будет содействовать вам ко благу. Как и в любом хорошем фильме, у вас будут повороты сюжета. Вы будете думать: «Я знаю, что должен двигаться в этом направлении, но почему же я иду в обратную сторону? Моя цель там». У вас будут непонятные сцены,

Если сказать о них, то это развод, безысходность, потеря. И кажется, ничего хорошего в этом нет. Вы не понимаете того, что это не финальная сцена. Пока вы дышите, ваш фильм продолжает сниматься. Вы можете переживать трудный эпизод прямо сейчас, и вы чего-то не понимаете. Это плохой диагноз или финансовые трудности. Скажите себе, это не конец моей истории. Ваш финал вполне ожидаем. Творец Вселенной, всемогущий Бог, уже запланировал вам благо, а не зло. Если вы будете идти вперед, то однажды придете к развязке сюжета. Это будет прорыв, повышение, исцеление. Бог знает, как все собрать воедино. Ваш финал уже расписан. Такой же принцип был в жизни Иосифа. Бог определил ему быть великим лидером, управлять народом и помочь израильтянам пережить голод. Это был утвержденный финал. Иосиф хорошо начал. Он был любимым сыном, носил разноцветную одежду, которая указывала на особенное расположение к нему. Но когда ему исполнилось 17 лет, то произошел неожиданный поворот. Из-за зависти его братья продали его в рабство. Иосиф мог пасть духом. «Бог, что-то не то, ты обещал, что я буду управлять народом. Что происходит?» Но Иосиф понимал этот принцип. Он знал, что это только эпизод. Он знал, что финал уже утвержден, поэтому он делал то, что было в его силах. Из-за несправедливых обвинений его бросили в тюрьму. Еще один неожиданный поворот, и может показаться, что Иосиф удаляется от своей судьбы. В этом и есть жизненное испытание. Вы будете верить и делать правильные дела, но с вами будут поступать неправильно. Вы будете стараться, но вас не поблагодарят. Вы будете упорным, но дверь закроется и повышения не будет. Вам кажется, что вы идете не в ту сторону. Иосиф принял это. В тюрьме он не сдался, но продолжал делать все правильно. 14 лет спустя он истолковал сон фараона. Фараон был так впечатлен, что освободил Иосифа и поставил его во главе страны. Его мечты осуществились. Он увидел ожидаемый финал. Если бы Иосиф был сегодня здесь, то он сказал бы вам, не расстраивайтесь из-за промедлений, поворотов судьбы и ситуаций, которых вы не понимаете. Это важные сцены в вашем фильме. По отдельности они могут не иметь смысла, но когда Бог соберет их вместе, то вы увидите осуществление вашей мечты. Именно на этом этапе многие опускают руки, теряют огонь и веру. Почему так случилось? Откуда эта потеря? Почему плохие отношения? Мы можем этого никогда не понять. Но я хочу сказать, что Бог не допустил бы того, что не было бы вам во благо. Ничто не сможет удержать вас от вашей судьбы. Единственное, что может вас остановить, это вы сами. Если вы будете озлоблены, обижены и потеряете свой огонь, то это удержит вас от Божьих благословений. Несправедливость случается, но я понял, что глубина вашей боли указывает на высоту вашего будущего. Когда строится высокое здание, то сначала строители должны заложить фундамент. Чем выше здание, тем глубже фундамент. Когда вы проходите трудности, которых не понимаете, то вам это не нравится. Вы ощущаете дискомфорт, но Бог подготавливает вас к тому, чтобы поднять вас выше. Вы можете подумать, что это вам навредит, но Бог хочет поднять вас. Неудача не сможет остановить вас. Силы тьмы не смогут удержать вас. У Бога уже написан запланированный финал. Не всегда будет понятен сюжет. В этом и заключается вера. Верьте, что на жизненных поворотах и то, чего вы даже не понимаете,
Бог по-прежнему знает, что Он делает. Как Иосифу, Бог обещал вам одно, а вы видите только поражение и предательство. Стойте твердо. Бог, я не понимаю, но доверяю Тебе. Я верю, что Твои намерения для меня во благо. Ты уже отснял мою финальную сцену и записал мой финал. Я благодарю Тебя, что все мои цели осуществятся. Я стану тем, кем Ты определил мне быть. Я слышал высказывание: «В конце у Бога все хорошо». Если пока нехорошо, то значит, это еще не конец. Джоэл, у меня проблемы с финансами. Я потерял хорошего клиента. Я разорен. Пребывайте в мире. Это еще не конец. Это только одна из сцен. Благодать уже близко. Повышение и прорывы уже в пути. Если у вас проблемы со здоровьем, то не говорите «так будет всегда». Будут и другие эпизоды. Бог обещал, что насытит вас долготою дней. Если не пришло ваше время, то вы не умрете. Возможно, у вас проблемы в отношениях. Вы пережили развод, вам одиноко. Вы думаете, что уже никогда не встретите любимого человека. Это еще не конец. Это только лишь один эпизод. Тот, кто вас оставил, не может изменить ваш финал и переписать ваш сценарий. Бог уже все утвердил. Бог приготовил вам человека в вашей мечты. И он лучше, чем вы можете себе представить. Это только вопрос времени, когда он появится. Исаия сказал: «Если Бог определил, кто возразит?» Это значит, что у Бога есть цель. Бог написал ваш сюжет и утвердил финал. Он спрашивает, кто может остановить это? Бог говорит: «Я поместил звезды на небесах. Я словом сотворил миры. Я всемогущий Творец Вселенной. Кто может изменить план для вашей жизни? Кто может изменить финал?» Люди не могут. Несправедливости и трагедии не могут. Последнее слово за Богом. Не расстраивайтесь, когда происходит что-то неожиданное, и что-то кажется непонятным и бессмысленным. Это только эпизод. Когда все сложится вместе, как у Иосифа, то это будет вам во благо. Если бы братья не предали Иосифа и не продали в рабство, если бы его не бросили в тюрьму, то он никогда бы не сел на трон. Это были необходимые сцены для осуществления финала. То, что может казаться вам шагом назад, Бог использует как основание в осуществлении вашей судьбы. Мы можем жить и сражаться с тем, что нам не нравится, расстраиваться, обижаться, или мы можем пребывать в мире, зная, что Бог направляет наши шаги. То, что мы не понимаем, в конце обернется для нашего блага. Если я путешествую и не могу посмотреть какой-то матч, то я его записываю. Недавно прошла важная баскетбольная игра. Я смог посмотреть ее только через неделю. Я уже знал счет, об этом говорили в новостях. Команда, за которую я болел, победила. В первой четверти матча наши играли плохо. И не было результатов. Они отставали, но я не беспокоился. И наслаждался просмотром игры. В следующей четверти был травмирован ведущий игрок. Команда отставала, но я не переживал и не волновался. Вторая половина игры началась тоже неудачно. Обычно я начинал переживать, не зная, что же будет. Но я знал результат, и это полностью меняло мое восприятие. Чем сильнее отставала команда, тем больше я думал: «Вот это будет игра. Не могу дождаться концовки, чтобы увидеть это». Не было никакого беспокойства, потому что я знал, каким будет финальный счет. В жизни бывают времена, когда кажется, что наши заботы, слабости или проблемы вытягивают из нас все силы. Легко расстроиться и подумать: «Я не смогу осуществить свои мечты».
Все против меня, плохой диагноз. Но как и этот матч, все уже записано. Напоминайте самому себе, что

Финал уже утвержден. Когда вы чувствуете, что все разваливается, и вы проигрываете в счете, то вместо того, чтобы падать духом, посмотрите на все иначе. Это значит, что будет победа. В любой момент поражение может обернуться в вашу пользу. Прорыв, повышение, исцеление. Бог сказал, что даст вам победу. Не когда-то. Бог уже организовал для вас парад победы. Он утвердил ваш финал. В 1970-х годах одна девушка-подросток из штата Айова забеременела. Она была белой, а отец темнокожим. Ее родители сказали, что это ошибка, и она не может сохранить ребенка. Это разрушит не только ее жизнь, но и жизнь ребенка. Ей поставили условие или сделать аборт, или уйти из дома. Она решила сохранить ребенка. Поэтому ей пришлось уйти из дома и уехать в Калифорнию. Нет денег, нет будущего. У нее были проблемы с наркотиками. Когда ей было 17 лет, одна женщина подарила ей Библию и сказала, что Бог дает ей мир. Прямо на улице она отдала свою жизнь Иисусу. Она раскрыла Библию, и первое, что она прочитала, было «Израиль». Она решила, так и назову своего ребенка «Израиль». Когда ребенок родился, то все было против него. Никто не думал, что у него есть будущее, и что он совершит что-то великое. Когда Бог вдыхает в вас жизнь, то Он определяет и ваш финал. Он дает вам цель, задание, а затем вкладывает в вас все нужное, чтобы вы смогли осуществить вашу судьбу. Он дает вам дары, таланты и уверенность. Неважно, как вы начинаете. Не смотрите на то, что ограничивает вас. Если бы я был другой национальности или родился в другом месте, моя семья такая проблемная. Это то, с чего вы начали, а не то, чем закончите. Ваше начало не определяет вашу судьбу. Это лишь один эпизод. Важен финал. Творец Вселенной уже определил вам оставить свой след в этом поколении. Он вложил в вас семена величия. Богу нравится брать ничего не значащих людей и являть им свою милость и благость, поднимать их, давать прорыв, чтобы они осуществили великие дела. Это произошло с моим отцом. Он вырос в очень бедной семье. Ни денег, ни образования, никакого будущего. Это то, с чего он начал, но не то, чем он закончил. Его финалом было стать пастором большой церкви, охватить весь мир через свое служение. Не позволяйте тому, как вы росли, чего вы недополучили, и тому, что кажется вам недостатком, заставить вас остановиться. Запланированный финал не зависит от начала. Мальчик Израиль мог вырасти с поврежденным разумом, с чувством неполноценности и обиды. Почему я родился в такой семье? Почему у меня нет отца? Почему я не черный, не белый? Что я сделал? Сегодня ты можешь стать президентом страны. Важно не то, как ты начал, а то, как закончишь. Если ты будешь почитать Бога, делать все, на что способен, то войдешь в судьбу, которую Он приготовил для тебя. Она больше и насыщеннее, чем ты можешь себе представить и мечтать. В детстве Израиль понял, что у него есть дар играть на разных инструментах, писать песни, сочинять музыку. Сегодня этот ребенок, который не должен был родиться и которого считали ошибкой, стал выдающимся лидером прославления. Вот он, Израиль Хьюстон. Он получил несколько премий Грэмми, большое количество наград. Он делится своим даром со всем миром. Наверное, он рад, что первым словом, которое увидела его мать, было «Израиль», а не «Навуходоносор». Это было бы странно. Я хочу сказать, оставьте оправдание.
У вас мог быть трудный старт, но вы еще не финишировали. Вас могли поставить в неудобное положение, но это не может изменить.

нить вашего финала. Павел сказал в послании филиппийцам, что Бог приведет нас к славному финалу. Не к поражению и посредственности. Вы двигаетесь к победоносному финалу. Иногда вы услышите: слишком плохая позиция, вы сильно отстаете, вы совершили много ошибок. Пусть это войдет в одно ухо и выйдет из другого. Бог говорит: «Я подниму тебя выше, чем ты можешь себе представить. У меня есть огромные благословения. У меня есть благодать для тебя. Я высвобожу семена величия, которые вложил в тебя. Бог определил ваш финал. Будьте уверены, что Он знает, как привести вас туда. Наша часть — это благодарить Бога. Спасибо, что твои намерения во благо, а не на зло. Ты не ограничен тем, кто я сейчас. Ты уже снял мою финальную сцену. Я не понимаю, что происходит, но я доверяю тебе. Я верю, что приближаюсь к славному финалу». Так сделал Иов. В его жизни произошли невероятные перемены, некоторые из которых просто не имели смысла. Все начиналось хорошо, замечательная жизнь. Затем все стало разваливаться. Иов потерял здоровье, бизнес, свою семью. Он мог легко пасть духом и сдаться. Жена сказала ему: «Иов, просто похули Бога и умри». Это хорошо, когда жена тебя ободряет. Посреди всех разочарований, когда все было против него, когда многие бы расстроились, ожесточились и стали жаловаться, Иов возвел очи к небу и сказал: «Я знаю, что мой Искупитель жив». Он сказал: «Я знаю, что Бог царствует. Он уже снял мою финальную сцену. Если пришло мое время умирать, то я не умру в огорчении и расстройстве. Это убивает меня, но я буду верить». Если у вас будет правильное отношение, и вы будете доверять Богу посреди того, когда все вокруг рушится, то Он выведет вас на новый уровень вашей судьбы. Мы знаем о потере Иова, его испытаниях и страданиях. Он пережил трудные времена, но вот ключ. Он не остался там. Это только один эпизод. В конце он получил вдвое больше того, что имел в начале. Бог воздал ему вдвое. У него стало вдвое больше скота. Бог вернул ему радость и мир. В Писании сказано: «После сего Иов жил 140 лет и увидел своих потомков до четвертого поколения». После потери и разочарования, после того, как он побывал на самом дне, он не закончил в огорчении, его жизнь не закончилась. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая целей. Иов жил счастливо и благословенно еще 140 лет, радуясь своим внукам, осуществляя мечты и достигая цели. Что я хочу сказать? Только потому, что произошли перемены, которых вы не понимаете, не означает, что ваша жизнь закончена. У Бога есть что-то после этого. Вы можете думать: «Ты уже видел свои лучшие дни. Было здорово. Лучше уже не будет». Бог говорит вам то, что сказал Иову. После болезни, после развода, после предательства есть полнота жизни для тебя. Твои лучшие мечты впереди. Твоя лучшая жизнь еще впереди. Стряхни с себя разочарование. Верни свой огонь. У Бога есть для тебя что-то после этого. Он не только выведет тебя, но и воздаст за все потери. Вы выйдете более сильным. Вы увидите увеличение и повышение. Вы станете лучше, чем были прежде. Когда все закончилось, Иов сказал: «Я убежден, что никто и ничто не сможет отменить Божьи планы, не сможет отменить финала, который Бог уже установил». Друзья, враг не может удержать вас от вашей судьбы. Сатане надо было просить у Бога разрешения, чтобы испытать Иова. Это говорит о том, что Бог контролирует не только вашу жизнь, но и ваших врагов. Поэтому вам не о чем беспокоиться. Вокруг вас Божья защита. Ничто не навредит вам. Перед тем, как Иисуса должны были распять, Он сказал: «Если вы разрушите этот храм, то в 3 дня Бог восстановит его». Люди думали, что Он говорил о здании, но Он говорил о себе.

Иисус понимал этот принцип. Его финал уже был утвержден. Финальная сцена уже была отснята. В этой сцене он

что Иисус был погребен в чужой гробнице. У него не было своей. Он был погребен в гробнице, которая не принадлежала Иисусу. Представляю, как перед распятием Иисус спросил бы: «Ты не мог бы мне одолжить свою гробницу?» Он сказал: «Мне не надо ее покупать. Моя история заканчивается не так. Это временно. Я пробуду здесь пару дней. Мой финал — это быть рядом с Отцом. Никакой враг не может изменить этого. Они могут положить меня в гробницу, но не могут удержать там. В трудные времена наше отношение должно быть как у Иисуса. Это временно. Моя история заканчивается не так. Поражение, болезнь, предательство — это только один эпизод. Будет другая сцена, сцена победы, прорыва и нового начала. Друзья, ваша финальная сцена уже отснята. Не позволяйте жизненным невзгодам и тому, что вы не понимаете, расстраивать вас. Продолжайте идти вперед. В конце все будет вам во благо. Как в той игре, мы знаем окончательный результат. Не надо волноваться и расстраиваться. У Бога уже написан наш финал. Если вы будете верить и почитать Бога, то я верю и провозглашаю, как Иову, Бог воздаст вам за неприятности. Как Иосифу, Бог приведет вас к вашему трону. Как Израиль, независимо от того, как вы начали, вы придете к победному финалу. Вы осуществите свои мечты и станете тем, кем Бог создал вас. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Если есть возможность найти путь к вечному счастью, глупо этим не воспользоваться. Начать разговор о Рождестве мне хочется с истории одного пророчества. Престарелый Иаков, сын Исаака, находясь в Египте перед смертью, собрал своих сыновей, чтобы пророчествовать о том, что ожидает в будущем их потомков. И вот Иуде, праотцу будущего колена Израильского царства, пророчено, что среди его потомков будут цари. И один за другим они будут царствовать до тех пор, пока не придет такой царь, которому поклонятся народы. Давайте прочитаем об этом в книге «Бытие» в 49 главе. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: „Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни“». И вот Иуде что сказано: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Но, тем не менее, опасность прервать царский род колена Иудина все-таки имела место и не один раз. Но вот один случай как раз на эту тему. Однажды ассирийский царь захотел завоевать всю Сирию и подчинить себе всех царей небольших государств. И вот цари этих государств, почуяв опасность, заключили между собой союз, чтобы вместе как-то противостать завоевателю. А иудейский царь Ахаз этот союз не поддержал. И по этой причине Факей, царь израильский, и Рецин, царь сирийский, начали враждебные действия против Иудеи, чтобы свергнуть с престола царя Ахаза и возвести на престол какого-то своего ставленника, какого-то сына Тавиилова. Библия не уточняет, кто это. Короче, нависла угроза вооруженного переворота. Угроза была нешуточная. Огромная армия расположилась напротив маленькой Иудеи, готовая напасть в любой момент. Царь Ахаз не на шутку испугался. Да и было чего. Но Бог ведь обещал: не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет примиритель и ему покорность народов. Только вот проблема. Ахаз не доверял Богу, точнее, не верил в него. Простыми словами, наполовину был язычником и строил свои планы на жизнь, с Богом не посоветовавшись. Хотя стоило бы, потому что вот как раз-таки в планы Божии не входило завоевание Иудеи и свержение Ахаза, который Богу не верил. Ахаз имел свою стратегию, и с Богом Всевышним его стратегия никак вообще не соприкасалась. Он стремился заключить, в свою очередь, союз с тем самым ассирийским правителем Тиглат-Пилеазаром, к которому уже послал посольство с просьбой о заключении союза. И вот на некоторое время его стратегия себя оправдала, хотя ненадолго. Конечно, можно сказать, что в Бога верить непросто, но согласитесь, не в случае с Ахазом. Вы только посмотрите, с каким словом к нему обратился Господь, послав к Ахазу своего пророка. Давайте прочитаем об этом в книге пророка Исаии в 7 главе. Написано: «Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: „Пойдем на Иудею, возмутим ее, овладеем ею и поставим на ней царем сына Тавиилова“. Но Господь Бог так говорит: „Не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены“». И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего.
проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. И тогда сказал Исаия: слушайте, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Ахазу было слово от Бога. Сам Господь сказал: Ахаз, проси любое знамение, сделаю все, что скажешь. Вот вам предлагали такое, а вот Ахазу предлагали. И, ну, пожелай, Ахаз, чтобы Эверест передвинулся на 2 километра вправо, и это произошло бы. Или солнце днем выключилось бы на 3 часа и перестало бы светить. Или вот чтобы звезды с неба упали и потом опять назад вернулись. Что хочешь, Ахаз? Ахаз, любой каприз для того, чтобы ты поверил. И что отвечает Ахаз? А, говорит, я не буду просить, я не буду искушать Господа Бога. Но он прекрасно понимал, что когда он увидит знамение от Бога, то ему придется поверить и придется принять. А если он не поверит и не примет, то это неверие будет очень вероломным. Ахаз отказался от Бога вообще. Но если есть возможность прийти к вечному счастью, глупо этой возможностью не воспользоваться. Странный Ахаз, ну, что есть, то есть. Но тогда Господь дает знамение особое, уже не спрашивая воли человека вообще. Но если сказано, не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет Мессия, ну, значит, так и будет. И звучит слово об особом знамении. Се дева примет и... Ну, помните, уже наизусть, наверное, выучили эти слова. Когда это знамение исполнилось? А вот спустя 700 лет евангелист Лука запишет такое свидетельство. Евангелие от Луки, 1 глава. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот ты зачнешь во чреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус». Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». И посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Ну, а вот теперь скажите на милость, кому дано это знамение? Вот царю Ахазу, ну, никакого знамения не нужно было. Он не хотел верить в Бога. Кому дано знамение Девы Марии, назовем его так, а не тем ли, кто желает поверить? А может быть, нам с вами? Но если есть возможность найти путь к вечному счастью, глупо этим не воспользоваться. Вот если кто не хочет поверить, то какое бы знамение ни произошло, Ахазу любое предлагали, все без толку. Но не хочет человек верить. И вы знаете, эти люди найдут любое оправдание себе. Они начнут научные факты какие-то приводить. Или найдут какие-то несоответствия в Писании. Они их найдут даже там, где их нет. Или в истории, или еще что-то такое. Но мы с вами сейчас имеем то, что имеем.
чтобы мы поверили, знамение от Бога. И как вот интересно, вот это все исполнилось. Дело в том, что, читая историю иудейских царей, ну, царей из колена Иудина, нам открывается, ну, не совсем приглядная история. Дело в том, что за исключением царя Давида, почти все эти цари, включая Соломона, грешили тем, что поклонялись языческим богам. Ну, лишь, может быть, за некоторым исключением. Но вот говорить о том, чтобы хоть кто-то из этих царей удостоился поклонением всех народов, это будет излишним, но такого просто не было. И вот только с появлением Иисуса Христа становится понятен Божий замысел. Вот что говорит пророк Иеремия в 23 главе, записаны его слова. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Да, царей, потомков Давида было некоторое количество, но не о них говорит пророк Иеремия. И не о них говорил Иаков в Египте, когда пророчествовал о потомке его сына Иуды. И Иеремия пророчествовал, что от потомка Давида восставится отрасль, которая будет названа праведной. И, судя по всему, отраслью-то этой и был Иисус Христос. И тем потомком Давида была Мария, мать Иисуса. И произошло это в то время, когда Богу это было угодно. Да, Иисус есть царь, и в самом деле он будет править во веки веков. Он в самом деле родился в семье представителей рода Давидова, хотя Мария на тот момент была простой девушкой, но из царского рода. Христа так и называли сыном Давидовым. Иисус Христос родился, чтобы совершить миссию спасения людей, которые... Внимание, этого захотят, но насильно не будет никого заставлять. Завершая свой земной путь, Иисус в молитве за учеников произнес очень интересные слова. Давайте прочитаем их в Евангелии от Иоанна в 17 главе. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Если есть возможность найти путь к вечному счастью, ну, глупо этим не воспользоваться. И вот что еще надо сказать. Мы видим, Иисус-то появился, ну, не появился на земле из ниоткуда. Он и был еще прежде бытия мира, как он сам об этом сказал. Хоть мы и говорим о рождении Иисуса Христа, но мы так говорим только потому, что такое слово употреблено в Священном Писании. Но на самом деле это не совсем рождение в смысле появления на свет. Это пришествие. Иисус пришел на землю, ну, вот таким вот образом, через рождение от Девы. Причем там, откуда он пришел, он имел, как он сам сказал, славу. Ну, тут, конечно, возникает ряд вопросов, а каким он был до того, как стал эмбрионом в теле Марии? А куда подевалось его прежнее тело? И каким оно было? И было ли вообще? И вот подобных вопросов можно задать много, но вот далеко не на каждый из этих вопросов есть ответ, а хотелось бы его получить. Бог не сказал, каким образом произошло вот это рождение-пришествие, а, ну, значит, это не главное. Как только он родился на земле, мы понимаем, в этот момент он стал сыном человеческим. Зачем? Зачем он стал сыном человеческим? А вот человек Адам, праотец всех людей, ввел нас всех его потомках в грех и в смерть. А теперь появился тот, кто создал людей, при этом ставший сам человеком, Иисус, который из греха и смерти нас выводит. Давайте прочитаем в Евангелии от Иоанна в 3 главе. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова сказал Иисус Христос. Слова о вознесении несут в себе смысл голгофских страданий. Иисус был вознесен на крест. Мне очень нравятся слова из одного гимна. «Грешник спасенный, вот твой царь, царь вознесенный на алтарь. Здесь он пролил святую кровь, он царь царей вовек веков. Чем я воздам за твою, Господь, любовь? Как отплачу за святую кровь? Тихо склоню пред тобою главу, славлю твой крест, доколе живу». Аминь! Красиво, да? А 16-й текст нам рассказал о том, что Христос был отдан Богом Отцом. Иисус Христос был послан для людей. По какой причине? Да по той самой причине, что Бог нас любит и желает спасти от смерти. Получается, что мы, люди, ушли от Бога, а Бог сделал все, чтобы мы вернулись назад и были с Ним. И для этого Он послал Сына Своего, который стал одним из нас, родившись как человек. Есть еще одна очень важная мысль. Библия говорит о том, что Иисус должен был стать священником для людей. Но священник-то должен понимать приходящих к нему людей. Но как можно понять людей, за которых нужно ходатайствовать в святилище, если никогда не приходилось священнику переживать то, что переживают люди? Но если ты никогда не был в тех обстоятельствах, в которых находимся мы, и если ты вообще не человек. Вот это еще одна из причин, почему Христос, будучи Богом, стал еще и человеком. Мы об этом можем прочитать в послании к евреям во 2 главе. Написано: «Как дети, причастные плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Я помню один концерт. Его показывали по телевизору, это было давно. И концерт был посвящен Дню Победы 9 мая. Концерт проходил в Большом зале, куда были приглашены ветераны Второй мировой войны, которых поздравляли с праздником. Я помню их лица. Сейчас возможно ли такое увидеть? А концерт-то был хороший. Но я тогда вот подумал, я совсем тут ни при чем. Я могу о победе в этой войне помнить, но я никогда не испытаю то, что пережили вот те, кто реально прошли через ту войну. Праздник может быть моим только тогда, когда в моей жизни будет то, с чем этот праздник связан. Ну, скажем, например, 8 марта. Вот 8 марта никак моим праздником не станет, потому что я не женщина и не трансвестит. А вот моей жене ничего делать не надо для того, чтобы 8 марта стало ее праздником, потому что она женщиной родилась. Это ее праздник, не мой. Мой отец всю жизнь проработал инженером-конструктором, и День строителя в его конторе всегда отмечали, очень часто во второе воскресенье, если я не ошибаюсь, в августе месяце он приходил домой на веселе. А вот что касается меня, мне абсолютно ровно, что это за день, потому что я не строитель. Для чего я об этом всем упомянул?
Ну, я наблюдал, как однажды на улице брали интервью у людей. Задавался вопрос, как вы празднуете Рождество? Или так, что для вас Рождество? И было видно, что этот праздник почитаем. Во всяком случае, никто не сказал о нем плохо или в пренебрежительном тоне. Но видно было, что люди не знают, как его праздновать. И надо ли? Ну, в лучшем случае кто-то следовал традициям, принятым в той церкви, которую человек посещал. Мне стало интересно, я задался вопросом, при чем тут елка, которую на Рождество наряжают? По-моему, это вообще пришло откуда-то из язычества. Да и подарки на Рождество связаны не столько с волхвами, сколько с наполовину мистической личностью некоего Санта-Клауса, который якобы является прообразом Николая Чудотворца, почему-то приезжающим на оленях. Может быть, поэтому его путают с Дедом Морозом? Мало того, если спросить, почему этот праздник отмечается 25 декабря или 7 января, ответ будет взят не из Священного Писания. Но я вот тут начинаю понимать, почему люди не знают, как праздновать Рождество. Им не на что опереться. И в лучшем случае ответ на этот вопрос можно найти не в Библии, а в традициях церквей тех деноминаций, которые стояли у истоков этого праздника. В Священном Писании нет абсолютно никаких повелений от Бога по поводу отмечания этого дня. Мало того, точная дата не указана, хотя попытки просчитать ее по некоторым указанным в Писании событиям есть. Ну, так, я сам пытался. Примерно не точно рождение Иисуса Христа приходится где-то на конец сентября, начало октября. Но с этим спорят те, кто ревностно защищают принятую дату праздника, приводя во внимание свидетельства Иосифа Флавия и других. И вот это все делает вопрос даты рождения Иисуса Христа каким-то очень непростым. Ну и к тому же ко всему, лично я сам не желаю задеть чьи-то чувства, понимая, что Рождество – это великое событие. И я сам почитаю Рождество. Однако я нашел такую справку о появлении даты 25 декабря. Вот что говорится из открытых источников. Установка 25 декабря связана с распространенным в Риме, в Римской империи, культом солнца. Тогда это был день зимнего солнцестояния, определенный еще Юлием Цезарем. То есть дальше продолжительность ночи начинала уменьшаться, а продолжительность дня увеличиваться. Данное событие для язычников имело мистический и символический смысл, как отступление тьмы и победа света. У христиан же, благодаря пророку Малахии, где Христос назван «Солнце правды», стало одним из наименований Христа, и потому и установление Рождества имело именно 25 декабря, способствовало проповеди Евангелия и замене языческого праздника христианским. Постепенно эта дата была принята на Востоке, и окончательная фиксация Рождества 25 декабря произошла на Эфесском соборе в 431 году. Ну, вы понимаете, что даты 25 декабря и 7 января связаны с новым и старым стилями. Ну и правды ради, в книге Ездры есть повествование о том, как израильтяне собрались для решения какого-то очень важного вопроса. И вот свидетельство. Давайте прочитаем книгу Ездры, 10 глава. «И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в три дня». Это было в 9 месяце, в 20-й день месяца. «И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей». Заметили? 9-й месяц в Палестине – это, в общем-то, сезон дождей, соответствует нашему декабрю. Вот этот текст описывает, что чувствуют себя люди в это время. Дрожат от холода. И надо сказать, что пастухи в это время не

держит овец на полях. А в рождественской истории, как вы помните, описываются пастухи, которые несли стражу возле своих стад. Все говорит о том, что рождественские события, ну, произошли пусть немногим, но ранее декабря месяца. Ну, единственное, что вопрос о том, сколь это важно, если Господь ничего об этом не сказал. Давайте вернемся к вопросу о праздновании Рождества. Важно помнить, а для чего Христос родился? Это Бог, который воплотился в человеческое естество. Он жил нашей жизнью, в нашем теле. Он на личном опыте испытал куда больше всего того, что испытываем мы в нашей жизни. Он претерпел крестное мучение, он умер за нас. Если кто-то желает спастись, то Христос пришел вот как раз для этого человека. Со своей стороны в него нужно поверить. Теперь, пользуясь предоставленной Богом возможностью, каждый может принять смерть Христа и представить как свою, чем удовлетворить требующий возмездия закон. Потому что Христос-то умер нашей смертью. Его смерть – это смерть всех нас. Смерть Христа – это железный занавес, который можно закрыть за собой и не вспоминать наполненное грехом прошлое, каким бы ужасным оно ни было. Нужно принять смерть Христа как свою и этим как бы умереть для Адама и родиться для Христа, чтобы носить его образ. Он должен родиться не просто на земле, а в нашей жизни. И если он в нашей жизни родился, то в нас он будет жить каждый день. Прочитаем, давайте, как об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Рождение Иисуса Христа в жизни человека происходит не 25 декабря и не 7 января, а тогда, когда человек в это поверил, и важнее всего для этого человека, так как вот это время, эта дата, потому что в этот день человек принял верное решение. Это, ну, как бы второй день рождения, рождение духовное. И вот теперь есть возможность жить, как жил Христос, быть таким, каким был Он. Только надо этой возможностью воспользоваться. Вот можно воспользоваться, а можно не воспользоваться. И вот если мы с вами воспользовались всем тем, что Иисус Христос сделал, родившись на земле, то мы приняли новую жизнь от Него и живем ей каждый день. И вряд ли вопрос о праздновании Рождества является теперь проблемой. Ведь важен не столько праздник, дату которого Бог не указал, сколько факт рождения Христа в жизни человека. Важно участвовать в том, что Иисус сделал для нас. Ну, я не знаю, почему Господь не указал в Писании точную дату Рождества. Наверное, точная дата не столь важна, сколько участие в том, что сделал Иисус, родившись. Когда я поздравляю кого-то с Рождеством, я почитаю не дату, а саму суть. И 7 января, если я живу в России, для меня лишний повод порадоваться со всеми этому великому событию, рождению Иисуса Христа в наш мир. И ни о каком язычестве я и не знал бы, если бы не спешил где-то об этом прочесть. И вы знаете, пожалуй, это хорошо, что этот день есть, потому что есть особая возможность вспомнить и порадоваться, что Иисус Христос родился в нашей жизни и живет в нас. И мы славим Бога за такую возможность. Ну, но если есть возможность найти путь к вечному счастью, согласитесь, глупо этим не воспользоваться.

0: В 8 году нашей эры кесарь Август, римский император, издал декрет о переписи населения Римской империи. Потребовалось порядка 2 лет, чтобы подготовиться к этому колоссальному мероприятию. И вот в 6 году нашей эры правитель Иудеи, Самарии и Галилеи, великий царь Ирод, объявляет о начале переписи в своем регионе, на территории, подвластной ему. Особенность этой переписи состояла в том, что для участия в ней все жители Иудеи должны были прежде всего отправиться в свой родной город, туда, откуда были родом их предки, откуда пошло начало их фамилии, их семьи. И вот, например, плотник Иосиф, его супруга Мария, которая ждала первенца своего, должны были выйти из Назарета, расположенного в Галилее, и отправиться в родной город Иосифа, Вифлеем. Можно только догадываться, каким тяжелым было для них на самом деле это путешествие. Совсем непростым. Им предстояло пройти расстояние от Галилейского моря до Мертвого моря. А это порядка 120 километров по руслу реки Иордан. Но еще большая часть этой дороги проходила не в долине, в русле реки, но по дорогам Иудеи, то восходящим в горы, то спускающимся в долины. Как это приятно бывает, согласитесь, после трудового дня вернуться домой, в уютную квартиру, сесть в любимое кресло, отдохнуть, принять душ, лечь в мягкую чистую постель. Я думаю, все мы знаем, как прекрасны эти плоды цивилизации, этот уют и комфорт, который нам дают наши квартиры. Это так замечательно, прийти и отдохнуть. Но вот эту семью в их родном городе ждал только хлев. Хлев, где держали животных. Для них не нашлось места в гостиницах. По понятным причинам гостиницы на то время были в Вифлееме переполнены людьми. Удивительно, что ни в ком не вызвало сочувствие и положение молодой женщины Марии, которая ждала ребенка. Их провели в хлев, где ночью она и родила. Спеленав младенца, Мария положила его в ясли, то есть в кормушку для скота. Из этой кормушки там лежало сено, и оттуда ели животные, и она, спеленав младенца, положила его туда. Вот как вся эта история описана в Евангелии. Давайте с вами прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 7 тексты. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». По всей земле имеется в виду по всей Римской империи. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Пошел он записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время ей родить, и родила сына своего, первенца, и, спеленав его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Вот такие удивительные слова, такая удивительная история. История, как мы с вами понимаем и знаем, о Спасителе, который родился в наш мир и для которого не нашлось места в человеческом жилье. Его приютили животные, если так можно, конечно, выразиться. Это Спаситель неузнанный в кормушке для скота лежал первые часы своей земной жизни. Так родился человек и Бог, Господь Иисус
1: Христос.
0: Люди, жившие в те времена, они ожидали Мессию, они ожидали пришествия особого Божьего помазанника. Но дело в том, что на протяжении всей истории Священного Писания помазанник, Мессия, их же было много. Ведь Мессия – это и есть помазанник, Христос – это и есть тоже помазанник. Это были люди, над которыми проводился особый такой ритуал. Их помазывали елеем, и это обозначало, что они также символически помазаны присутствием Духа Божия. И вот такие люди периодически появлялись на арене библейской истории. Таким был Самсон, таким был царь Давид, таким был Саул. Да, царь Саул был точно таким же помазанником Божьим. Немного их приходило. Но было, естественно, одно отличие. Они были людьми, помазанными для особой миссии. А здесь мы встречаемся с Сыном Божиим, пришедшим во плоти. Так вот, все эти образы помазанников, мессий из Ветхого Завета, из прошлого, это же были очень сильные люди. И в деле они были силены, и в слове они были силены. Они воевали, они побеждали врагов, они судили людей. И поэтому люди ожидали, что вот когда придет вот этот особый Мессия, особый помазанник, тот, кто был еще обещан Аврааму как спаситель Израиля, тот, в котором благословятся все народы земли, они ожидали в нем увидеть точно такой же образ. Но древние пророческие книги вместе с тем ведь в точности предсказывали время и место, и признаки его пришествия. Поэтому удивительно, но люди, имея пророчество, не опирались на них, но они нарисовали вот себе собственную картину прихода Мессии. По их мнению, это великий воин, это победитель, это пророк, не знающий возражения, окруженный божественной славой, божественным величием. А тут младенец, лежащий в кормушке для скота. Как можно было в этом младенце, рожденном в столь скромной обстановке, узнать Спасителя мира, Бога, явившегося во плоти? Священное Писание учит нас тому, что этот обещанный Мессия-помазанник был не просто человеком. В его облике мы находим божество, обитающее в плоти человеческой. Да, это часть библейского учения. Я бы сейчас хотел на него обратить наше с вами внимание. Потому что то, что говорит, то, что делает Иисус Христос, ведь многие вещи кто-то говорил до него, многие вещи никто не говорил, и поэтому нам нужно особое подтверждение его авторитета, что он имел право говорить эти вещи. Но вместе с тем, и он много делал добрых дел, но были тоже люди, которые благотворительностью занимались и до него, и после него. Почему же каждое его слово обладает сегодня неприходящим авторитетом, высшим авторитетом для нас? Почему каждое его действие в качестве примера, когда мы его рассматриваем, имеет просто силу закона для нас? Вот как он поступал, так и мы должны поступать. Для этого есть основания, потому что он был Богом, Богом, пришедшим во плоти. Итак, книга Псалмов, 109-й Псалом, книга Псалмов, Псалом 109, стих 1. «И сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Здесь есть один очень интересный оборот. Мы можем его так прочитать, но Священное Писание, здесь много странных оборотов, кому-то покажется. Но здесь особенно, поэтому мы можем прочитать, как бы даже не заметить, но здесь особенно.

особенно интересный и странный оборот. «Сказал Господь Господу моему». Давайте переведем это на другой язык, понятнее для нас. «Сказал Бог Богу моему». Это Давид сказал. И вы знаете, Иисус Христос вспоминает этот отрывок. Это очень важный отрывок в череде библейских текстов, которые учат нас совокупно, учат нас тому, что Мессия – это воплощенный Бог. Итак, Иисус Христос ссылается в Евангелие от Матфея в 22 главе, описывается разговор Иисуса с его оппонентами. Итак, Матфея 22 глава, 44 стих. И вот один из ответов, который дает Иисус своим оппонентам, когда он спрашивает их, Иисус их спрашивает: «А что вы думаете о Христе? Чей он сын?» А ему отвечают: «Это сын Давида». А он говорит им: «А как же тогда Давид по вдохновению, то есть будучи движим Духом Божьим, называет будущего Мессию Господом? Когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». И дальше Иисус дает такое пояснение: если Давид называет его Господом, как же он ему сын? Кого Давид? Кем был Давид? Давид – это царь. Давид – это царь, тот, кто всем владел. Кого он может назвать Господом? Он Господом называет Бога. И вот Иисус говорит: как вы можете называть Мессию, Христа, обещанного Богом, сыном Давида, когда сам Давид называет его своим Богом? Немножечко позже уже апостол Петр, общаясь с израильтянами, относит библейский текст, который мы только что прочитали, к Иисусу Христу. И говорит, что вот это обращение «сказал Господь Господу моему» – это указание на то, кем был при жизни среди людей Христос, Иисус из Назарета. Он был Богом. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 34 стих. «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня“. Итак, твердо знай, весь дом Израилевых, что Бог соделал Господом Христа, Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Однозначно, вот это эти древние слова Давида, царя, псалмопевца, поэта и пророка относились к Иисусу, который был Мессией, и он называет Мессию Богом. Это очень важный отрывок библейский, который мы только что прочитали. Что еще говорит об Иисусе Христе как о Боге? Пророчество Исаии. 7 глава, 14 текст мы читаем. Исаия 7:14. Одно из тоже из древнейших пророчеств о рождении Мессии. «Итак, сам Господь даст вам знамение». Знамение чего? Знамение того, что Мессия близко, что Христос, Избавитель, Спаситель близко. Какое же это знамение? «Вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Итак, Бог в лице Иисуса Христа, воплотившись, пришел в этот мир, чтобы жить среди людей. Об этом же говорит и евангелист Иоанн. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих, это знаменитые слова, многие их знают, даже те, кто не так близко знаком с библейским учением, даже мы прочитаем не 14 текст, а немножечко раньше, первые стихи. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть».
Здесь говорится о каком, о неком слове, живом слове, которое действует, творя мир, творя миры, и все, что начало быть во Вселенной, начало быть через Него и благодаря Ему. И дальше мы с изумлением читаем слова в 14 тексте. И слово, вот это самое слово, через которое Бог миры сотворил, слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Священное Писание учит нас тому, что Иисус Христос существовал как личность вне человеческого тела, без воплощения, как Дух. Он существовал и до своего рождения на земле. Он является источником жизни бесчисленных миров и автором творения всей этой вселенной. Отец и Сын, они творили всю вселенную, они творили все эти бесчисленные миры, которые мы видим, когда смотрим на звездное небо по ночам. Так вот, это самое слово, этот самый Сын воплотился и жил среди нас. Это библейское учение. Очень интересны еще и имена, которые даются Мессии. Мы прочитаем также книгу пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Посмотрите, какие имена даются Мессии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Вот кто может соответствовать требованиям этих имен? Кому в первую очередь могут относиться эти имена? Здесь прямо сказано: Бог крепкий, Отец вечности. К Богу. Только к Богу могут относиться эти слова. И, наконец, Иисус Христос, если мы говорим об этом Боге великом, Бог вечный, Бог крепкий, Отец вечности, в Евангелии от Иоанна мы слышим такие слова Иисуса: «Я и Отец одно». Он не говорит: «Мы с Отцом одинаковы», но Он говорит: «Тот, кто видел Меня, видел Отца Моего». Еще есть множество других библейских текстов, как я уже говорил, стоящих в череде, одно за другим, и доказывающих, и провозглашающих, что Бог был среди нас. Он родился, как маленький беспомощный младенец в Вифлееме 2000 лет назад, но в этом беспомощном маленьком младенце обитала вся полнота Божества телесно. И, наконец, одно, может быть, из самых важных свидетельств – это слова Иисуса, когда однажды, обратившись к своим соотечественникам, Он сказал слова, заставившие их схватиться за камни, чтобы совершить наказание. Наказание, которое было предусмотрено, читайте книгу Левит, только для богохульников, только для тех, кто совершал богохульство. Его на месте хотели наказать именно таким же образом. За что? Он сказал: «Прежде, нежели был Авраам, я есмь». Удивительные слова. Не «я был», не «я жил», не «я существовал», а «я есмь». Если вы вчитаетесь в эти слова, которые Он сказал, и сравните их с тем, что было написано в Ветхом Завете, вы увидите, что это имя «Я есмь» – это Яхве, это Иегова. И вот Иисус себя к себе применяет это имя. И когда люди это услышали, они схватились за камни, но они так ничего и не смогли с ним сделать. Но совершает ли Иисус богохульство?
называя себя Яхве, или он и правда есть Бог Израиля? Или он и правда тот, кто вывел Израиль из Египта, кто вел их на протяжении 40 лет по пустыне, шел перед ними в столпе облачном днем, в столпе огненном ночью? Или он и правда есть тот, кто дал им 10 заповедей? Древние пророчества, предсказывавшие его рождение в этот мир, дела и слова, которые он делал, живя на земле, говорят сами за себя. Бог был среди нас. Но тогда, 2000 лет назад, на помощь людям, которые упустили из виду множество библейских свидетельств из Ветхого Завета, пришли на помощь небесные существа, небесные силы. Ангелы Божии явились пастухам, которые недалеко от того места той ночью сторожили в поле овец. Наверное, это были богобоязненные люди, благочестивые люди, которые... Почему к ним ангелы пришли, возвестили им о рождении Мессии? Вероятно, они этого ожидали. Вероятно, они обсуждали именно это. Может быть, они как раз-таки и вспоминали библейские отрывки из закона Моисеева, которые говорили о том, что Мессия должен прийти, что он должен принести в судьбу израильского народа. Но так вот, когда ангелы явились им, они возвестили о рождении младенца здесь, неподалеку, в Вифлееме, и сказали, как его найти. Надо найти хлев, и там в яслях лежит младенец спеленутый. И когда ангелы отошли от них, они отправились в Вифлеем и нашли тот самый хлев, и в изумлении обнаружили именно ту картину, которую нарисовали им небесные посланники. Младенец в пеленах лежит в кормушке для скота. Что же заставило пастухов оставить все и пойти посмотреть на новорожденного ребенка? В Евангелии от Луки мы читаем слова, которые произнесли Божьи ангелы, явившись пастухам. «Слава Вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение». Разве не удивительно, что небесные существа, ангелы, воспевают и прославляют Бога? За что? За какое-то грандиозное событие? Так ничего никто не слышал об этом. Это произошло где-то в хлеву, и об этом никто ничего не знал. А ангелы Божьи возвещают об этом и прославляют Божье имя за то, что родился где-то там какой-то маленький человечек. Это было удивительно. Это заставило пастухов незамедлительно пойти и посмотреть на ребенка, за рождение которого ангелы благодарят Бога. Кроме того, ангелы пели о мире на земле, о мире, который несет с собой этот младенец. И речь идет не о спокойствии и безмятежности, не о отсутствии конфликтов, но о примирении мира, то есть земли, человечества с Богом. Ангелы прославляли Всевышнего, потому что он послал своего Сына примирить мятежный человеческий род с самим собою. И пастухи это поняли, что идет примирение, грядет примирение между народом Божьим и Богом. Народ Божий к тому времени, много уже веков существуя, много раз отступал от Бога. И вот ангелы провозглашают, это мы сейчас говорим о том, что ангелы провозгласили примирение с Богом для всех людей, а для пастухов в те времена, которые помнили трудную историю взаимоотношений между Израилем и Всевышним, они это услышали по-своему. Ангелы провозгласили, что этот младенец несет примирение
за все, что когда-то делалось Божьим народом, когда было отступничество, когда было противление Богу, и в этом родившемся младенце дано каким-то образом примирение между Божьим народом и Богом.

так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но получил бы жизнь вечную». После того, как пастухи повидали новорожденного Мессию, они возвращались к стадам своим. И всем встречным по дороге рассказывали о том, что с ними произошло. Сколько улыбок они встретили на дороге, сколько удивления, любознательности они встретили в глазах и в лицах людей, с которыми общались. Многие могли еще тем вечером пойти и поклониться Божьему Сыну. Могло быть 10, и 20, и 100, и 1000 человек. Но мало кто поверил пастухам. И мы знаем в Евангелии, что больше ни один человек в тот вечер не пришел по слову пастухов поклониться Мессии. Слыша историю рождения Иисуса, многие думают: вот если бы я был там, если бы я услышал рассказ пастухов, я непременно навестил бы этого младенца. Но я хочу спросить, а что мешает это сделать сегодня и сейчас? Ведь в наши дни все так же звучат слова небесных ангелов. Небесных ангелов, прославляющих Бога за рождение Мессии, который примирил своей смертью Бога и людей. И, услышав эту весть, придете ли вы к Иисусу?

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Один пастор приветствовал людей после собрания. Он увидел человека, которого уже долгое время не видел, и сказал ему: «Вам надо присоединиться к армии Божьей». Тот ответил: «О чем вы говорите? Я и так в армии Божьей». Пастор спросил: «Почему же я вижу вас только на Пасху и Рождество?» Тот прошептал: «Я на секретной службе». Сегодня я хочу поговорить о благословении от ваших врагов. Мы все знаем, что Бог может благословить нас. Он дает благодать, может исцелить и продвинуть нас. Мы не всегда понимаем, что Бог может использовать наших врагов, чтобы благословить нас. Вас бросили, друг предал вас, сотрудник хочет выставить вас в плохом свете. Вам не нравится это, но вы не смогли бы осуществить свою судьбу без них. Это все часть Божьего плана, чтобы привести вас туда, куда ему нужно. Давида знали бы как пастуха, если бы не было Голиафа. Он был поставлен на пути Давида не для того, чтобы поразить, но продвинуть его. Без Голиафа Давид никогда бы не сел на трон. Не жалуйтесь на врагов. Это может казаться шагом назад, но на самом деле это шаг к вашему трону. Бог мог бы использовать царя Саула, чтобы продвинуть Давида. У Саула была власть. Он мог бы обратить внимание на этого молодого человека. Но Бог решил продвинуть Давида не через друзей, но через врагов. Поэтому не надо угождать людям, чтобы завоевать их внимание и помочь нам прорваться. Бог не должен использовать ваших друзей. Он может использовать врагов и критиков. Они хотят унизить вас, но Бог может использовать это, чтобы возвысить вас. После того, как Давид поразил Голиафа, вы ничего больше не слышите о нем. Голиаф был сотворен ради целей Давида. Его задачей было сделать Давида тем, кем он должен был стать. Точно так же у Бога есть те люди, которые будут ободрять и продвигать вас. У Бога есть люди, кто попытаются остановить вас, расстроить, выставить в плохом свете. Вам предназначены ваши Голиафы. Если вы не поймете этого принципа, вы будете расстраиваться. Бог, почему это случилось со мной? Это противостояние не остановит, но утвердит вас. Когда вы преодолеете это, то вы не только подниметесь на новый уровень, но все вокруг увидят благодать Божию на вашей жизни. В 2002 году мне сказали, что команда Houston Rockets выезжает из этого здания, и город решил продать здание. Нам нужен был большой зал. Когда я услышал об этом, то что-то поднялось внутри меня. Я знал, что оно должно стать нашим. Я сообщил городским властям, что мы заинтересованы в этом. Было много споров, что делать с этим зданием. Мой друг знал директоров крупных компаний. Однажды за обедом один из них, очень влиятельный человек, узнал, что мой друг ходит в Лейквуд. Он был настроен против нас. Он сказал, что это будет плохо для города. О том, что у церкви не должно быть такого здания и так далее. Некоторые директора также были с ним согласны. Они смеялись, шутили о том, что у Лейквуд нет шансов. Наконец, этот человек посмотрел на моего друга и сказал с сарказмом: «Ад замерзнет в тот день, когда Лейквуд получит это здание». Друг рассказал мне об этом разговоре. «У меня есть для тебя радостная новость, хочу ободрить тебя». Этот разговор был запланирован Создателем. Это был один из Голиафов, которых Бог стратегически поместил на нашем пути. Когда я узнал, что тот человек говорил против нас, то во мне поднялась святая уверенность. Новый огонь, новое желание. Каждый раз, когда я уставал, казалось, что ничего не происходит. Когда я был готов пасть духом, я вспоминал фразу «Ад замерзнет», и мой огонь вернулся в считанные минуты. Иногда Бог посылает врагов, чтобы держать вас в тонусе.
Он допускает критиков, тех, кто сомневается, у кого нет веры, ненавистников, для того, чтобы когда вы устанете и разочаруетесь, вы двигались вперед. Не потому, что вы хотите этого, но чтобы не дать врагам радости победы над вами. Не из гордости или соперничества, но из-за святой уверенности. Бог использует негативное, чтобы ободрить нас. Этот директор, который был настроен против нас, не понимал того, что Бог использовал его больше, чем моих друзей. Он был одним из ключевых людей, из-за которых мы смогли получить это здание. Он был не за нас, но против нас. Бог использовал наших врагов, чтобы благословить нас.

Если встречу его, то угощу его обедом. Некоторым из своих врагов я мог бы заплатить. Если бы не они, то я не молился бы так упорно. Если бы они не смеялись, то я сдался бы еще раньше. Если бы они не говорили, что у меня ничего не выйдет, что у меня нет всего необходимого, то я был бы доволен тем, что имею. Оппозиция двигала меня вперед. Бог будет использовать ваших врагов, чтобы продвинуть вас к успеху больше, чем ваших друзей. Давид сказал, «Бог приготовил мне трапезу ввиду врагов моих». Когда Бог проводит вас через испытания, то Он не делает этого тайно. Он делает это перед глазами всех врагов. Это здание расположено на второй по оживленности автостраде в стране. Вы можете долго ездить по городу и не увидеть того, что сделал Господь. Но этому человеку, который был против нас, я представляю, каждый раз проезжая мимо, что он шепчет на ухо, «Ад должен замерзнуть, потому что они получили здание». Как Давид, вы, возможно, столкнулись с врагом. Не с человеком. Это враг в здоровье, в финансах, в отношениях. Кажется, что ничего не получается. Думайте по-другому. Прямо сейчас Бог накрывает трапезу. Ангелы снимают еду с жаровни и наносят на блюдо последние штрихи. В любой момент нас могут позвать к обеду. Бог скажет, «Настало твое время, вот трапеза, которую я приготовил для тебя». Это не фастфуд, который продается за углом и который никто не видит. Бог накрывает стол, как для Давида, не только, чтобы это увидели друзья, но и все враги. Те, кто сомневался, кто сплетничал, говорил, что у вас ничего не получится. Они увидят ваше благословение, повышение, награду, что ваша мечта осуществляется, что вы уважаемы. В некотором смысле Бог использовал Иуду больше, чем других учеников. Иуда был поставлен, чтобы предать Иисуса. Его цель была остановить Иисуса. Это была не просто его идея, но Божий план. Если бы он не предал Иисуса, то не было бы распятия. Без креста не было бы воскресения. Без воскресения не было бы искупления и спасения. Мы хвалим Марию, что она родила Иисуса. Мы хвалим Иоанна, который крестил его, когда с небес сошел голубь. Но человек, который предал Иисуса, продал его за 30 серебряников, сыграл важную роль в его судьбе больше других. Что я хочу сказать? Не жалуйтесь на того, кто предал вас. Если вас оставили, то они не оставили вас одного, а оставили наедине с полнотой вашей судьбы. Если они клеветали, презирали, не замечали вас, это было несправедливо, но если Бог допустил это, Он знает, как использовать это вам во благо. Если бы Иисус расстроился и сказал, «Бог, я твой сын, как ты позволил одному из моих учеников предать меня?» Иисус знал, что Иуда предаст его, но не остановил его. Иисус не пытался его отговорить, Он знал, что предательство – это часть его предназначения. Часто мы сражаемся с тем, что идет не по-нашему, расстраиваемся и спрашиваем Бога. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, ничто не происходит случайно. И если вы займете правильную позицию и будете иметь правильное отношение, то Бог использует это вам во благо. Я разговаривал с одним известным служителем. Он проповедовал по всему миру более 50 лет. Он сделал много добра. Многие люди были признательны ему. Но в его родном городе местная газета была против него. Они всегда искали, в чем его уличить. Но у него была интересная позиция. «Если бы не эта газета, я бы многого не сделал». Что он под этим подразумевал? Он сказал, «Эта газета не только заставляла меня молиться, но давала силы идти вперед и доказывать, что они ошибаются». Он построил в этом городе прекрасный университет, в котором учатся тысячи молодых людей.
В конце своей жизни, перед смертью, газета вдруг переменила свое отношение и опубликовала на первой полосе большую статью о его достижениях. Такое чувство, что Бог специально ждал. Бог знал, что этот враг не нравился моему другу, но он продвигал его вперед, держал в тонусе, помогал быть более посвященным и уверенным. Есть вещи, которые вам не нравятся. Мы просим Бога убрать их, но если бы Он убрал их сейчас, мы не достигли бы полноты своего потенциала. Оппозиция делает вас сильнее. То, что пытается остановить вас, предательство, разочарование, не сможет удержать вас от вашей судьбы. Последнее слово за Богом. Если Он не убрал этого, то это означает, что Он хочет использовать это для вашего блага. Он стратегически ставит рядом с вами Голиафов, Иуд и прочих. Без Голиафа вы не займете трон, без Иуды не достигнете своего потенциала, без противников не станете тем, кем Бог создал вас. В книге Луки есть история. Четверо принесли своего парализованного друга, чтобы он увидел Иисуса. Они пробрались сквозь толпу, разобрали крышу и опустили его. Иисус сказал больному: «Прощаются тебе твои грехи». Некоторые религиозные лидеры обиделись. Они стали шептаться: «Кем он себя считает? Он не может прощать грехи, только Бог может». Сказано, что Иисус услышал их слова. Они тихо говорили, но Иисус услышал их слова. Он спросил, что проще сказать ему, что грехи прощены, или сказать: «Возьми постель твою и иди». Чтобы доказать им, что он Сын Божий, Иисус сказал этому человеку встать. Человек поднялся исцеленным. Я уверен, что противники, увидев это, лишились чувств. Что я хочу сказать? Если бы они не жаловались и не осуждали, то этот человек мог бы остаться без исцеления. Иисус мог бы отпустить ему грехи, но из-за этих слов он исцелил человека. Когда люди пытаются выставить вас в плохом свете, не переживайте. Бог слышит это. Бог сможет благословить вас еще больше. Вам не надо спорить с ними. Не участвуйте в ненужном сражении. Пребывайте в мире, и Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас, как этого человека. Благодать и прорывы приходят не благодаря вам, но благодаря тем, кто пытается вас остановить. Они помогают вам получить благословение. Я всегда благодарю Бога за друзей, но я также научился благодарить и за врагов. Если бы люди не роптали, то этот человек не был бы исцелен. Не будь Голиафа, Давид не сел бы на трон. Не будь Иуды, не было бы воскресения Иисуса. Вам надо увидеть каждого врага. Неудачу и предательство, все это должно не унизить, но поднять вас. Друг сказал мне как-то, что его бизнес разрушается. Он думал, что уже не справится с этим. Его главный конкурент негативно говорил о нем на одной радиопередаче. Он сильно раскритиковал его и хотел уничтожить его. Но произошло обратное. Когда о нем услышали, то это привлекло внимание к его бизнесу. Новые клиенты стали появляться из ниоткуда. Бизнес начал расти. Сегодня он сильнее, чем когда-либо. Он обошел конкурента, который пытался выбить его из бизнеса. Что я хочу сказать? Бог может использовать ваших критиков, чтобы продвинуть вас. У Бога есть много способов, чтобы привести вас туда, куда нужно. Он знает, как использовать то, что может вам навредить, и использовать это вам во благо. В начале 1990-х годов фермеры в Алабаме столкнулись с серьезными трудностями. Маленький жучок из Южной Америки уничтожал их посевы. Они перепробовали все.
Обрабатывали поля разными химикатами, и безуспешно. Им оставалось просто сидеть и наблюдать, как гибнет урожай. Однажды у одного фермера возникла идея. Он сказал, «Вместо того, чтобы сажать хлопок, почему бы нам не выращивать арахис?» Они посмотрели на него, как на больного. «Зачем нам арахис?» Но он уговорил их. Они обнаружили, что этому жучку не понравился арахис. Урожай превзошел все ожидания. За несколько месяцев они заработали на арахисе больше, чем за год на хлопке. Когда жучок отступил, то они больше не стали выращивать хлопок, а стали выращивать арахис. Бог работает невероятным образом. Когда вы сталкиваетесь с вредителем, то я ободряю вас, продолжайте верить. Арахис уже близок. Если вы терпите поражение, то Бог готовит вас к чему-то новому. Не жалуйтесь на плохого сотрудника или на неудачу, это вредитель. Кажется, что это уничтожит вас, но на самом деле Бог поднимает вас на новый уровень. Этот человек на работе осуждает и выставляет вас в плохом свете. Имейте новое отношение. Ты старый жук, пытаешься остановить меня, но у меня есть секрет. Бог продвигает меня. В Писании говорится, что Бог сделает ваших врагов вашим подножием. Все, что направлено против вас, гонение, предательство, разочарование, если вы будете верить, то вместо того, чтобы заставить вас упасть, это препятствие станет ступенькой, по которой вы подниметесь выше. Когда мне было 10 лет, я играл в бейсбол в малой лиге. Я был очень маленьким. Меня дразнили коротышкой. Я всегда был самым последним в команде. Проходила игра, стадион был полный, все смотрели. Я приготовился отразить удар. Когда тренер противников увидел, какой я маленький, он закричал своим игрокам, «Подойдите ближе! Подойдите ближе!» Он махал руками. Он мог бы также сказать, «Этот мальчик неудачник! Он не сможет отбить мяч!» Все смотрели на меня. Я был смущен, мне хотелось спрятаться. Вся команда вышла на поле, никого не осталось на линии. Я подумал, этот тренер спутал меня с моим братом Полом. Когда я увидел это, то что-то поднялось во мне. Я подумал, он не знает, кто я. Не он дал мне жизнь, и не он определяет мою судьбу. Я дитя всемогущего Бога. Я все могу во Христе. Нападающий подал мяч. Я был маленьким, но ударил, как если бы был 3-метрового роста. Бог помог мне не идеально ударить по мячу. Мяч отлетел к забору. На линии никого не было, и я беспрепятственно отразил удар. В следующий раз, когда я бил по мячу, тренер кричал с тем же энтузиазмом, «Отойдите подальше! Отойдите подальше!» Враг будет атаковать ваши мысли. Ты не выздоровеешь, не преодолеешь зависимость, твои мечты не осуществятся, ты слишком мал, у тебя нет нужных качеств. Вы можете поверить лжи и дать врагу уговорить вас быть посредственным, или можете сделать, как я в 10 лет. Ты не установишь ограничений в моей жизни. Не ты определяешь мою судьбу, не ты дал мне дыхание. Я могу казаться маленьким, но я полон силы воскресения. Тот же Дух, который воскресил из мертвых Христа, живет в нас. Когда вы будете стоять в вере, то эти враги не смогут поразить вас. Они продвинут вас. Через какое-то время враг скажет, «Назад! Отойдите назад! Они сильнее, чем кажутся!» Они ходят в Лейквуд, у них есть благодать Божья, они победители, они жертвы.
В Писании сказано, чтобы мы не боялись своих врагов. Не бойтесь того, что кто-то сказал. Не бойтесь диагноза. Вы и Бог — это уже большинство. Когда Иисус восстал из мертвых, Он забрал ключи от ада и смерти. Он сказал, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Теперь я даю эту силу вам». Вы не слабые. Вы полны творческой силы. Самая большая сила во Вселенной на вашей стороне. Когда израильтяне были в рабстве, то фараон, рассердившись на них, решил усложнить им жизнь. Он сказал надсмотрщикам не давать материалы, но требовать такое же количество кирпичей каждый день. Им не давали сена и соломы. Они сами искали материалы. Это вдвое усложняло работу. Очень несправедливо. Но случилось что-то. В Писании сказано, «Но чем более изнуряли его, тем более он умножался». Фараон думал, что остановил их, но на самом деле усиливал их. Иногда, когда Бог хочет продвинуть вас, Он не посылает вам хорошую возможность, но посылает врага. Он использовал фараона, чтобы ужесточить ситуацию. Но чем больше будет противостояние, тем больше вы будете возрастать. В трудные времена мы растем. Именно тогда развивается наш характер. Мы обнаружим таланты и смелость, о которых не подозревали. Фараон отказал им в материалах. Этим он попытался ограничить израильский народ и поставить его в рамки. Если вы сами мыли машину, то замечали, что вода из шланга бьет на 60-80 сантиметров. Если вы хотите помыть всю машину, то струя воды должна бить сильнее. Для этого вы затыкаете шланг большим пальцем, тем самым ограничивая поток воды. Казалось бы, ограничение приведет к тому, что поток воды станет меньше, но происходит обратное. Перекрыв поток воды, вы увеличиваете давление, и вода будет бить сильнее. То же происходит и с нами. Принося давление в нашу жизнь, враг думает, что это остановит нас. Но он не понимает, что это только усиливает вас. Когда вы чувствуете ограничение и сталкиваетесь с противостоянием, не расстраивайтесь. Приготовьтесь идти дальше. Приготовьтесь к новым уровням, к новому повышению. Это давление не остановит, но усилит вас. Перед распятием Иисус остановился в Гефсиманском саду. Название переводится как «место давления». Это был оливковый сад. Масло из оливок можно получить только посредством давления. Без давления не получится хорошего масла. Без давления, без усиления своей веры, без терпения и настойчивости, вы никогда не выявите те сокровища, которые Бог вложил в вас. В пятницу Иисуса прибили ко кресту. Невероятное давление. В субботу Его положили в гроб. Он столкнулся со всеми силами тьмы. Но в воскресенье утром Он восстал из могилы. Ничто не смогло Его удержать. Один из уроков воскресения – Бог использует ваших врагов, чтобы благословить вас. Может, сегодня вы чувствуете давление. Вы находитесь в стесненных обстоятельствах. Это пятница. Не переживайте, воскресенье близко. Вы подниметесь. Когда вы увидите, куда Бог ведет вас, благодать, продвижение, благословение, то вы оглянетесь назад и скажете, «Хорошо, что мне причинили боль». Давид бы сказал, «Хорошо, что был Голиаф». Иисус бы сказал, «Хорошо, что Иуда предал меня». Я могу сказать, «Хорошо, что тот бизнесмен был против нас». Это может причинять дискомфорт. Но однажды вы скажете, «Этот враг должен был не победить меня, но продвинуть». Стойте в вере, Бог на вашей стороне. Он не допустил бы этого давления, если бы оно не было бы вам во благо.
Сегодня вы можете ощущать себя как в пятницу, но я верю и провозглашаю, воскресенье близко. Вы подниметесь более сильными, здоровыми.

укрепленными, оправданными. Вы войдете в полноту своей судьбы во имя Иисуса. Если вы принимаете это, то можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности

0: Здравствуйте. В определенные периоды жизни ребенок меняется так, что становится непохожим на себя прежнего. Из веселого, послушного, спокойного малыш превращается в капризного и настырного. Причины подобных перемен – возрастные кризисы у детей. Сегодня вместе с детским психологом Дианой Федосевой мы учимся правильно реагировать на поведение детей в это непростое время. Диана, какие возрастные кризисы выделяют у детей в дошкольном возрасте?
1: Ну, самый первый кризис в жизни человека, ребенка, конечно, это его рождение, потому что это очень сложно и тяжело в сам процесс появления на свет. Это кризис одного года, когда он перестает быть маминым полностью, да, и он начинает самостоятельно ходить, становится более самостоятельным. Один из самых сложных кризисов – это кризис 3 лет и кризис 7 лет, кризис при поступлении ребенка в школу.
0: Мы будем сегодня больше говорить, может быть, о поведении родителей в ответ на поведение детей. И давайте, может быть, кратко упомянем первые 2 кризиса и более подробно остановимся на кризисе 3 лет и 7.
1: Ну, как я уже и сказала, сам процесс появления ребенка на свет особо труден для ребенка. Он переживает новую ступень в развитии, когда он был внутриутробно, развивался у мамы, а теперь он появляется на свет, и начинается новый этап в его жизни. А кризис одного года больше переход от младенчества к раннему возрасту. Когда ребенок начинает ходить, когда становится более самостоятельным, наступает еще один новый этап в его жизни. Но эти 2 кризиса, они происходят быстро, да, и не так затяжно, и менее проблематично, наверное,
0: да,
1: для взрослых.
0: Не так тяжело для родителей.
1: Да, вот хотелось бы коснуться одного из самых сложных кризисов в дошкольном детстве и вообще, наверное, в жизни человека. Это кризис 3 лет. Когда ребенок меняется, как вы уже упомянули, и существуют определенные признаки кризиса 3 лет.
0: Какие именно? То есть можно прямо увидеть эти признаки, понять, началось.
1: Ну, один из самых верных признаков – это когда ребенок говорит «я сам». Мы знаем, что…
0: То есть появляется такая фраза в его речи, да?
1: Такая фраза очень часто появляется в его речи. Очень часто… Мы знаем, что до 3 лет мама и ребенок, они неразрывно связаны эмоционально, и ребенок даже иногда говорит о себе в третьем лице. А вот когда

0: Да, он достигает возраста 3 лет, он становится более самостоятельным, он уже отделяется, он хочет иметь свое мнение, с которым хочет, чтобы считались другие, хочет проявлять инициативу, хочет что-то делать сам, хочет быть похожим в чем-то на взрослого, что он тоже может принимать решения, с которыми считаются, да. И вот он часто употребляет эту фразу «я сам». При этом он хочет, поскольку он хочет, чтобы с его мнением считались, он часто проявляет негативизм и упрямство, когда взрослый пытается что-то свое навязать.
1: Да, ребенку, ну, в общем-то, родители как привыкли. Привыкли, так и действуют.
0: Да, поскольку до 3 лет очень часто мама за малыша решает, что ему делать, как, во что ему одеваться. Она его сама и одевает, она сама за ним чаще всего ухаживает, да. Ребенок меньше проявляет самостоятельности, а тут он начинает протестовать против такого поведения мамы, потому что хочет делать что-то сам. И опять же, это связано с потребностью быть самостоятельным. Одна из таких базовых потребностей.
1: Ну, в общем-то, желание хорошее, да? Все мамы мечтают, когда же, наконец, дети станут самостоятельными, мама станет более свободной. Но что делать, если, например, на улице холодно, мама говорит, надеваем шапку, шарф, да, а малыш решил принять собственное решение?
0: И начинает при этом
1: да,
0: биться в истерике,
1: да,
0: протестовать. Там,
1: да, да, все скидывать обратно.
0: Проявления кризиса могут быть и в истерике, конечно. Но слезы все-таки, вот эти вот истерики, их нужно сводить к минимуму. То есть одни психологи, педагоги рекомендуют игнорировать подобное поведение ребенка. Но насколько это
1: игнорировать,
0: это значит, дети очень часто, зная, что играют на публику, да, вызывая всеобщее внимание, это работает, то есть они могут слезами, истерикой добиться своего, они будут это продолжать делать, и взрослые будут идти у них на поводу. И как бы тогда говорят, что давай, лучше не обращать внимания. Он увидит, что вы не играете на публику, что вы не замечаете, и перестанет это делать. Такой момент есть, он тоже работает. Но, тем не менее, все-таки бывает, когда ребенок очень сильно впадает в истерику и не может сам успокоиться. И это видно, это отличается, когда ребенок играет, и когда он действительно впадает в истерику, плачет, он всхлипывает, у него учащается сердцебиение, и он сам не может успокоиться. Вот в этот момент маме обязательно нужно подойти к ребенку, успокоить,
1: то есть обнять наверное,
0: да, поддержать
1: себе,
0: его, да. Да, то есть оказать определенную поддержку ребеночку, чтобы он успокоился. И вообще вот проявление слез, в принципе, желательно всегда сводить к минимуму, потому что это никогда не будет хорошо для здоровья ребенка. То, что он плачет, да, то, что он плачет, пусть он даже сам это специально делает.
1: Интересно.
0: Лучше это свести к минимуму, да, и это будет желательно безболезненнее, да, более безболезненно сделать этот процесс. И иногда ребенок хочет, наоборот, сам одеться, а мама торопится и не дает ему возможности это сделать.
1: И одевает
0: здесь
1: его,
0: надо проявить терпение. Если он хочет сам, то мы расширяем права, да, и возможности ребенка. Где он может сам, и это безопасно для его жизни, мы даем ему возможность сделать это самому. Пусть даже это иногда забирает много времени у мамы, но нужно иметь терпение.
1: То есть нужно просто, наверное, собираясь с ребенком в этом возрасте куда-то, рассчитывать на то, что сборы будут долгими теперь, не так, как раньше. А нужно ли за ребенком что-то исправлять? Вот он, например, сделал сам, да, вот он застегнулся, и все сикось-накось. Как?
0: Не, ну,
1: что
0: я думаю, что если ребенок неправильно будет одет и может замерзнуть на улице, то тут следует поправить, да, если у него какие-то предметы.
1: А если не замерзнет, то пусть.
0: Нет, нужно показать, как правильно. Все равно, чтобы он запоминал. Конечно, учить его одеваться как неправильно, наверное, не следует.
1: Ну и похвалить, момент, наверное, да, что прежде всего. Да? Все,
0: вообще дети, если мы говорим о раннем возрасте, вообще и дошкольники, ранний возраст, не рекомендуется оценивать, вообще оценку давать плохую, да? То есть любое начинание, любое проявление самостоятельности ребенка всегда должно поощряться. Пусть вы дальше даже его потом научите, как правильно, и скажете, как там лучше, но похвалить его инициативу, поддержать его инициативу обязательно нужно. В чем и опасность неправильного поведения родителей в период кризиса 3 лет, это когда они пытаются сломать его желание. То есть вот он хочет так, а маме нужно вот так, и она сделает по-своему. У мамы свои планы, и она не хочет как бы под ребенка подстраиваться. Да, но у ребенка тоже есть свои потребности, которые нужно тоже удовлетворить, чтобы он мог полноценно развиваться. И вот это бывает проявление гиперопеки, да? когда все за ребенка делает мама, когда она его сама кормит,
1: да, там одевает. Да, я видела, как в школе-то девочки кофточку застегивают.
0: Да, и скорее всего, вот когда существует такой момент гиперопеки, позже, когда у ребенка нет своего личного пространства, ему не дают возможности, да, проявлять инициативу. Ну, опять же, в кризис 3 лет, если ребенку не давать возможности проявлять самостоятельность инициативы, то, скорее всего, позже ему будет уже сложно это делать, и вырастет человек, который самостоятельно не может принимать решения.
1: То есть это будет безинициативный человек, да?
0: Да, который привык, что за него родители, мама, там, папа принимают решения. И поэтому тяжело будет строить отношения, тяжело будет в семье. Да, правильно. Особенно это касается мужчины в том числе, да, который должен быть инициативным, должен сам принимать решение. Очень опасно в кризис 3 лет подавить инициативу ребенка. Здесь нужно обязательно дать ему возможность проявить себя и самостоятельно, поощрить его самостоятельность. И, конечно, границы мы должны выставлять. То есть четко запреты существуют на те виды деятельности, которые могут вредить здоровью ребенка.

0: запреты существуют на те виды деятельности, которые могут вредить здоровью ребенка и жизни, то есть выбегать на дорогу, играть среди машин, да, или дотрагиваться до горячих предметов, хотя дети испытывают такой опыт, да, многие рассказывают.
1: Ну, до некоторых горячих предметов можно дотронуться.
0: Ну, бывают опасные для жизни, скажем, такие предметы, вещи, какие-то виды деятельности. Вот здесь мы четко говорим ребенку нет. А в остальном, что не вредит его здоровью и где он может проявить себя, мы должны возможность дать ему проявить.
1: То есть мы должны все-таки не очень часто говорить слово «нет», да, я так поняла.
0: И мы больше... должны вообще обходить вот этой фразы, потому что, возможно, это будет воспринято негативно, аккуратно, наверное, как-то гибко. Ну и бывает, что ребенок истерику в магазине, да, закатил, вот ему срочно нужна игрушка, вот мама, дай игрушку, начинает падать на пол.
1: Что говорит? Нет.
0: Да, или в автобусе, или в общественных местах. Здесь «нет» тоже не помогает, надо просто взять, потому что читать нотации ребенку бесполезно, просто нужно взять за руку ребенка, вывести его на улицу, объяснить ему, рассказать, а лучше всего отвлечь. Вот просто взять и отвлечь на какой-то предмет. Может быть, у вас есть какая-то своя игрушка его любимая. Может быть, вы увидели там, посмотри на птичек, на что-нибудь еще, на любой предмет.
1: А
0: вокруг,
1: пойдем вот туда, я знаю, там то. И
0: да. То есть, если у ребенка случилась истерика, оптимальный вариант вообще это отвлечь его внимание. Как раз-таки избежать слез, которые не нужны и вредны вообще на его психике, здоровью. И вот здесь нужна гибкость. Как, на что, в какой ситуации мы должны так отреагировать.
1: Да, действительно, гибкость – это очень сложно, потому что то, что работало недавно, перестает работать, да? Ну, и вот каждый опять, раз ты придумываешь опять что-то говорим, новое.
0: Опять мы говорим о потребности ребенка быть самостоятельным. А на примере своего жизненного опыта, когда вот у моей девочки начался кризис 3 лет, 2,5 года, и я поняла, что она хочет быть самостоятельной. И когда она не хотела одеваться, я сказала ей, давай ты сама оденешься. И она взяла и с радостью оделась сама.
1: То есть мама, вот, чтобы одевала, она не хотела?
0: Да.
1: А
0: то есть
1: сама?
0: Она сама. Начинает что-то опять какие-то устраивать истерики, что-то ей не нравится. Я предлагаю сделать что-то самое доступное для нее, да, для этого возраста. Хочет она где-то как взрослый, но в приемлемом варианте, да, я даю возможность это проявить. И я понимаю, что она чувствует себя удовлетворенной. Вот эта потребность быть самостоятельно удовлетворена, и поэтому мы сводим к минимуму все эти истерики. Да?
1: Я вот тоже со своими замечала, что нужно обязательно как бы расширять количество областей, где они сами могут принимать решение. Ту же одежду, какую ты оденешь, да? Или ты сначала будешь делать то или то, какую-то зубную щетку хочешь купить себе в магазине, да? И когда вот я говорю, у ребенка есть возможность где-то выбрать самому, проявить свою взрослость, он в других уже моментах, где решение должно быть за мной, более спокойно действительно реагирует на то, что выбираю я.
0: Да, есть еще такой прием, это прием выбора, дать ребенку возможность выбирать, когда, например, он не хочет одеваться, да, не хочет одевать шарф или шапку, и попросить его выбрать. Ты хочешь вот такую шапку, да, красную или синюю, например.
1: Да, если
0: то есть он все равно оденет шапку, но у него есть выбор, ту, какую он захочет.
1: И он уже
0: спокойнее вот здесь вот, да,
1: делает.
0: Такой, скажем, хитрый момент, но он работает с детьми, особенно вот как раз это касается здоровья, да, одежды, когда они не хотят одеваться. Где-то предоставить, опять это сводится к самостоятельности, да, что у ребенка есть право на слово, что с ним считается, что ему дает возможность выбирать. Не все за него решают, а что выбор сделает он. Поэтому это ключевой момент, наверное.
1: Какие еще есть моменты, чтобы сгладить как-то кризис, чтобы он прошел не так, в общем-то, проблематично для родителей, для ребенка?
0: Прежде всего, конечно, в первую очередь родители должны ознакомиться с литературой, они должны знать о возрастных особенностях ребенка, о том, в чем это может проявляться. И набраться терпения, да, потому что проявления негативные будут, и терпение нужно, и давать возможность ребенку проявлять самостоятельность тоже нужно. Это все требует в первую очередь гибкости и вот терпения, вот все единственное, да, и знания его возрастных особенностей. Нужно знать, чего хочет ребенок. Нужно знать,
1: а чего
0: какая...
1: он хочет? В 3 года, я так понимаю, он хочет становиться
0: взрослым. Чтобы с ним считались, да. Что не только родители диктуют, как ему жить, но и он тоже где-то может решать, и с его решением будут считаться. Поэтому здесь вот потребность. Чего хочет ребенок? Почему он капризничает?
1: А чего хочет ребенок в 7 лет, когда наступает кризис в 7 лет?
0: Тут уже другой момент. Кризис 7 лет, он не такой страшный, да, как в 3 года, и не так болезненно проходит, потому что, зная особенности психологических детей 3 лет, мы можем сгладить кризис, да, то есть правильно там гибко себя проявить, отвлечь и так далее. А в кризис 7 лет, это, скорее всего, он связан с тем, что ребенок принимает на себя новую социальную роль ученика, что раньше он играл, он был дошкольником, а теперь ему придется принимать на себя новую социальную роль.

0: он будет
1: сидеть,
0: он будет заниматься,
1: да.
0: Плюс многие дети переживают, знают ли они столько, сколько знают их сверстники, будут ли они успевать по программе. Некоторые дети очень сильно переживают, когда они отстают в обучении, особенно вот в начале обучения. И, кстати, многие проблемы, связанные с дисграфией и даже неврологией, связаны с тем, что темп обучения ребенок не успевает догонять. Возможно, это еще связано с тем, что ребенка рано отдали в школу. Вот эти темпы, они очень большие, и не все дети могут. Вам здесь очень аккуратно нужно относиться вообще и к готовности к школе, готов ли ребенок, и смотреть внимательно, да, на его интеллектуальное, социальное и так далее развитие. Вот.
1: Да, здесь взрослый
0: здесь перестройка. Да, любой кризис – это перестройка, это новый этап развития в жизни человека. Здесь у него новый этап, когда он становится обучаемым, да, когда он переходит в школу для того, чтобы учиться, а не играть. Все, теперь только учеба.
1: Как здесь родителям реагировать на этот кризис? Вот если ребенок действительно очень сильно переживает из-за школы, что он не успевает, там, что он хуже других ребят в классе, как
0: помочь? Родители остаются авторитетными. Да? В дошкольном детстве они авторитеты. В младшей школе они еще все-таки имеют авторитет в глазах ребенка. Здесь важна поддержка. Все равно поддержать ребенка нужными словами, сказать, что он все сможет.
1: То есть не ругать, не сравнивать, да? Не тыкать носом в тетради.
0: Я думаю, что это всем понятно, что это ни в коем случае не педагогично и неприемлемо наказывать ребенка за то, что он просто не может что-то знать или уметь. Он этому научится, его нужно в этом поддержать, все. Ну, конечно, если у него действительно какие-то школьные страхи, обращаются к психологам, которые тоже на своем уровне потом работают со школьными страхами. Потихонечку там возникают иногда и такие проблемы. Ну, как правило, в период адаптации к школе.
1: А что еще могут сделать родители, чтобы помочь ребенку адаптироваться к школе?
0: Конечно, работа должна проводиться и в семье, так и в школе, для того, чтобы детям

0: облегчить этот процесс, потому что все-таки новая социальная роль, новые условия, школа, да, новые требования, потому что учитель тоже предъявляет определенные требования, дети волнуются, могут ли они освоить, да, этот весь программный материал или нет.
1: Много новых ребят вокруг,
0: да, много, поэтому для родителей максимально, конечно, очень важно, чтобы между ребенком и родителями сформировались еще в дошкольном возрасте доверительные отношения, поскольку они более авторитетные, чем сверстники в дошколке, да, для родителей, для детей. Поэтому слово родителя всегда будет важно для ребенка. Поэтому все, что скажет родитель положительного в сторону школы, как он положительно настроит, все это будет важно для него и будет влиять на его положительный эмоциональный настрой. Да? Конечно, мы, родители, должны обратить внимание и на интеллектуальное развитие, как, насколько он хорошо там развивался.
1: То есть подготовить, да, заранее его немножечко,
0: да,
1: в школе.
0: Да, в этом поучаствовать. Поучаствовать в том, чтобы ребенок имел возможность общаться с другими детьми, тем более, если он воспитывается в домашних условиях, да, вот эти вот контактность. Посмотреть на то, насколько он усидчив, может ли он вообще высидеть весь этот урок 35 минут, или ему это будет сложно, и потренироваться, возможно, заранее. Хорошо, когда в семье есть старшие братья и сестры, которые тоже поделятся своим опытом и расскажут, как это здорово может быть в школе, да, как там учатся, какие там правила, да, есть.
1: То есть, чтобы ребенок уже пошел в школу с позитивным настроем.
0: Ну, так же, как и,
1: да,
0: в детский сад.
1: Это зависит от семьи.
0: Да, да. Настрой родителей, конечно, повлияет на настрой ребенка. Поэтому положительный эмоциональный фон всегда не повредит, особенно со стороны родителей.
1: А что вообще можно сказать родителям, которым тоже, как и детям, не просто в этот период, когда у ребенка кризис?
0: Я бы посоветовала им любить и принимать ребенка таким, какой он есть. Кризис – это хорошо. Потому что кризис – это новый этап в развитии человека. То есть ребенок вступает на новую ступень развития, более сложными, он будет совершенствоваться. И роль взрослого – принять его таким, какой он есть, и помочь ему как можно легче пережить это время.
1: Спасибо, Диана. Спасибо, что вы помогли нам разобраться в этом непростом вопросе детских кризисов. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Дети растут и меняются, и нам, родителям, нужно учиться постепенно выпускать их на свободу.

верою, на зов ответила душа, по щеке течет слеза. Покаяния, верую, свидетель предо мной вода, умирая для себя.

Он в третий день воскрес, Он распахнул врата небес для нас всех. Верую, Он все мне ангел,

Приветствую вас. Мы приветствуем наших дорогих сестер, девушек, девочек, женщин. Тоже мы отдельно поприветствуем вас. Мы приветствуем вас всех, кто за экраном, кто смотрит эту программу в городе Таллин, женщины в городе Таллин. Мы благословляем вас. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Будьте исцелены. Господь продолжает исцелять. Здесь лимфатические узлы. Господь продолжает исцелять, слава Богу, Он здесь. Он здесь, Он чудный, добрый врач. Он такой мягкий, такой добрый, нежный и любящий Иисус. Слава Богу, аллилуйя, слава Господу. И мы учимся, как верить в Него, как служить Ему, как исполнять Его волю. Мы учимся прославлять Его. Да, мы учимся славить Его, так как написано в Писании. В псалмах, слава Господу, Он здесь. Мы принимаем, Господь, исцеление. Может быть, кто-то молится за ближних, пожалуйста. Включим свою веру, включите свою веру и скажи: Господь, я молюсь сейчас за того, кого вот Ты знаешь, кто нуждается, Господь, прямо сейчас. Приди, Святой Дух, совершай необыкновенное, Господь, совершай просто необыкновенное, чудесное. И через приезжих гостей, Господь, и через поместную церковь, Господь, мы хотим быть в Духе Святом, мы хотим быть с Тобой, вот тогда мы счастливы. Написано: блаженство в деснице Твоей вовек. В Твоей руке счастье, блаженство. Мы хотим быть в Твоих руках. Аллилуйя. Поясницу, поясничный отдел Господь касается. Слава, Он здесь, Он любит нас. Он любит этот город, Он любит эту страну. Когда-то Господь говорил, и я об этом вот один раз сказал в Таллине, говорили недавно во время церемонии прощания, что Господь говорил кому-то в Украине, что моя любовь к Таллину, езжайте туда. То есть в то время этот город был полный славы Божьей, вот эта церковь. И Бог прямо говорил, и люди не знали, Дух Святой говорит: моя любовь к Таллину, езжайте туда. И вот Бог излил свою любовь, свою силу через этого Нилу Юливайню. Это был муж Божий, которого мы с вами лично не знали. Но народ Божий чудеса получал через него, благословение. Это был человек, исцеленный Богом. И он из зала в зал, из больших концертных залов и большие. Люди исцелялись в колясках, люди получали чудеса. И вот этот человек, он хотел благословить Таллин. Но он не мог это сделать лично. Ему не дали визу. Потому что тогда КГБ знали, в ком сила Божия, кто сильный. Также и Райхарда Бонки не пустили в 88-м году, в 89-м. Его не пустили в Ригу. Он должен был. И вот в последний момент ему отказали. Тогда приехал его заместитель. То есть это движение духа было настолько сильным, но тогда он благословил одного человека, электрика, который строил гостиницу «Виру». И вот этот электрик, я имя его не запомнил, он недавно ушел в вечность, вот совсем недавно. Его с почестями хоронили. Он взял вот это благословение от проповедника Нилу Юливанию и принес в Таллин. И помолился за братьев. Представляете, как реально это все, да, друзья? Прийти, благословение получить. Александр Попов пришел, благословил Манифу Филиппову, благословил меня. И вот так братья, они движимы духом. Какая сила, какое чудное помазание. И поэтому сегодня мы находимся в возможностях, в Божьей воле, в возможностях идти вот в этом, идти в это. Больше и больше. И слово говорит нам о том, что мы можем получить через веру. И слово говорит о том, что мы можем отказаться по вере, то есть отвергнуть неправильно. Об этом мы сегодня поговорим. Павел говорит: прежде всего нам нравится получать через веру, но также нам нравится побеждать через веру. Скажите аминь, да? И Господь говорит Галатам, что я хочу знать от вас, то есть чтобы вы сами сказали мне: я хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа? Вы исполняли закон, вы старались вот быть такими правильными, вот набожными, и вдруг вы получили Святого Духа. Или же вы получили через наставление веры? И Павел еще раз повторяет этот вопрос. Он говорит: подающий вам Духа, то есть дающий вам Духа Святого, через дела ли закона? Мы видим, что когда люди исполняли закон в Ветхом Завете или пытались исполнять, Дух Святой на них не сходил, не было, не приходил на них Святой Дух. И когда люди жили даже во время Иисуса, и они были сами по себе, ну, в смысле, ходили в синагоги, Дух Святой тоже на них не приходил. Это значит, что Дух Святой приходит не от наших попыток, а от действия веры, то есть от нашего доверия Богу, уверенности.
И, конечно, еще несколько других шагов. Написано, что Бог дал духа повинующимся ему. То есть это послушание веры. И Бог может так быстро дать, так легко дать, особенно в начале, когда вот мы в начале пути. Наше сердце открыто, как у ребенка. Дети, подростки, молодежь как-то легче, быстрее принимают слово, если вот их сердце открыто.

Но Бог также касается и взрослых. И Господь говорит, если не будете как дети, вы не войдете в Царство Божие. И Бог хочет, чтобы мы доверяли Ему. И когда Иисус служил на земле, то Он говорил, чтобы мы умолились как дети, да, чтобы мы были как дети, и чтобы были доверчивы, такие открытые, искренние. А со временем, с годами, может быть, с испытаниями, наше сердце может несколько закрываться и быть не таким доверчивым, а быть таким осторожным и сдержанным. Вот взрослые люди в этой жизни много встречали испытаний и мошенничества, и обмана, и всего. Но Господь хочет наше сердце сделать все-таки мягким, и Он говорит, я возьму от вас сердце каменное, я дам вам сердце плотяное. И Дух Святой размягчает нас и дает нам сердце чуткое, мягкое, способно принимать мягкую почву, способно чувствовать, слышать Господа. И он, на днях Вилкерсон, его отрывок проповеди, там в компьютере появился, он сказал, что самое-самое главное, что одно из самых важных в нашей жизни – это быть чувствительным к Святому Духу, это быть открытым к Святому Духу. И однажды он поехал в Нью-Йорк из Пенсильвании, из маленькой церкви, из маленького города. Бог сказал ему поехать в Нью-Йорк. Он был чуткий к Святому Духу. И хотя они ждали ребенка, вот-вот-вот должен был родиться ребенок, Бог сказал ему ехать. Поехать, потому что он читал статьи о подростках, о преступниках, о криминальных группах. И был судебный процесс, и он поехал туда заступаться за них. Он поехал выступать в суде. Он поехал молиться. Вот. И жена должна была родить ребенка, она звонит ему. Он говорит, дорогая, не можешь ли ты подождать немного? То есть он понимал, что настолько важно, что вот он должен быть именно там. И Бог начал движение через него. Он оказался прямо в центре банды, огромной банды нью-йоркской, которые творили грабеж, убийства, которые совершали уличные бои, жестокость. И он оказался прямо там, полный веры. И он говорил этим людям, что Иисус тебя любит. Иисус любит тебя, Ники. Вот. И Бог зажег сердце этого молодого человека и очень многих спас, потому что вот этот проповедник был чувствителен к Святому Духу, он был открыт для Господа. И Бог дал ему потом церковь в сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер. Огромную церковь, слава Господу. Он оказал влияние на христианство Америки. Он также был пророческим голосом. Он пророчествовал, что Китай станет очень сильным, а Китай тогда был бедным. Он вообще был никто, вообще не. Но Бог сказал ему, что будут процессы происходить такие и всякие. То есть интересный, очень особенный человек. Но он говорил, одно из самых важных – это быть чувствительным к Святому Духу. И так Бог говорит, подающий вам Духа и совершает между вами чудеса. Чудеса совершаются также через наставление веры. Нам нужна вера. И нам нужно назидать друг друга в вере. И себя назидать в вере. Слово говорит, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Святым Духом, сохраняйте себя в любви Божией. Послание Иуда 1:20, 21. Назидая себя на святейшей вере. Бог хочет, чтобы ты и я, мы назидали себя. Что значит назидали? Назидать – это по-гречески строиться. Это значит созидать, строить дом. Ойкодома, то есть назидать себя. Вот кто молится Духом, он назидает себя. А кто пророчествует, он назидает церковь. То есть, кто молится Духом, он лично молится. Это молитва между им и Богом. И у него происходит внутреннее назидание, но ум остается без плода. Поэтому человек молится умом, молится Духом. Поет умом, поет Духом. Есть личное назидание в вере, и это уже наша ответственность. То есть каждый из нас принимает решение, читать Слово Божие, слушать Слово Божие или нет, слушать проповеди или нет. Естественно, если мы будем слушать отрицательные вещи, то отрицательная вера будет в нашем сердце. Что значит отрицательная вера? Это значит вера в неправильное, вера в поражение, вера в страх. Человек верит в неудачи. А когда мы слушаем Слово Божие, это настолько важно, что оно нас строит, мы становимся другими. Наша жизнь поднимается выше. Молодые люди созидаются, то есть растут. Взрослые люди также растут в вере. Павел говорит, с возрастанием веры в нас увеличится удел
апостол.

апостолов. То есть их часть, их служение с возрастанием нашей веры. То есть когда мы поверили, я поверил после армии, советской армии, что нужно что-то большее получить, вот чувствую, что нам нужна сила. Я полгода активно служил, я все делал, все, что только можно, не пропуская ни один разбор слова, ни одну сыгровку, там, игру на духовом оркестре, в хоре. Я старался, и как и все старались, быть последовательным, то есть читать Библию. Но вдруг я внутренне начал чувствовать, что нужно нечто большее еще. И я догадывался, что это сила Божья. И тогда Освальд Смит был такой известный автор среди баптистов, он писал об исполнении Духом Святым. То есть такие вот материалы, они как-то лучики такие посылали. И мы спрашивали у нашего пастора, это был молодой пастор, замечательный человек. Это был родной брат Эльзы Седневой, вот, родной брат был. И мы спрашивали: скажите, пастор, правда существует крещение Духом Святым? Он говорит: да. А правда ли существуют дары Святого Духа? Он говорит: да. А правда ли, что есть вот... И он да. Конечно, он не говорил это публично, но лично он верил. И мы получили поддержку в его словах, что да, это существует. И затем мы услышали слово веры, слово через Рейнхарда Бонке. Это слово захватило меня, я говорил об этом много раз, и я начал плакать. Слушая кассеты, я заливался слезами. Я понял, что это что-то настоящее, это что-то реально очень сильное. Итак, когда мы слушаем слово веры, тогда в нас увеличивается удел. И тогда вдруг Бог посылает человека. Потому что он видел, что вера есть в сердце. И как только он мне сказал: Александр, я хочу помолиться о тебе. Ты хочешь, чтобы я тебя благословил? Бог мне это сказал. Вот два предложения. Я сказал: да. То есть мое сердце готово. Я даже не сомневался. Я понял, что речь пойдет о крещении Святым Духом. Хотя он сказал очень аккуратно: ты хочешь, чтобы я благословил тебя? И вот это Библия говорит, через что мы получаем? Через наставление веры. Итак, через веру мы получаем Духа Святого. Это одно из самых важных. Мы получаем чудеса. Это же прекрасно. Они необходимы. Наше сердце сжимается от боли, иногда от страха, иногда от просто печали большой, что если мы знаем, что кто-то заболел очень сильно. Павел говорит, чтобы, когда я узнал о его болезни, слух дошел до болезни, ну, Павел переживал, и там болел верующий человек. Дошел слух о болезни. Мы не знаем, какая болезнь. Наверное, было очень серьезно. И Павел, и они все переживали. Но Бог говорит, что Бог совершает чудеса через наставление веры. Давайте посмотрим на веру как нечто отдельный предмет сегодня. А потом попробуем его проектировать в нашу жизнь еще больше. Вера. Вера в числе многих христианских качеств. Она должна быть в нашей жизни. Должно быть много всего. Но есть наиболее важные вещи. И Павел их подчеркнул. Это вера, с нее все начинается. Надежда – это то, что устремлено в будущее. И любовь – это внутреннее качество, это характер. И Господь говорит в Писании через Павла, что больше всего имейте усердную любовь друг к другу. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов, Петр говорит. Теперь Павел говорит Колоссянам, говорит о любви, что больше всего облекитесь в любовь, которая совокупность совершенства. И в Колоссянам 3:14. Больше всего. Итак, я просто как пример говорю. Но сегодня мы говорим о вере. Потому что о вере также сказано: наипаче всего, больше всего возьмите веру, щит веры, которым можете угасить раскаленные стрелы лукавого. Итак, Ефесянам 6 главе 16 стихом говорится о том, что больше всего есть вещи, которые самые важные в жизни. Мы в прошлый раз слышали: больше всего хранимого храни сердце свое. Мы знаем, что это нужно. Знаете, когда мы покупаем с вами мясные продукты и другие, мы храним это. Да, мы это делаем, мы выпускаем их в морозилку. Если мы покупаем в большом количестве, если мы в маленьком количестве, мы ставим в холодильник и готовим еду сегодня-завтра. Но если мы покупаем в большом количестве, например, вот как вот уже много лет ко мне приезжают фермеры, она говорит, что вот давайте я вам привезу мясо. Обычно в воскресенье, раз в месяц, раз в два месяца.
И тогда мы берем много, и мы понимаем, что их нужно обязательно сохранить. Если я опустил пакет с мясом в холодильник, извините за детали, то ночью или рано утром я срочно спешу на кухню, я разделяю все на порции и кладу в морозилку. Я понимаю, что нам нужно сохранить. Скажите аминь, да? Больше всего хранимого, Бог говорит, больше всего храни свое сердце. Итак, твое сердце – это важно. Любовь – это очень важно, больше всего. И вера также больше всего. Больше всего из чего? Из оружия Божьих. И поэтому Господь говорит Ефесянам, что нам нужна вера больше всего, чтобы мы могли угасить. Итак, я теперь говорю не о том, что мы можем принять. Принять можно все только по вере, как включая Святого Духа и чудеса, и спасение. Но есть то, что нельзя никогда принять. И это можно только тоже по вере. Здесь говорится так, чтобы каждый из нас, написано, укреплялся в Господе и могуществом Его силы. Ефесянам 6. И речь не идет о том, что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь будет атакован. Абсолютно каждый верующий христианин, он будет атакован, он будет искушаем. Даже Иисус был искушаем в пустыне. Поэтому речь не идет о тебе, ты будешь атакован дьяволом или нет. Речь идет о другом. Когда и сколько раз ты будешь атакован? Понимаете? Речь идет об этом. То есть, потому что написано, Иисус говорит, вы в мире будете иметь скорбь. Он не говорит, что, может быть, кто-то из вас будет иметь скорбь. Он говорит, вы будете иметь скорбь. Ну, мужайтесь, я победил этот мир. Я победил этот мир. И поэтому, чтобы нам победить, чтобы каждая бабушка, каждая пожилая женщина, девушка и все возраста, даже ребенок мог победить, нужна для этого вера. И поэтому Павел говорит, что видите, в мире будете иметь скорбь. Иисус однажды такие вещи говорил ученикам, что мы сегодня не хотели, чтобы это звучало для нас. Ну, что я имею в виду? Иисус говорил ученикам, вас отлучат от синагог, вас будут бить в синагогах, вас будут убивать. Представьте, Он говорит 12 ученикам своим во время Тайной вечери, Он говорит, вас будет убивать, и будет даже так, что убивающие вас будут думать, что они служат Богу. То есть будут думать так. Поэтому один из аятолл в Иране, он дал такой священный такой указ, чтобы убить Трампа, и кто убьет Трампа, тот будет радоваться в аду. Но так он верит. Они так верят. Он будет наслаждаться в раю. И поэтому он мотивирует людей, чтобы кто-то обязательно покусился на президента, и он таким образом... То есть это одно из заблуждений. Мы благословляем этих людей. Скажите аминь. Да, мы просто... Но люди действительно будут думать. Недавно он такой дал указ. То есть, представляете, а это священно для некоторых. Они думают, вот я хочу попасть в рай, вот я хочу получить. Поэтому не стоит ли мне попытаться, ну, убить там великого сатану, как они говорят. То есть вот так люди заблуждаются. Бог, а Иисус говорит, любите врагов ваших. Скажите аминь, да? Любите, благословляйте. Один из мусульман, христиан, мусульманин, ставший христианином, он сказал, что Мухаммед начал 84 войны, Иисус ни одной. И он говорит о том, что вот Иисус любит людей. Он говорит, Мухаммед умирал и говорил, что убивайте христиан и евреев, пусть они будут прокляты. Иисус сказал, любите врагов ваших, благословляйте, скажите аминь. Да? Я не говорю сейчас против мусульман, просто говорю о том, как мы, люди, можем ошибаться. И люди могли ошибаться и думать, что вот мы сейчас христиан будем притеснять, и мы таким образом послужим Богу. И таким был именно Саул. Так вот, мы бы с вами, конечно, бы не хотели никогда услышать от пастора пророческое слово, от Иисуса, что он говорит, слушайте, тебя будут убивать, тебя будут жестоко бить. Мы бы не хотели, но такое тоже возможно. Некоторые из вас умертвят, сказал Господь в книге Откровения, и мы должны быть к этому готовы. И вот Господь учит нас, чтобы мы были готовы. И Он говорит нам грустные вещи иногда. И для этого нам нужна вера. Итак, Господь говорит в Писаниях, что чтобы вам противостать в день злой и все преодолевши устоять,
для этого примите все оружие Божье. И там перечисляется оружие, то есть шлем спасения, защиты, да? Броня праведности, тоже защита. Пояс истины, он защищает как бы наш разум, но через слова ума, да? Тоже защита. Есть оружие нападения, это есть Слово Божье. Но есть одно самое сильное средство защиты – это вера. Это щит веры. И вот когда стрелы врага могут лететь на тебя, на меня, нам нужна именно только вера. Чтобы поставить именно вера, внутреннее. Что такое вера? Это уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Что Бог за тебя, что Он тебя сохранит, что Господь с тобою, написано, Бог со мною, не убоюсь, что сделает мне человек. И поэтому вера, она необходима как для принятия, так и для противостояния. И Петр об этом говорит: бодрствуйте, потому что противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. 1 Петра 5:9. Противостойте ему твердой верой. Я хочу сегодня сказать, что никогда не говорил. Ну, может быть, я говорил это косвенно, но я хочу сказать так, что сатана действует всегда тайно. Поэтому Иисус говорит несколько мест Писания. Он говорит: вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. То есть это происходит незаметно. То есть мы думаем, что это человек, но на самом деле за этим мы думаем, что человек, а на самом деле за этим стоит враг. И я хочу сказать несколько примеров, потому что это поможет нам в нашей стратегии. Мы живем с вами верой, правда же? То есть мы не видением живем, мы не тем видим, что мы видим, мы живем верой. И мы духовный мир только можем через откровение получить видимым. Помните, пророк Елисей, он говорит: Господь, открой глаза слуге. И он увидел духовный мир. Но мы с вами верой воспринимаем духовный мир. Однако же Бог хочет, чтобы мы видели. И помните, когда Петр искушал Иисуса? Он хотел ему хорошего. Он сказал: пусть не будет с тобой этого. Пусть не будет никаких страданий. Будь милостив к себе. Кого увидел Иисус за словами Петра? Кого он увидел? Дьявола. Он говорит: отойди от меня, сатана. Итак, Иисус видел, что за этими правильными, приятными, казалось бы, правильными словами, пожеланиями находится лукавый. То есть он невидимо действовал. И он говорит: отойди от меня, сатана. Разве Иисус считал Петра сатаной? Нет. Разве он стал сатаной? Нет. За этими словами стоял сатана. И поэтому об этом сказано в Писании. Дальше сказано в Матфея 13 главе, что Господь посадил пшеницу. Но вдруг через какое-то время люди заметили, что между пшеницей растут плевелы, то есть вредная трава. Она похожа на колосья. Вы знаете, если вы летом поедете на вот море, там, где здесь в Эстонии есть Усть-Нарва, да, то там вот эти колоски. И я думал ребенком, что это колосья выросли. Но это плевелы. То есть они пустые, они без зерен. Но вот там где-то среди травы такие колоски. Было интересно. Но это вот как плевелы. Плевелы, они не растут высоко, они не наполняются зерном, они путаются между зерном, они мешают урожаю, они приносят ущерб, вред. И тогда возник вопрос. И хозяина жатвы спросили: Господи, ты же сажал зерно, откуда взялись плевелы? Господь говорит: плевелы – это сыны лукавого. А пшеница – это Божьи дети. И он говорит: враг людей это сделал. Когда сыны Божии спали, то есть, видите, он делает тайно, тогда он посеял плевелы. Я не имею сейчас в виду кого-нибудь из вас или кого-то, смотрящих по телевизору, нет. Но мы должны верить и знать, что, к сожалению, плевелы существуют. И они приносят ущерб телу Христа. И их очень трудно искоренить. И Господь сказал: оставьте их. То есть до жатвы. Тогда ангелы это сделают.
они соберут их и сожгут. Потому что плевела

они переплетаются с хорошими колосьями, и они могут говорить так же хорошо, как говорил Петр по отношению к Иисусу. И если вы с ними дружите, и они с вами так хорошо лояльны, то вы никогда не может быть, если кто-то скажет вам, что этот человек неправильный, вы можете даже обидеться и даже не поверить пастору, пророку. То есть потому что настолько мы доверяем людям, и мы не видим ничего плохого, то есть наши духовные глаза закрыты. Но это не значит, что мы сейчас должны кого-то подозревать. Я просто говорю о том, что бывают вот плевелы, они незаметны. И тогда сыны Божии говорят, давайте мы их вырвем. Он говорит, нет, оставьте до жатвы. Поэтому в церкви могут быть люди, которые тесно связаны с кем-то из вас. Они, ну, может быть, плотские, они, может быть, даже мирские или полумирские. Но вы с ними дружите, и если они будут каким-то образом наказаны в церкви, то вам будет очень больно за них, тяжело, и начнется такое переживание, огорчение. Поэтому, чтобы этого не было, то Бог позволяет людям в церкви, всем людям быть. Кто хочет прийти, приходите. Всем добро пожаловать. И Господь видит это. Каждого сердца. Но в Царстве Божьем нам откроется, и на земле что-то может открыться, когда мы увидим, что... Помните, когда пришел Симон? Это не Симон Петр, а Симон Волф. Он пришел и крестился, и он принял Христа, и он крестился. Он занимался волхвованиями, то есть он занимался чародейством. И теперь он пришел, и он увидел, как сила сходит через апостола, он принес деньги. У него, очевидно, было много денег, потому что он занимался волхвованием, получал за это деньги от людей. И он принес им деньги, соответственно, как он сам получал деньги, он говорит, дайте мне этот дар, чтобы как, на кого я возложу руки, на них бы тоже сходил Дух Святой. Но Петр говорит, серебро будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Я вижу твое сердце исполнено коварства и так, ну, и так далее. Тогда Симон сказал, помолитесь за меня, чтобы ничего со мной такого не случилось. Они дальше пошли проповедовали. Мы не знаем, помолились ли они за него. Но они пошли дальше проповедовать. Говорит, покайся в этом грехе, помолись, может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего.

Вы знаете, если мы не будем защищаться, то все полетит на нас. На нас полетят все стрелы, все атаки. К нам пришла одна замечательная семья, и они сейчас у нас в служении. Хорошая семья. Тихомировы, ладно, я проговорился. Но Лена рассказывала, что она была открыта для всего раньше. И она тяжело болела. То есть она ходила на курсы, лечебные курсы, думая, что это от Бога. То есть она искренне, вот как девушка, девочка-христианка, она верила, что, наверное, они там, это, наверное, христианство. Она, не зная еще Господа близко, и она ходила туда. И вот она была открыта ко всему. И тогда всякие болезни атаковали. Я думаю, Лена поймет меня, сама засвидетельствует вам. И тогда, когда она стала им о Иисусе говорить, они вообще так плохо к ней отнеслись, они запретили ей говорить о Христе. Она поняла, что это не христианское место, то есть какие-то сеансы, скажем. И тогда она оттуда ушла, и, слава Богу, она пришла в церковь. И они пришли домой помолиться, и мы молились вместе. И Господь коснулся. Они сначала ходили на балконе, посидели, потому что они вот, Эдик является, да, родственником, да, его супруга является их доченькой. И потом они пришли домой, и мы молились. И Господь чудесным образом коснулся этих замечательных людей. Итак, смотрите, если мы будем ко всему открыты, если мы не будем защищены, то разные атаки могут приходить, болезни, все-все приходило. И эта молодая женщина, она страдала и болела. Итак, мы не должны быть всему открыты. Скажите аминь. Бог говорит, что мы должны бодрствовать, и мы должны защищаться. Итак, если летят стрелы, то в этот момент мы должны поставить какой-то щит. Потому что эти стрелы огненные, дьявол позаботится о том, чтобы это именно ранило тебя, чтобы это зацепило именно тебя. Именно найти такую ситуацию, которая могла бы тебя очень сильно ранить. И я сегодня утром думал, что сегодня вечером может произойти в воскресенье, потому что иногда именно после собрания что-то происходит. Иногда что-то происходит именно после собрания. До собрания, чтобы атаковать, после собрания, чтобы забрать, то есть похитить. И я понял, много лет назад, я понял, что это не является случайностью. И однажды я отказал одной семье в том, чтобы им помочь материально, ну, потому что просто у меня не было денег. Ну, в тот момент не было, 1 евро было на счету. И потому что, и еще по другим причинам, потому что они употребляли что-то неправильное. И когда я отказал, то они очень сильно обозлились на меня. И много лет я слышал от них, они не члены церкви, они не знают Иисуса. Но мы им помогали, потому что какое-то время женщина была вдовой. И, знаете, Бог говорит помогать. И мы, слава Богу. Но когда однажды отказал, есть такие люди, которым вот однажды откажешь, и они вот навсегда у них обиды. Это давайте себя от этого хранить. Правда же, друзья, да? Когда нам кто-то что-то отказал, не мог помочь, нужно сказать: я не буду обижаться. Этот человек так много уже сделал для меня. Церковь так много сделала для меня. Ну вот сейчас не получилось. Ну вот сейчас мне не хватило набора. Благодарю Бога. Прославляю тебя, Господь. Аллилуйя. И будет победа. Скажите аминь, да? То есть мы противостоим обиде, мы противостоим огорчению. И нам для этого нужна вера. Наши чувства скажут: ой, тебе ничего не дали, тебе не рад, ты, твоя дочка не работает, зять безработный, и вот тебе отказали, тебе не дали набор продуктовый. Но сердце скажет: Господь, я отказываюсь обижаться. Я противостою этому именем Иисуса Христа. Я понимаю, бывает, ну, просто нет возможности. Второе, ну, может быть, не заметили меня. Ну, люди тоже, они столько людей, столько ситуаций. И вы поднимаетесь выше, вы поднимаетесь на гору, вы становитесь победителем. Знаете, тут на днях вот Ваня тут, его брат... родной брат Германа и Дима Андреева, да, Завьялов у него фамилия, вот, и он сказал, мама, ну, была так сильно однажды, ее Господь коснулся на собрании Гедри Мадава, когда он приезжал еще давно, и она отдала все деньги, вот, пожертвовала, все отдала, вот такое ей было на сердце, и, ну, она отдала, по-моему, там кроны были тогда, 200 или 300, 200-250 крон, как-то так он говорил. И она села в машину, и она сказала своему мужу, говорит, ну, слава Богу, он тоже спасен, он ушел на небеса спасенным, мама ушла спасенной, но вот она говорит, я отдала все вот так на сердце. Он сказал: ну, ты глупая, он сказал ей, ну, как по-свойски. Говорит, а она говорит, я чувствовала, что я должна это сделать. И Иван Завьяловых сын

говорит. И прошло пару часов, и вдруг один служитель из Церкви Слова Божия приходит к ним и говорит: «Бог побуждит, сказал мне дать вам деньги». И там было 500 крон. Слава Богу. Там было 500 крон, два раза больше. Это сделал Господь. И поэтому, когда вы делаете по вере, ваш разум скажет: «Ну как я могу отдать? У меня ничего нет». Но сердце, если тебе говорит, то ты слушаешь Господа, и ты действуешь по вере. Вера – это действует выше наших возможностей. Если в наших возможностях нам не нужна вера, если у нас есть деньги на счету, вы легко с ними можете расстаться. То есть у вас достаточно денег, вас попросил сын, доченька, сосед, сестра по вере, брат. Я думаю, вам не трудно. Вы знаете, у меня достаточно. У меня есть, допустим, вы говорите, у меня есть какой-то запас. Но когда у вас нет или у вас мало, то чтобы отдать, уже нужна вера. Согласитесь, да? Согласитесь с этим, да? Уже нужна вера. И поэтому вы молитесь, и вы слушаете свое сердце. И тогда вы действуете по вере. Вера – это удивительная жизнь. Это другая жизнь, чем обычная жизнь. Обычная жизнь – логическая, разумная, расчетливая, продуманная жизнь. Она с одной стороны, ну, как бы правильная, но для веры этого недостаточно, для Бога этого недостаточно. То есть вы правильно, что вы рассчитываете средства, вы правильно, что вы откладываете на что-то. Если вы это делаете, вы правильно поступаете. И у кого-то это получается, у кого-то не очень получается. Но если вы действуете... Я засмеялся, потому что я имею в виду ситуацию. Не у всех получается, но я восхищаюсь теми, у кого получается. И вы знаете, когда у вас получается отложить, но вы слышите от Бога, что вам сделать, то вы действуете по вере, вы будете еще больше благословлены. И у меня однажды удалось отложить сумму, ну, какую-то денег. Вот это редко как бы бывает, но один раз удалось. То есть церковь меня поздравила с днем рождения, родственники поздравили с днем рождения. И я подумал, вот я отложу эти деньги, и я сделаю душевую кабинку, ну, для гостей, сделаю еще один душ. И так я эти деньги лежали сколько-то месяцев. Но вдруг Бог распорядился по-другому. И я не расскажу вам, я расскажу вам потому, что в этом нет, потому что я помог близкому человеку, в смысле, в этом нет похвалы, это естественно. Но я, в общем, одна семья обратились ко мне, их мальчик посещает церковь, и они обратились, говорят, может быть, у вас кто-то, ну, кто-то, может быть, купит квартиру, у нас забирают квартиру на аукцион, может быть, кто-то из ваших купит нашу квартиру. Она стоит 60 тысяч, мы продаем за 25-26 тысяч. Я такой думал, как же мне помочь? Мы стали молиться. Эта женщина православная, искренняя, а мы стали молиться по телефону. Я говорю, давайте молиться. Мальчик ее ходит в церковь, она относится положительно, и мы стали молиться. Она говорит, я молюсь, я каждый день молюсь. Уже, ну, все, уже судебный исполнитель, уже, ну, вот забирают квартиру, все. И я так проникся чувством, стал молиться. И я вспомнил, что мой сын, когда-то мы с ним ехали, с Даниилом, и он говорит, папа, я все-таки верю, что я хочу, вот, чтобы вот Бог дал мне вот, ну, он как-то своими словами, хорошо, он сказал, я верю, что вот я хочу настоящую хорошую вот жену, и я верю, что я должен потом купить квартиру трехкомнатную. И я вот как-то это слушал, и я подумал, ну, я скажу ему на всякий случай. Я говорю, слушай, извините за детали, но мне это очень приятно. Я говорю, слушай, есть такая вот квартира подается. Он такой, да. А мне очень хорошо от этого сердца, он сказал. Но мне нужно первый взнос в банк. И знаете, когда там бывают маленькие суды, там 1,8%, это, конечно, небольшая сумма. Но мне, говорит, не хватает. Мне не хватает там 2500. И понимаете, естественно, мое сердце как отца. Я не хвалюсь этим. Если бы это был кто-то другой, ну, посторонний, я бы вам, я думаю, не рассказал бы. Но так как это сын, это естественно. Что в сердце? Ты отложил деньги, вроде бы хотел, думаешь, что важнее? Важнее сейчас помочь сыну. И я еще немножко как бы занял, и вот добавил, и он был так благодарен. Это, во-первых, улучшает наши отношения, правда, нашу дружбу. И в сердце такая радость. Я говорю, сынок, это немного. Я тебе еще потом помогу. Я еще найду денег, когда ты будешь ремонтировать. Но ты не бери дорогие кредиты, я лучше займу. Я сам буду за это платить. Вот, хвала Богу, это просто сердце отца. Сердце человека, отца. Но вот я к тому говорю, что когда ты отдаешь, ты не жалеешь. Если это сын или дочь,
или даже это друг, или, может быть, Бог скажет тебе пожертвовать церковь, но твое сердце говорит, и такая радость и покой в сердце. Я подумал, а, ладно, это душ такое дело, как бы все, это вот все сейчас самое важное помочь. И вот, когда вы умеете откладывать и рассчитывать, это хорошо. И у некоторых это получается, поверьте. Но вы слышите голос Господа, и вы готовы что-то жертвовать, вы молодцы. Но вера, именно она выше, чем наши расчеты. Я вообще честно вам говорю, я очень уважаю тех, кто смогли отложить какую-то сумму. То есть, отдавая Богу десятины, отдавая Богу пожертвования, и они смогли что-то накопить. У них есть благословение, у них есть запас. И они, вы находитесь под Божьим водительством. Пусть Бог вас ведет и употребляет. Но, чтобы это все пошло в Царство Божие, и чтобы это работало, нам всегда нужна вера. Вера в то, что говорит Господь. Кстати, Господь сейчас исцеляет сустав. И именем Иисуса благословляю вас, чтобы ваша рука, ваша кисть, она была здорова. Господь, мы даем Тебе славу. Господь, мы благодарим Тебя. И вот мы благословляем сейчас вот Даниила. Вот на днях он подписал, 2 с лишним месяца это все тянулось. Все это, слава Богу, отступило, ну, судебные исполнители, они уступили. Эти люди искали деньги. В общем, я молился и молился, Господи, помоги. Потому что сын может вот купить квартиру. Я верю, что он будет тебе, ну, больше служить. Я верю, что вот такое было на сердце. Так вот, для родителей это ничто, кажется. Ну, помочь – это так легко, так просто. Если у тебя есть, потому что ты любишь. Но Бог хочет, чтобы мы любили Его так же, любили Его Царство, чтобы мы ничего не жалели, чтобы мы были свободны. И для этого нам нужна вера. И я веровал, потому и говорил. Мы отдельно будем об этом говорить. То есть ты говоришь из веры, ты отдаешь из веры, ты сражаешься, потому что ты веришь. И вот Господь говорит о сатане, что он приходит ночью. Он приходит тайно. Он приходит незаметно. И он пришел к Еве, как змей. Бытие 3 глава. Змей был хитрее всех. Он пришел и просто говорил. Сейчас мы боимся змей, да? Мы остерегаемся, по крайней мере. Но тогда змеи были добрыми. То есть они были нормальными. Тогда еще не было грехопадения. И змеи даже ходили на лапках, вот как ящерицы. И Господь их решил этого потом. И так змей был такой интересный зверек, и он так разговаривал. Он говорит, нет, с вами ничего не произойдет. Просто Бог знает, что вы станете как боги. Смотрите, это было тайна, это было коварство. Это было лукавство. И Бог говорит в притчах 24 главе, что 24, извините, я сразу перейду в нашу жизнь с вами, 24:16, Бог говорит, сейчас я быстро открою, 15 стиха, «Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, не опустошая место покоя его». То есть не делай вот это, как сатана делает, знаете, потому что 7 раз упадет праведник и встанет, а нечестивые пойдут в погибель. Понимаете? Бог говорит, не злоумышляй. То есть никогда вот делать что-то коварное, что-то такое, вот работать, действовать против кого-нибудь, вот это злоумышленник. Не злоумышляй против жилища праведника, не опустошай место покоя его, потому что он даже 7 раз упадет, он встанет. То есть его сатана, он злоумышляет. И он ходит, он делает это тайно. Мы думаем, что это люди нас атакуют. На самом деле не всегда так. Сатана. И поэтому вот когда я отказал той женщине, я сказал, что нет, я не могу, то я получил поток, ну, такого зла, и я такого даже не помню в своей жизни. Я понимаю, что у нее проблемы с сатаной, я понимаю. Я понимаю, что она употребляет запрещенные вещества. Но то, что я услышал, я даже в армии такого не слышал. Стеснялись ребята говорить нецензурные слова. И то, что вылилось через эту женщину с таким криком и яростью, я понимал, что вот когда мы говорим иногда «нет», то мы подвергнемся ненависти. И мне жаль. Вот. И мне было тяжело довольно 3 дня. Я чувствовал себя как будто бы избитым. Я думал, столько добра мы старались сделать. Но вот, так вот, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что нужно сделать? Противостать твердой верой. Противостать твердой верой. Скажите аминь, да? Противостать твердой верой. Нам нужна вера. Тебе нужна вера каждый день. Поверьте, если цель этой проповеди убедить нас, что нам необходима вера,
чтобы мы назидали себя на святейшей вере. И Бог говорит через Павла: «Испытывайте себя, верили вы», то есть проверяйте себя, верили.

ли вы? 2 Коринфянам, 13 глава, по-моему, 5 стих. Проверяйте себя, верили ли вы. Как Эдик говорил мне слова, очень важно абстрагироваться, то есть держать дистанцию. Да, защита нужна, очень важно, чтобы мы не были открыты, когда люди так думают. Как вы можете так думать обо мне? Я вам там помог столько. Нет, нет. Вы что, разве не знаете мое сердце? Нет, это не поможет. Мы просто должны верой противостать. Вера – это то, что нам нужно взять больше всего. Я сегодня думал о том, когда вы идете в магазин, вы что-то больше всего покупаете. Вот подумайте, что вы больше всего берете? Если у вас маленькие дети, то вы берете, прежде всего, молочные продукты, вы берете, чтобы у вас были каши, детское питание. Если вы юноша и взрослые, что больше всего вы заботитесь, чтобы было в холодильнике мясо, белок, там, куриные яйца, все это, протеин. Вы думаете об этом, что есть основа. Можно просто сварить бульон, ну, хлеб тоже, хлеб он имеет, ну, сейчас многие остерегаются, но хлеб он имеет, да, углеводы, это самый богатый источник энергии, но мы понимаем, что он приносит сильный вес, и поэтому многие умирают. Но если ты просто сваришь мясо или сделаешь бульон и ешь немножко хлеба, у тебя есть основание, основа. То есть, помните, Илья ел хлеб и мясо утром, хлеб и мясо вечером. Есть основные продукты. Больше всего, что вы берете в свою жизнь? Вот. И если вы, вот, девушка, женщина, многие понимают, там, салатики полезны, там, всякие авокадо, все это тоже. То есть вы знаете, что нужно больше всего. Так вот, Бог говорит, в наших качествах защиты прежде, больше всего возьмите щит веры. И это серьезная битва. Вы уйдете с собрания, и вы не знаете, какая битва вас ждет на этой неделе. Может быть, все будет хорошо. Но, может быть, вам придется сражаться с болезнью, сражаться с сомнениями. Вам нужна вера. Она необходима тебе и мне каждый день. И я думаю о том, что столько много в этом году нам нужно сделать, столько много провести евангелизации, собраний, конференций, и для этого нужна большая вера. Чтобы накормить столько людей, принять на ночлег в церкви, принять на ночлег по домам, чтобы накормить каждого, чтобы максимально благословить верующих. К нам приедут украинцы, приедут эстонцы, к нам приедут русские. Мы хотим всех принять. Я написал украинскому пастору, приезжайте, мы хотим почтить вас, ваш украинский служитель будет служить. Приезжайте к нам. Они подумали, посоветовались. И у нас говорит: да, Владимир, спасибо, пастор Володя, вы всегда к нам хорошо относились. От самого начала, он сказал, вот уже 8 лет, говорит, мы приедем к вам. Я говорю, может быть, вы споете что-то по-украински? Да, у нас такая возможность. Спойте, пожалуйста. Ну, знаете, Бог хочет, чтобы мы всех любили. Скажите аминь, да? И вот, чтобы нам принять всех, нам нужна вера. Чтобы купить аппаратуру, которая стоит 12-13 тысяч, нам нужна вера. А аппаратура необходима, она нужна. Иначе у нас заберут аппаратуру на палатку, а мы здесь будем без аппаратуры, и это будет недостаточно. Но нам нужна вера. У нас нет возможности, но у нас должна быть вера. Вера – это серьезно. Больше всего хранимого храни сердце твое. Больше всего возьмите щит веры. Больше всего возьмите веру. Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, я хочу убедить вас. Я хочу убедить вас. Я убежден в этом, но хочу быть еще больше убежден. Мне каждый день нужна вера. Библия говорит, вера исходит от слышания, слышания Слова Божия. Бог хочет, чтобы мы были мужами веры. То есть мы были людьми веры. Это одно из прочих качеств, которые нам необходимы. Поэтому решишь ты сегодня назидаться в вере. Ты ходишь в церковь, вы назидаетесь в вере, вы правильно делаете. Вы ходите на домашнюю группу, ваша вера растет. Вы слушаете свидетельства, вы молитесь, ваша вера растет. Вы даже не понимаете, как это происходит. Но Иисус сказал, это как зерно, которое сеется, и ты не знаешь, как оно растет. Ночью и днем человек встает, он смотрит, и он не знает, как это растет. Но потом оно превращается в плодоносное дерево. И поэтому ты не думаешь о том, насколько ты вырос в вере. Ты не оцениваешь это. Ты думаешь всегда, я нуждаюсь больше, я нуждаюсь больше. Но вдруг вера начинает действовать через тебя. Тогда вдруг твои руки протягиваются к больным, чтобы помолиться. Вдруг у тебя приходит слово. Библия говорит, пророчествуй, пророчество по мере веры. Приходит слово, которое вы говорите, вы освобождаете через веру. Именно вера помогает вам сделать этот шаг. Именно вера помогает тебе и мне проговорить то, что говорит Писание. Я веровал, потому говорил. Потому говорил пророческое слово. Я веровал. Бог исцеляет сейчас поясницу. Слава Богу. Доверяйтесь Ему полностью. Он любит вас. Друзья, заканчивая эту проповедь, но не закрывая тему веры, я хочу сказать, возьмите больше всего веру. Будьте
Стойте в вере, говорит апостол Павел. То есть оставайтесь в этой позиции, не давайте шаг назад, не давайте задний ход. Стойте в вере. Будьте мужественны и будьте тверды. Мужество – это дает нам смелость идти вперед. Вы знаете, Павел говорит в Писании, что если мы будем хорошо служить, то мы получим великое дерзновение в вере. Хорошо служившие диаконы, хорошо служившие получат в себе великое дерзновение в вере, то есть смелость в вере. И поэтому церковь, она становится необычной. Она, может быть, иногда кажется фантастически, немножко такой крайней странностью. Аллилуйя, Иисус все совершит. Вы, если вы в вере, вы можете иногда разговаривать совсем необычно. Вы вдохновлены, вы возбуждены. Или вы просто убеждены и спокойны, потому что это покой веры. Но вера – это то, что поможет каждому. Вера является достаточной. И даже если будет как горчичное зерно, она сдвинет эти горы. Она сдвинет эти проблемы. Вы знаете, один христианин, там Мурашкин его фамилия, он один из руководителей одного из пятидесятнических союзов в Москве. Он был во время Горбачева, он уже печатал издания, он был активным верующим. И он приехал к нам посмотреть, что же происходит в Нарве, в этой церкви на берегу реки, где движется Дух Святой. Такой необычный человек. И мы говорили о вере, мы говорили о вере, о силе Святого Духа. Мы молодые братья, которым 23-24 года. Мы говорили о силе Духа Святого, о вере. И он слушал внимательно. Он говорит, ну да, братья, я согласен. Он был из такой традиционной церкви. Он говорит, ну да, я согласен. Когда я сидел в тюрьме на Урале за Христа, он сидел в тюрьме, тогда мы должны были выгружать баржу. Выгружать мешки по 50 килограмм веса. И мы должны были по трапу, узкому трапу бегать с корабля на берег и обратно. И мы были заключенными. Это был тяжелый рабский труд. То есть они подходили, на них бросали мешок 50 килограмм, они шли далеко. И он говорит, и у меня ушли силы. Меня покинули силы. Я сказал, Господь, помоги. Ты сказал, что если будет вера хотя бы с горчичное зерно, то эта гора, эта огромная гора вот этих мешков, она сдвинется. Господь, я верю, вот пошли, пусть эта гора сдвинется, пусть эта гора сдвинется. Он молится так. Господь, именем Иисуса я молюсь. И он начал молиться. И что вы думаете произошло? Вдруг по реке, по-моему, Енисей был или по реке плывет баржа, корабль с краном, там гудок. И они начали кричать с берега. Эй, давайте, пристань к берегу. И корабль пристает, он опускает свой кран в трюм, поднимает все мешки, переносит на берег. То есть это был ответ на молитву, согласитесь? Да? Это гора мешков. Он говорит, да, вот была такая ситуация, вот надо же было. Он когда стал молиться, там вот корабль, и пришла идея, что вот крикнуть. И Бог таким образом помог. Да, нужна вера. Господи, помоги. Потому что просто уже нет сил. А там ведь нужно, нельзя останавливаться. Там конвоиры. Там будут окрики, там будут удары, там будет наказание. То есть нельзя лениться, нельзя останавливаться. И вот вера, она сегодня необходима нашей церкви, чтобы сделать все, что хочет Бог. Я каждый день просыпаюсь, я знаю, сколько много дел, которых мне нужно сделать. И впереди у нас еще строительство, у нас и лагерь, у нас евангелизации. И нам нужна вера. И вера Божья. Она поможет. Бог говорит, имейте веру какую? Божью. Мы в прошлый раз говорили, есть человеческое убеждение. Человеческое убеждение. Физические упражнения, правильное питание. Хорошо. Но это не Божье. Божье больше. Это когда ты не можешь, я не могу, но может Бог. Ты готов искать такую веру? Готовы ли мы жаждать Бога? Готовы ли мы быть верующими в полном смысле слова? Когда мы услышим болезнь и тяжелую болезнь, и когда мы не будем расстраиваться, но в нас будет вера, и мы скажем, нет, начнем сейчас молиться. Мы будем сейчас благодарить. Бог все может. Хотели бы вы иметь такую веру? Я бы хотел такую веру. Аминь. Давайте мы встанем пред Богом, друзья. Аллилуйя. Слава Господу, слава Господу, слава Господу.

0: Привет, меня зовут Катя. Часто мнения близких людей расходятся. Родители хотят от нас одного, а мы хотим совершенно другого. Что делать в таких ситуациях? Как прийти к компромиссу, не потеряв себя? Сегодня со мной в студии девчонки. Это Маша, Оля, Наташа и Таня. Девочки, скажите, пожалуйста, у вас бывали такие ситуации, когда мнения с вашими близкими прямо кардинально расходились? Родители или родственники чего-то от вас хотят, вы не хотите, и очень трудно в таких ситуациях прийти к какому-то общему решению.
1: Очень много раз. И как бы очень сложно реально прийти к компромиссу. И даже были случаи, когда не приходили к компромиссу. Как бы чисто смиряешься. И вот я не знаю, нормально ли смиряться и так вот, типа, идти и следовать их мнению.
2: Смотря что было, например.
1: Например? Ну, я поступила в магистратуру, а потом поняла, что мне это не нравится. Я не хочу учиться в ней. Я хочу бросить, потому что первое образование у меня уже есть. И мне не дали бросить, грубо говоря, заставили закончить. Говорят, это очень... Оно было просто бесплатное еще, но я поступила на бюджет. И как бы, я не знаю, это были 2 года ада. Ну, просто. И я до сих пор говорю, если я не найду плюсов от этой магистратуры... Отомстить хотела, но уже, ладно, наверное, не буду.
0: Получается, до сих пор ты как бы считаешь, что это было неправильное решение?
1: Да, я считаю, что это было неправильно, что я просто потеряла 2 года нервов и жизни.
3: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог, а по жизни пока не определилась, по профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. Поиски себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
4: У меня сложных ситуаций не было, каких-то таких, чего стоило бы помнить. Это вообще было давно, на самом деле, очень, когда родители как-то пытались повлиять на мою жизнь. В основном это касалось того, иду ли я в безопасное место, одевались ли я, соответственно, погоде, ну или там, может быть, ситуации. Вот. Правда, сейчас, вот честно сказать, спустя уже большое время, меня поражает моя собственная реакция. Я на все реагировала очень болезненно. Ну, какой-то у меня вот триггер срабатывал, я не знаю, как сейчас модно говорить. То есть я все воспринимала в штыки, все хотела сделать наоборот, и довольно долго, даже уже спустя подростковый возраст. Я не знаю, почему.
5: А что тебе хотелось сделать наоборот?
4: Да просто, например, говорят, одень шапку, не хочу одевать. Хотя я понимаю, что вообще-то лучше ее надеть, холодновато.
1: Ну, да.
4: То есть меня это удивляет. Я не понимаю, почему это было. А на родителей у меня обиды нет. Я только думаю, я-то вообще нормальной была или нет.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.

0: Знаете, я, короче, была одно время работала няней, и у меня тоже там был один ребеночек, сейчас я как родитель, ну так, вот, и я ему все, ну, я ему говорила что-то делать, и он назло, вот просто назло, я думаю, что же с тобой не так, я же себе говорю логичные вещи, я прошу себя просто поесть вкусняшку, если я попрошу что-то даже хорошее, он этого не будет делать, принципиально, потому что он хочет делать все наперекор мне, и я думала, а потом поняла, что он просто хотел какого-то такого, знаете, нет, он хотел самостоятельности, вот. Мне тоже с родителями во взаимоотношениях, у меня, например, с финансовой точки зрения любят родители, так скажем, говорить мне, в чем я не права, что я должна обязательно столько откладывать, что я не молодец, что трачу деньги там на кафешки, хотя я так не считаю. Вот. Ну и, в общем, да, то есть, когда я переехала даже от родителей, они, ну, спрашивали там, вот ты зарабатываешь столько, на что ты тратишь свои деньги? Ну, здесь надо экономить, а здесь так. Я такая, сама решу.
1: Привет, меня зовут Наташа, и я продюсер. Занимаюсь созданием контента, начиная от идеи, заканчивая финальным монтажом. Работая в команде, я ежедневно учусь новому. Меня вдохновляет создавать. Еще больше меня вдохновляет видеть отзывы, читать комментарии и понимать, что этот контент полезен. Уверена, что каждый день жизни можно прожить еще лучше, чем вчера.
2: Слушайте, я на самом деле вам завидую, потому что когда у меня был какой-то такой подростковый переходный возраст, я как раз-таки была, ну, я в принципе изначально была очень таким милым, послушным ребенком, и мама с папой никогда не знали со мной хлопот. Знаете, такой милый ангелочек, который ходит, да, конечно, я на все согласна, я буду все делать. И вот сейчас, понимая с возрастом, что да почему же этого не было, когда мне было там 14 или 15 лет, то есть... У меня не было каких-то таких особых проблем на тот период времени, вот. Но если затрагивать тему, как надо делать, да, и как классно было бы, и как полезно, это случай протеста. Потому что как раз-таки в семье именно и закладываются основы границ, которые мы потом выстраиваем в обществе с людьми.
3: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
0: То есть ты хочешь сказать, та модель, которая была во взаимоотношениях с родителями, она и отражается на социальном? То есть как с тобой, какие границы у тебя были с родителями, так ты умеешь выстраивать границы с другими людьми?
2: Возможно.
0: У меня потому что вообще не
2: модель
0: так.
2: Модель может быть такая. Смотри, как еще. Еще может быть такой вариант, что как ты выстраивала и какие выводы ты, может быть, сделала после взаимоотношений и после выстраивания вот этих границ с родителями. Ну вот, допустим, ты научилась протестовать, да, и сделала вывод о том, что, ага, это не везде хорошо. Придет какой-нибудь человек помощнее, да, поморальнее, по устойчивее, потяжелее и может тебе дать в отместку что-то, да, на твой протест какой-то. И ты понимаешь, что лучше договариваться. То есть, если мы, выстраивая границы в семье, понимаем, какого мы хотим добиться вывода, ну, какой мы хотим добиться цели и каким мы путем это сделаем, то мы такую модель можем перенести дальше и на общество.
4: Ну, в обществе я достаточно коммуникабельный человек. Я могу взаимодействовать с людьми, да, как-то выстраивать свои личные границы, но когда... приезжаю домой, допустим, и общаюсь с родителями, как будто бы просто вот так включаются какие-то старые вот эти вот откатанные модели поведения, что ты никакие свои новые взрослые навыки не можешь с ними применять. Вот ты как привык в 10 лет, тебя раздражало, что они тебя там учат жизни, точно так же сейчас вот загорается это как-то, как искра какая-то, и точно так же раздражает, ты не можешь им даже иногда нормально как-то ответить, хочется просто вот, ну, иногда даже нагрубить, не знаю, что сказать, потому что очень как-то болезненно это воспринимаешь. Вот как Оля сказала, да, что она болезненно воспринимала, хотя вроде говорили неплохие вещи.
5: Привет, меня зовут Катя. Я инфопродюсер, а также занимаюсь контентом для социальных сетей.
4: Больше всего в своей жизни я ценю свободу, творчество и самовыражение. Я стараюсь все время развиваться и наполнять свою жизнь интересными событиями. Но больше всего я ценю общение с близкими людьми. Верю, что жизнь можно прожить счастливо, если доверять Богу и слушать свое сердце.
2: Это просто момент сепарации, когда у нас происходит именно отделение в эмоциональном вот плане, что родитель – это тот человек, который имеет право на свое мнение вот, по поводу там, чего-то такого.
4: Ну, он имеет право, да, но вот, допустим, Таня рассказала свой пример, что в итоге она до сих пор считает, что это там были худшие годы у нее, и вот, пожалуйста, она как бы смирилась, получается, с ситуацией, послушала родителей, и родителям казалось, что было бы здорово там пойти учиться в магистратуру, и мне кажется, таких примеров просто сотни. Я по своей жизни могу сказать, что я в какой-то момент просто... сделала вывод, что обязательно будет наоборот, как мне говорят родители, что они мне говорят, это тебе будет плохо, я это делаю, и у меня все получается хорошо. Ну, то есть вот вплоть реально до такого, и просто, мне просто кажется, что как будто бы иногда настолько хотят уберечь от каких-то ошибок, что ну, чересчур вот это получается. Но все-таки, вот если мы вернемся немножко, да, изначально у нас вопрос был такой, как выстроить эти отношения, когда уже мы имеем дело с родителями, которые немножко не видят вот этих границ, где можно взрослому человеку, пусть это даже твой ребенок, давать какие-то советы, чаще всего это непрошенные, да, советы, а где нельзя. И мы это можем взять как факт, что мы это уже имеем, да, мы можем много размышлять, что как они должны делать, как они не должны, но это есть, и что мы можем в этой ситуации сделать вообще, как себя вести?
0: Всегда вообще в любой такой ситуации, не обязательно с родителями, помогает, ну, как мне лично, такой трюк, как поставить себя на его место. Представь, что ты родитель такого-то ребенка, что у тебя такие-то беспокойства, что, например, я не знаю, там, мама постоянно просит тебя надевать шапку, и ты ставишь себя на свое место, и ты вспоминаешь, что у твоего ребенка там хронический отит, у него могут быть проблемы реально с ушами, там, поэтому ты его просишь надевать шапку, и когда ты, ну, вот такие вот выстраиваешь какие-то такие вот истории, нити, тебе картина становится более понятна, почему они это делают. Вот, второй вопрос уже, это как ты принимаешь решение либо соглашаться с ними, либо как им это объяснить. Тут уже все вообще, мне кажется, настолько индивидуально, потому что родители разные, есть, ну, которые более лояльны тебе могут понять, есть, которые на, ну, просто тоже из принципа, не обязательно даже уже из любви какой-то заботы, а которые могут реально из принципа говорить: нет, ты должна делать так, просто потому что я так хочу. Вообще никак не это не обосновывая.
5: На самом деле тут еще вот в чем вопрос. Что подразумевается под выстраиванием границ? То есть, если имеется в виду, что я теперь взрослый человек, не лезь в мою жизнь, я от тебя не приму ничего, ни советов, ни мнений, это одни границы. Если мы отдаем себе отчет, что это, например, наша семья, они не перестали быть нашими родственниками, они имеют право участвовать в нашей жизни до какого-то определенного уровня. Это уже другие границы. Для меня вот вторые границы кажутся более приемлемыми, чем первые.
2: И первое — это вообще не про отношения. Если мы просто-напросто говорим о том, что так, ну все, теперь вы до свидания, мы забываем о том, что мы часть вообще родителей, которые нас родили. И мы не можем от них так отгородиться, но здесь очень важно сказать...
0: Какие родители?
2: Да, о том, что какие родители. Если, к примеру, родители кого-то страдают какими-то там болезнями, да, какими-то зависимостями, то здесь, к сожалению, это просто нужно принять как факт, и соответственно, мы не можем.
0: Ну, болезнь, ты имеешь в виду абьюз,
2: да, какие-нибудь там расстройства, да. То есть, когда мы понимаем, что родитель не может здравомыслить, но на действительно доказанном случае, а не как там, к примеру, о, да что там, она вообще ничего не понимает. Нет, такой случай не подходит. И в первом, ну вот то, что Оля привела в первом случае, это вообще не про выстраивание границ. Да, как выстраивать границы? Это нужно обговорить. И это будет неоднократно. То есть, если мы придем и скажем там, ой, короче, вот сейчас у меня вот такие-то требования, это, ну, это не работает. Границы — это всегда понимание через вот опыт общения, через какую-то ситуацию, когда вы потом сели и обговорили. Я понимаю, что там как бы важно носить шапку, но сейчас, мама, я выросла, и я сама могу решить данный вопрос. Это будут мои как бы последствия того, что заболею я или нет.
4: Просто мы сейчас все говорим про эту шапку.
6: Да, что это просто про меня так забавляет.
4: Да, бывает. Как бы, мне кажется, если сейчас там кто-то кому-то говорит, мама, мне что там, надень шапку, меня это скорее умиляет, как бы.
2: Конечно.
4: Но есть же примеры как бы гораздо более серьезные, когда родители на полном серьезе думают, что они вправе контролировать жизнь своего ребенка. У ребенка могут быть свои дети, да, у девушки может быть муж, и мама, там, папа все равно считают, что они вправе распоряжаться ее жизнью, можно так сказать, да, лезть там в финансы семьи, руководить, как распоряжаться деньгами в семье. И часто еще у них такое мнение, потому что они, может быть, сами помогают этой семье. И, ну, действительно, человек находится в каких-то вот заложниках, что он привык думать, что мама — это святое, мама — это там, ну, нельзя ей поперек ничего сказать. И я думаю, речь тут уже вообще не про шапку, когда это какая-то такая коммуникация просто, да, а более про глобальные вещи, когда получается так, что девушка не живет своей жизнью из-за того, что, по сути, она живет жизнью мамы. Мама, там, папа решают, что ей делать, куда ей тратить деньги, куда ей учиться. Сколько примеров, когда профессии были выбраны абсолютно там неправильно, потому что родители сказали, вот иди сюда, тут прибыльно, тут будешь деньги зарабатывать. И мне кажется, вот важно нам сейчас обсудить, если вот я нахожусь, ну не я, но допустим, я нахожусь в такой ситуации, что я реально понимаю, что я вот в заложниках как бы у мнения своих близких, что какие шаги я могу предпринять, чтобы начать жить свою жизнь, а не вот жизнь, которую мне диктуют мои родственники. Может быть, у вас есть примеры, как вам помогало, как у вас получалось именно в жизни отстраиваться от мнения родителей, от мнения родственников и все-таки жить свою жизнь?
7: Поговорить. Ну, для начала попробовать, mm-hmm. а дальше не знаю.
0: Мне помогло, когда я перестала врать. Ну, то есть у родителей какое-то скептическое отношение есть к ребенку, если он понимает, что тут его немножко там, ну, обманывает. И когда мы с родителями стали прям честными, прям в открытую, то есть, ну, то есть я могу с ними прям... У меня вообще было такое, что я написала родителям книгу, такую маленькую, про себя, про свою жизнь, чтобы они меня больше понимали. Реально просто написала им все, что я чувствовала в какие-то моменты, когда я на них была обижена, или наоборот, за что мне очень стыдно. Ну, в общем, как бы откровенно, да, вот тоже, наверное, что разговор. Вот, когда наши отношения стали прям вот искренними, то есть мы ничего не скрываем друг от друга, это очень сильно помогает. И они тебе начинают доверять больше от того, что ты с ними честный. Mm-hmm. То есть даже если это что-то плохое, но ты с ними честен, и они будут с тобой уже как со взрослым человеком, потому что ты не кривляешься как-то, не mm-hmm. это и как бы в лицо говоришь, как есть.
5: Если, например, ребенок живет с родителями, ну, предположим, уже довольно взрослый ребенок, то есть лет 18-20, ну, неважно, сын или дочь, если он пользуется, например, живет на жилплощади родителей, пользуется финансами своей семьи, то есть он еще самостоятельно не зарабатывает или зарабатывает недостаточно, то, естественно, родители имеют право большего вмешательства в его жизнь. Если он живет отдельно, если у него своя семья, то, конечно, по минимуму. То есть родители могут высказать свое мнение, ребенок может сказать, согласен он или нет, и делать так, как он считает нужным. Он уже полностью может опираться на себя в таком случае. Как бы все просто.
2: Можно я немножко поумничаю, подведу итог. Просто вы сказали очень крутые такие вещи. Сепарация. Сепарация – это такой момент, когда мы не чувствуем эмоциональный отклик. Я могу говорить все, что угодно, ну, в том плане, не

0: Не унижаю, это не унижение, не оскорбление, а говорить, что и как кому сделать. Но внутри у меня, на, к примеру, какие-то вот эти возгласы там, мамы или папы, нет эмоционального отклика, это значит, что ты вот сепарировался от них. И еще такие умные фразы, как ответственность за свои какие-то потребности, финансовая ответственность, честность. Это все про признаки взрослого человека. Есть классное упражнение. Что помогает? Это написать, за что ты можешь взять ответственность в своей жизни на данный момент, прописать даже мелочи. К примеру, я отвечаю за свое здоровье, а это значит, я одеваюсь в погоде, я делаю то-то, то-то, то-то за безопасность. Значит, я прихожу во столько, или, к примеру, использую какие-то там способы защиты. Или там, к примеру, за ответственность за образование. Да, я выбрала этот путь, или я выбрала этот путь, и я отвечаю за последствия, которые меня там ждут. Прописать свои достижения, чего вы достигли. То есть очень важно понимать человеку, ребенку именно такой момент, что я уже имею право, ну, как бы, жить и существовать. Ну, как бы, сам по себе, быть самостоятельным. Потому что, когда, если ребенок живет на территории родителей, да, и он зависим в плане там финансовом от них, ну, как бы, ну, они имеют право на немножко влезать на вашу территорию, потому что вы влезаете на их, если, ну, я имею в виду, если это взрослый ребенок. Это не значит, что я принимаю мнение родителя. Да, я его уважаю, да, спасибо, что ты высказал свое мнение, но это не значит, что я принимаю его на себя и буду считать его за свое мнение.
1: Мне кажется, еще иногда нам самим немножко выгодно так следовать советам родителей, потому что потом будет на кого спихнуть. Да. Что, если что, это ты, мама, виновата, что я пошла сюда учиться теперь, я не могу устроиться по профессии, потому что ты меня заставила. Но в этой стороне... Тут тоже нужно вспоминать, что мы взрослые люди, мы сами несем ответственность, даже если мы действуем советом родителей. То есть даже если мы принимаем совет родителей, в этот момент это уже наша жизнь, да, и наша ответственность.
0: И
1: это не мамино уже решение, а наше. Спасибо, девчонки. Мне кажется, классно мы раскрыли эту тему. Спасибо, что поделились своим опытом.

0: Страшная жара, хотя бы глоток воды, чтобы утолить жажду в этой пустыне, куда мы попали. Что может быть ценней в пустыне, чем вода, которая утоляет жажду и дает жизнь? И мы находимся в Бершеве, в археологическом центре. И с нами Барух, который расскажет, как же добывали здесь воду в древние времена.
1: Пей, Владимир, здесь еще много. Здесь перед нами целый огромный колодец. И мы находимся в библейской Бершеве, известной как Версавия, город семи колодцев. Но другое название говорит о том, что здесь во времена Авраама был заключен завет. Авраам и местный царь Герара клялись, что они не будут нападать друг на друга. И вот это слово «клясться», «лежбо», переведено и как «шева». Переведено как «шева» и попало таким образом в Версавия, в русский язык. Итак, мы находимся в земле патриархов у старейшего города. И давайте зайдем и посмотрим, что же было в городе.
0: Приглашаем телезрителей. Добро пожаловать, путеводитель по Израилю. Пейте воду.
1: Бершева расположена в стратегическом месте, где встречается прибрежная равнина, иудейская шфела, предгорье, иудейские горы и на юге дальше пустыни Негев. К тому же город располагался между портом Газы, мимо Арада, к Мертвому морю, и дальше дорога шла в Моав и в Эдом. Поэтому Бершева лежала как на пересечении торговых путей, так и на стыке нескольких географических зон. Поэтому ее положение было стратегичным и очень важным. И к тому же это место типично тем, что здесь очень высокий уровень грунтовых вод, что дает возможность копать колодцы и с легкостью добывать воду на глубине 5-6 метров. Дорогие друзья, мы находимся за стенами старого города Бершевы. Что мы здесь видим? Мы здесь видим огромный колодец и поилку для животных. Колодец построен на горе. Обычно колодцы, вы знаете, строят внизу, но здесь он построен на горе для тех путешественников или торговцев, которых не хотели видеть внутри города, но позволяли им напиться воды снаружи. Глубина этого колодца 70 метров. Друзья, 70 метров для того, чтобы не иметь конфликтов с кочевниками и с торговцами. Поэтому в мирное время также этим колодцем пользовались жители города, но в основном он предназначался для странников. И вот здесь вот есть такая поилка для скота. И если вы помните, есть такая библейская история, когда Авраам послал своего слугу в Месопотамию взять своему сыну Исааку жену. И он стал у ворот города, прямо как сейчас мы стоим у ворот города, и молился, что в вечернее время девушки шли черпать воду. Он сказал, если девушка напоит и меня, и моих верблюдов,

верблюдов, то значит это будет жена для Исаака. И действительно, Ревека вышла из города, почерпала воды, оказала услугу этому человеку и напоила, вот с такой вот, наполнила такую поилку для верблюдов. И здесь это прекрасная иллюстрация. И в современном мире, вы знаете, порой девушки стремятся быть как можно более худыми, такими, знаете, стройными. Но мне кажется, что в древние времена, поскольку женщины носили воду, то стандарт женской красоты – это была, наверное, такая вот коренастая, такая плотная девушка. Друзья, мы находимся возле городской стены, и здесь очень четко видна линия реконструкции. Это значит, что вся нижняя часть – это оригинальная кладка, и все, что выше, построено археологами для нашего понимания. Строили городскую стену во время Израильского царства из вот таких вот неотесанных полевых камней в их натуральной форме, и дальше верхняя часть была сооружена из таких специальных кирпичей. Это глина, высушенная на солнце. Это не очень крепкая структура, она довольно легко разрушается, однако хватало для того, чтобы защитить город от вторжения. Мы зашли через внешние ворота, и мы находимся в такой прямоугольной комнате, которая являлась такой площадью для купцов, торговцев или гостей города. Вот в этом правом дальнем углу находились главные ворота города, а сюда выходили старейшины для того, чтобы узнать, кто хочет посетить их город и с какой целью. То есть чужаков не любили внутри города, для того, чтобы они не оказались шпионами, которые могли бы выявить слабые места города. Поэтому торговля, сделки, все происходило вот в этом месте, не заходя в сам город. Ну что же, давайте пройдем и посмотрим, что было в городских воротах.

Друзья, мы находимся в городских воротах. Это самое важное место города, потому что в военном плане это была самая уязвимая точка, и с другой стороны, это была самая охраняемая точка. Справа от вас вы видите две комнаты, над которыми возвышалась башня, и такая же башня была с другой стороны. Между башнями была перемычка, и, в общем-то, это был вход в город. Ворота, были двойные ворота, одни открывались внутрь, и если врагу удавалось сломать их и прорваться внутрь, то он встречал гарнизон, который располагался в этих комнатах. И также перед ним были еще одни ворота, которые он должен был тащить на себя. То есть здесь враг останавливался, и его могли также атаковать с верхней перемычки. В мирное время эти комнаты использовали для других целей. Здесь вы можете видеть комнату, например, в которой восседали старейшины города, иногда цари. И они решали, кого пускать в город, кого не пускать. Те из вас, кто знакомы с библейской историей, помнят, что, скажем, Лот сидел у ворот города. И когда пришли ангелы в Содом, они встретили Лота, сидящего здесь, в важном месте города. В книге притчи говорится, что муж деятельной жены, он известен тем, что он сидит среди старейшин у ворот города. И часто цари ставили здесь свое седалище в тени этих башен и судили народ, разбирали различные дела. И последняя категория, наверное, людей, которых я хотел бы отметить, это пророки. Пророки выходили в городские ворота и возвещали Божье Слово и говорили: «Слушайте, так говорит Господь». И все эти слова были сказаны в городских воротах, как в наиболее важном месте города. Сразу за городскими воротами находилась площадь. Она могла использоваться как рыночная площадь или как место общественных собраний, где посланники царя возвещали свои указы или где старейшины города анонсировали свои решения. Например, в этом году у нас засушливое лето, поэтому придется платить налоги немного больше или меньше. Друзья, мы сейчас находимся в таком, скажем, важном месте города. Это были огромные склады, где хранились продовольственные запасы. Здесь есть три таких длинных комнаты. Каждая из них содержала три длинных таких, как коридора. По всей видимости, крыша была построена как базилика. Пускала свет через боковые окна. Итак, здесь был центральный проход, где я нахожусь. Слева и справа были полки, заполненные зерном, маслом, сушеным виноградом и другими товарами. Вот эти вот остатки колонн мы здесь видим, они поддерживали крышу. Итак, ширина прохода была достаточно, чтобы привести сюда осла и навьючить его с двух сторон. И потом этот навьюченный осел выходил вот отсюда вот и шел, куда ему нужно было. Такие города, как здесь, в Бершеве, назывались города для запасов. А некоторые цари в библейской истории строили специально такие города, чтобы в годы благополучного урожая брать высокие налоги, накапливать здесь еду, а в годы засухи или, скажем, менее удачных урожаев раздавать народу, поддерживать страну. Или часть этого, скажем, оброка также поступала в Иерусалим, где была столица. Поэтому здесь как раз археологи нашли и частично восстановили вот такие вот городские склады, важнейшее место в городе. Теперь рядом с городскими воротами находилась другая огромная конструкция, состоящая из таких вот длинных комнат. По всей видимости, это был дворец правителя города, потому что здесь есть как бы зал для официальных встреч, и также есть личные комнаты меньшего размера. Поэтому, по всей видимости, глава города восседал здесь, на самой высокой его точке, и также с крыши дома был обеспечен отличный круговой обзор.

Сейчас мы движемся по улице города. Заметьте, что улица была не слишком широкая, и слева и справа находились просто жилые дома. И жилые дома, которые слева от нас, их внешняя стена составляла городскую стену. То есть как раз линия домов, присоединенных один к другому, и формировала внешнюю стену. Друзья, я нахожусь в открытом дворе так называемого четырехкомнатного дома. Это был типичный дом для израильского времени. Как вы можете посмотреть на фотографии или вот посмотреть на объяснение также, что здесь был открытый вне такой вот двор по центру. Слева была комната, которая, ее крыша держалась на этих колоннах, которая использовалась для животных. И другая часть использовалась как вспомогательные помещения, например, для как кухня или как другие зоны. А вот здесь третья, это получается раз комната, два и три. А комната, которая стояла перпендикулярно, это была спальня. Сейчас я в нее зайду как раз. Вот я нахожусь сейчас в спальне этого дома. То есть это родительская была, так скажем, спальня. Интересно, что когда Иисус учит, как нужно молиться, он говорит, когда молишься, зайди в комнату твою, запри дверь за собой и молись Отцу, который в тайне. И Отец, видящий тайное, воздаст явно. И вот как раз вот это вот была та самая тайная внутренняя комната, куда не заходили ни дети и где мы удалялись от городской суеты. Над этой комнатой, над спальней, была надстройка, была вторая комната. И внешняя стена моей спальни и внешняя стена второй комнаты формировали городскую стену. Получается, что те, кто жили здесь, в случае необходимости, в случае атаки, взбирались на второй этаж и со второго этажа обороняли не просто город, но они обороняли свой собственный дом и своих домочадцев, которые фактически находились прямо здесь. Поэтому, как вы понимаете,

понимаете, что такие люди, защищая свой дом и свою семью, сражались, скажем, со всем сердцем и за всей силы. И вот такая вот структура, как мы видим в Бер-Шеве, она также упоминается в книге Иисуса Навина, история про блудницу Рахав. Вы помните, что блудница жила в городской стене, написано. И как раз здесь прекрасная иллюстрация того, как был устроен Иерихон. Вот эти вот внешние стены домов формировали городскую стену. Поэтому, когда она отпустила разведчиков израильских, она по веревке спустила их вниз за город, и они благополучно город оставили. Друзья, сейчас я хочу показать вам, как в древности хранилось зерно. Вот я нахожусь, вы видите, такое вот полукруглое отверстие, как колодец. На самом деле это яма, выложенная камнями. И все мелкие отверстия также были закрыты маленькими камушками, чтобы туда не проникали грызуны. В такую яму складывали зерно и накрывали, скажем, шкурами. И прикрывали другими камнями, чтобы никто не мог туда пролезть. И зерно таким образом хранилось. То есть порой оно хранилось в кувшинах, тоже более поздние технологии, и более древние, которые использовали хананеи в этой земле. Вот здесь остался такой вот прекрасный пример. Друзья, мы находимся у сердца города Бер-Шева. Это его водная система. В мирное время жители могли пользоваться водой из колодца за пределами города. Однако во время осады, нападения или каких-то катаклизмов воду нужно было откуда-то брать. Поэтому здесь, прямо в центре города, прокопали огромную шахту глубиной 20 метров, которая опускается ниже уровня земли и опускается еще ниже. Там построили много цистерн, 5 цистерн, которые получали воду из потоков, текущих по поверхности. Благодаря вот такому огромному строительству подземной системы, это одна из причин, почему Бер-Шева вошла в список мирового наследия ЮНЕСКО. Давайте спустимся в этот подземный мир и увидим, что же там.

Вот здесь вот видна линия реконструкции. Все, что внизу оригинальное, все, что сверху было достроено. Совсем немного, может быть, 1,5 метра только. То есть я сейчас спускаюсь по ступеням и в шахту, которая была построена во время израильского правления. То есть это начиная с 12 века до нашей эры. Уникальная возможность, я бы сказал. Прошу следовать за мной. Аккуратно, здесь низкий потолок вначале. Не ударьте голову. Трудно поверить, что эта конструкция стоит уже более 3000 лет. И вот здесь на стенах было несколько раз нанесена штукатурка. Я, возможно, попытаюсь подсветить, возможно, будет лучше видно. Вы видите, что пальцами делали эту штукатурку, укрепляли, ну, не укрепляли стены, но наносили штукатурку, чтобы цистерна лучше держала воду. И вот эти следы на стенах, которые до сих пор уцелели, это как бы, знаете, привет из далекого прошлого потомкам, которые когда-либо еще будут сюда спускаться. Посмотрите, видите, нам фактически передали здесь привет из прошлого. Друзья, вы, наверное, обратили внимание, что эта водная система сделана в виде такого зигзага. Это умышленно построено таким образом, чтобы стены являлись такими ребрами жесткости и хорошо бы держали потолок. Потому что если просто выкопать огромную цистерну, рано или поздно верхний слой, крышка, скажем так, она рухнет. Но здесь же сделали зигзаговидную форму для того, чтобы вот эти ребра поддерживали крышу. И действительно, смотрите, в течение 3000 лет эта конструкция уцелела. И дай бог, что простояла еще не меньше.

0: Друзья, вот здесь на стенах виден толстый слой штукатурки. Это значит, что его специально наносили по всей поверхности, чтобы предотвратить просачивание воды дальше в грунт. И возможно, что штукатуркой покрывали стены несколько раз, обновляя этот слой, который держит воду. Здесь слева от вас вы видите остаток канала, через который вода проникала в водную цистерну. Он поднимается наверх и доходит до потока Хеврона. И так во время зимних дождей, когда Хевронский поток выходит из своих берегов, наполняется, часть воды поступала сюда по этому каналу вниз, в эти 5 огромных цистерн, и город был гарантированно обеспечен водой на целый год или даже больше. Канал в данный момент блокирован, потому что он небезопасен, и выход сделан уже иной для туристов. Однако его остатки все еще здесь. Остатки жертвенника были обнаружены в Бершеве. Вот эти вот весь жертвенник был разобран на блоки, и камни использованы для строительства новых конструкций. Однако, когда ученые собрали обратно этот пазл, вот получилась примерно такая конструкция. Однозначно, это был жертвенник, упоминаемый в писаниях, что это был жертвенник языческий, потому что он построен из тесанных камней, как вы видите. А согласно книге Левитам, израильтяне должны были строить жертвенники из полевых камней, не обтесанных. И размер жертвенника израильского был больше, в 5 локтей. В этом же чуть больше 4. А вот высота, скажем так, правильная. Здесь 3 локтя высотой мы замеряли. Итак, мы знаем из Писаний, что в Бершеве было идолопоклонство, к сожалению, и жертвенник тому свидетельство. В Писаниях говорится, что в Бершеве Авраам посадил тамариск. Как раз такое дерево растет сейчас здесь, рядом со мной, и сегодня такие деревья наполняют весь юг Израиля.
1: Развивая очень важную тему «Древние способы добычи воды в пустыне», мы посетили музей «Древний колодец Авраама» в современной Бершеве на улице Хевронская дорога. Восстановленный древний колодец Авраама и реконструкция водоотлива находятся во дворике, обнесенном забором. В музее можно посмотреть увлекательное светозвуковое представление со времен патриархов и до сегодняшних дней. Колодец расположен в центре двора, его диаметр 3,5 метра, глубина 13,5. Первые 4 метра колодца в основном облицованы камнем, предположительно относящимся к византийскому периоду. Нижние 5 метров высечены в скальных породах. Колодец питается подземными водами, проникающими через лесовые породы из ручья Нахаль-Бершева, протекающего в 130 метрах от колодца. Рядом находится еще один колодец, который относится уже к более позднему периоду. В старину колесо водоподъемника вращали вручную или при помощи животных и через систему передачи черпали воду. Она поднималась на водовод, на виадуке и направлялась в искусственный водоем. И пока вращалось колесо и текла вода, жизнь продолжалась.
2: У нас сегодня было замечательное путешествие, был очень жаркий день. И, конечно же, в контрасте с Северной Финляндией, где очень много холода и дождей, ты понимаешь, насколько важна для людей влага, питьевая вода и колодцы. И в Бершеве мы как раз узнали секрет этих колодцев, как же можно добывать воду и каким образом те древние цивилизации могли выжить в таких тяжелых пустынных условиях.
3: Нагулявшись по жаре, по всяким подземельям, по раскопкам, так приятно здесь отдохнуть на ковре в центре Авраама. Приходите сюда, и потом можно еще посмотреть интересное и увлекательное видео о том, как Авраам выкопал здесь колодец. До встречи!
0: Дорогие друзья, я надеюсь, что путешествие по Бер-Шеве было для вас таким же интересным, как для нашей группы. И я приглашаю вас посетить новые места в Израиле и, конечно же, колодец Авраама. До встречи в «Путеводителе по Израилю». Пока!

0: Power. Power.
1: Power. Силовая связь и Джон Джейкобс. Дамы и господа, силовая команда посетила 30 стран мира и 5000 школ. Она была в новостях CNN, журнале People. Они были от Австралии до Израиля, от Греции до Африки и России. В прошлом году в России 35 тысяч человек пришли на наше представление. И телевидение России транслировало эту программу на одном из двух каналов. И они оценили, что свыше миллиона россиян смотрели программу телевидения. И они видели, как я разрывал наручники и проповедовал добрые новости Евангелия Иисуса Христа. Это чудо. Я хочу, чтобы вы молились и помогали нам. И я думаю, что результат будет очень хороший. Мы пришли сегодня, чтобы ограбить ад. И Берри Хендли собирается надуть грелку. И мы все будем радоваться, потому что это инструмент, который Бог дал нам, чтобы привлечь внимание и приблизить Евангелие к сердцам людей. Взорви эту грелку, надуй и лопни ей. Давай, Берри. Помогите ему.
2: Help him! Help him! Come on, help him! The 6'7", 315-pound giant, Barry Hadley, three-time national champion heavyweight wrestler. Come on, Barry! You don't want to fail this time, Barry! Come on, Barry! Starting to shake. Barry, you can't fail him. Help him. Help him. I've never seen one get this big. He needs your help for the glory of God. Woo! Now, Mike Hagan.
1: Майк Хейган сейчас попытается разорвать эти наручники. Он дважды в них замкнут. Давайте поблагодарим Бога, и пусть это будет символом того, что Святой Дух сделает это место в будущие годы. Это будет представлять миллионы духовных цепей, которые будут порваны в жизнях людей. Из-за веры людей, которые заплатили за то, чтобы это было сделано. И Майк Хейган попытается разорвать эти наручники. Давайте благодарить Бога. Пусть это будет символом того, что делает Святой Дух. И того, что он сделает в будущие годы в каждом доме этого города. Во имя Иисуса Христа. Давайте поможем Майку Хейгену. Майк Хейген играл 5 лет в футбол. Он играл за команду Seattle Seahawks. Давай, Майк, для славы Бога. Ему нужна ваша помощь. Это представляет цепи. Для славы Бога. И молитесь за сегодня. Молитесь.
2: Let's give Mike Hagan a big hand. Come on, Mike!
3: Давай, Mike!
2: Your jacket, come on! Your jacket! Help him!

0: most important thing in the world.
1: Самое важное в мире.
0: Is for you to have a relationship with God's Son.
1: Это чтобы ты имел взаимоотношения с Сыном Божьим.
0: Jesus Christ.
1: С Иисусом Христом.
0: But I know now most of you have heard that message.
1: Но я знаю, что многие из вас слышали эту проповедь.
0: The message about being a Christian.
1: Послание о том, как быть христианином.
0: But look me right in the eye.
1: Но посмотри мне прямо в глаза.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is more than just believing in God.
1: Это больше, чем просто верить Бога.
0: More than just being a nice person.
1: Больше, чем просто быть милым человеком.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is more than just going to a church.
1: Это больше, чем просто ходить в церковь.
0: Being a Christian.
1: Быть христианином.
0: Is having God's Son.
1: Это иметь Сына Божьего.
0: Jesus Christ.
1: Иисуса Христа.
0: Alive in your heart.
1: Живущим внутри твоего сердца.
0: 2000 years ago.
1: 2000 лет назад.
0: God sent his son.
1: Бог послал своего сына.
0: And he hung on the cross.
1: И он висел на кресте.
0: And he paid the price.
1: И он заплатил цену.
0: To purchase your salvation.
1: Чтобы купить твое спасение.
0: He shed his blood.
1: Он пролил свою кровь.
0: So your sins could be washed away.
1: Чтобы смыть ею твой грех.
0: And the Bible says.
1: И Библия говорит.
0: Whosoever.
1: Любой,
0: calls on his name,
1: кто призовет его имя,
0: will be saved.
1: Будет спасен.
0: And the Bible says,
1: и Библия говорит,
0: if you believe on him,
1: если ты веришь в него,
0: he'll give you the power,
1: он даст тебе силу,
0: to become sons and daughters of God.
1: Стать сыном и дочерью Божьей.
0: When Jesus died on that cross,
1: когда Иисус умер на этом кресте,
0: he said, I will rise again.
1: Он сказал, я воскресну снова.
0: And I've got good news in St. Petersburg.
1: И у меня есть хорошие новости для Санкт-Петербурга.
0: On the third day,
1: на третий день,
0: Jesus Christ rose from the dead.
1: Иисус Христос воскрес из мертвых.
0: Buddha is still in the grave.
1: Будда лежит в могиле.
0: Muhammad's bones are still in the grave.
1: Кости Мухаммеда все еще
0: But
1: на месте.
0: Jesus rose from the dead.
1: Но Иисус воскрес из мертвых.
0: And there's one name above all names.
1: И только одно имя выше всякого имени.
0: That makes demons tremble.
1: Которое заставляет демонов трястись.
0: That has all power over evil.
1: Который имеет всю силу над злом.
0: That heals the sick.
1: Который исцеляет больных.
0: Sets the demon possessed free.
1: Освобождает одержимых.
0: Sets the dope addict free.
1: Освобождает наркоманов.
0: It's the name of Jesus.
1: Это имя Иисуса.
0: And tonight.
1: И сегодня.
0: It's no accident that you're here.
1: Не случайно ты здесь оказался.
0: God planned for you to be here.
1: Бог запланировал, чтобы ты был сегодня здесь.
0: So you can hear one more time.
1: Чтобы ты мог услышать еще раз.
0: How you can make it to heaven.
1: Как ты можешь добраться в небо?
0: But I want to ask you a question tonight.
1: Но я задам вам вопрос сегодня.
0: How many of you want to make it to heaven?
1: Сколько из вас хотят добраться до неба?
0: How many of you want to make it to heaven?
1: Сколько из вас хотят оказаться на небе?
0: How many of you, when you die?
1: Сколько из вас, когда вы умрете,
0: and you stand before God,
1: и будете стоять перед Богом?
0: How many of you want him to let you in?
1: Сколько из вас хотят, чтобы он впустил вас?
0: You may never have a mansion here.
1: Может быть, вы никогда не слышали раньше.
0: But you will have a mansion up there.
1: Но у вас будет свой собственный дом там.
0: And all you have to do,
1: и все, что тебе нужно сделать,
0: is accept him into your heart.
1: Это принять Господа в свое сердце.
0: God is a spirit.
1: Бог есть дух.
0: And those that worship him,
1: и те, кто поклоняется ему,
0: must worship him in spirit and in
1: поклоняются
0: truth.
1: В духе и истине.
0: I want to close with a word of prayer.
1: Я хочу закончить словом молитвы.
0: And I'm going to pray with every one of you.
1: Я хочу молиться с каждым из вас.
0: How many of you in your seats?
1: Сколько из вас здесь?
0: Want God to forgive your sins?
1: Хотят, чтобы Бог простил ваш грех?
0: Want the Spirit of God to come into your heart?
1: Хотят, чтобы Дух Божий был в вашем сердце?
0: How many of you want God to wipe the slate clean?
1: Сколько из вас хотят, чтобы Бог омыл вас чисто?
0: How many of you tonight in Moscow want God to write your name in the Lamb's Book of Life?
1: Сколько из вас сегодня в Москве хотят, чтобы Бог записал ваше имя?
0: How many of you want that peace that passes all understanding?
1: Сколько из вас нуждается в этом мире превосходящем всякое понимание?
0: How many of you want that joy that you can't buy?
1: Сколько из вас хотят эту радость, которую ты не можешь купить?
0: Well, right now I'm going to pray with you. Would you bow your heads and close your eyes?
1: Если можешь, то закрой свои глаза и наклони голову.
0: With everybody's heads bowed and eyes closed.
2: Со склоненными головами и закрытыми глазами.
0: I'm going to pray a special prayer.
2: Я хочу молиться особенной молитвой.
0: How many people with your heads bowed and eyes closed?
2: Сколько из вас?
0: Would want God to count you in this prayer.
2: Хотят, чтобы я молился за вас.
0: You're sorry for your sins.
2: Сколько из вас сожалеют о своих грехах?
0: You want God to wash away your sins.
2: Сколько из вас хочет, чтобы Бог смыл ваши грехи?
0: And you want Christ to come into your heart.
2: Сколько из вас хотят, чтобы Христос вошел в вашу
0: жизнь? I want you to raise your hand high right now.
2: Я хочу, чтобы, если это ты поднял свою руку высоко сейчас.
0: All over this building.
2: По всему этому зданию.
0: If you really mean it.
2: Если ты действительно хочешь этого.
0: And you are not ashamed.
2: Если тебе не стыдно,
0: but you want to know Christ.
2: Но ты хочешь знать Христа.
0: You want to be saved from your sins.
2: Ты хочешь быть спасен от греха.
0: You want to make it to heaven.
2: Ты хочешь быть на небе.
0: And you want Christ to be your friend.
2: Ты хочешь, чтобы Христос дружил с тобой.
0: I want you to raise your hand right now.
2: Я хочу, чтобы ты держал руку поднятой сейчас.
0: Raise it high where I can see it.
2: Поднимай ее высоко, чтобы мы могли видеть.
0: And I want everybody here to pray this prayer after me.
2: Я прошу, чтобы вы все молились этой молитвой вместе со мной.
0: Everybody in this building.
2: Каждый в этом здании.
0: Say, dear Jesus.
2: Скажи, дорогой Иисус.
0: I'm sorry for where I've sinned.
2: Я сожалею о своих грехах.
0: I repent of my sins.
2: Я раскаиваюсь в моих грехах.
0: I believe you died on that cross.
2: Я верю, что ты умер на кресте.
0: I believe you rose from the dead.
2: Я верю, что ты воскрес из мертвых.
0: And I believe you did it for me.
2: Я верю, что ты сделал это для меня.
0: I now receive salvation.
2: Я сейчас принимаю спасение.
0: I now receive eternal life.
2: Я сейчас принимаю вечную жизнь.
0: Dear God, write my name.
2: Дорогой Господь, запиши мое имя.
3: Дорогой Господь, запиши мое имя.
0: In the Lamb's Book of Life.
2: В книге жизни Агнца.
0: In Jesus' name.
2: Во имя Иисуса.
0: I'm saved.
2: Я спасен.
0: I'm forgiven.
2: Я прощен.
0: I'm adopted by God.
2: Я принят Богом.
0: I'm a son or daughter of God.
2: Я сын и дочь Божья.
0: In Jesus' name.
2: Во имя Иисуса.
4: Amen.

Дамы и господа, молодые люди, посмотрите сюда. Я хочу, чтобы вы подумали о следующем. Поощрение, которое есть у Бога для вас. Вся Библия полна обещаний, которые Бог дал нам за то, что мы приближены к Нему. Дамы и господа, это не просто какие-то запреты и нельзя, то, что нужно делать, то, что нельзя. Это не набор правил. У Бога есть награда за следование за Ним. В Библии говорится, что Он даст вам желание вашего сердца. Молодежь, Он говорит, что Он смотрит по всему миру, чтобы показать себя сильным ради тех, кто идет рядом с Ним. Дамы и господа, Библия говорит, что если вы направляете свои пути к Богу, Он приведет вас к успеху. Вы знаете, что если Бог за вас, кто может быть против вас? И это замечательные вести. Если Бог открывает дверь, никто не может их затворить. Дамы и господа, Библия говорит, что есть награждение, есть награда. Бог не остановит ни единой положительной вещи, которая близка Ему. Не позволяйте дьяволу обманывать вас и говорите, что вы потеряетесь, если будете служить Богу. Это не то, что вы пропустите, а наоборот то, что приобретете. В Библии полно обещаний, что Бог вознаградит вас. Дамы и господа, кто из вас знает, что я только что прочитал вам о человеке по имени Моисей? И знаете, кем он был? Он был найден дочерью фараона, он вырос в доме фараона. Немногие из вас знают, что он мог бы иметь все золото, он мог бы иметь всю славу и всех девушек. Он был сыном фараона, усыновленным сыном. Но знаете, что говорится в Библии? Он оценивал другие великие богатства, чем все сокровища Египта. Он хотел чувствовать и быть с людьми Бога. Он думал о вознаграждении, которое было у Бога для него, за любовь и за то, что он был с Ним. Молодые люди, Бог обещает вам, если вы будете с Ним, Он направит вашу тропу. Он увенчает вас успехом. В Библии говорится, Он устроит вам божественную встречу. Немногие знают, что когда Бог есть в вашей жизни, люди могут быть ревнивы, и они могут унижать вас, но никто не сможет остановить Божью благодать в вашей жизни. Это добрые вести сегодня. Никто не сможет остановить Божью благодать в вашей жизни. Дамы и господа, я хочу сказать вам, в Библии говорится, если вы ищете Бога и Его пути первыми, то Он добавит все остальное в вашей жизни. Когда мне было 18 лет, я стал вторым в стране по поднятию тяжестей. И я имею в виду, что я становился больше и больше, и сильнее, и сильнее. И фактически, в первый раз в моей жизни все стали обращать на меня внимание. Я был стеснительный маленький парень из Индианы, и чем больше я становился... Но знаете что? Неожиданно, в старших классах все девушки захотели почувствовать мои руки. Они говорили все, смотрите, какие у него руки. Но они должны были сказать, смотри, какая большая у него голова. Но меня стали приглашать на все вечера и на все вечеринки тоже. Неожиданно все полюбили меня. Представьте что, каждый хотел стать моим другом. Но, дамы и господа, это значит тест истины. Я хочу встать и сказать вам. В 18 лет я сказал, я не собираюсь преклоняться и поклоняться. Бог будет на первом месте, потому что я верил, что Бог вознаградит меня. Я хочу сказать вам, молодые люди, послушайте. Я не напивался, я не спал за своей подружкой, я не принимал наркотики. Я хочу сказать вам что-то. Я женат на прекрасной женщине, которая уважает меня и любит меня. Каждую мечту, которую я имел, Бог претворил в жизнь. Знаете почему? Я живое доказательство, что если вы ставите Бога на первое место и ищете Его, Он наградит вас успехом. Он даст вам любое желание вашего сердца. Перестаньте считать, что Бог неправильный. Перестаньте считать, что Бог религиозный, что это то, что можно и нельзя. Дамы и господа, когда вы принимаете Христа, Он не сажает вас в тюрьму, Он дает вам свободу. Когда вы принимаете Христа, Он не ставит вам препятствия, Он удаляет их.
Послушайте меня, те, кто на балконе. Когда вы становитесь христианами,

христианином, вы не хотите употреблять наркотики и напиваться. Вы не хотите возвращаться домой поздно из бара, потому что Библия говорит, Бог делает вас новым человеком. Все старое уходит. Он дает вам новое сердце. Немногие знают, что у Бога есть награда для тех, кто с Ним. Дамы и господа, я живой пример, что Бог наградит вас за жизнь по закону Бога. Я хочу, чтобы вы посмотрели на меня. Люди думают, что Бог создал различные правила. Вы знаете, что, на чем я езжу? Некоторые из вас думают, один молодой человек в школе сказал, «Ты на чем ездишь?» Я переспросил, «Что?» Я езжу на обычном додже. И знаете, что я нашел в переднем отделении, в бардачке? Заповеди. Вы не должны ставить управление на задний ход, если едете вперед. Вы должны менять масло каждые 3000 миль. Вы не должны ехать с включенным стояночным тормозом. Знаете почему? Вы знаете, что я могу сказать? «Эй, это моя машина. Я купил ее, я заплатил за нее, и я не собираюсь ничего слушать. Это моя машина». И знаете, где я окажусь? На обочине дороги с горящим мотором. И если мои тормоза сдадут, вот почему они дают вам заповеди для машины, потому чтобы вы смогли получить лучшее из того же, за то, что вы заплатили. И знаете, зачем Бог дает вам руководство? Потому что Он хочет, чтобы ваша жизнь смогла получить лучшее от Него. Знаете, зачем Бог говорил, «Эй, молодые люди!» Знаете, для чего Бог не любит прелюбодеяний? Потому что Он хочет, чтобы вы испытали дар секса во время брака. Он знает, что конечность бесконечна. Знаете, зачем вам Бог дает границу в жизни? Потому что Бог хочет лучшего для вас. Я хочу вам сказать, что Бог ничего не забирает от вас. В сердце Бога Он хочет дать вам жизнь, и жизнь изобильную. И Бог знает, как это сделать. Он так любил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Перестаньте делать Бога неправильным. Он не неправильный, Он замечательный. Он отдал Своего Единственного Сына, Он отдал Своего Сына, Он отдал Свою жизнь. И знаете, что говорится в Библии? Что Он не заберет хорошее от тех, кто будет с Ним. В Библии говорится в Евангелии от Матфея, «Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и все остальное приложится к вам». Это хорошие новости для всех нас.

Есть только одна вещь, которой Бог не может противиться. Это голод по Богу. И это жажда по Богу. Сегодня я хочу поговорить с вами об этой жажде по Богу, потому что жажда пробуждает вас. Она дает мотивацию жить для Бога и служить Ему с большей силой. Для того, чтобы в вас постоянно была жажда по Богу, необходимо проделывать внутреннюю работу. Для этого недостаточно одного желания. Чтобы в сердце была жажда по Богу, недостаточно одного интеллекта. Я могу удивить вас, но даже чтения Библии недостаточно, чтобы у вас появилась жажда по Богу. Есть люди, которые знают Библию лучше, чем я, но в них нет никакой страсти к Богу. Они просто мертвые теологи. Однажды Иисус обратился к книжникам и фарисеям. Они знали Писание практически наизусть, и они могли цитировать любой стих из Библии. Но Он сказал им: «Вы старательно исследуете

Эти писания надеюсь через них получить жизнь вечную. А ведь писания свидетельствуют обо мне, а меня вы не знаете и знать не хотите. Я понял следующее, я понял, что одно только чтение Библии не способно вызвать во мне жажду по Богу. И вот однажды я понял, что мне нужно делать. Я решил быть беспощадным к своей плоти, к своим желаниям, чтобы приблизиться к Богу. Я хотел бы смотреть футбол, гулять с друзьями, веселиться, зарабатывать деньги. Я хотел делать все эти вещи. И я в итоге нашел способ, который помог мне отодвинуть все это в сторону. Вначале я стал просить Бога, чтобы Он пробудил во мне голод, и чтобы этот голод был сильнее всего остального. Когда я учился в библейском колледже, я принял решение молиться как минимум 1 час до начала занятий. Уроки начинались в 8 часов. Я должен был быть в колледже в 7 утра. Следовательно, мне нужно было просыпаться в 6, чтобы успеть позавтракать и затем почитать Библию и помолиться перед началом занятий. Иногда я уставал, и мне не хотелось просыпаться. Но когда я, наконец, вставал с постели, я начинал разговаривать сам с собой. Вы когда-нибудь говорили сами с собой? Я вообще странноватый, я часто говорю сам с собой. Я отвечаю себе, это просто такой легкий разговор. Я говорю сам с собой, и мне заниматься этим несложно. Я говорю так. «Эй, тело, ты хотела поспать и удержать меня от общения с Богом. Тогда я лишу тебя обеда. Я не буду обедать до боли в животе, до ломоты в коленях. Я буду учить тебя, тело, чтобы до тебя дошло, что для меня молитва и общение с Богом гораздо важнее, чем накормить тебя. Я уже не помню, как часто со мной такое случалось, но когда я выключал будильник и оставался в кровати, я всегда начинал подобный разговор с самим собой. Я понимал, что устал и хочу поспать, но я уже знал, какой ужасный голод ожидает меня днем, если я не встану. И еще нужно сказать, что я запрещаю себе перекусывать. Я говорил телу, хочешь спать — спи, но платить придется обедом. У меня есть выбор, либо ничего не есть до 5 вечера, либо все-таки поднять свое тело с кровати и сделать то, что я запланировал сделать. Снова и снова я говорил себе, «Эй, тело, я все равно приучу тебя. Я подчиню тебя своей воле, потому что Бог для меня важнее, чем ты». И знаете что? Со временем мне стало гораздо легче вставать. Я молился каждый день и читал Библию, и потом дошло до того, что когда было уже 8 часов, я не хотел идти в учебный корпус. Я хотел остаться в Божьем присутствии. Я уже не хотел покидать место Божьего присутствия. Знаете, какие мысли приходили мне в голову? Я думал, вот закончатся уроки, наступит перерыв на обед, но я не пойду в столовую. Я пойду в свою комнату помолиться, потому что голод по Богу был больше, чем телесный голод. Я не понимаю этих христиан, которые говорят, что Бог живет внутри них и что они любят Его. Я не понимаю формального христианства. Я просто не понимаю этого. На вчерашнем служении мы с вами вошли в Божье присутствие и не хотели уходить. Мы очень долго оставались в этом состоянии молитвы и общения с Богом. К сожалению, не всякий пастор в Америке выдержал бы так достаточно долго. Он бы просто не выдержал.
И, конечно, так.

кипастры не способны привести свою паству к глубокому общению с Богом. В таких церквях нет огня, нет жажды по Богу. Я открыл одну вещь, которая вам поможет. Я хочу поделиться этой вещью с вами сегодня, потому что я чувствую ответственность за вас. Как ваш духовный отец, я хочу вам помочь. Я пытаюсь говорить вам так, как отец говорил бы своим детям. Я хочу рассказать, через что я прошел, и надеюсь, что это вам поможет. Позвольте мне рассказать вам это, потому что это поможет многим из вас. Если Бог однажды пробудил в вас жажду к Нему, если вы начали следовать за Ним, и если вы не можете насытиться им, то знайте, что сложнее всего это удержать первоначальный уровень страсти. Жизнь попытается заслонить Бога. Работа попытается заслонить Бога. Дети попытаются заслонить Бога. Другие люди попытаются заслонить Бога. Вы будете понимать, что вроде бы вы живете правильно, вроде бы вы даже не грешите. Вы ходите в святости, вы любите Бога, вы хороший христианин, вы растите детей, вы все делаете формально правильно. Все вы делаете правильно. И тот факт, что вы такой хороший, вроде бы даже удовлетворяет вас, вас устраивает ваше поведение. Вам это нравится. Но вот однажды вы приходите в церковь и видите человека, который горит любовью к Богу. И вдруг вы понимаете, что раньше вы были таким же, как этот человек, а теперь огонь куда-то исчез. Вы понимаете, что вы утратили жажду, что вы утратили прежнюю любовь к Богу. Но как это произошло? Вы думаете, я же любил Бога, как все остальные, но почему я больше не провожу с Ним время среди недели? Почему я довольствуюсь только воскресной службой? Почему я довольствуюсь одной проповедью? Почему этого хватает мне на неделю? Что со мной случилось? Да, я все еще люблю Бога, я служу Ему, я готов отдать за Него свою жизнь. Но мой уровень жажды по Богу уже совсем не тот, что был прежде. Что же случилось со мной? Когда со мной произошло нечто подобное, я начал искать причины. И Господь привел меня к тому месту Писания, где Иисус говорит, «Ты оставил твою первоначальную любовь». И я тогда начал вспоминать, насколько сильной во мне была жажда, когда я только-только пришел ко Христу, когда я влюбился в Него всем своим сердцем. В то время я не мог дождаться, когда я снова войду в Его присутствие. В то время я постоянно хотел общаться с Ним. Я постоянно хотел молиться. Я постоянно хотел читать Библию. А теперь я сижу на служении, и уже на половине проповеди я уже думаю, когда же она закончится. Я пою песню и даже не думаю о словах. Я даже не знаю, что я только что спел. Я просто стою со всеми вместе, открываю рот, как робот. И тут меня пронизывает мысль, что со мной случилось? Куда подевалась былая страсть? В книге Откровения, во второй главе, Господь Иисус обращается к церквям и говорит об их
первой любви. Сначала Он хвалит церковь. Он говорит: «Знаю твои дела, твой труд и твое терпение. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдает тебя за апостолов, и нашел, что они лжецы. Я знаю, что ты ради моего имени перенес трудности и не ослабел». Господь дважды говорит об их терпении. Он хвалит их за терпение. Он поощряет, что они не перестали работать, что, несмотря на трудности, они не ослабели. Он говорит: «Ты проверил тех, кто выдает себя за апостолов, и нашел, что они лжецы». Он хвалит их за то, что они научились отличать истину от лжи. Он говорит: «Вы ради моего имени перенесли трудности и не ослабели». Господь перечисляет целый список их достоинств. Но то, что Он говорит дальше, просто шокирует меня. А далее Он говорит: «Но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил твою первоначальную любовь». Так, погодите минуточку. Значит, недостаточно просто быть хорошим проповедником и писать вполне хорошие книги, а потом постоянно получать письма со словами: «Ваша книга изменила мою жизнь». Значит, недостаточно получать все больше и больше приглашений от других церквей, чтобы выступать у них, чтобы проповедовать? Недостаточно расширения Царства Божьего? Недостаточно различать ложных пророков? Недостаточно терпеть трудности? Недостаточно делать добрые дела? Недостаточно всего этого формализма? Всех этих вещей недостаточно! Самое главное — не потерять первую любовь, ту самую страсть к Богу, которая у вас была в самом начале. —

Вы не сможете изменить мир просто потому, что побывали на этой конференции и слушаете меня. Мы не увидим пробуждение во всей Америке просто потому, что здесь собралось 7 тысяч человек, которые отдали свои сердца Богу. Мы никогда не сможем дать вам достаточные знания, дать вам достаточные инструкции, чтобы вы стали человеком, который изменит жизнь, который изменит мир. Есть только одна вещь, которую вам по-настоящему нужно сберечь, когда вы вернетесь домой обратно. Тогда Бог сможет сделать через вас великие вещи. И эта единственная вещь — это страсть к Богу. Это та самая первая любовь к Богу, когда вы стремитесь общаться с Ним каждую минуту своей жизни. Святость — это хорошо, но этого явно недостаточно. Смирение — это хорошо, но этого тоже недостаточно. Хорошее учение — это хорошо, но и этого недостаточно. Самая главная вещь — это сохранить первую любовь к Богу. Остается ли Он главным в вашей жизни? Жаждете ли вы Его больше, чем всего остального? Вот это самое главное.

0: Здравствуйте. Идя к доктору на плановую проверку, Бренда Скотт не ожидала плохих новостей. Но результат оказался противоположным. Диагноз мог раздавить Бренду. Но она нашла способ противостоять давлению. Смотрите в нашем сюжете.
1: Я был в шоке, когда услышал слово «рак».
0: Обычный прием у врача принес ужасные новости. Рак груди.
1: Жена пошла к врачу. Мы ожидали, что все будет хорошо. Я спрашивал Бога, почему? Почему мы? Почему Бренда? Почему наша семья? Почему сейчас? Рак. И так плохо. А мы к тому же узнали, что это был один из его худших видов. Мое сердце ушло в пятки. Я не нашел информации о чьем-то выздоровлении. Это усилило мои страхи и тревоги. Позже мы узнали, что у нее тройной негатив, один из худших вариантов рака груди. Всего 5% людей выживают. Бренда решила посетить еще одного онколога. К ее удивлению, доктор Шипли дала ей надежду.
0: Я сказала ей, что исцеляет Бог. А человек всего лишь инструмент. И если она поверит, то целитель, который умер на кресте, поможет ей. Мы лишь должны начать благодарить его за исцеление.
1: Мы чувствовали присутствие Божье в раковом центре. Это было не просто хорошее ощущение, а чувство, словно Бог направил нас туда. До начала прохождения агрессивной химиотерапии Бренда подготовилась к битве.
0: Я очень благодарна Богу за то, что во время нашего общения Бог дает мне тактики, которые помогут мне в этой битве. Сегодня бой начался.
1: Она сказала, нужно постричь волосы. Я не хочу видеть их на полу или в раковине после химии. Я понял, что она готова, и что мы готовы к борьбе. Мама понимала последствия и хотела быть готовой к ним. Она сказала, ты можешь атаковать, но ты не победишь. Мои волосы будут в мусорнике, а не в руках. Она все время улыбалась. Это вызвало у меня гордость. Вначале Энтони снимал это видео только для семьи, но Бренда ощутила побуждение от Бога выложить его в интернете. Мой сводный брат загрузил видео нашей вечеринки в честь избавления от волос. И оно мгновенно разлетелось среди общины, родственников, друзей и далее. Это видео завирусилось. Мы знали, что Бренду лечит христианка, и на 100% были уверены в том, что Божья рука на ней. Мы помогали им своими молитвами. С мамой общались совершенно незнакомые люди. Слава Богу за всех, кто молился. Очень многие отреагировали на это видео. За нас молились друзья, родные, пасторы в нашей стране, по всему миру. После первого курса лечения Бренда сразу же поняла, что здорова. Мама сказала мне, что во время капельницы она ощутила сильный удар в том месте, где врачи нашли рак. «Я исцелена!» Она сказала это, провозгласила, «Я исцелена!»
0: Бренда прошла 4 курса, она хотела обследоваться, потому что мы больше не находили опухоли и пошла на УЗИ. Его делали очень долго, потому что ничего не видели.
1: Все врачи были в шоке. Это было настоящее чудо. Настоящее чудо. Доктор посмотрел на нее и сказал, «Мэм, если бы я не знал вас, то решил бы, что у вас никогда не было рака в теле. Я ничего не нахожу». Когда я узнал, что опухоли больше нет, я обрадовался. Бренди не нужно было проходить дополнительные курсы лечения. Она исцелилась полностью, и мы начали праздновать.
0: Когда я услышала о том, что образование в груди исчезло, поняла, что Бог исцелил Бренду. Она провозглашала исцеление с первого дня, отдала все в руки Господа, а я была лишь его инструментом. Я благодарна Богу за то, что Он исцелил меня. Я люблю книгу псалмов. Когда я читаю ее, я как будто встречаюсь с Богом. Я пережила встречу, которая изменила мою жизнь. Я ощущаю себя иначе, когда молюсь за людей. Часто мы думаем, что самое простое, что мы можем сказать человеку, которому трудно, «Я буду молиться за тебя». Но для меня эти слова теперь имеют совсем другой смысл. Когда у пациентов нет надежды, они не будут жить. Молитва меняет все. Это истина.
1: Нам нужно было только молиться.
0: Врач говорит, что все выглядит так, словно ничего и не было. Я думала, Господь, что же я должна рассказать людям? А он сказал, скажи, что я прощаю так же, словно ничего и не было. Вот это да. Слава Богу за то, что он сделал в жизни Бренды. Сейчас у нас особенное время. Это время, когда мы, работники ECBN, просим вас присылать нам свои молитвенные нужды, чтобы мы могли молиться о чуде в вашей жизни. Возможно, это что-то похожее на случай Бренды. Может, вам или кому-то близкому поставили плохой диагноз. Мы хотим стоять в согласии с Иисусом, который сидит близ Отца и ходатайствует за вас, чтобы с вами произошло чудо исцеления. У нас есть молитвенные нужды, и мы будем молиться о них. Но мы также хотим позволить Духу Святому двигаться сегодня так, как Он того пожелает. Вы видите письма с молитвенными нуждами. Один человек пишет, «Я только что потерял работу. Мне нужно финансовое благословение и работа, чтобы я мог оплачивать аренду и другие счета». Другой человек просит о полном исцелении от болезни Паркинсона. Третий — об исцелении от болезни сердца. Также есть просьба об освобождении мужа от порнографической зависимости. Гордон, а что у тебя?
1: Исцеление от застойной сердечной недостаточности, апноэ во время сна, диабета, мигрени, финансовое благословение для ухода на пенсию и возвращение домой для заботы о родителях. Пусть Господь даст мудрость и водительство для моих двух взрослых внуков. Они никогда не ходили в церковь, но я показывал им множество выпусков суперкниги. Это хорошо. Исцеление от опоясывающего лишая и сильной боли в левой части головы и шеи. У меня был опоясывающий лишай. Я знаю, как это больно. Но я получил исцеление. Бог коснулся меня. И как Он коснулся Бренду, Он может коснуться и вас. Послушайте, помните, что она сказала? Послание Божье. Доктор сказал, «Если бы я не знал вас, то и не подумал бы, что у вас был рак». Он видел ее снимки. Все было абсолютно чисто. А потом Бренда сказала, «Боже, что мне сказать людям?» Он сказал, «Я также отношусь к вашим грехам. Они прощены. Я убрал их. Вы оправданы». А это значит, что вы для него выглядите как человек, который никогда не грешил. Он может обновить вас. Вот что означает новое рождение во Христе. Вы перерождаетесь внутри. Когда Бог исцелил меня от церебральной малярии, то врач сказал мне, «Я не могу найти в вашей крови даже мертвых паразитов, словно их и не было». Вы должны были умереть, но вы живы и выглядите так, словно ничего не было. Слово стало плотью. Кто это слово? Его зовут Иисус. Это слово может стать плотью в вас, обновить вас. Давайте верить и принимать это. есть чудодейственная сила Творца. Он силен сделать все. Он хочет сделать. Будем молиться. Господь, мы возносим Тебе все эти нужды. Мы знаем, что Ты силен и все можешь. Ты хочешь обеспечить нас. Мы приходим к Тебе, как маленькие дети. Мы говорим: «Папа, исцели меня, освободи меня, прости меня, обеспечь меня». Мы присоединяемся ко всем этим просьбам, которые находятся перед нами. Мы говорим: «Ты — ответ на все человеческие нужды». Мы принимаем Твой ответ сейчас. Мы принимаем Твое слово и говорим: «Да будет нам по слову Твоему». Мы провозглашаем исцеление и ожидаем, терпеливо ожидаем от Тебя ответ. Эшли, Бог дал тебе что-то?
0: Да. Многие люди, как я уже читала ранее, просят об избавлении от порнографии. Это может касаться вас или вашего близкого. Я верю, что Господь хочет дать вам новое сердце. Он хочет дать вам новую жизнь, чтобы вы увидели Его новыми глазами и услышали новыми ушами. Все это делается не вашей силой и мудростью, а силой Духа Святого, который живет внутри вас, внутри вашего сердца. Он освободит вас от этой зависимости. Просто примите силу Духа Святого сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Вы будете исцелены.
1: Если кто-то страдает от зависимости, от привычки, от чего-то неправильного, что не нравится Богу и вам, я хочу ободрить вас. Пригласите его в вашу зависимость. Не исключайте его из этого. Не говорите: «Я вернусь к тебе, когда закончу». Нет. Пригласите его в это. Он может изменить вас. Он может изменить ваши внутренние импульсы и полностью обновить вас. Он может освободить вас сейчас же. У кого-то опоясывающий лишай, и мы молимся и просим, чтобы ваши нервы обновились. Пусть все следы лишая исчезнут. Бог может все обновить. Мы просим об этом сейчас. Пусть боль в шее уйдет сейчас же во имя Иисуса. Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты — ответ на все человеческие нужды. Мы благодарим Тебя за Твою жертву и за то, что вдохнул в нас жизнь. Мы принимаем все во имя Иисуса. Аминь. Носить воду — это задача Елены и ее сестры из мексиканского села. На дорогу к грязной реке и обратно уходило 2 часа. И поэтому у девочек не было времени ходить в школу. Много лет Мария, а теперь и ее дети, должны были носить канистры с водой из грязной реки, находящейся в часе ходьбы от дома.
0: Вода была цвета кофе. Мутной и очень вонючей. Но другой у нас просто не было.
1: Дочь Марии Елена рассказала нам, какой была вода в реке.
2: Когда к реке приходили коровы, вода становилась черной, и от нее пахло коровьим навозом. Когда я пила, мне становилось

0: плохо. Воду приносить должны именно девочки, и поэтому они часто пропускают школу. Но в это село приехали сотрудники операции благословения и установили емкости для сбора дождевой воды. Вода собирается с крыши по сливам и попадает в баки, где ее очищают. Эта вода используется для питья, готовки и мытья посуды.
1: Девочки сказали: «Мама, посмотри, сколько у нас воды. Мы могли приносить лишь немного, а теперь у нас столько чистой воды».
0: Дождливый сезон длится 10 месяцев, поэтому вода есть почти круглый год. Мы научили жителей села, как сберегать воду, когда наступает период без дождей.
1: Чистая вода дает здоровье всем нам.
2: Теперь я не пропускаю школу из-за того, что мне нужно идти за водой. Я хочу сказать всем в операции благословения спасибо за чистую воду. Пусть Бог благословит вас.
1: Будучи совсем маленькой, Келли подверглась физическому и сексуальному насилию. Потом были годы стыда и бунта. Это длилось, пока кто-то не сказал то, что она считала невозможным, что из пепла выйдет красота. Она была молодой звездой тенниса, хорошо училась и готовилась к колледжу. Келли Лестер всегда жила по правилам. От нее этого ожидали, потому что она была дочерью пастора. Это была ее роль. Люди всегда говорили: «Ты должна быть как твой отец». Я старалась соответствовать этому образу. Я не хотела разочаровывать его. Я думала также о Боге и боялась. Я боялась его разочаровать. Но в ее жизни было то, что она не могла контролировать. В 3 года ее растлили. Хотя она почти не помнит об этом, это лишило ее невинности. Я помню, как занималась с непристойными вещами с куклами. Моя мама увидела это. Она испугалась очень и закричала: «Что ты делаешь? Почему ты делаешь это?» С возрастом Келли научилась подавлять эти чувства, сохраняя себя для брака. Но однажды на первом курсе она пошла на вечеринку. Там она начала заигрывать со старшим парнем. Он хотел продолжать, а я не хотела. Я сопротивлялась. Сопротивление не остановило парня, и он изнасиловал ее. Келли рассказала подругам, но они ей не поверили. Рассказать родителям она побоялась и пошла к молодежному пастору. А она сказала мне: «Если бы ты не пошла на ту вечеринку, ничего бы и не случилось». Келли поверила, что получила по заслугам, и отошла от Бога в злости и разочаровании. Я не сомневалась в существовании Бога. Я просто думала, что недостаточно хороша для того, чтобы Он принял меня. Ну так зачем стараться? Келли решила, что пришло время заниматься тем, о чем думала с детства. У меня была связь. Я нравилась людям, я нравилась парню, я привлекала внимание, и мне было приятно смотреть на себя. Но я все скрывала, потому что все равно хотела, чтобы меня считали хорошей девочкой. В 15 лет Келли забеременела. В попытке спасти свой образ и не разочаровывать родителей, сделала аборт. Но она не думала, что за этим последует злость, стыд и гнев. Это кардинально изменило меня. Я прошла от изнасилования и раздольной жизни к убийству своего ребенка. Я знала, что делала. В тот день я перешла черту от легкого бунта к настоящей бунтарке. Жизнь Келли вращалась вокруг вечеринок. Она перестала играть в теннис и отложила планы на колледж. Через 10 лет она была зависима от наркотиков и алкоголя, сделала еще 3 аборта и жила с мужчинами, которые избивали ее. Я отвечала им насилием, разбивала окна, набрасывалась, била. Мне казалось, что я заслуживала только этого. Когда Келли было 27 лет, она позвонила отцу, чтобы он забрал ее. Это было после очередной ссоры с парнем, который сильно разбил ей голову. Я быстро села в машину и сказала: «Папа, я в порядке. Я попала в аварию.

Он посмотрел на меня, Келли. 2 дня тому Господь разбудил меня посреди ночи. Я увидел тебя, лежащей на полу с разбитой головой, и начал молиться. В тот момент я поняла, что мой парень не добил меня только потому, что мой отец молился. Он молился за меня. Келли вернулась в дом родителей и начала ходить в церковь. Однажды во время проповеди Бог обратился к ней. «Если ты последуешь за мной, я превращу пепел в красоту. Я прошла через многое в жизни. Растление, изнасилование, аборты. Как можно превратить это в красоту? Но я услышала снова, «Если ты последуешь за мной, я превращу пепел в красоту». Я не поверила ему. Но в тот момент я была в таком отчаянии, что вышла вперед и упала на колени. Я просила прощения и молила Бога спасти меня. Одна из женщин подошла ко мне и начала разговаривать со мной. Я сказала ей, «Мне больше некуда идти. Я знаю, что он мой единственный вариант». Благодаря молитве, чтению Библии и также поддержке друзей, Келли начала исцеляться. Я слышала Божью истину, Его слова. Я начала заменять ту ложь, в которую я верила с детства, что я недостаточно хороша, ценна, недостойна. На «ты особенная, я люблю тебя». Я послал своего сына умереть за тебя. Сегодня Келли замужем за Робби и мать 6 детей. Она простила себя за аборты. Она ездит по стране и выступает против абортов, надеясь достичь других через послание любви. Я постоянно поражаюсь Божьей любви. Она так прекрасна, так чиста, незаслуженно и безгранично, невероятная. Слава Богу! Хотите ли вы поражаться Божьей любви сегодня? Вы можете пережить ее. Я знаю, что некоторые из вас увидели историю Келли и сказали, «Я рада за Келли, но не думаю, что такое может случиться со мной». Но Келли думала так же. Она думала, «Боже, ты не можешь превратить мою разбитую, грязную и греховную жизнь в нечто прекрасное». Но Бог сказал, «Следуй за мной, и я превращу пепел, твою разбитую жизнь, в нечто удивительное и прекрасное». Это слова из Ветхого Завета. Это Исаии 61:3. Я очень хочу вам прочитать этот стих. Там сказано, «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение». Вместо плача — елей радости. Вместо унылого духа — славная одежда. Только вслушайтесь в эти слова. Божье Слово безгранично действенно. Оно проникает в наши сердца. Если вы хотите этого, если вы хотите настоящего преображения, настоящих перемен, если вы достигли предела и говорите, «Господи, я не знаю, что мне делать дальше», проверьте Его Слово. Его Слово не вернется пустым. Вы можете твердо стоять на этом обетовании. Я верю, что это Слово для вас. То Слово, которое Келли услышала от Господа. «Следуй за мной, и я превращу пепел в нечто прекрасное». Я верю, что это Слово для вас сегодня. То, что Он сделал в жизни Келли, Он хочет сделать и в вашей. Пригласите Его. Скажите «Да». «Господи, я приглашаю Тебя в мою жизнь. Я хочу, чтобы Ты изменил меня изнутри». Сделайте это сейчас, помолитесь сегодня со мной. Встаньте на колени, поднимите руки, и мы помолимся вместе. Иисус, я взываю к Тебе. Ты нужен мне в моей жизни. Я не хочу жить по-прежнему. Бог Отец, я верю в Тебя, и что Ты послал Своего Сына Иисуса, чтобы умереть на кресте за мои грехи, чтобы я была прощена, обновлена и очищена. Я верю, что Твой Сын воскрес через 3 дня, и эта сила воскресения может жить во мне. Я выбираю Тебя.

Тебя, Иисус. Очисти мой дом. Дай мне новое сердце, Господи. Обнови меня. Преобрази мою жизнь. Я верю, что Ты можешь сделать это. Я верю, что Ты можешь взять разбитые части, пепел, восстановить их и сделать из моей жизни нечто прекрасное. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь и аминь. Если вы повторили эту молитву со мной, напишите нам на сайте, который указан на экране. А закончим мы на этом стихе из Псалмов: «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше». Слава Богу! Мы любим вас! И до скорой встречи! Спасибо, Господи, за исцеление!

Давайте будем счастливы. Что вы на это скажете? У нас добрые вести. Это Gospel в Америке. Если вы ищете плохих новостей, вы можете переключить на другой канал, потому что за эти полчаса вы увидите только хорошие вести, которые положены на музыку. Такой вид музыки, который нравится всем. В следующие несколько минут мы посвятим молодежи. Моя первая гостья начала петь 6-летнего возраста, но она не намного больше и сейчас. Скажем, немного повыше и немного постарше. За последние 2 года у нее появилось много популярных песен. Молодежь знает ее, она любит ее. И, возможно, вы ее видели в программе TBN «Настоящие видео», потому что она сама делает настоящие видеоклипы. В каждом году она проводит сотни концертов. Можете себе представить, к тому же она участница собраний «Кто-то любит тебя». Мы поговорим с ней о ее служении и музыке. А сейчас займемся прямо музыкой. Сделайте звук погромче, а можете и потише. Итак, давайте поприветствуем ее на сцену Gospel в Америке с ее энергичными друзьями. Итак, это Джина! Кажется, что люди сегодня настолько увлечены сегодняшней жизнью, что не забывают о жизни вечной. В Библии сказано: «Не копи сокровищ на земле, копи их на небесах, потому что где сокровище твое, там также будет и твое сердце». И где же ты собираешься провести вечность? Выбор за тобой.

0: get it, has she by?
1: Gina.
2: Gina и друзья.
0: Yes.
1: Brothers, who I
2: мне говорили, что они носят прозвище Sweetie и Showbiz. Правильно? А как твое настоящее имя?
3: Мое настоящее имя Шолин.
2: А ты? Earl. Понятно. Конечно же, твое настоящее имя Gina. А, Gina. Да, я говорю Джин, потому что мы говорили об этом раньше. И к моему изумлению, у нас очень похожий опыт. Нас обоих назвали как наших дедушек. Юджин Бун. Да, мой дедушка был Юджин Бун. На самом деле, я до сих пор не опомнился от этого. Я просто спросил о Джинни и сказал, что и мне бы хотелось, чтобы меня называли иногда Джин, потому что когда мне присылали письма, адресованные миссис Пэт Бун, они не знали, это был парень или девушка. Но меня назвали, потому что так... Меня назвали Чарльз Юджин Бун. Моего дедушка звали Юджин Бун. И тебя назвали по дедушке. Кто бы мог подумать. И вы, ребята, если точно выразиться, вы выступаете перед многими молодыми людьми, не так ли? И мне только что сказали, что вы выступаете во многих школах. Да, это правда. Хотя вы и поете об Иисусе. Как же это происходит? Ну, знаете, молодых людей действительно просто забрасывают музыкой, в которой рекламируют секс, наркотики, жестокость, а мы хотим таким же видом музыки, который им так нравится, принести им вдохновляющее послание, в котором они очень нуждаются. Мы несем им Слово Божье, мы этим и занимаемся. И это действительно классно, что у нас есть возможность выступать перед ними, так как им нравится этот стиль музыки, и это просто потрясающе. И мне сказали, что вам приказано не проповедовать в школах, правильно? Не проповедовать, не рассказывать о Господе, но все это в вашей музыке, правильно? Да, мы можем об этом спеть, но это прекрасно. Да, у нас же есть и видеоклипы, MTV, да, и MTV везде на каждом углу и так далее. Если вы просто живете где-нибудь в Америке, это, вы это слышите, вы это видите. Да, это правда.
0: Yeah.
2: То есть просто люди проезжают мимо, и весь наш дом дрожит. Потому что некоторые очень громко включают радио в машинах и так далее. И я только позже узнаю, о чем в этих песнях говорится. Я даже понять не могу. Ваши слова очень легко слышать. И как же вообще ребята реагируют на них? Они счастливы услышать о чем-то другом, о Господе? Конечно. Это очень классно, потому что ребята хотят услышать что-то вдохновляющее и подбадривающее. Иногда это хорошо, потому что везде так много плохого. Так что довольно хорошо, потому что у нас хорошие отклики. Мы недавно выпустили музыкальный клип для вечности, и также «Так, как ты любишь меня». И мы показываем это по телевидению, и это действительно здорово. Бог благословляет нас. И также выпустили компакт-диски. Да, вечность. Но меня не удивляет, что Бог благословляет. Это потому, что в день Пятидесятницы, когда зародилась церковь, каждый человек услышал все на своем собственном языке. Так сказано в Библии. И вы сегодня поете на языке миллионов сегодняшних молодых людей, потому что это их музыка. Они слушают ее, общаются при ее помощи, и вы словно разговариваете на их языке и рассказываете им о Господе. И мы вместе с молодежными группами мы поклоняемся и славим Господа. И мы делаем это в таком определенном современном ритме. Да, это называется нитро восхваление. Вы хотите это послушать? Конечно, мы это послушаем, потому что выступает Gina.

Спасибо, Джина, и Суиди, и Голливуд, или как там тебя? Что ж, мне, как всегда, нравится этот выпуск «Gospel в Америке». Надеюсь, что и вам тоже. Я надеюсь, что вы напишете мне, поэтому я и сообщаю вам свой адрес. Я хочу услышать от вас. Я хочу, чтобы вы помогли мне выбрать гостей и музыку, чтобы я смог сконцентрироваться на том виде музыки, который вам больше всего нравится.

нравится. Мы также в этой программе хотим познакомить вас с разными видами евангельской музыки. И если вы напишите мне, у вас будет хороший шанс получить компакт-диск одного из гостей программы. Время от времени мы наугад выбираем победителя. Так что, посмотрев программу, вы можете получить и приз. И тогда у вас в руках останется свидетельство их музыки, и вы сможете послушать ее, когда только захотите. Так что пишите мне. Моя следующая гостья называет себя христианской поп-рок-певицей. Она была вспомогательной вокалисткой Элла Дэнсона, и она гастролирует вместе с Брайаном Данкеном. И это очень прекрасно. В настоящее время она собирает песни для своего нового альбома, и она часто появляется в местной христианской программе в своем родном городе Палмдейли, Калифорния. Сегодня она наша гостья. Итак, поприветствуйте Лиза Питман.

Я думаю, что мне не нужно говорить вам о том, как я рад, что несколько лет назад мне пришла в голову идея создать программу «Gospel в Америке», в которой вы могли бы познакомиться с разными видами евангельской музыки и с ее исполнителями. И нам нужно уважать друг друга. Я чувствовал, что некоторые предпочитали один вид музыки и не обращали внимания на другой. Но для этого мы и собираемся сейчас здесь. Я хочу, чтобы вы мне сообщили об этом. Я хочу, чтобы вы написали мне по адресу, который вы видите сейчас на своем экране, и помогли бы мне подобрать вид музыки и исполнителей, которые вам больше всего нравятся. Если вы сделаете это, возможно, вы получите и компакт-диск этой музыки. Для этого стоит написать мне, не так ли? Недавно я обнаружил, что наши самые патриотические песни — это евангельские песни. Они свидетельствуют о том, что мы все создания Божьи, и мы ищем Его благословений. Я записал один альбом, который называется «Звездное знамя». Это одна из моих самых любимых песен из этого сборника.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Как быть уверенным в том, что ты крещен Духом Святым? По каким признакам можно определить такое крещение? Есть ли универсальный критерий, свидетельствующий о том, что крещение Духом произошло? Сегодня мы будем говорить об этом. В гостях у нас Александр Богданенков, филолог, богослов и литературовед. Здравствуйте, Александр! О многих вещах и событиях человек узнает о разных уведомлениях. Отец, понятно, что там узнает о рождении своего ребенка, так? Жених и невеста о создании семьи. Абитуриент о вступлении в университет. Человек о диагнозе своем из поликлиники. Да? А вот если речь идет о крещении Духом, вот как человек узнает, что он крещен Духом?
1: Здесь нужны такие объективные критерии, на которые можно было бы опереться и быть уверенным. И такие критерии есть. К примеру, первый. Как правило, в момент крещения Духом человек наделяется даром или дарами Духа. Мы это видели, когда читали Деяния, помните? То есть, к примеру, произошло крещение Духом при Пятидесятнице, и они тут же заговорили на языках и тут же стали проповедовать. Так что все, находившиеся в Иерусалиме, слышали о том, о чем они говорят. Поэтому первый критерий, как правило, зачастую, при снисхождении Духа, при крещении Духом, человеку дается по меньшей мере один дар Духа. Помните притчу о талантах?
0: Да.
1: Иисус рассказывает притчу, это уже последние главы Евангелия от Матфея, что господин удаляется в далекую страну и оставляет своих слуг с дарами. И мы понимаем, что как раз-таки Иисус уходит, будет Дух Святой, который дает эти самые дары, и человек должен их инвестировать. Поэтому каждому дается дар Святого Духа, по меньшей мере один. Как правило, это происходит в момент крещения Духом Святым. И зачастую это явно. Это первый признак. Второй признак. Всегда присутствующий признак. Но он виден чуть-чуть в отдаленной перспективе. О нем пишет апостол Павел в пятой главе послания к Галатам. Это плод Духа. Радость, мир, любовь, долготерпение, кротость, воздержание. Вот человек, который живет с Духом, который ежедневно возрастает в Духе, он приносит плод Духа. И поэтому по наличию этого плода, состоящего из ряда долек, который перечисляет апостол Павел, тоже мы можем понять, крещены мы Духом, возрастаем мы в Духе или нет. Позвольте одну иллюстрацию. Я вам скажу так. Эта иллюстрация, она родилась в процессе полемического задора. Касательно обсуждения данного вопроса.
0: Это у вас, да, было?
1: Да. Я периодически участвую в дискуссиях с людьми иных представлений, иных мнений, иных конфессий, и это разговоры бывают острые, полемические и прочее. И вот был вопрос следующий. А критерии Духа как можно? Есть они вообще? Что человек, когда задаешь человеку вопрос, а ты был крещен Святым Духом? И многие люди теряются, начинают думать. А был или не был? А да, когда или никогда? А как понять, был или
0: нет? Это хороший вопрос.
1: Человек должен по ряду признаков попытаться определить. Иногда это происходит тихо, и в Деяниях есть такие моменты, когда ничего яркого не происходит. Но, как правило, происходит. И вот родилась такая иллюстрация, она, понимаете, раз это полемика, то иллюстрация несколько острая, но не обидьтесь. Смотрите, у человеческого организма, у человеческого пищеварения есть такое свойство, всем присущее, так уж сложилось, так уж мы устроены, что образуются газы. И эти газы, они должны находить выход. Мы понимаем. Грубо говоря, есть какие-то признаки или нет?
0: Конечно.
1: Есть звук и запах, правильно? И потом спрашиваю, говорю, если такой процесс человеческого пищеварения и его результаты имеет некие признаки, по которым можно нечто определить, то тем более ли крещение Святым Духом не может иметь таких признаков? Да? Поэтому, безусловно, да. И первое, еще раз повторюсь, дары Духа даются при крещении, как правило, знаменуют, что крещение произошло почти всегда. И абсолютно всегда, но в более отдаленной перспективе, мы имеем дело с плодом Духа.
0: Я бы другой бы пример бы взял бы. Например, человек, который покупает, там, покупает туалетную воду или там, духи, там, да, девушка. Да. Запах, который, если не качественно, если тоже подделка, то не может быть. Тоже. То есть, если оно соответствующее, качественно, то, конечно, оно должен, ну, запах
1: излучать. Как узнать, надушен человек или нет? Есть какой-то признак того, что он пользуется туалетной водой, к примеру?
0: Да.
1: Конечно, есть запах. Конечно. Так и здесь. Есть, да, безусловно.
0: Хорошо, Александр. Вот мне, знаете, что было интересно? Вот уловил я вас. И я понимаю, что так Священное Писание оно звучит. Вот когда вы говорили о дарах, дары, множественное число, да, а вот когда вы упомянули слово «плод», это было единственное число, а не «плоды». То есть вот первое меня интересует, есть ли в этом разница, там, дары и плод. Угу. И если все же там вот вы говорите о дарах, то как распознать эти дары и каковыми они являются?
1: Смотрите, когда Библия говорит о дарах, то здесь тоже такой нюанс есть. Есть дар Духа и дары Духа. Дар Духа – это когда Дух дается в дар. Это иное название крещения Святым Духом, дар Духа. И здесь апостолы используют слово «дореа» или «дореан», древнегреческое. Вот, дар. Когда речь идет о дарах Духа, то есть о тех дарах, которые Дух дает, то используется древнегреческое слово «харизма». И это нужно различать. Это первый нюанс. О нем поговорим чуть подробнее. Когда речь идет о результате действия Духа в нашей человеческой природе, то говорится о плоде Духа. И это принципиально важно, поскольку Дух един и плод един. И не может быть так, что человек имеет мир в сердце, но и при этом не имеет любви. Ну, давайте откроем, может быть, послание Галатам, раз уж вы спросили, давайте мы в этом чуточку разберемся, а потом вернемся к дарам. Галатам, 5 глава. Вот заметьте, когда речь идет о плоти, то говорится о делах, во-первых, и во-вторых, плоти. Это дела, используется слово «дела», а не «плоды». А во-вторых, используется в множественном числе «дела плоти». И они разнообразные, многоплановые, их можно было перечислять, наверное, тут две страницы, три страницы занять без проблем. Но. А дальше речь идет, смотрите, 5.22, послание Галатам. «Плод же Духа, двоеточие, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Все они должны присутствовать, потому что это, представьте себе, апельсин, не знаю, мандарин, грейпфрут, это дольки одного плода, нету других вариантов. То есть, если касательно дел плоти, у вас может быть, допустим, непотребство, ссоры, а не быть там блуда, прелюбодеяния, или распри и ереси, а не быть этого. То есть там вариативность. А что касается Духа, всегда есть один плод, который выражен в следующих дольках. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Ну, представьте себе, у вас есть долготерпение и мир, и нет любви. Разве вы христианин?
0: Ну, знаете, вот,
1: нет.
0: Очень, конечно, маловероятно.
1: Допустим, у вас есть любовь, мир, долготерпение, благость, но нету радости. Разве это путь христианина? Или у вас есть милосердие, кротость, воздержание, но нету веры. Это христианин? Тоже нет. То есть все это дар единого Духа, и он у всех будет, кто с Духом живет и кто с Духом возрастает. Иначе нет. Угу. А вот касательно даров Духа, вот давайте к этому вернемся. Значит, вообще в посланиях апостола Павла есть четыре списка, где упоминаются, перечисляются дары. Но прежде следует сказать, что они бывают разные. Разные. Ну, давайте каждый из этих списков откроем. Они немногочисленные. Первый из них записан в 12 главе послания к римлянам. 12 глава послания к римлянам и занимает всего лишь три текста. С 6 по 8. «И как по данной нам благодать». И вот заметьте такой нюанс. Благодать как на древнегреческом?
0: Благодать. Харизма.
1: Харис.
0: Харис.
1: Харис. А как дар? Вот дар Духа.
0: Харизма.
1: Харизма. Понимаете? Харизма – это есть производная Божьей благодати. В отличие от дара Духа, который является дореа. Вот. Значит, и он в отношении к благодати… прости прощения, 12 глава, 6 текст. «И как по данной нам харити, харис, имеем различные харизма». то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении? Увещеватель ли в увещевай? Раздаватель ли раздавай в простоте? Начальник ли начальствуй с усердием? Благотворитель ли благотвори с радушием? Вот и целый ряд этих даров, производных благодати, вот Павел здесь перечисляет. Они разные. Следующие два списка в первом послании к Коринфянам в 12 главе записаны. В одной главе два списка, один в начале, другой в конце. Итак, 12 глава 1 послания к Коринфянам с 4 текста. Очень важно. Дары различные, но Дух один и тот же. И служения различные, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. И дальше первый список в 1 Коринфянам. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом.

0: иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Второй список, да? Третий список здесь же, чуть-чуть ниже, с 28 текста. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят на языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Вот третий список. И еще один список у нас записан в послании к Ефесянам, в 4 главе, и занимает всего лишь один текст. Ефесянам, 4 глава, 11 текст. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Вот четыре списка, где перечисляются дары, харизма Духа Святого. И один, по меньшей мере, или несколько из этих даров, Дух Святой наделяет человека при крещении Святым Духом.
1: То есть человек не обязательно одним может быть наделен?
0: Конечно.
1: То есть их может быть несколько?
0: Может быть несколько.
1: Но вот...
0: И некоторые из них явные, и поэтому тогда они и проявляются, соответственно. А некоторые из них вот такие неявные. И вполне возможно, что вот это вот ощущение крещения Святым Духом, оно будет менее ярко.
1: Вернуться я хочу, Александр, немножечко чуть-чуть о том, что вы сказали раньше. Угу. Плоды Духа и дары Духа и плод Духа.
0: Да.
1: Значит, вот ну, человек, может быть, там сегодня в современной церкви, он говорит, что... Ну, мне достаточно там одним даром обладать, и все хорошо. То есть относительно плода не может быть такого речи, что «Ой, я буду вот взращивать себя и просить Бога, пускай он вот воздержание мне, да?
0: Хотя бы воздержание.
1: Хотя бы, да. Пусть это не получает, ну хотя бы». То есть это не может быть в человеке. То есть если человек, вот крещение духом состоялось, то обязательно вот этот плод должен быть, вот как вы сказали,
0: зреть, расти.
1: Вот а этих дольках.
0: Да, мы же представляем себе, вот здесь еще важный момент, почему не дела, почему плод. Дела – это то, что делает сам человек. Дела – это результат его трудов. А плод, собственно, дерево, ну что делает дерево? Дерево – проводник. По его стволу, по его ветвям поднимается сок от корней. Что оно делает? Оно просто, этот плод на нем растит. Не его силами, не его соками, а соками, текущими по его ветвям и стволу. Поэтому здесь очень важно, что плод Духа есть результат работы Духа в нас. И он един. И он состоит из много этих. И он развивается, как развивается любой плод. Цветок – маленькая зависть. Где-то однобока, где-то кособока, где-то дырявый, может быть, где-то парша пошла. Ну, кто его знает. Но он должен расти. И все это должно быть.
1: Александр, знаете, может быть, это вопрос, он такой из ряда такого дискуссионного, да, и будут разные точки зрения, но, по крайней мере, если бы вот такое мнение в христианстве, оно какое-то такое периферийное было, незначительное, может быть, незаметное, то, может быть, и не стоило обращать внимания. Но вот с целой, может быть, конфессией в христианстве, с огромным там количеством своих последователей, могут так утверждать, что вот признак того, что ты крещен Святым Духом, это говорение на языка. Uh-huh. Это твоя принадлежность конкретной церкви. Отсутствие вот этого дара языков, это значит отсутствие крещения Святым Духом. Как вот с таким мнением, Александр, вы согласны?
0: Ну, давайте, чтобы не быть голословным, обратимся к Священному Писанию. Опять-таки проделаем процедуру, которую мы проделывали в одном из уроков. Мы откроем Деяния и возьмем все стопроцентные случаи крещения Святым Духом, которые не вызывают вопросов. Таковых 7 в книге Деяния, которые не вызывают вопросов. И посмотрим, что при крещении Духом какими дарами наделялись крещаемые. И увидим, всегда ли присутствует дар языков или не всегда. Давайте глянем. Итак, помните, первый случай – это, собственно, сама Пятидесятница. Это

0: Деяния, 2 глава, с 1 по 4 текст. Мы прочитаем 3 и 4. «И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Вот первый случай, и мы видим, что в первом случае, в момент Пятидесятницы, все они наделены даром Святого Духа, который проявляется в даре языков и вместе с этим в даре проповеди. Потому что они начинают говорить, проповедовать, и дальше мы читаем, смотрите, с 8 текста, даже с 7. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне?» У них был акцент. «Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» Парфяне и прочее, прочее. И 12 текст. «И изумлялись все, и недоумевали, говорили друг другу, что это значит». То есть они получают дар Духа, который проявляется в двух дарах в данном случае. В даре говорения иными языками и в даре проповеди. Они начинают проповедовать, и все слышат. Итак, в первом случае есть дар говорения на их языках и есть дар проповеди. Второй случай – это Деяния 2 глава, мы уже говорили, проповедь Петра. И вот Петр говорит в 38 тексте. «Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И дальше, в следующих текстах, мы не видим дара языков, но видим следующее, смотрите. «Около 3000 крестилось», 41 текст. «Они пребывали в единении, в учении апостолов». Так? 42 текст.
1: Да.
0: Поэтому мы понимаем, пребывание в учении апостолов, безусловно, требует дара учительства. Чтобы кто-то, по меньшей мере, кто-то из них это учение доносил им, учил их этому учению. Понимаем, что здесь точно присутствует дар учения. И дальше на всех был страх, все имели общее, верующие. Смотрите, 45 текст. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Послушайте, вы сегодня практически не найдете человека, который пошел бы вот таким радикальным, скажем, путем, продал бы все свое имение и раздал. В Средневековье мы встречаем, да, ну, возьмем, к примеру, Франциска Ассизского, или Василия Великого, или Григория Ниского, и Григория Назианзина, да или Пьера Вальдо, да, и известных вальденцев, который, будучи богат, все раздал. То есть они... Второй случай крещения говорит нам по меньшей мере, что они пребывают в учении, а следовательно, кто-то из них получил дары учительства и получил дар благотворительности. Все они продают имение, так ведь? А следовательно, они получили дар, о котором мы читали в одном из списков, дар благотворительности. Так? Раздаватель ли? Раздавай, помните? Мы читали в послании к Римлянам. Есть дар языков в данном случае? Нет удара языков. А все продают и все раздают. Так может это сделать критерием?
1: Я вот крещение Святым Духом.
0: Просто картину я себе
1: представил, да, что вот когда многомиллионная такая вот церковь, которая вот, она ставит акцент, вот если не будет этого признака, вот это, того, что человек готов продать все свое имущество, то нет крещения Святым Духом.
0: То есть мы видим иные дары, так ведь? Во втором случае нет удара языков. Третий случай, мы упоминали, это Самаряне, 8 глава. Давайте откроем 8 главу книги Деяний. Крещение самарян. Духом Святым крещение. Смотрите. С 15 текста. «Которые, придя, помолились, Петр и Иоанн, о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Ну и дальше речь идет о повествовании Симон Волх. Так? Вообще ничего не говорится о том, что с ними произошло. То есть ни о каких дарах. Они что-то получили, но об этом умолчено. Следующий случай здесь же, 8 глава, Евнух Эфиоплянин. Смотрите, 39 текст. «Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже... не видел его, и, продолжая путь, радуясь». То есть здесь мы видим уже проявление плода Духа. Радость. Угу. Хотя ничего не говорится о даре духа. Но мы помним, что он ехал, читая свиток пророка Исаия. И, скорее всего, продолжил путь, продолжая читать свиток пророка Исаия. То есть, по меньшей мере, он получает дар понимания Священного Писания.
1: От этого получает
0: радость. Дар знания. Да, и вполне возможно, от этого получает радость.
1: То есть вот для него вот становится все до своей места.
0: Дар слова или дар знания, мы можем сказать. Павел упоминает такой дар. Опять-таки, здесь ничего не сказано о даре языков. Мы уже 4 прошли, только один пока упоминает о даре языков. Так? Следующий случай, 9 глава, это Савл. Крещение Святым Духом Савла. Об этом мы читаем, и уже читали раньше, с 17 текста. «Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел и встав, крестился. И принявши пищу, укрепился, и Савл был несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий». Вот вам дар евангелиста, так?
1: Показатель.
0: Дар проповедника.
1: Да.
0: Слово проповедует. Не говорим о языках, хотя у Павла был этот дар. Видимо, да, появился
1: там,
0: после.
1: Там полемику ведет.
0: Здесь опять-таки проповедь. Ему дается дар проповеди. Вот уже 5. Из них пока только один дар языков упоминается. Следующий случай — Корнилий. Давайте 11 главу с 15 по 18 текст. «Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой», Петр вспоминает, «как и на нас вначале. Тогда и вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» Но чуть раньше говорится о том, что в случае с Коринфяном проявился дар языков. Например, 10 глава, 46 текст. «Ибо слышал их говорящих языками и величающих Бога». Тогда Петр сказал, кто же может запретиться креститься водой тем, которые, как и мы, получились от этого духа. Вот второй случай получения дара языков – это крещение Святым Духом Корнилия. Здесь есть дар языков. И седьмой случай – это 19 глава, это крещение Аполлоса и некоторых учеников в Ефесе. 19 глава, ну смотрите, 5 текст. «Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать». Видите, то есть здесь все и языки получают, и пророчество. Таким образом, когда мы говорим о даре языков, мы видим, что в 3 из 7 случаев дар языков имеет место. Но, к примеру, в 4 из 7 случаев дар проповеди. В одном из случаев дар, что все продают, которые тогда. Поэтому из этого мы делаем простой вывод. Из Деяний, да и из Коринфянам, где мы читаем, что всем дается дар Духа, и каждому разный, как тому, как то выгодно Духу. Но нету универсального, единого критерия. Если не продал квартиру, значит, не имеешь дара Духа. Да, если не заговорил на английском языке, не имеешь дара Духа. Если не это, не
1: я
0: имеешь.
1: Представляю, чтобы это стало
0: разные.
1: Таким доктринальным
0: разным
1: учением. Это
0: у одного так, у другого, конечно, так, у третьего так. Это действие Духа. Иисус Христос совершает крещение Духом Святым в знак прощения, как признак прощения. И то, что человек входит в церковь, является частью Нового Завета. И это проявляется в разных дарах.
1: Видите, вот Александр, ну вот, честно говоря, несколько минут и деяния апостолов, отрывков, и, в принципе, все становится на свои места, и все становится понятно, без всякой спекуляции, без всякой там натяжки. Вот. Конечно, бы хотелось, чтобы другие христиане бы обращали внимание на эти тексты, сопоставляли и могли бы осмысливать, как оно понятно и достойно представлено на страницах Библии. Александр, может, у нас уже не так много времени, но в то же время, раз вы затронули вот дар языков, конечно, это, наверное, целый день, наверное, должны быть программы этому посвящены, целые там семинары, но хотя бы, может быть, кратко. Вот, опять же, мнение о том, что речь идет, либо о каких-то там земных иностранных языках, да, вот, когда Павел об этом представляет, или когда, по крайней мере, в других местах упоминается об этом. Либо это вот английские небесные языки, там сверхъестественно что-то зовут.
0: За 30 секунд сложно ответить, но заметьте следующий момент. Значит, дар языков — это проблема Коринфской церкви. Этот дар есть в списке только в 12 главе 1 Коринфянам и в 1 и последнем. Дальше, когда Лука осмысливает дар языков, то мы видим, что он осмыслит его как дар языков понятных, поскольку люди из всех народов, собравшиеся в Иерусалиме на День Пятидесятницы, понимают, что говорят апостолы. Хотя в послании Коринфянам был специфический дар гласолалии, все же Павел пытается показать, что это дар неправильный. Он, к примеру, говорит, что лучше пророчествовать, нежели иметь языки. Что пророчество назидает, языки непонятны. Дальше он говорит, если имеешь дар языков, но нет истолкователя, молчи. И поэтому он предпринимает целый ряд действий для того, чтобы вот этот дар гласолалии, а Коринф очень рядом находится с храмом Аполлона в Дельфах, где есть Дельфийский оракул. Это не одно и то же. Все-таки мы имеем дело с иностранными языками, но это требует более объемного исследования.
1: Я думаю, что у нас будет еще время для того, чтобы как-то вернуться к этой теме и более уже так, ну, предметно об этом поговорить. Александр, я хочу поблагодарить вас за то, что вы были у нас в гостях, за то, что вы могли помочь нам разобраться вот в текстах Священного Писания, в том вопросе, который, ну, актуальный по сей день. Мы желаем вам успехов и творческих исследований Священного Писания. Дорогие друзья, мы также благодарны вам, что вы были с нами. И хотелось бы пожелать, чтобы не только ваша жизнь или ваш огород плодоносил различными плодами, но чтобы и ваша жизнь была плодоносной, чтобы вы, доверяя свою жизнь Господу, может быть, вы его не видите, но она обязательно принесет свой плод, благодаря тому, что делает Дух Святой в вашей жизни, в вашем сердце. Пусть оно будет открыто для нашего Спасителя. И будьте вы благословенны. Смотрите наши передачи. До новых встреч и читайте Священное Писание.

Если есть возможность найти путь к вечному счастью, глупо этим не воспользоваться. Начать разговор о Рождестве мне хочется с истории одного пророчества. Престарелый Иаков, сын Исаака, находясь в Египте перед смертью, собрал своих сыновей, чтобы пророчествовать о том, что ожидает в будущем их потомков. И вот Иуде, праотцу будущего колена Израильского царства, пророчено, что среди его потомков будут цари. И один за другим они будут царствовать до тех пор, пока не придет такой царь, которому поклонятся народы. Давайте прочитаем об этом в книге «Бытие» в 49 главе. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». И вот Иуде что сказано: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов». Но, тем не менее, опасность прервать царский род колена Иудина все-таки имела место и не один раз. Но вот один случай как раз на эту тему. Однажды ассирийский царь захотел завоевать всю Сирию и подчинить себе всех царей небольших государств. И вот цари этих государств, почуяв опасность, заключили между собой союз, чтобы вместе как-то противостать завоевателю. А иудейский царь Ахаз этот союз не поддержал. И по этой причине Факей, царь израильский, и Рецин, царь сирийский, начали враждебные действия против Иудеи, чтобы свергнуть с престола царя Ахаза и возвести на престол какого-то своего ставленника, какого-то сына Тавилова. Библия не уточняет, кто это. Короче, нависла угроза вооруженного переворота. Угроза была нешуточная. Огромная армия расположилась напротив маленькой Иудеи, готовая напасть в любой момент. Царь Ахаз не на шутку испугался. Да и было чего. Но Бог ведь обещал: не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет примиритель и ему покорность народов. Только вот проблема. Ахаз не доверял Богу, точнее, не верил в него. Как бы сказать, простыми словами, наполовину был язычником и строил свои планы на жизнь, с Богом не посоветовавшись. Хотя стоило бы, потому что вот как раз-таки в планы Божии не входило завоевание Иудеи и свержение Ахаза, который Богу не верил. Ахаз имел свою стратегию, и с Богом Всевышним его стратегия никак вообще не соприкасалась. Он стремился заключить, в свою очередь, союз с тем самым ассирийским правителем Тиглат-Пилеазаром, к которому уже послал посольство с просьбой о заключении союза. И вот на некоторое время его стратегия себя оправдала, хотя ненадолго. Конечно, можно сказать, что в Бога верить непросто, но согласитесь, не в случае с Ахазом. Вы только посмотрите, с каким словом к нему обратился Господь, послав к Ахазу своего пророка. Давайте прочитаем об этом в книге пророка Исаии в 7 главе. Написано: «Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею, возмутим ее, овладеем ею и поставим на ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит: не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет

быть народом. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: «Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте». И сказал Ахаз: «Не буду просить и не буду искушать Господа». И тогда сказал Исаия: «Слушайте, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве приимет, родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Ахазу было слово от Бога. Сам Господь сказал: «Ахаз, проси любое знамение, сделаю все, что скажешь». Вот вам предлагали такое, а вот Ахазу предлагали. И, ну, пожелай, Ахаз, чтобы Эверест передвинулся на 2 километра вправо, и это произошло бы. Или солнце днем выключилось бы на 3 часа и перестало бы светить. Или вот чтобы звезды с неба упали и потом опять назад вернулись. Что хочешь, Ахаз? Ахаз, любой каприз для того, чтобы ты поверил. И что отвечает Ахаз? Говорит: «Я не буду просить и не буду искушать Господа Бога». Но он прекрасно понимал, что когда он увидит знамение от Бога, то ему придется поверить и придется принять. А если он не поверит и не примет, то это неверие будет очень вероломным. Ахаз отказался от Бога вообще. Но если есть возможность прийти к вечному счастью, глупо этой возможностью не воспользоваться. Странный Ахаз. Ну, что есть, то есть. Но тогда Господь дает знамение особое, уже не спрашивая воли человека вообще. Но если сказано: «Не отойдет скипетр от Иуды, пока не придет Мессия», ну, значит, так и будет. И звучит слово об особом знамении. «Се дева примет и...» Ну, помните, уже наизусть, наверное, выучили эти слова, когда это знамение исполнилось. А вот спустя 700 лет евангелист Лука запишет такое свидетельство. Евангелие от Луки, 1 глава. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова. Имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот ты зачнешь во чреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. И посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Ну, а вот теперь скажите на милость, кому дано это знамение? Вот царю Ахазу, ну, никакого знамения не нужно было, он не хотел верить в Бога. Кому дано знамение Девы Марии, назовем его так, а не тем ли, кто желает поверить? А может быть, нам с вами? Но если есть возможность найти путь к вечному счастью, глупо этим не воспользоваться. Вот если кто не хочет поверить, то какое бы знамение ни произошло, Ахазу любое предлагали, все без толку.
Но не хочет человек верить. И, вы знаете, эти люди найдут любое оправдание себе. Они начнут научные факты какие-то приводить. Или найдут какие-то несоответствия в Писании. Они их найдут даже там, где их нет. Или в истории, или еще что-то такое. Но мы с вами сейчас имеем то, что имеем. Чтобы мы поверили, знамение от Бога. И как вот интересно, вот это все исполнилось. Дело в том, что читая историю иудейских царей, ну, царей из колена Иудина, нам открывается, ну, не совсем приглядная история. Дело в том, что за исключением царя Давида, почти все эти цари, включая Соломона, грешили тем, что поклонялись языческим богам. Ну, лишь, может быть, за некоторым исключением. Но вот говорить о том, чтобы хоть кто-то из этих царей удостоился поклонением всех народов, это будет излишним, но такого просто не было. И вот только с появлением Иисуса Христа становится понятен Божий замысел. Вот что говорит пророк Иеремия в 23 главе, записаны его слова. «Вот наступают дни, — говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Да, царей, потомков Давида было некоторое количество, но не о них говорит пророк Иеремия, и не о них говорил Иаков в Египте, когда пророчествовал о потомке его сына Иуды. И Иеремия пророчествовал, что от потомка Давида восставится отрасль, которая будет названа праведной. И, судя по всему, отраслью-то этой и был Иисус Христос. И тем потомком Давида была Мария, мать Иисуса. И произошло это в то время, когда Богу это было угодно. Да, Иисус есть царь, и в самом деле он будет править во веки веков. Он в самом деле родился в семье представителей рода Давидова, хотя Мария на тот момент была простой девушкой, но из царского рода. Христа так и называли сыном Давидовым. Иисус Христос родился, чтобы совершить миссию спасения людей, которые... Внимание, этого захотят, но насильно не будет никого заставлять. Завершая свой земной путь, Иисус в молитве за учеников произнес очень интересные слова. Давайте прочитаем их в Евангелии от Иоанна в 17 главе. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого, славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Если есть возможность найти путь к вечному счастью, ну, глупо этим не воспользоваться. И вот что еще надо сказать. Мы видим, Иисус-то появился, ну, не появился на земле из ниоткуда. Он и был еще прежде бытия мира, как он сам об этом сказал. Хоть мы и говорим о рождении Иисуса Христа, но мы так говорим только потому, что такое слово употреблено в Священном Писании. Но на самом деле это не совсем рождение в смысле появления на свет. Это пришествие. Иисус пришел на землю, ну, вот таким вот образом, через рождение от девы. Причем там, откуда он пришел, он имел, как он сам сказал, славу. Ну, тут, конечно, возникает ряд вопросов, а каким он был до того, как стал эмбрионом в теле Марии? А куда подевалось его прежнее тело? И каким оно было? И было ли вообще? И вот подобных вопросов можно задать много, но вот далеко не на каждый из этих вопросов есть ответ, а хотелось бы его получить. Бог не сказал, каким образом произошло вот это рождение-пришествие, а, ну, значит, это не главное. Как только он родился на земле, мы понимаем, в этот момент он стал сыном человеческим. Зачем? Зачем он стал сыном человеческим? А вот человек Адам, праотец всех людей, ввел нас всех, его потомках, в грех,
и в смерть. А теперь появился тот, кто создал людей, при этом ставший сам человеком, Иисус, который из греха и смерти нас выводит. Давайте прочитаем в Евангелии от Иоанна в 3 главе. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова сказал Иисус Христос. Слова о вознесении несут в себе смысл голгофских страданий. Иисус был вознесен на крест. Мне очень нравятся слова из одного гимна. «Грешник спасенный, вот твой царь, царь, вознесенный на алтарь, здесь он пролил святую кровь, он царь царей во век веков. Чем я воздам за твою, Господь, любовь? Как отплачу за святую кровь? Тихо склоню пред тобою главу, славлю твой крест, доколе живу». Аминь! Красиво, да? А 16 текст нам рассказал о том, что Христос был отдан Богом Отцом. Иисус Христос был послан для людей. По какой причине? Да по той самой причине, что Бог нас любит и желает спасти от смерти. Получается, что мы, люди, ушли от Бога, а Бог сделал все, чтобы мы вернулись назад и были с Ним. И для этого Он послал Сына Своего, который стал одним из нас, родившись как человек. Есть еще одна очень важная мысль. Библия говорит о том, что Иисус должен был стать священником для людей. Но священник-то должен понимать приходящих к нему людей. Но как можно понять людей, за которых нужно ходатайствовать в святилище, если никогда не приходилось священнику переживать то, что переживают люди? Но если ты никогда не был в тех обстоятельствах, в которых находимся мы, и если ты вообще не человек. Вот это еще одна из причин, почему Христос, будучи Богом, стал еще и человеком. Мы об этом можем прочитать в послании к евреям во 2 главе. Написано: «Как дети, причастные плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо как он сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Я помню один концерт. Его показывали по телевизору, это было давно. И концерт был посвящен Дню Победы 9 мая. Он, концерт проходил в Большом зале, куда были приглашены ветераны Второй мировой войны, которых поздравляли с праздником. Я помню их лица. Сейчас возможно ли такое увидеть? А концерт-то был хороший. Но я тогда вот подумал, я совсем тут ни при чем. Я могу о победе в этой войне помнить, но я никогда не испытаю то, что пережили вот те, кто реально прошли через ту войну. Праздник может быть моим только тогда, когда в моей жизни будет то, с чем этот праздник связан. Ну, скажем, например, 8 марта. Вот 8 марта никак моим праздником не станет, потому что я не женщина и не трансвестит. А вот моей жене ничего делать не надо для того, чтобы 8 марта стало ее праздником, потому что она женщиной родилась. Это ее праздник, не мой.
Мой отец всю жизнь проработал инженером-конструктором, и день строителя в его конторе всегда отмечали, очень часто во второе воскресенье, если я не ошибаюсь, в августе месяце он приходил домой навеселе. А вот что касается меня, мне абсолютно ровно, что это за день, потому что я не строитель. Для чего я об этом всем упомянул? Ну, я наблюдал, как однажды на улице брали интервью у людей. Задавался вопрос, как вы празднуете Рождество? Или так, что для вас Рождество? И было видно, что этот праздник почитаем. Во всяком случае, никто не сказал о нем плохо или в пренебрежительном тоне. Но видно было, что люди не знают, как его праздновать. И надо ли? Ну, в лучшем случае кто-то следовал традициям, принятым в той церкви, которую человек посещал. Мне стало интересно, я задался вопросом, при чем тут елка, которую на Рождество наряжают? По-моему, это вообще пришло откуда-то из язычества. Да и подарки на Рождество связаны не столько с волхвами, сколько с наполовину мистической личностью некоего Санта-Клауса, который якобы является прообразом Николая Чудотворца, почему-то приезжающим на оленях. Может быть, поэтому его путают с Дедом Морозом? Мало того, если спросить, почему этот праздник отмечается 25 декабря или 7 января, ответ будет взят не из Священного Писания. Ну, я вот тут начинаю понимать, почему люди не знают, как праздновать Рождество. Им не на что опереться. И в лучшем случае ответ на этот вопрос можно найти не в Библии, а в традициях церквей тех деноминаций, которые стояли у истоков этого праздника. В Священном Писании нет абсолютно никаких повелений от Бога по поводу отмечания этого дня. Мало того, точная дата не указана, хотя попытки просчитать ее по некоторым указанным в Писании событиям есть. Ну, так, я сам пытался. Примерно неточно рождение Иисуса Христа приходится где-то на конец сентября, начало октября. Но с этим спорят те, кто ревностно защищают принятую дату праздника, приводя во внимание свидетельства Иосифа Флавия и других. И вот это все делает вопрос даты рождения Иисуса Христа каким-то очень непростым. Ну и к тому же ко всему, лично я сам не желаю задеть чьи-то чувства, понимая, что Рождество – это великое событие. И я сам почитаю Рождество. Однако я нашел такую справку о появлении даты 25 декабря. Вот что говорится из открытых источников. Установка 25 декабря связана с распространенным в Риме, в Римской империи, культом солнца. Тогда это был день зимнего солнцестояния, определенный еще Юлием Цезарем. То есть дальше продолжительность ночи начинала уменьшаться, а продолжительность дня увеличиваться. Данное событие для язычников имело мистический и символический смысл, как отступление тьмы и победа света. У христиан же, благодаря пророку Малахии, где Христос назван «Солнце правды», стало одним из наименований Христа, и потому и установление Рождества имело именно 25 декабря, способствовало проповеди Евангелия и замене языческого праздника христианским. Постепенно эта дата была принята на Востоке, и окончательная фиксация Рождества 25 декабря произошла на Эфесском соборе в 431 году. Ну, вы понимаете, что даты 25 декабря и 7 января связаны с новым и старым стилями. Ну и правды ради, в книге Ездры есть повествование о том, как израильтяне собрались для решения какого-то очень важного вопроса. И вот свидетельство. Давайте прочитаем. Книга Ездры, 10 глава. «И собрались все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в три дня. Это было в 9 месяце, в 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия
дрожа как по этому делу, так и от дождей. Заметили? Девятый месяц в Палестине – это, в общем-то, сезон дождей, соответствует нашему декабрю. Вот этот текст описывает, что чувствуют себя люди в это время. Дрожат от холода. И надо сказать, что пастухи в это время не держат овец на полях. А в рождественской истории, как вы помните, описываются пастухи, которые несли стражу возле своих стад. Все говорит о том, что рождественские события, ну, произошли пусть немногим, но ранее декабря месяца. Ну, единственное, что вопрос о том, сколь это важно, если Господь ничего об этом не сказал. Давайте вернемся к вопросу о праздновании Рождества. Важно помнить, а для чего Христос родился? Это Бог, который воплотился в человеческое естество. Он жил нашей жизнью, в нашем теле. Он на личном опыте испытал куда больше всего того, что испытываем мы в нашей жизни. Он претерпел крестное мучение, он умер за нас. Если кто-то желает спастись, то Христос пришел вот как раз для этого человека. Со своей стороны в него нужно поверить. Теперь, пользуясь предоставленной Богом возможностью, каждый может принять смерть Христа и представить как свою, чем удовлетворить требующий возмездия закон. Потому что Христос-то умер нашей смертью. Его смерть – это смерть всех нас. Смерть Христа – это железный занавес, который можно закрыть за собой и не вспоминать наполненное грехом прошлое, каким бы ужасным оно ни было. Нужно принять смерть Христа как свою и этим как бы умереть для Адама и родиться для Христа, чтобы носить его образ. Он должен родиться не просто на земле, а в нашей жизни. И если он в нашей жизни родился, то в нас он будет жить каждый день. Прочитаем, давайте, как об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам во 2 главе. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Рождение Иисуса Христа в жизни человека происходит не 25 декабря и не 7 января, а тогда, когда человек в это поверил, и важнее всего для этого человека, так как вот это время, эта дата, потому что в этот день человек принял верное решение. Это, ну, как бы второй день рождения, рождение духовное. И вот теперь есть возможность жить, как жил Христос, быть таким, каким был Он. Только надо этой возможностью воспользоваться. Вот можно воспользоваться, а можно не воспользоваться. И вот если мы с вами воспользовались всем тем, что Иисус Христос сделал, родившись на земле, то мы приняли новую жизнь от Него и живем ей каждый день. И вряд ли вопрос о праздновании Рождества является теперь проблемой. Ведь важен не столько праздник, дату которого Бог не указал, сколько факт рождения Христа в жизни человека – важно участвовать в том, что Иисус сделал для нас. Ну, я не знаю, почему Господь не указал в Писании точную дату Рождества. Наверное, точная дата не столь важна, сколько участие в том, что сделал Иисус, родившись. Когда я поздравляю кого-то с Рождеством, я почитаю не дату, а саму суть. И 7 января, если я живу в России, для меня лишний повод порадоваться со всеми этому великому событию, рождению Иисуса Христа в наш мир. И ни о каком язычестве я и не знал бы, если бы не спешил где-то об этом прочесть. И вы знаете, пожалуй, это хорошо, что этот день есть, потому что есть особая возможность вспомнить и порадоваться, что Иисус Христос родился в нашей жизни и живет в нас,
И мы славим Бога за такую возможность. Но если есть возможность найти путь к вечному счастью –

В 8 году нашей эры кесарь Август, римский император, издал декрет о переписи населения Римской империи. Потребовалось порядка 2 лет, чтобы подготовиться к этому колоссальному мероприятию. И вот в 6 году нашей эры правитель Иудеи, Самарии и Галилеи, великий царь Ирод, объявляет о начале переписи в своем регионе, на территории, подвластной ему. Особенность этой переписи состояла в том, что для участия в ней все жители Иудеи должны были прежде всего отправиться в свой родной город, туда, откуда были родом их предки, откуда пошло начало их фамилии, их семьи. И вот, например, плотник Иосиф, его супруга Мария, которая ждала первенца своего, должны были выйти из Назарета, расположенного в Галилее, и отправиться в родной город Иосифа, Вифлеем. Можно только догадываться, каким тяжелым было для них на самом деле это путешествие. Совсем непростым. Им предстояло пройти расстояние от Галилейского моря до Мертвого моря. А это порядка 120 километров по руслу реки Иордан. Но еще большая часть этой дороги проходила не в долине, в русле реки, но по дорогам Иудеи, то восходящим в горы, то спускающимся в долины. Как это приятно бывает, согласитесь, после трудового дня вернуться домой, в уютную квартиру, сесть в любимое кресло, отдохнуть, принять душ, лечь в мягкую чистую постель. Я думаю, все мы знаем, как прекрасны эти плоды цивилизации, этот уют и комфорт, который нам дают наши квартиры. Это так замечательно, прийти и отдохнуть. Но вот эту семью в их родном городе ждал только хлев. Хлев, где держали животных. Для них не нашлось места в гостиницах. По понятным причинам гостиницы на то время были в Вифлееме переполнены людьми. Удивительно, что ни в ком не вызвало сочувствие и положение молодой женщины Марии, которая ждала ребенка. Их провели в хлев, где ночью она и родила. Спеленав младенца, Мария положила его в ясли, то есть в кормушку для скота. Из этой кормушки там лежало сено, и оттуда ели животные, и она, спеленав младенца, положила его туда. Вот как вся эта история описана в Евангелии. Давайте с вами прочитаем Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 7 тексты. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле». По всей земле имеется в виду по всей Римской империи. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. «И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Пошел он записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время ей родить, и родила сына своего, первенца, и, спеленав его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Вот такие удивительные слова, такая удивительная история. История, как мы с вами понимаем и знаем, о Спасителе, который родился в наш мир и для которого не нашлось места в человеческом жилье. Его приютили животные, если так можно, конечно, выразиться. Это Спаситель неузнанный в кормушке для скота лежал первые часы своей земной жизни. Так родился человек и Бог, Господь Иисус
Христос. Люди, жившие в те времена, они ожидали Мессию, они ожидали пришествия особого Божьего помазанника. Но дело в том, что на протяжении всей истории Священного Писания помазанник, Мессия, их же было много. Ведь Мессия – это и есть помазанник, Христос – это и есть тоже помазанник. Это были люди, над которыми проводился особый такой ритуал. Их помазывали елеем, и это обозначало, что они также символически помазаны присутствием Духа Божия. И вот такие люди периодически появлялись на арене библейской истории. Таким был Самсон, таким был царь Давид, таким был Саул. Да, царь Саул был точно таким же помазанником Божьим. Немного их приходило. Но было, естественно, одно отличие. Они были людьми, помазанными для особой миссии. А здесь мы встречаемся с Сыном Божиим, пришедшим во плоти. Так вот, все эти образы помазанников, мессий из Ветхого Завета, из прошлого, это же были очень сильные люди. И в деле они были силены, и в слове они были силены. Они воевали, они побеждали врагов, они судили людей. И поэтому люди ожидали, что вот когда придет вот этот особый Мессия, особый помазанник, тот, кто был еще обещан Аврааму как спаситель Израиля, тот, в котором благословятся все народы земли, они ожидали в нем увидеть точно такой же образ. Но древние пророческие книги вместе с тем ведь в точности предсказывали время и место, и признаки его пришествия. И поэтому удивительно, но люди, имея пророчество, не опирались на них, но они нарисовали вот себе собственную картину прихода Мессии. По их мнению, это великий воин, это победитель, это пророк, не знающий возражения, окруженный божественной славой, божественным величием. А тут младенец, лежащий в кормушке для скота. Как можно было в этом младенце, рожденном в столь скромной обстановке, узнать Спасителя мира, Бога, явившегося во плоти? Священное Писание учит нас тому, что этот обещанный Мессия-помазанник был не просто человеком. В его облике мы находим божество, обитающее в плоти человеческой. Да, это часть библейского учения. Я бы сейчас хотел на него обратить наше с вами внимание. Потому что то, что говорит, то, что делает Иисус Христос, ведь многие вещи кто-то говорил до него, многие вещи никто не говорил, и поэтому нам нужно особое подтверждение его авторитета, что он имел право говорить эти вещи. Но вместе с тем, и он много делал добрых дел, но были тоже люди, которые благотворительностью занимались и до него, и после него. Почему же каждое его слово обладает сегодня неприходящим авторитетом, высшим авторитетом для нас? Почему каждое его действие в качестве примера, когда мы его рассматриваем, имеет просто силу закона для нас? Вот как он поступал, так и мы должны поступать. Для этого есть основания, потому что он был Богом, Богом, пришедшим во плоти. Итак, книга Псалмов. 109-й псалом, книга псалмов, псалом 109, стих 1. «И сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Здесь есть один очень интересный оборот. Мы можем его так прочитать, Священное Писание, здесь много странных оборотов, кому-то покажется. Но здесь особенно, поэтому мы можем прочитать, как бы даже не заметить, но здесь особенно интересный и странный оборот. «Сказал Господь Господу моему». Давайте переведем это на другой язык, понятнее для нас. «Сказал Бог Богу моему». Это Давид сказал. И вы знаете, Иисус Христос
вспоминает этот отрывок. Это очень важный отрывок в череде библейских текстов, которые учат нас совокупно, учат нас тому, что Мессия – это воплощенный Бог. Итак, Иисус Христос ссылается в Евангелие от Матфея, в 22 главе описывается разговор Иисуса с его оппонентами. Итак, Матфея, 22 глава, 44 стих. И вот один из ответов, который дает Иисус своим оппонентам, когда он спрашивает их, Иисус их спрашивает: «А что вы думаете о Христе? Чей он сын?» А ему отвечают: «Это сын Давида». А он говорит им: «А как же тогда Давид по вдохновению, то есть будучи движим Духом Божьим, называет будущего Мессию Господом? Когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“». И дальше Иисус дает такое пояснение: если Давид называет его Господом, как же он ему сын? Кого Давид? Кем был Давид? Давид – это царь. Давид – это царь, тот, кто всем владел. Кого он может назвать Господом? Он Господом называет Бога. И вот Иисус говорит: как вы можете называть Мессию, Христа, обещанного Богом, сыном Давида, когда сам Давид называет его своим Богом? Немножечко позже уже апостол Петр, общаясь с израильтянами, относит библейский текст, который мы только что прочитали, к Иисусу Христу. И говорит, что вот это обращение «сказал Господь Господу моему» – это указание на то, кем был при жизни среди людей Христос, Иисус из Назарета. Он был Богом. Книга «Деяния апостола», 2 глава, 34 стих. «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня“. Итак, твердо знай, весь дом Израилевых, что Бог соделал Господом Христа, Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Однозначно, вот это эти древние слова Давида, царя, псалмопевца, поэта и пророка, относились к Иисусу, который был Мессией, и он называет Мессию Богом. Это очень важный отрывок библейский, который мы только что прочитали. Что еще говорит об Иисусе Христе, как о Боге? Пророчество Исаии. 7 глава, 14 текст мы читаем. Исаия 7:14. Одно из тоже из древнейших пророчеств о рождении Мессии. «Итак, сам Господь даст вам знамение». Знамение чего? Знамение того, что Мессия близко, что Христос, Избавитель, Спаситель близко. Какое же это знамение? «Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Итак, Бог в лице Иисуса Христа, воплотившись, пришел в этот мир, чтобы жить среди людей. Об этом же говорит и евангелист Иоанн. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Это знаменитые слова, многие их знают, даже те, кто не так близко знаком с библейским учением. Даже мы прочитаем не 14 текст, а немножечко раньше, первые стихи. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Здесь говорится о неком Слове, живом Слове, которое действует, творя мир.
творя миры, и все, что начало быть во Вселенной, начало быть через Него и благодаря Ему. И дальше мы с изумлением читаем слова в 14 тексте. И Слово, вот это самое Слово, через которое Бог миры сотворил, Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Священное Писание учит нас тому, что Иисус Христос существовал как личность вне человеческого тела, без воплощения, как Дух. Он существовал и до своего рождения на земле. Он является источником жизни бесчисленных миров и автором творения всей этой вселенной. Отец и Сын, они творили всю вселенную, они творили все эти бесчисленные миры, которые мы видим, когда смотрим на звездное небо по ночам. Так вот, это самое Слово, этот самый Сын воплотился и жил среди нас. Это библейское учение. Очень интересны еще и имена, которые даются Мессии. Мы прочитаем также книгу пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Посмотрите, какие имена даются Мессии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Вот кто может соответствовать требованиям этих имен? Кому в первую очередь могут относиться эти имена? Здесь прямо сказано: Бог крепкий, Отец вечности. К Богу, только к Богу могут относиться эти слова. И, наконец, Иисус Христос, если мы говорим об этом Боге великом, Бог вечный, Бог крепкий, Отец вечности, в Евангелии от Иоанна мы слышим такие слова Иисуса: «Я и Отец одно». Он не говорит: «Мы с Отцом одинаковы», но Он говорит: «Тот, кто видел Меня, видел Отца Моего». Еще есть множество других библейских текстов, как я уже говорил, стоящих в череде, одно за другим, и доказывающих, и провозглашающих, что Бог был среди нас. Он родился, как маленький беспомощный младенец в Вифлееме 2000 лет назад, но в этом беспомощном маленьком младенце обитала вся полнота Божества телесно. И, наконец, одно, может быть, из самых важных свидетельств – это слова Иисуса, когда однажды, обратившись к своим соотечественникам, Он сказал слова, заставившие их схватиться за камни, чтобы совершить наказание. Наказание, которое было предусмотрено, читайте книгу Левит, только для богохульников, только для тех, кто совершал богохульство. Его на месте хотели наказать именно таким же образом. За что? Он сказал: «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Удивительные слова. Не «я был», не «я жил», не «я существовал», а «я есмь». Если вы вчитаетесь в эти слова, которые Он сказал, и сравните их с тем, что было написано в Ветхом Завете, вы увидите, что это имя «Я есмь» – это Яхве, это Иегова. И вот Иисус себя к себе применяет это имя. И когда люди это услышали, они схватились за камни, но они так ничего и не смогли с Ним сделать. Но совершает ли Иисус богохульство, называя Себя Яхве, или Он и правда есть Бог Израиля?
Или он и правда тот, кто вывел Израиль из Египта, кто вел их на протяжении 40 лет по пустыне, шел перед ними в столпе облачном днем, в столпе огненном ночью? Или он и правда есть тот, кто дал им 10 заповедей? Древние пророчества, предсказывавшие его рождение в этот мир, дела и слова, которые он делал, живя на земле, говорят сами за себя. Бог был среди нас. Но тогда, 2000 лет назад, на помощь людям, которые упустили из виду множество библейских свидетельств из Ветхого Завета, пришли на помощь небесные существа, небесные силы. Ангелы Божии явились пастухам, которые недалеко от того места той ночью сторожили в поле овец. Наверное, это были богобоязненные люди, благочестивые люди, которые, почему к ним ангелы пришли, возвестили им о рождении Мессии. Вероятно, они этого ожидали, вероятно, они обсуждали именно это. Может быть, они как раз-таки и вспоминали библейские отрывки из закона Моисеева, которые говорили о том, что Мессия должен прийти, что он должен принести в судьбу израильского народа. Но так вот, когда ангелы явились им, они возвестили о рождении младенца здесь, неподалеку, в Вифлееме, и сказали, как его найти. Надо найти хлев, и там в яслях лежит младенец спеленутый. И когда ангелы отошли от них, они отправились в Вифлеем и нашли тот самый хлев, и в изумлении обнаружили именно ту картину, которую нарисовали им небесные посланники. Младенец в пеленах лежит в кормушке для скота. Что же заставило пастухов оставить все и пойти посмотреть на новорожденного ребенка? В Евангелии от Луки мы читаем слова, которые произнесли Божьи ангелы, явившись пастухам. «Слава вышних Богу! На земле мир, в человеках благоволение». Разве не удивительно, что небесные существа, ангелы, воспевают и прославляют Бога? За что? За какое-то грандиозное событие? Так ничего никто не слышал об этом. Это произошло где-то в хлеву, и об этом никто ничего не знал. А ангелы Божьи возвещают об этом и прославляют Божье имя за то, что родился где-то там какой-то маленький человечек. Это было удивительно. Это заставило пастухов незамедлительно пойти и посмотреть на ребенка, за рождение которого ангелы благодарят Бога. Кроме того, ангелы пели о мире на земле, о мире, который несет с собой этот младенец. И речь идет не о спокойствии и безмятежности, не о отсутствии конфликтов, но о примирении мира, то есть земли, человечества с Богом. Ангелы прославляли Всевышнего, потому что Он послал Своего Сына примирить мятежный человеческий род с самим собою. И пастухи это поняли, что идет примирение, грядет примирение между народом Божьим и Богом. Народ Божий к тому времени, много уже веков существуя, много раз отступал от Бога. И вот ангелы провозглашают, это мы сейчас говорим о том, что ангелы провозгласили примирение с Богом для всех людей, а для пастухов в те времена, которые помнили трудную историю взаимоотношений между Израилем и Всевышним, они это услышали по-своему. Ангелы провозгласили, что этот младенец несет примирение за все, что когда-то делалось Божьим народом, когда было отступничество, когда было противление Богу, и в этом родившемся младенце дано каким-то образом примирение между Божьим народом
и Богом. И в-третьих, небесные существа говорили об исполнении благой, благой значит доброй, воли Бога в отношении к людям. Воля Божья заключается в том, чтобы простить, спасти грешника от погибели. И эту волю пришел исполнить Божий Сын, поэтому ангелы и прославляли Всевышнего. Немного позже, говоря о своей главной миссии, сам Христос сказал: «Так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но получил бы жизнь вечную». После того, как пастухи повидали новорожденного Мессию, они возвращались к стадам своим. И всем встречным по дороге рассказывали о том, что с ними произошло. Сколько улыбок они встретили на дороге, сколько удивления, любознательности они встретили в глазах и в лицах людей, с которыми общались. Многие могли еще тем вечером пойти и поклониться Божьему Сыну. Могло быть 10, и 20, и 100, и 1000 человек. Но мало кто поверил пастухам. И мы знаем в Евангелии, что больше ни один человек в тот вечер не пришел по слову пастухов поклониться Мессии. Слыша историю рождения Иисуса, многие думают: вот если бы я был там, если бы я услышал рассказ пастухов, я непременно навестил бы этого младенца. Но я хочу спросить, а что мешает это сделать сегодня и сейчас? Ведь в наши дни все так же звучат слова небесных ангелов. Небесных ангелов, прославляющих Бога за рождение Мессии, который примирил своей смертью Бога и людей. И услышав эту весть, придете ли вы к Иисусу?

0: Здравствуйте. В определенные периоды жизни ребенок меняется так, что становится непохожим на себя прежнего. Из веселого, послушного, спокойного малыш превращается в капризного и настырного. Причины подобных перемен – возрастные кризисы у детей. Сегодня вместе с детским психологом Дианой Федосевой мы учимся правильно реагировать на поведение детей в это непростое время. Диана, какие возрастные кризисы выделяют у детей в дошкольном возрасте?
1: Ну, самый первый кризис в жизни человека, ребенка, конечно, это его рождение, потому что